0: Вадим Морс, Аказиана, смерть.
1: При устройстве госпиталя, в котором служил отец поручика Синюхаева, барон сам показывал, как поставить кровати, куда скамейки, где должен быть ординаторский столик и даже какого вида должно быть перо, то есть голое, безбородки, в виде римского коляна.
2: Тростника.
1: За перо, отчиненное с бородкою, под лекарю полагалось 5 розок.
2: 5 розок. 5 розок.
1: Идея римского государства тревожила барона Арчеева.
2: 5 розок.
1: Поэтому он рассеянно выслушал лекаря Синюхаева, и только когда тот протянул прошение, он внимательно прочел его и сделал выговор, что бумага подписана нечеткой рукой.
3: Я не живой.
1: Лекарь извинился тем, что у сына рука дрожит. Ага, братец.
3: Не живой.
1: Видишь? Ответил барон с удовольствием. И рука дрожит. Потом, поглядев на лекаря, он спросил его: а когда приключилась смерть? Июня
3: 15-го.
1: Ответил несколько оторопев лекарь. Июня 15-го. Протянул барон, соображая. Июня 15-го. «А теперь уже 17-е», — сказал он вдруг в упор лекарю. «Где же был мертвец? 2 дня». Ухмыльнувшись на лекарский вид, он кисло заглянул в прошение и сказал: «Вот какие неисправности! Теперь прощай, братец, поди».
3: «Морс, Аказиана».
1: Певец и статс-секретарь Милецкий действовал на ура. Он рисковал и часто выигрывал, потому что все представлял в нежном виде, под стать краскам Камерона, но выигрыши сменялись проигрышами, как в игре кадрилия. У барона Аракчеева была другая повадка. Он не рисковал, ни за что не ручался. Напротив, в донесениях императору он указывал на злоупотребление. Вот оно. И тут же и спрашивал разрешение, какими мерами его уничтожить. Умаление, которым рисковал Милецкий, барон сам производил над собою. Зато выигрыш вдали мелькал большой, как в игре фаро. Он сухо донес императору, что умерший поручик Синюхаев явился в Гатчину, где и положен в госпиталь. Причем сказался живым и подал прошение о восстановлении в списках, каковое препровождается и испрашивается дальнейшее распоряжение. Он хотел показать покорность этой бумагой, как рачительный приказчик, обо всем спрашивающий хозяина. Ответ получился скоро. И на прошение, и барону Аракчееву в особенности. На прошение была наложена резолюция. Бывшему поручику Синюхаеву, выключенному из списка за смертью, отказать по той же самой причине. А барону Аракчееву была прислана записка. Господин барон Аракчеев, удивляюсь, будучи в чине генерала, не знаете устава. Направляя прямо ко мне прошение умершего поручика Синюхаева, тому и не вашего полка, которое надлежало сначала направить, собственно, в канцелярию полка, которого этот поручик, а не меня прямо обременять таким прошением. Впрочем, прибываю к вам благосклонно. Не было написано «навсегда благосклонный». И Аракчеев прослезился, так как смерть не любил получать выговоры. Он сам пошел в госпиталь и велел немедля гнать умершего поручика, выдав ему белье, а офицерскую одежду, значившуюся в описи, задержать.
3: «Я не живой, я не живой».
1: Когда поручик Креже вернулся из Сибири, о нем уже знали
4: многие.
1: Это был тот самый поручик, который крикнул «караул» под окном императора. Был наказан и сослан в Сибирь, а потом помилован и сделан поручиком. Таковы были вполне определенные черты его жизни.
3: Или не жениться.
1: Командир уже не чувствовал никакого стеснения с ним и просто назначал то в караул, то на дежурство. Когда полк выступал в лагере для маневров, поручик выступал вместе с ним. Он был исправный офицер, потому что ничего дурного за ним нельзя было заметить. Фрейлина, краткий обморок которой спас его, сначала обрадовалась, думая, что ее соединяют с внезапным любовником. Она поставила мушку на щеку и затянула нисходившуюся шнуровку. Потом в церкви она заметила, что стоит одиноко, а над соседним пустым местом держит венец адъютант. Она хотела уже снова упасть в обморок, но так как держала глаза опущенными ниц и видела свою талию, то раздумала. Некоторая таинственность обряда, при котором что-то не присутствовало, многим понравилось. И через некоторое время у поручика Киже родился сын, по слухам, похожий на него. Когда поручик Киже вернулся из Сибири, о нем уже знали многие.
4: Сибирь.
1: Это был тот самый поручик, который крикнул «караул» под окном императора. Был наказан и сослан в Сибирь, а потом помилован и сделан поручиком. Таковы были вполне определенные черты его жизни.
3: Или не жениться.
1: Командир уже не чувствовал никакого стеснения с ним и просто назначал то в караул, то на дежурство. Когда полк выступал в лагере для маневров, поручик выступал вместе с ним. Он был исправный офицер, потому что ничего дурного за ним нельзя было заметить. Фрейлина, краткий обморок которой спас его, сначала обрадовалась, думая, что ее соединяют с внезапным любовником. Она поставила мушку на щеку и затянула нисходившуюся шнуровку. Потом в церкви она заметила, что стоит одиноко, а над соседним пустым местом держит венец адъютант. Она хотела уже снова упасть в обморок, но так как держала глаза опущенными ниц и видела свою талию, то раздумала. Некоторая таинственность обряда, при котором что-то не присутствовало, многим понравилось. И через некоторое время у поручика Киже родился сын, по слухам, похожий на него. Император забыл о нем. У него было много дел. Быстрая Нелидова была отставлена, и ее место заняла пухлая Гагарина. Камерон, швейцарские домики и даже все Павловское были забыты. В кирпичном аккурате лежал приземистый и солдатский Санкт-Петербург. Суворов, которого император не любил, но терпел, потому что тот враждовал спокойным Потемкиным, был потревожен в своем деревенском уединении. Приближалась кампания, так как у императора были планы. Планов этих было много, и нередко один заскакивал за другой. Павел Петрович раздался в ширину и осел, лицо его стало кирпичного цвета. Суворов опять впал в немилость. Император все реже смеялся. Перебирая полковые списки, он наткнулся раз на имя поручика Киже. И назначил его капитаном, а в другой раз полковником. Поручик был исправный офицер. Потом император снова забыл о нем. Жизнь полковника Киже протекала незаметно, и все с этим примирились. Дома у него был свой кабинет, в казарме своя комната, и иногда туда заносили донесения и приказы, не слишком удивляясь отсутствию полковника.

0: хозяева которых были в походе. Однажды, когда утомившийся любовник спал, ей послышался скрип в соседней комнате.
1: Скрип повторился.
0: Без сомнения, это рассыхался пол. Но она мгновенно растолкала заснувшего, вытолкала его и бросила ему в дверь одежду. Опомнившись, она смеялась над собой. Но и это случалось во многих полковничьих домах. От мужиков пахло ветром, от баб — дымом. Поручик Синюхаев никому не смотрел прямо в лицо и различал людей по запаху. По запаху он выбирал место для ночлега, причем норовил спать под деревом, потому что под деревом дождь не так мочит. Он шел, нигде не задерживаясь. Он проходил чухонские деревни, как проходил реку плоский камешек-блинок, пускаемый мальчишкой, почти не задевая. Изредка чухонка давала ему молока, он пил стоя и уходил дальше. Ребятишки затихали и блистали белесыми соплями, деревня смыкалась за ним. Его походка мало изменилась. От ходьбы она развинтилась, но эта мекинная, развинченная, даже игрушечная походка была все же офицерская, военная походка. Он не разбирался в направлениях, но эти направления можно было определить. Уклоняясь, делая зигзаги, подобные молниям на картинках, изображающих всемирный потоп, он давал круги, и круги эти медленно сужались. Так прошел год, пока круг сомкнулся точкой, и он вступил в Санкт-Петербург. Вступя, он обошел его кругом из конца в конец. Потом он начал кружить по городу, и ему случалось неделями делать один и тот же круг. Шел он быстро, все той же своей военной развинченной походкой, при которой ноги и руки казались нарочно подвешенными. Лавочники его ненавидели. Когда ему случалось проходить по гостинному ряду, они покрикивали вслед: «Приходи вчера! Играй назад!» О нем говорили, что он приносит неудачу, а бабы-калашницы, чтобы откупиться от его глаза, давали ему, молчаливо сговорясь, по калачу. Мальчишки, которые во все эпохи превосходно улавливают слабые черты, бежали за ним и кричали: «Подвешенная!»

0: Санкт-Петербурге часовые у замка Павла Петровича прокричали: «Император спит!» Этот крик повторили алибарщики на перекрестках: «Император спит!» И от этого крика, как от ветра, одна за другой закрылись лавки, а пешеходы попрятались в дома. Это означало вечер. На Исаакиевской площади толпы мужиков в дерюге, согнанные на работу из деревень, потушили костры и улеглись тут же на земле, покрывшись гуньками.
1: Император спит!
0: Стражи с алебардами, прокричав: «Император спит!» Сама заснула. На Петропавловской крепости ходил, как часы, часовой. В одном кабаке на окраине сидел казацкий молодец, опоясанный лыком, и пил царское вино с извозчиком.
2: «Батьке курносому скоро конец», — говорил извозчик. «Я возил важных господ».
0: Подъемный мост у замка был глубокий, и Павел Петрович смотрел вокруг. Он был пока безопасен на своем острове.
2: Но были шепоты и взгляды во дворце, которые...

0: которые он понимал. И на улицах встречные люди падали перед его лошадью на колени со странным выражением. Так было им заведено. Но теперь люди падали в грязь не так, как всегда. Они падали слишком стремительно.
1: Страх, страх.
0: Он царствовал слишком быстро. Замок был недостаточно защищен, просторен. Нужно было выбрать комнату поменьше. Павел Петрович, однако, не мог этого сделать. Кое-кто тотчас бы заметил.
1: Страх, страх.
0: Нужно бы спрятаться в табакерку, подумал император, нюхая табак.
1: Страх, страх.
0: Свечи он не зажег. Не нужно наводить на след. Он стоял в темноте, в одном белье. У окна он вел счет людям, делал перестановки, вычеркивал из памяти Бениксона, вносил Алсуфьева, список не сходился.
2: Тут моего счета нету. Аракчеев глуп, сказал он негромко, пустая нерешительность, которую сею годствует.
0: У подъемного моста еле был виден часовой.
2: «Надобно, — сказал по привычке Павел Петрович, он барабанил пальцами по табакерке, — надобно, он припоминал и барабанил, и вдруг перестал. Все, что надобно, уже давно сделалось, и это оказалось недостаточно. Надобно заключить Александра Павловича. Он поторопился и махнул рукой. Надобно. Что надобно?
0: Он лег и быстро, как все делал, юркнул под одеяло.
2: Он заснул крепким сном.
0: Подъемный мост замка был подпорт, и Павел Петрович смотрел в окно. Он был пока безопасен на своем острове.
3: Но были шепоты и взгляды во дворце, которые он понимал. И на улицах встречные люди падали перед его лошадью на колени со странным выражением. Так было им заведено, но теперь люди падали в грязь не так, как всегда. Они падали слишком стремительно.
1: Страх, страх, страх.
0: Он царствовал слишком быстро. Замок был недостаточно защищен, просторен. Нужно было выбрать комнату поменьше. Павел Петрович, однако, не мог этого сделать. Кое-кто тотчас бы заметил.
1: Страх, страх.
0: Нужно бы спрятаться в табакерку, подумал император, нюхая табак.
1: Страх.
0: Свечи он не зажег, не нужно наводить на след. Он стоял в темноте, в одном белье. У окна он вел счет людям, делал перестановки, вычеркивал из памяти Бениксона, вносил Алсуфьева, список не сходился.
2: Тут моего счета нету. Аракчеев глуп, сказал он негромко, пустая нерешительность, которую сею годствует.
0: У подъемного моста еле был виден часовой.
2: «Надобно, — сказал по привычке Павел Петрович, он барабанил пальцами по табакерке, — надобно, он припоминал и барабанил, и вдруг перестал. Все, что надобно, уже давно сделалось, и это оказалось недостаточно. Надобно заключить Александра Павловича. Он поторопился и махнул рукой. Надобно. Что надобно?
0: Он лег и быстро, как все делал, юркнул под одеяло.
2: Он заснул крепким сном.
3: В 7 часов утра он вдруг толчком проснулся и вспомнил. Надобно приблизить человека простого и скромного, который был бы всецело обязан ему, а всех прочих сменить. И заснул опять.
0: На утро Павел Петрович просматривал приказы. Полковник Киже был внезапно произведен генералом. Это был полковник, который не клянчил имение, не лез в люди за дяденькиной спиной, ни хвостун, ни щелкун. Он нес службу без ропота и шума. Павел Петрович потребовал его в
3: формулярные списки. Он остановился над бумагой, с которой явствовало, что полковник подпоручиком был сослан в Сибирь, закрыт под императорским окном. Он кое-что в тумане вспомнил и улыбнулся. Там была какая-то легкая любовная история. Как кстати был бы теперь человек, который в нужное время крикнул бы «караул» под окном. Он пожаловал генералу Кюже усадьбу и 1000 душ.

0: Вечером того же дня имя генерала Кижев всплыло на поверхность. О нем говорили. Некто слышал, как государь сказал графу Палину с улыбкой, которой давно не видали: «Дивизии погоди его обременять, он потребен на важнейшее». Никто, кроме Бенниксона, не хотел сознаться, что ничего не знает о генерале. Палин щурился. Обер-камергер Александр Львович Нарышкин вспомнил генерала. «Ну да, полковник Киже. Я помню, он махался с Сандуновой. На маневрах под Красным. Помнится, да, родственник Алсуфьеву, Федору Яковлевичу». «Нет, он не родственник Алсуфьеву, граф. Полковник Киже из Франции. Его отец был обезглавлен чернью в Тулоне». События шли быстро. Генерал Киже был вызван к императору. В тот же день императору донесли, что генерал опасно заболел. Он крякнул с досадой и отвертел пуговицу у Палина, принесшего весть. Он прохрипел: «Положить в госпиталь, вылечить. Если сударь не вылечит...» Императорский камерлакей ездил в госпиталь дважды в день справляться о здоровье. В большой палате за наглухо закрытыми дверьми суетились лекаря, дрожа как больная. К вечеру третьего дня генерал Киже скончался. Павел Петрович уже не сердился. Он посмотрел на всех туманным взглядом и удалился к себе. Похороны генерала Киже долго не забывались Санкт-Петербургу, и некоторые мемуаристы сохранили их подробности.
1: Полк шел со свернутыми
0: знаменами,
1: 30 придворных карет,
0: пустых и наполненных, покачивались сзади.
1: Так хотел император.
0: На подушках несли ордена.
1: За черным
0: тяжелым гробом шла жена,
1: ведя за руку ребенка,
0: и она плакала.
1: Когда процессия проходила мимо замка Павла Петровича, он медленно, сам друг, выехал на мост ее смотреть и поднял обнаженную шпагу.
0: «У меня умирают лучшие люди».
1: Потом, пропустив мимо себя придворные кареты, он сказал по латыни, глядя им вслед:
0: «Sic transit gloria mundi».
1: Так проходит слава мира.
0: Так был похоронен генерал Киже, выполнив все, что можно было в жизни, и наполненный всем этим: молодостью и любовным приключением, наказанием и ссылкою, годами службы, семьей, внезапной милостью императора и завистью придворных. Имя его значится в Санкт-Петербургском некрополе, и некоторые историки вскользь упоминают о нем. В петербургском некрополе не встречается имени умершего поручика Синюхаева. Он исчез без остатка, рассыпался в прах, в мекину, словно никогда и не существовал. А Павел Петрович умер в марте того же года, что и генерал Киже. По официальным известиям, от апоплексии.

0: просторных хоромах князя Ивана Петровича Шуйского собрались гости. Они сидят на крепких дубовых скамьях за столом, но стол этот не пиршественный. За ним обсуждаются дела государства и готовится заговор. Все главные участники заговора против Бориса Годунова здесь. Андрей Шуйский, его братья Василий и Дмитрий, князья Мстиславский, Хворостинин, молодой Шаховской и Михаил Головин. Заодно с ними и служители церкви. Поодаль, у стены, стоят выборные от купечества. К заговорщикам обращается князь Андрей Шуйский.
1: Да, да, отцы, на это дело крепко надеюсь я. Своей сестрой, царицей, сидит правитель Годунов. Он ею одной сильней всего боярства вместе. Как вотчиной своею помыкает и думаю, и церковью Христовой, и всей землей. Но только лишь удастся нам от сестры избавиться его, мы сладим с ним.
2: Так князь Иван Петрович свое согласие дал?
1: На силу дал. Лишь больно жаль ему царицы было. Я в доме, где своем справляю свадьбу, племянницу за князя Шаховского лишь выдаю. Царицу же с царем я разлучу. У нас веселье будет, у них же плач.
3: Село он мягкосер.
1: Такой уж Норов. В поле лютый зверь. А снял доспех и не узнаешь вовсе. Другой стал человек.
4: А как же он согласие дал?
1: Спасибо князь Василию, он уломал его.
5: Не жду я проку от этого. По мне уж, если делать, так все или ничего.
1: А что б ты сделал?
5: Попроще б сделал, да теперь ведь нам не время толковать об этом. Шш, вот он идет.
0: На пороге появляется князь Иван Петрович Шуйский. За ним Василий Шуйский с бумагой, свернутой в свиток. Это челобитня.
6: Решился я. Нам долю Годунова терпеть нельзя. Мы, шуйские, стоим со всей землей за старину, за церковь, за доброе строение на Руси, как повелось от предков. Он же ставит всю Русь вверх дном. Нет, не бывать тому. Он или мы. Читай, Василий Иванович.
7: Великому всея Руси и князю, царю и самодержцу, государю Федору Ивановичу, от всех святителей, князей, бояр, попов, всех воинских людей, всех торговых, от всей земли. Царь, смилуйся над нами. Твоя царица родом Годунова неплодна есть. А братец твой, Дмитрий Иванович, недугом одержим подучим, и если б волей Божьей ты, государь, приставился, то мог бы твой род пресечься, и земля всеродства могла бы впасть. И ты, царь-государь, нас пожалей. Не дай остаться пусту отцовскому престолу твоему наследия, и чадородье ради ты новый брак прими, великий царь. Возьми себе в царицы имя рек.
6: Мы имя впишем после, со владыкой решим, кого нам указать. Читай.
7: Неплодную ж царицу отпусти, царь-государь, воиноческий чин, как то твой дед покойный учинил, великий князь Василий Иоаннович. И в том тебе мы целую землею от всей Руси соборне бьем челом и руки наши прилагаем.
6: Все ли согласны подписаться?
8: Все согласны.
6: А вы, отцы?
3: Святой Владыка нас благословил тебе дать руки.
2: Полно Христову церковь Годунову доле насиловать.
6: А вы?
0: Иван Петрович обращается к купцам.
9: К
6: Князь-государь, уж нам ли за тобою не идти? От Годунова нам накладней всех с тех пор, как он дал льготы англичанам. Простишь мне, Бог, что я для блага всех грех на душу беру.
7: И полно, дядя, какой тут грех? Не по вражде к Ирине ты на нее идешь, но чтобы упрочить престол Руси.
6: Я на нее иду, чтобы сломить Бориса Годунова, и сам себя морочить не хочу. Мой путь не прям.
7: Помилуй, что Ирине в мирском величии? Супротив блаженства небесного, все прах и суета.
6: Я говорю тебе, мой путь не прям, но пятиться не стану. Лучше пусть безвинная царица пропадает, чем вся земля.
0: Князь Иван Петрович Шуйский подписывает челобитню.
6: Прикладывайте руки.
0: К Ивану Петровичу Шуйскому приближается молодой князь Шаховской.
9: Князь-государь, когда же мне позволишь с невестою увидеться?
6: Тебе одна забота только о невесте не терпится. Пожди, она сойдет тебя с другими почивать.
9: Ты, князь, ведь при других мне только и даешь с ней видеться.
6: А ты б хотел один... Ты молод, князь, а я держуся крепко обычая. Им цело государство, им и семья.
0: Головин и князь Шуйский отходит в сторону.
10: Когда б ты захотел, князь-государь, короче б можно в дело и лучше кончить. Углицкие люди ко Дмитрию Ивановичу мыслят.
6: Ну, что же в том?
10: А на Москве толкуют, что Федор царей плотью слаб и духом, так если б ты...
6: Михайло Головин, остерегись, чтоб я не догадался, куда ты гнешь.
10: Князь-государь...
6: Я мимо ушей теперь намек твой пропускаю, но если ты его мне повторишь, как свят Господь, я выдам головою тебя царю.
0: Князь Иван Петрович уходит. К Головину подходит Василий Шуйский.
7: Нашел кого поднять на прирожденного, на государя. Да он себя на мелкие куски даст искрошить скорей. Брось, дурь.
10: Кабы он только захотел.
7: Кабы у бабушки бородушка была, так был бы дедушка.
6: Ну, гости дорогие, теперь из рук племянницы моей примайте чары.

0: Княжна подходит к Шаховскому.
1: Скоро ли поволишь мне свидеться с тобой?
0: Княжна молчит. Шаховскому отвечает сваха.
2: Завтра ночью садовую калитку. Да гостинчик мне принеси, смотри же.
3: Наперед! Во здравие пьем царя и государя Федора Ивановича! Пусть много он лет царит над нами.
4: Много лет царю и государю!
3: А затем пью ваше здравие.
5: Князь Иван Петрович, ты нам щитом был долго от Литвы, будь нам теперь щитом от Годунова.
6: Благослови тебя, Всевышний Царь, святую церковь нашу отстоять.
7: И сокрушить Навуходоносора.
8: Князь-государь, ты нам, что твердый Кремль, и мы с тобой в огонь и в воду.
5: Князь, теперь дозволь про молодых нам выпить, про жениха с невестой.
4: Много лет!
3: Благодарю вас, гости дорогие, благодарю. Она хотя мне только племянница, но та же дочь. Княжна! И ты, Григорий, кланяйтесь, дети.

0: здравия удалому жениху и дорогой невесте!
1: Всем спасибо! Теперь ступай, Наташа. Непривычно ты, дитятка, еще казаться в люди. Раскраснелась, словно маков цвет. Ступай себе. Медлить нам теперь нельзя. Пусть тотчас ко владыке идет наш лист, а там по всей Москве.
2: Не проболтаться, Боже, сохрани.
3: Избави Бог.
4: Избави Бог.
1: Простите ж, государи, простите все. Владыка даст нам знать, когда к царю сбираться с челобитием. Да будет же! Нет выбора иного. Неправду и неправда сражена, и допадут на совесть Годунова мой вольный грех и вольная вина.
5: Все ушли. В углу стоит дворецкий Старков. Он подслушивал.
6: Неправда за неправду. Ну, добро. Так и меня уж не вини, боярин, что пред тобой неправду учиню я, да на тебя всю правду донесу.
5: Старков привел свой план в исполнение. Он пришел в палаты Бориса Годунова и донес заговорщиков. Здесь же находятся князь Туренин и Луб Клешни.
7: И ты во всем свидетельствовать будешь?
8: Во всем, боярин, хоть сейчас. Поставь меня лицом к царю.
7: Добро. Ступай себе, голубчик, с нас довольно. Что? Каково? Сестру, мол, в монастырь, а брата по боку, и со владыкой идут к царю.
9: 7 лет прошло с тех пор, как царь Иван приставился. И ныне, когда удара я не отведу, земли едва крепшее строение, все, что для царства сделать я успел, все рушится. И снова станем мы, где были в ночь, когда Иван Васильевич приставился.
7: Подкопы с двух сторон они ведут. Там в Угличе с ногими спознался их сторонник Головин, а здесь царя с царицею разводят. Не тут, так там.
8: Боярин, не давай им щелобитием идти к царю. Его ты знаешь, супротив попов, пожалуй, он не устоит.
7: Пожалуй, рассчитывать нельзя. Покойный царь Пономарем его недаром звал. Эх, батюшка ты наш Иван Васильевич, когда б ты здравствовал уж, как бы ты и шуйских, и ногих поуспокоил.
9: Из Углича к нам не было вестей?
7: Не получал. Пусть только Битяговский ту грамоту пришлет, что Головин писал к ногим. Уж мы скрутили пшуйских. С той грамотой они у нас в руках.
8: У меня ж со князем Иван Петровичем старинный счет. Когда в Пскове с голоду мы мерли, а день и ночь нас осыпали ядра каленые, я в жалости души и не хотя сидельцев погубления дал им совет зачать переговоры с Батуром королем. Но князь Иван на шею мне велел накинуть петлю. И только по упросу богомольцев помиловал. Я не забыл того. И вотчины свои теперь бы отдал, чтобы на нем веревку увидать.
7: Ему б к лицу. С купцом со смердом ласков, а с нами горд. Эх, грамоту бы добыть.
8: Твоя судьба висит на волоске. Тебе решиться надо.
9: Я решился.
4: На что?
9: На мир.
7: Как? С Шуйскими? На мир?
9: Мы завтра же друзьями учинимся.
4: Врагам своим ты хочешь уступить? Ты согласишься поделиться с ними своей властью?
7: Батюшка, дозволь тебе сказать, ты не с ума ли спятил?
9: Часть прав моих в пучину я бросаю, но мой корабль от гибели спасаю.
7: А как сойдешься с ними ты? С повинной к ним, что ли, пойдешь? А их к себе попросишь? Кто мир устроит между вас?
9: Сам царь.
8: А вот и царь.
10: Стремянный, отчего конь подо мной вздыбился?
11: Государь, ты, видишь, в машину за деньгами полез. Для нищего. Конь подался вперед, ты ж дернул за поводья, конь с испугу и стал добиться.
10: Самого меня он испугал. Стремянный, не давать ему овса. Пусть сено ест одно.
7: А я бы зависть Стремянного приструнил. Чтоб милости твоей таких не смел он бешеных давать коней.
11: Помилуй, какой же бешеный он конь? Ему лет 25, на нем покойный царь еще езжал.
10: Я, впрочем, может быть, сам виноват. Я слишком сильно стиснул ему бока. Ты говоришь, с испугу вздыбился он?
11: С испугу, государь.
10: Ну, так и быть уж, я его прощу. Но ездить я на нем не буду более. В табун его. И полный корм ему давать по смерти.
5: В палаты входит царица Ирина.
10: Аринушка, здорово.
12: Здорово, Свет. Никак ты уморился?
10: Да, да, устал. От самого Андрония все ехал рысью. Здесь же у крыльца конь захотел меня шибить. Да я дал знать себе. Бока ему как стиснул, так он и стих. Аринушка, я чай, обед готов?
12: Готов, Свет, государь, покушай на здоровье.
10: Как же, сейчас пойдем обедать. Я от этой езды совсем проголодался.
5: Федор берет серебряный поднос и щелкает по нему пальцами.
10: Славно трезвонит в Андроне. Я хочу послать за тем пономарем, чтоб он мне показал, как он трезвонит. Ну, Аринушка, какую у Андрония красавицу я видел. Знаешь, кто? Мстиславская. Она пришла со Шуйским племянницей. Видал ее ты, Шурин?
13: Нет, государь. Мы с Шуйскими давно уж не видимся.
10: Жаль, Шурин, очень жаль. Высокая и стройная такая, и белая.
12: Да у тебя уж, Федор, зазнобы нет ли к ней?
10: И брови знаешь, какие у нее?
12: Да ты впрямь уж много говоришь о ней.
10: Ну что ж, Аринушка, ведь я еще не стар. Ведь я еще понравиться могу.
12: Стыдись. Она невеста.
10: Да. Она посватана за Шаховского. Шурин, ты Шаховского знаешь, князь Григорий?
13: Знавал когда-то, царь. Но он ведь ныне сторонник Шуйских.
10: Шурин, даже грустно мне слышать это. Тот сторонник Шуйских, а этот твой. Когда же я доживу, что вместе все одной Руси лишь будут сторонники?
13: Я рад бы, государь. За мной не стало бы дело, если бы знал я, как помириться.
10: Право? Шурин, право? Зачем же ты мне прежде не сказал? Я помирю вас.
14: Завтра же тебя и с князь Иван Петровичем сведу.
13: Царь, я готов, но кажется...
14: Не-не, ты этого, Борис, не разумеешь. Ты ведай там, как знаешь, государство, ты в том гораст. А здесь я больше смыслю. Здесь надо ведать сердце человека. Я завтра ж помирю вас. А теперь пойдем к столу, Аринушка. Послушай, а ведь Мстиславская-то на меня смотрела в церкви.
12: Что же мне делать, Федор? Такая, видно, горькая уж доля мне выпала.
14: Родимая моя, бесценная, я пошутил с тобою. Да есть ли в целом мире кто-нибудь, кого б ты краше не была? Пойдем же.
15: Пойдем к столу, а то обед простынет.
5: В хоромах остаются Годунов, Туренин, Клишнин.
7: Миришься ты? В товарища возьмешь ты исконного заклятого врага.
8: Того, кем ты всех более ненавидим? А после что ж?
13: А после... Мы увидим.

высоко парит над головами людей арка собора. Прозрачен воздух, светлы тона одежды. Федор идет из глубины собора в царскую палату.

0: Он подходит к трону. Смотрит на стоящий рядом с ним детский трон царевича Дмитрия. Дмитрий Вуглича. В царской палате Борис Годунов, князья Туренина Хворостинин, Михаил Головин и Луб Клешнин. Федор садится и обращается к священникам.
1: Владыка Дионисий, отче Иов, ты отче Варлаам. Я вас позвал, святители, чтоб вы мне помогли благое дело учинить. Давнишних мне помогли бы помирить врагов. Вам ведомо, как долго я крушился, что шуйские высокие мужи и Годунов Борис, мой добрый шурин, напрасною враждой разделены. Но, видно, внял Господь моим молитвам, дух кротости в Бориса он вложил. И вот он сам мне обещал сегодня забыть свои от недругов досады и первой шуйским руку протянуть. Не так ли, шурин?
2: Твоему желанию повиноваться долг мой, государь.
1: Спасибо, шурин. Ты Писание помнишь и свято исполняешь. Только вот о шуйском я хотел тебе сказать, о князь Иван Петрович. Он нравом немного крут и горд, и щекотлив. Так лучше б вам по мне не говорить бы. А что бы ты к нему бы подошел и за руку бы взял его вот этак, и только бы сказал, что все забыто, и что отныне ты со всеми ими в согласии быть хочешь.
2: Я готов.
1: Спасибо, шурин. Ты ж святой владыка. Лишь только за руки они возьмутся, их поскорее благослови. И слово спасительное тотчас им скажи.
2: Мой долг велит мне, государь, о мире вещать ко всем. А паче Христовой пищися церкви. Аще не за церковь князь Шуйский спорит с шурином твоим. Его склонять готов я к миру.
1: Отче, мы все стоим за церковь. И Борис, и я, и Шуйской все стоим за церковь.
2: Великий царь, усердие твое нам ведомо. Дела же, к сожалению, не все исходят от тебя. Намедни новогородские купцы, которых за ересь мы собором осудили, освобождены и в Новгород обратно, как правые, отпущены. К соблазну всех христиан.
3: Владыка, те купцы с немецкими торгуют городами и выгоду приносят государству немалую. Мы с ними разорили б весь Новгород.
2: А ересь ни во что ты ставишь их.
3: Избави Бог, владыка. Уж царь послал наказы воеводам той ереси учителей хватать. Но соблазненных отличает царь от соблазнителей.
1: Конечно, шурин, но самых соблазнителей, владыка, не истязать не надо, не казнить. Им перед Богом отвечать придется. Ты увещал бы их. Ведь ты, владыка, грамматиком недаром прозван мудрым.
2: Мы делаем, сколь можем, государь, через увещание. Но тебе еще не все известно. Старосты губные и сборщики казенных податей в обители входить святые стали и в волости церковные въезжать, и старые с них править недоборы, забытые от прежних лет.
3: Владыка, великий царь предупредил твое печалование. Что нас крайность сделать заставила, уж то не повторится. Вот грамота, владыка, а не въезде в именье церкви никаким чинам, и о решении всяких дел не царским, но собственным твоим судом.
1: Да, отче, он написал ее, а я печать привесил к ней.
2: Блаженно. блаженны миротворцы. Когда правитель обещает мне и в остальных статьях все льготы церкви, ее права и выгоды блюсти, то прошлое да будет позабыто.
1: Так, так, владыка. Отче Варлам, ты помоги владыке.
4: Государь, что в деле сем святой владыка скажет, я повторю охотно.
1: Отче Иов, и на тебя рассчитываю я.
5: Правитель твой, великий государь, не злобия и мудрости исполнен, а наше дело Господу молиться о тишине и мире.
1: И тебя, Аринушка, прошу я, если Шуйский упрется, ты приветливое слово ему скажи. Оно ведь много значит из женских уст и умягчает самый суровый нрав. Я знаю по себе, мужчине я не уступлю ни в чем, а женщина попросит или ребенок все сделать рад.
6: Мой царь и господин, как ты велишь, так мы и будем делать. Но наше слово против твоего что может значить? Если только ты им с твердостью скажешь, что их распря тебя гневит, то князь Иван Петрович ослушаться тебя не будет властен.
1: Да-да, конечно, я ему велю. Я прикажу ему. А вы, бояре, скорее зачните с ними разговор. Не стойте молча, хуже нет того, как если два противника сошлись, уж помирились. Смотрят друг на друга, а все молчат.
7: Мы рады говорить бы, царь-государь, когда бы его лишь милость Нашуя князь нам рты разинуть дал.
1: Что ты понес? Какой он князь Нашуя?
7: А то, что он себя удельным князем, а не слугой царевым держит, вот что.
8: Твой дядька-царь простить не может Шуйским, что за ноги ступаются они.
9: И что тебя хотели бы упросить царевича взять на Москву обратно.
1: Дмитрия! Да я и сам бы рад. Сердешный он. Ему я чай там скучно. А я-то здесь его бы потешал. И скоморохов показал смешных бы. И бой медвежий. Я просил Бориса, не раз просил, да говорит, нельзя.
7: И в том он прав. Твой батюшка покойный Нагим недаром Углич указал. Он знал Нагих, он воли не давал им. И Шурин твой на привязи их держит.
1: Негоже ты, Петрович, говоришь, они дядья царевичу, Петрович.
7: Царевичу? Да не что он царевич. И мать его, седьмая-то жена, царица нечто. Этаких цариц при батюшке твоем понабралось бы и более, пожалуй.
1: Полно, полно. Мне Митя брат, ему ж дядья ноги, так ты при мне порочить их не смей.
7: А что же мне хвалить их, что они тебя долой хотели бы с престола, а своего царенка на престол?
1: Как смеешь ты!
7: И Шуйских тоже хвалить, что заодно идут они с ногими.
1: Я говорю тебе, молчи. Молчи, сейчас молчи.
7: Ну что ж, и замолчу.
1: Не позволяй ему в другой раз, Шурин, порочить мачеху и брата.
3: Царь, он человек усердный и простой.
7: Ну вон, идут.
1: Кто?
7: Шуйские идут.
1: Как, уж пришли?
7: Да вот уж у крыльца. Видишь, впереди идет Иван Петрович. Вокруг его валит с купцами червь. Ишь, голосят, и шапки вверх кидают. Еще, еще! Стрельцов сбивают с ног! Держальников оттерли! Подхватили его под руки. Эвот по ступеням его ведут. Небось и государя так не чистят они.
1: Смотри же, Шурин, не забывай, что ты мне обещал. Аринушка, смотри же, замечай. Коль не равно у них пойдет не гладко, ты помоги, отцы мои. Я паче на вас надеюсь.
10: Князь Иван Петрович.
7: Ишь, как идут. И шеи-то не гнутся.
11: Входят Шуйские, Мстиславские, Шаховской и другие.
4: Великий царь, по твоему указу пред очи мы явились твои.
1: Встань, князь Иван Петрович. Встань скорее. Тебе так быть негоже. Мы с царицей давно тебя не видим. Ты, должно быть, семейным делом занят. Мне сказали, племянницу ты замуж выдаешь.
4: Так, государь.
1: Я рад. Я очень рад. Я поздравляю вас. Так вот, я, князь, хотел сказать тебе, что мы давно тебя не видим. Впрочем, может быть, тебе не время, это сватовство. Ты оттого и в Думу, вероятно, давно уже не ходишь.
4: Государь, мне в Думе делать нечего, когда дела земли вершит уже не Дума, а шурин твой. Поддакивать ему довольно есть, бояр, и без меня.
1: Иван Петрович, мне прискорбно видеть, что меж тобой и шурином моим такое несогласие учинилось. Нам сам Господь велел любить друг друга. Велел, владыка?
2: Истинно велел.
5: И шурин твой, великий государь, апостольское слово исполняет воистину.
1: Да, отче Иов, да. Ты, князь Иван Петрович, будь уверен, он чтит тебя. Мы все твои заслуги высоко чтим. Так видишь ли, когда бы ты захотел, когда бы ты с Борисом... Кончай же, шурин.
3: Князь Иван Петрович, уже давно о нашей долгой распри крушуся я. Коль ты забыть согласен все прошлое, я также все забуду. Я рад с тобой и с братьями твоими быть за один. И с тем на примиренье тебе я руку подаю.
4: Боярин, упорно слишком враждовали мы, чтобы могли теперь без договора сойтись вдруг.
3: Какого договора ты хочешь, князь?
4: Боярин Годунов, виню тебя, что ты нарушил волю и завещание царя Ивана Васильевича, который, умирая, Русь пятерым боярам приказал. Один был я, другой Захарьин Юрьев, Мстиславский третий, Бельский был четвертый, а пятый ты. Кто ж ныне? Говори, кто государством правит?
3: Царь Федор Иванович, его же царской воли я исполнитель.
4: Не хитри, боярин, его ты волей завладел лукаво. Едва лишь царь представился, Иван, ты Бельского в изгнание услал. Мстиславского насильно ты в монахи велел постричь. От Юрьева ж Никиты Романыча избавили тебя. Болезнь и смерть. Остались мы оба. Но ты со мной, совета избегая, своим высоким, пользуясь свойством, стал у царя и спрашивать указы, на что хотел. Вступаться начал смело в права бояр, в права людей торговых и в самые церковные права. Роптали все.
3: Князь, дай мне слово молвить.
4: Роптали все. Но имя государя тебе щитом служило. Мы же дело получше знали. Люди на Москве к нам мыслили. И мы за правду встали. Мы шуйские. А с нами весь народ. Вот наши распри. Корень и начало. Я все сказал. Пускай же в этом деле нас царь рассудит.
3: Князь Иван Петрович, великий царь, Меж нас желает мира. Твоя же речь враждою дышит, князь. Негоже мне упреком на упреки ответствовать, но оправдаться должен я пред тобой. Меня винишь ты, князь, что я один вершу дела. Но вспомни, хотел ли ты со мною совещаться? Не ты ли всегда мой голос отвергал, и, не снося ни в чем противоречия, не удалился ли ты от нас? Тогда великий царь, твою холодность видя, мне одному всю землю поручил. Я ж не в ущерб воистину для царства ее приял. Война с Литвою миром окончена, а королю ни пяди не уступили русской мы земли. С цесарем немецким из Дании упрочили союз. А с Англией торговые подписали мы договор, быть может, неугодный гостям московским, но обильный выгод для всей земли. И в самое то время, когда уж Русь от смут и тяжких бедствий в устройство начинала приходить, ты, князь, я то тебе не в укоризну теперь скажу, ты с братьями своими вы собирали в скоб народ московский и черный люд, вы тайно научали бить государю на меня челом.
8: Не за себя мы поднялись, боярин. Когда ломать ты начал государство, за старину с народом стали мы.
9: Таких досад, как от тебя, боярин, и при Иване не было царей.
11: Покойный царь был грозен для окольных. Кто близок был к нему, тот и дрожал. Кто ж был далек, тот жил без опасения по своему обычаю. Ты ж словно всю Русь опутал сетью, и покоя нет от тебя нигде и никому.
3: Когда земля по долгом неустройстве в порядок быть должна приведена, болезненно свершается целение старинных ран. Чтоб здание исправить, насильственно коснуться мы должны его частей. Но милостью Божией мы неизбежную страданья пору уж перешли, и мудрость государя сознали все. Вы только лишь одни. Вы, шуйские, противитесь упорно, и жизни новой светлое течение отвлечь хотите в старое русло.
4: Лишь мы одни. Владыка Дионисий, скажи ему, одни ли о насильях мы вопием Христовой церкви?
12: Княже, с правителем до твоего прихода мы говорили. Все, о чем с тобою скорбели мы, он отменил.
3: Нечисто. А в остальном, надеюсь, и я с вами, князья, сойтись. Уж миновала ныне пора волнений. В уровень законной вошла земля, и не о чем нам спорить. Ей вместе мы теперь послужим лучше, чем мог бы я один.
12: Такое слово смиренно, мудренно. Совет наш, княже, не продолжать вам распри несогласный с учением Спасителя и вредный для государства.
13: Отче, я уверен, они того не захотят. Не правда ли? Не правда ли, князь? Вот и моя царица тому не верит. Что ж ты молчишь, Аринушка?
6: Не верится мне вправду, что долго так князь Шуйский заставляет себя просить о том, что государь ему велеть единым может словом. Скажи мне, князь, когда бы ты теперь не пред царем Федором стоял, но пред отцом его, царем Иваном, раздумывал бы столько ты? Уже лишь за то, что царь с тобою так не гневен, так милостив, так много терпелив. Свой долг пред ним забудешь ты.
14: Царица, я говорил пред государем ныне, как говорил бы пред его отцом. И прежде чем от мысли отказаться, на плаху я скорее бы пошел. Но мне навряд ли при царе Иване так говорить пришлось. Затем, что вряд бы покойный царь так беззаботно отдал из рук своих в чужие руки власть.
6: Когда во Пскове, князь Иван Петрович,

0: чье спасение я так горячо со всей молилась Русью, ее покой упорством возмутит.
1: Бросил?
2: Я не бросил вас. Мне обещал боярин без меня не начинать отныне ничего. А я всегда за вас стою.
1: Эй, князь, остерегись. Эй,
3: не мирися, князь.
4: Не выдавай нас, князь Иван Петрович.
2: Не бойтесь, люди, мне боярин клятву святую дал, что никого из вас не тронет он ни пальцем.
3: Дать-то клятву он даст ее. Да сдержит ли?
1: Поволь. Худое слово, князь Иван Петрович, мне старику по-старому сказать. Когда твои нас деды подымали на телепнявчину при Алене Васильевне, при бабке государя, они за нас, а мы за них тогда держались крепко. Тем ты и силен, твой дедушка Василий был, Василич. А если б он на мир пошел с овчиной, пропал бы он, и мы пропали с ним.
4: Когда-то князь с врагом своим исконным хотел мириться, незачем нас было и подымать.
3: Эх, князь Иван Петрович, вы нашими миритесь! Головами!
5: Молчи! Щенок! Знай, бейся на кулачках!
2: О деле ждай старейшим говорить.
5: Как смеете не верить вы ему, когда он крест! Вы слышите ли, крест в том целовал!
6: Годунов подходит к Клешнину.
7: Заметь их имена и запиши.
6: Выборные приближаются к царскому трону.
3: Царь-государь, помилуй, не дай погибнуть нашим головам.
1: Царь-государь, помилуй, защити.
3: Помилуй, государь.
1: Не оставляй нас. Теперь пропали мы.
8: Да что вы, что вы? С чего вы взяли? От кого мне, люди, вас защищать?
4: От Шурина твоего. От Годунова, государь.
3: Твой Шурин ведь нас теперь совсем заест.
8: Как можно? Кто вам сказал? Мой Шурин любит вас. Им скажи, Борис, что ты их любишь. Вот он сейчас вам скажет. Он вам все, все растолкует.
3: Царь-государь, одна надежда наша на тебя. Мы дурно не чинили, мы за шуйских, за слуг твоих стояли. Прикажи, чтобы нас Борис Федорович не трогал. Вели ему.
8: Скажите все Борису, все Борису. Ему скажите.
3: Как же, государь, ему же мы да про него же скажем. Яви нам милость, выслушай нас, царь. Дозволь тебе.
6: Выборные один за другим опускаются ниц перед троном Федора.

0: старый, густо разросшийся сад в усадьбе князя Ивана Петровича Шуйского. Поздний летний вечер. Княжна в сопровождении свахи тайно вышла на свидание с Шаховским.
1: Ну, чем так чем? Ни звездочки не видно. Пора пиво прийти.

0: Уж он не там ли, не за оградой ли стоит? Князь! Князь!
1: Ты ничего не слышишь?
0: На Неглинной как будто мельница шумит.
2: Ау!
0: Ну, наконец! Войди же, князь! Пострел! Ведь я ж тебе калитку отворила.
2: На что она? Жаль, что низка ограда с Кремлевской. Я бы соскочил с стены, чтоб поскорей мою увидеть радость. На силу-то мне удалось.
0: Вот так. Целуй ее, милуй ее, а я-то за ручки подержу.
2: Княжна, не бойся. Не подойду, доколе не поволишь.
0: Ну, сокол, князь, ведь я сдержала слово. А ты принес ли мне гостинчик?
2: На.
0: Сердечные! Звенят! Их же темно!
2: Да что ж ты отвернулась от меня? Или не люб я тебе?
1: Вишь, ждать заставил.
2: Страшно было ждать.
1: Вестимо страшно. В такую ночь.
2: Чай бурная.
1: Да, тебе смешно. А мне-то каково? А невзначай вдруг выйдет брат или дядя. Что тогда? Постылый ты.
2: А что же делать мне, когда тебя мне видеть не дают? Кой раз увидишь, а поговорить и думать нечего.
1: Вишь ты, какой. А ты о чем хотел бы говорить?
2: О том, что нет тебя на свете краш, что без тебя мне стало жизнь не в жизнь, что не втерпешь мне ждать, когда сыграем мы нашу свадьбу.
1: Вишь ты, ну, а если б брат отказал тебе?
2: Тогда бы я тебя увез.
1: А если б не пошла я?
2: Насильно бы взял.
1: А я бы убежала?
2: А я б догнал?
1: А я б в Москву-реку прыгнула бы!
2: А я бы за тобой! А вот ведь рассмеялась. И смех-то твой, что рокот соловьиный. Краса моя, когда ты засмеешься, весь темный сад как будто просиял. Смотри, вон там и звездочка явилась, а вон другая, третья, вон еще. Вишь, выглянули все тебя послушать. Кто там стучит?
3: Пустите, ради бога!
2: Кто там?
3: Но я, Красильников купец! Беда случилась! Вы скорее их пустите!
4: Где Шуйский князь? Где князь Иван Петрович?
2: На что тебе?
4: Князь! Князь Иван Петрович!
5: На зов Красильникова в глубине сада появляются Шуйские, Мстиславские и Головин.
6: Кто тут за шум? Кто звал меня?
4: То я. Князь, государь, помилуй, защити. Сейчас стрельцы вломились к нам в подворье, к Нагаевым и к Голубю, ко всем, кто выборных вчера был у царя. Схватили всех.
6: Кто их схватил?
4: Клешнин по приказанию Годунова.
6: Так.
4: Я сам на силу вырвался от них.
6: По приказанию Годунова?
4: Да.
6: Ты говоришь, что Годунов велел всех выборных схватить?
4: Так нам Клешнин сам повестил. Вперед, где вам наука, царю челом на Годунова бить.
7: Что, князь, тебе я говорил. Ты видишь?
8: Ты видишь, дядя. Не хотел ты верить, больным сказаться не хотел, когда пришли тебя к царю звать.
6: Быть не может быть.
4: Князь, батюшка, пошли к нам под поры узнать, как было дело.
6: Он дорого заплатит мне за то.
7: Сперва купцов, а там смотри, и нас начнут хватать.
9: Бессовестный,
4: безбожник.
6: Клялся на крест, на честный крест клялся.
9: Ведь это он недаром учинил. Он разделить хотел с народом нас.
8: Он всей Москве тем показать хотел, что мыслить к нам и верить нам нельзя, что выдаем сторонников мы наших.
9: Чай и теперь уж ропщут все на нас.
4: Да, не во гнев сказать вам, государи, как наших-то на тройках повезли, на шум людей сбежалось немало. Не слишком вас честили.
9: Что тут думать? Пока еще не все от нас отпали. Поднять Москву!
7: Все слободы поднять!
9: Раздать купцам оружие!
7: К Борису! Идти во двор! Убить его!
9: А в Углич послать к Нагим, чтоб Дмитрия сейчас же поставили царем, чтоб на Москву шли с угличанами Нагие!
8: Тише! Так зря нельзя.
7: С Нагими я списался, они лишь знака ждут.
6: Ты смел писать к ним, ты на царя смел Углич подымать! Ты головой за то заплатишь.
8: Дядя, в чем он виной? Зато на нем одном лежит ответ. Но ссориться теперь не время нам.
7: Князь, государь, виновен я перед тобой. Однако ж пригодилась моя вина, ведь поневоле звать царевича придется.
6: Никогда.
8: Накличешь ты беду на нас, боярин.
9: Поднять Москву.
8: Лучше Москву поднять. Зачем? Пойдем, как мы вчера хотели, просить о царском разводе.
9: Поздно. Вчера владыка был за нас, сегодня ж с Борисом он в миру. Вчера купцы нам верили, сегодня уж не верят. Убить его!
8: Да так вот и убьешь! Он караул теперь, небось, удвоил. Вот подписи владыки и властей, а вот дворян и всех людей торговых. Все выдали себя, отстать не могут, хоть и хотели.
9: Тем ли угрожать ты будешь им? Что этот лист Борису покажешь ты?
8: Показывать его нам и не след. Заставит, коль захотим всех на Бориса встать.
9: Убить верней.
6: Вы словно все в бреду. К чему царя нам разводить царицей? К чему еще Бориса убивать? Он сам себя позорным делом выдал, избавил нас отыскивать средь тьмы кривых путей. И можем ныне мы, хвала Творцу, не погрешая сами, его низвергнуть чистыми руками.
7: Что хочешь делать ты?
6: Идти к царю и уличить обманщика.
8: Напрасный то, дядя, труд. Что скажет Годунов, тому поверит царь.
6: Царь слышал клятву, все слышали ее. Себя очистить ничем не может Годунов. Иди, скажи купцам, что государь велит их выборных вернуть, а что Бориса он отрешит сегодня же. Светает. Иду к царю. Не нужно много слов. Наружу ложь, и сгинет Годунов, лишь солнце там, в востоке, засияет.
7: Ну что, князья?
9: Да что ж, признаться я, добра не жду.
8: Какое тут добро! С чем он пошел, с тем и назад вернется. Лишь время мы напрасно потеряем.
9: Зачем его не удержал ты?
8: Дядю, да не, что вы не знаете его. Когда что раз он в голову втемяшил, не вышибешь. Знай, думает, я прав, так съем неправого. Младенец сущий.
9: Что ж делать нам?
8: Да быть к его приходу готовым всем. По-прежнему идти вот с этой челобитней. Приискать бы царицу нам, да имя рек вписать.
6: С владыкой он об этом сам хотел держать совет.
8: Да не успел, позвали его к царю мириться, вишь. Нам надо найти царицу до его прихода, чтоб не ломал он даром головы.
6: Она б должна царю прийтись по нраву и быть из наших, а таких немного.
8: Есть на примете у меня одна.
6: Кто? Говори.
8: Да хоть твоя сестра.
6: Наташа? Что ты? Разве ты забыл? Она посватана за Шаховского.
8: Посватана, не выдана еще. Послушай, князь, нешуточное дело мы затеваем. От родни царицы зависит все. Уверены ли мы, что новая родня захочет быть у нас в руках? Сестра ж твоя из нашего.
6: Оно-то так, пригодней нет ее. Мне самому на ум уж приходило. Если б не дали мы слово...
3: Князь! Или я не знаю, как ты слово дал. Не по сердцу тебе был Шиховской. Боец кулачный, ветром голова наполнена. Врасплох тебя застал он с дядею. Бух в ноги, так и так. Друг друга любим. Князь Иван растаял, а ты смолчал.
7: Я тоже говорил, зачем спешить? Наташа, слава богу, могла пождать. Скор больно князь Иван.
6: Да, поспешил. Наташа бы могла царицей быть.
3: А будь она царицей, ты царской шурин, тот же Годунов, почище только.
6: Да кажись, почище.
3: А чем же думать?
6: Если бы не слово.
3: Вот помеха, слово дал ему.
8: А разве нам ты так же не дал слова, во чтоб не стало вырвать у Бориса и разделить его меж нами власть?
6: Как отказать ему?
3: Затей с ним ссору.
6: Что скажет дядя?
3: Он вернется в гневе за то, что царь не даст ему суда. Он будет рад племянницу свою царицей сделать.
6: Так, назад он слова сам не возьмет, а ссоры приключись. Не время будет разбирать, кто прав, кто виноват.
7: И если быть Наташе царицею, так надо поспешить. Позволь взглянуть мне, князь Василий Иванович.
3: Решайся, князь.
6: Когда б на нем какую вину найти?
3: Тогда б ты был согласен.
6: Еще бы.
2: Князь, спроси сперва меня, согласен ли невесту уступить другому я?
7: Откуда он?
2: Как смел он здесь тайно быть?
6: То вскрикнула сестра. Они здесь вместе были. Вот и сваха. Ты помогала им.
0: Помилуй, что ты? Мы прогуляться только что сошли, а он скакни через забор. Его, ей-богу, ну.
6: Так вот как бережешь ты нашу честь, сестрица. Князь Григорий, твое негоже дело. Я тебе даю отказ.
2: Мою невесту хочешь царю-то сватать? Берегися, князь. Да коли жив я, не бывать тому.
0: А почему же не бывать? Смотри, как расходился. Невидаль какая, что он жених. Царь Федор-то Иванович, небось, тебя почище. Негодяй бессовестный. Срамник, безбожник, вор.
2: Прочь, ведьма, прочь. Посторонитесь все. Ко мне, княжна. Она моя пред Богом. Ее сейчас веду я под венец. И первый, кто из вас...
3: Нажми кинжал. Хорош жених на брата замахнулся.
6: Сестра, ко мне. Князь, слышал ты меня? Ступай отсель. Разорван наш союз.
3: Князь, не дури, ступай. Его ты слышал? Брат над сестрой вален.
2: Еще посмотрим.
8: Княжна, скажи, ты хочешь за меня?
6: Молчи, сестра.
0: О, Господи!
2: Княжна, ты хочешь ли, чтобы за царя тебя посватали?
0: Нет, нет, я быть твоею, твоей хочу.
2: Иди ж со мной.
6: Не с места.
2: Иди со мной.
0: Я не вольна. Ты видишь?
7: Князь, покорись, ты силы не возьмешь. Все кончено между ними и тобой. И думаешь, тебе Иван Петрович простит, что ты сегодня учинил? Все кончено. Смотри, княжны Мстиславской здесь имя вписано.
8: Ай да боярин.
7: Под грамотой ты этой с нами руку сам приложил, назад не можешь.
2: Дай! Стой! Что ты стой!
8: Моих она рука.
2: Держи его! Держи! Держи!
3: Назад!
2: Тот ляжет в прах! Кто подойдет?
3: Иду на суд великой! Царица я! Вот с этой уликой!

0: Покои царя Федора. Раннее утро. Годунов и Клешнин встретились перед опочивальней царя.
1: Ты все ли исполнил?
2: Сладил все, боярин. Их до зари схватили на домах. Эх, кабы нам из Угличи прислали ту грамоту!
1: Ты мне ее немедля тогда подашь.
0: Появляется Ирина.
3: Сестра царица, здравствуй. Еще не вышел, государь?
4: Недавно с иконой духовник в опочивальню к нему вошел.
0: Из опочивальни выходит Федор.
3: Аринушка, здорово.
5: Здорово, Шурин.
3: А ведь я проспал за утренню. Такой противный сон пригрезился. Казалось мне, снова тебя, Борис, мирю с Иваном Шуйским. Он руку подает тебе, а ты также руку протянул, но вместо, чтобы за руку, схватил его за горло и стал душить. Тут чепуха пошла, татары вдруг напали, и медведи такие страшные пришли и стали нас драть и грызть. Брат Дмитрий также снился мне и плакал. И что-то с ним ужасное случилось. Но что, не помню. Скверный сон. Ну, что там, Шурин, в связке у тебя? Уж так и быть, вытаскивай.
1: Нам пишут украинские воеводы, царь, что хан опять орду на север двинул.
3: Да это сон мой в руку. Не достало. Еще, чтоб ты стал Шуйского тушить.
1: Вот, государь, наказы воеводам.
3: Прихлопни их. Что? Все теперь?
1: Все, государь.
3: Ну, Шурин, тебя я доли не держу. А ты, Аринушка, меня и прозагнула до житие. Святого Иоанна, ветхопещерника, прочла бы мне.
4: Дозволь сперва мне, Федор, челобитие тебе подать. Письмо я получила из Углича от вдовы царицы, от Марьи Федоровны. Слезно тебя она о милости великой, о позволении просит на Москву вернуться с сыном, с Дмитрием своим.
3: Аринушка, да как же? Ты ведь знаешь, ведь я давно прошу о том Бориса. Ведь я брат.
4: А как сегодня ты Опальников простил своих литовских, то я подумала, что ты вернуть и мачеху, и брата согласишься.
3: Аринушка, помилуй, разве я не рад вернуть их? Вот кому скажи.
4: Я знаю, Федор, что правление царством ты справедливо брату поручил. Никто, как он, им править не сумел бы. Но здесь не государственное дело, оно твое, семейное. И ты... Один лишь ты судьёю быть в нем должен.
3: Борис, ты слышишь, что она сказала? Ведь это правда. Ты ведь в самом деле и шагу мне ни в чем не дашь ступить. На что это похоже? Я хочу. Хочу вернуть Дмитрия. Ты знаешь, когда я так сказал, уж я от слова не отступлю.
1: Недельно ты, сестра, вмешалась, во что не разумеешь. Царевича вернуть нельзя.
3: Как? Как? Когда уж я сказал, что я хочу?
1: Дозволь мне, государь.
3: Нет, это слишком. Я не ребенок. Это...
1: Князь Иван Петрович Шуйский. Царь его сегодня принять не может.
3: Кто тебе сказал? Впустить его. Я скоро у себя невластен в доме стану. Здравствуй, князь.
5: Спасибо, что пожаловал. С тобою! Я буду говорить с тобою, князь, о Дмитрии, о брате.
6: Государь, я сам давно хотел тебе поведать о Дмитрии царевиче. Но прежде на Шурина, на твоего, тебе я бью челом.
3: Как, на Бориса?
6: Да.
5: Что сделал он?
6: Свою солживил клятву.
5: Что? Что ты, князь?
6: Ты слышал, государь, как он клялся, что ни единым пальцем не тронет он сторонников моих?
5: Конечно, слышал. Ну?
6: Сегодня ж ночью он тех купцов, с которыми вчера ты говорил, велел схватить насильно и отвезти неведомо куда.
5: Позволь, позволь, тут что-нибудь не так.
6: Спроси его.
3: То правда ли, Шурин?
1: Правда.
4: Помилуй, брат.
5: Побойся Бога, Шурин. Как мог ты это сделать?
1: Я нашел, что их в Москве оставить не годится.
5: А клятва, клятва!
1: Я клялся не мстить им за прежние вины. И я не мстил. Они зато увезены сегодня, что после примирения меня хотели снова с шуйскими поссорить. Чему ты был свидетель, государь?
3: Да разве так? Но все же надо было...
1: Дивлюсь я, что князь Иван Петрович стоит за тех, которые так дерзко пытались меж нас расстроить мир.
6: А я дивлюсь, как ты, боярин, смеешь бессовестным негодным двоязычием оправдывать себя. Великий царь, он не в глаза смеялся нам вчера, тебе и мне, когда в руках владыки он честный крест на криве целовал?
5: Нет, Шурин, нет, ты учинил не так. Твои слова мы поняли не так.
6: Что будет думать о тебе земля, великий царь, когда свою он клятву тобою освященную дерзнул попрать ногами?
5: Этого не будет. Купцов вернуть... Сегодня ж.
6: Только, царь, а он, который обманул тебя, меня ж бесчестным сделал пред народом, по-прежнему землёю будет править.
3: Но, князь, позволь, тут не было обмана. Вы только ведь не поняли друг друга. Да и к тому же, ведь вы уж... сговорились, чтоб вместе вам обслуживать дела.
6: Он так клялся ему на этом слове, я подал руку, но ты видишь сам, как целование держит он свое. Великий царь, остерегись его. Не доверяй ему ни государства, ни собственной семьи, не доверяй. Ты говорить со мной хотел о брате? Ты знаешь ли, кто тот, кого приставил он в Угличе ко брату твоему? Тот, Битяговской. Знаешь ли, кто он? Изменник он и вор, и лжесвидетель, избавленный от виселицы им. Не оставляй наследника престола в таких руках.
5: Нет, нет. На этом, князь, спокоен будь. Уж я сказал Борису, что Дмитрия... хочу я взять к себе.
1: А я на то ответил государю, что в Угличе остаться должен он.
5: Как? Ты опять? Ты споришь?
1: Государь, дозволь тебе сказать.
5: Нет, не дозволю. Я царь или не царь?
1: Дай объяснить мне, лишь выслушай.
5: Ты слушать не хочу. Я царь или не царь? Царь или не царь?
1: Ты царь.
5: Довольно. Больше и не надо. Ты слышала, Арина? Князь, ты слышал? Он согласился, что я царь. Теперь уже не может спорить он. Теперь он циц. Ты знаешь, что такое царь? Ты знаешь, ты помнишь батюшку царя, ты, князь, будь спокоен, Дмитрия к тебе из Углича я выпишу сюда, и мачеху и мачехиных братьев всех выпишу. Что это в самом деле? На что это похоже? Даже в пот меня он бросил. Посмотри, Арина. Ну, а теперь, как я вас помирил, так полно вам сердиться друг на друга. Ну, полно, Шурин. Полно, князь. Доволен. Ну, поцелуйтесь. Ну,
6: великий царь, тебя постичь я не могу. Ты видел из собственных его, ты слышал уст, что клятвой он двусмысленно играет. Его насилие сам ты отменил. Ты согласился, что оставить брата нельзя в руках наемника его. А между тем ты оставляешь царство в его руках. Великий государь, одно из двух. Или я теперь обманщик, и ты меня суди за клевету, или его за вероломство должен ты отрешить.
5: Да я ведь уж исправил его вино перед тобой. Чего ж тебе еще? Ничем он недоволен. Арина, слышишь?
4: Князь. Иван Петрович, мне кажется...
1: Оставь его, сестра. Царя избавлю я от затруднения меж нас решать. Великий государь, доколе ты мне верил, я тебе мог годен быть. Как скоро ж ты не веришь, я не гожусь. Князь Шуйский молвил правду. Один из нас другому должен место здесь уступить. Свой выбор, государь, ты учинил, когда так благосклонно ты обвинение выслушал его. Мою же речь отвергнул наотрез. Дозволь мне удалиться.
5: Что ты?
1: Кому прикажешь, государь, дела мне передать?
5: Да ты меня не понял. Ах, боже мой, что ты наделал, князь.
1: Нет, государь, твою я волю понял. Тебе угодно тех людей, которых я удалил, чтоб город успокоить, вернуть назад? Тебе ногих угодно с царевичем в Москву перевести, хоть есть причины важные оставить их в Угличи? Когда, великий царь, ты так решил, твоя святая воля исполнится. Но на себя ответа я не беру.
5: Да я не знал, Борис, что есть такие важные причины. Уж если ты...
6: Прости, великий царь.
5: Князь, куда?
6: Куда-нибудь подали, чтоб не видать, как царь себя срамит.
5: Князь, погоди, мы все уладим.
6: Царь сия Руси, Федор Иоаннович, мне стыдно за тебя. Прости.
5: Князь, ах, боже мой, ушел. И этот вот меня оставить хочет. Шурин, ты пошутил. А что ж с землею будет?
1: Великий государь, могу ли тебе служить я, когда ты... Руки связываешь мне.
5: Да нету, Шурин, нету. Будет все по-твоему. Ну, что же, согласен ты? Да, Шурин, да.
1: На этом уговоре, великий царь, согласен я. Но помни, что только так могу я продолжать тебе служить.
5: Спасибо же тебе. Спасибо, Шурин. Знаешь ли, теперь нам Шуйского бы надо успокоить. Ведь он тебя не понял. Я ведь тоже тебя вчера не понял.
0: Появляется Клешнин. Он молча передает бумажный свиток Годунову. Это челобитня. Также молча Клишнин уходит. Годунов проглядывает челобитню и подходит к царю Федору.
1: Государь, сперва прочти вот это донесение из Углича и тайное письмо, которое Михаил Головин, сторонник Шуйских, написал к Нагим. Его прислал с нарочным Битяговской.
5: Ну, что же тут? И в пьяном виде часто ругаются негодными словами. Да кто же слов не говорит негодных, когда он пьян? И деньги вымогает с угрозами.
7: Да ты уж им немало не назначил, Шурин. Ведь они привыкли жить широко при батюшке. Ты им бы поболее дал.
5: Ну, что же тут еще? И хвалятся, что с помощью Шуйских, а не царя... Помилуй, быть не может.
1: Ты грамоту прочти, Головина.
5: Меня согнать с престола. Боже мой. Зачем бы им не подождать немного?
7: Всем ведомо, что я недолговечен. Недаром тут под ложечкой болит. Не то хоть Мите подрасти бы дали. Уж как бы я охотно уступил ему престол. А то теперь насильно меня согнать, а малого ребенка вдруг посадить. А там еще опека. Разрухи, смуты, разорение царства. Нехорошо.
1: Теперь... Ты видишь, царь, зачем Нагим нельзя позволить было вернуться на Москву?
5: Нехорошо.
1: Ты благодушно, царь, об этом судишь. А между тем великая опасность грозит земле. Не терпит время. Нам решительное надо сделать дело.
5: Какое дело, Шурин?
1: Государь. Из грамоты Головина ты видишь, что Шуйские с Нагими в заговоре. Ты должен приказать немедля Шуйских под стражу взять.
5: Под стражу? Как? Ивана Петровича под стражу? А потом?
1: Потом, когда себя он не очистит, он должен быть...
5: Что должен быть?
1: Казнен.
5: Как? Князь Иван Петрович, тот, который был здесь сейчас? Которого сейчас я брал за руку?
1: Да, государь.
5: С которым тебя вчера я помирил.
1: Тот самый.
5: Он... С братьями казнен.
1: Со всеми, кто причастен к их измене.
5: И с Нагими.
1: Без Шуйских это не опасно, царь.
5: Того казнить собираешься ты, Шурин, кто землю спас.
1: Того, кто посягает на твой престол.
7: И это все за тем, что в пьяном виде на меня Нагие грозились, а что вздумалось кому-то к ним написать без ведома должно быть и самых Шуйских.
5: Шурин, ты скажи мне, ты с тем лишь мне служить еще согласен? Чтоб я тебе их выдал головой?
1: Лишь только так могу я, государь, тебе за целость царства отвечать. Когда тебе мне верить не угодно, раз навсегда дозволь мне удалиться, а на себя за все возьми ответ.
5: Да, Шурин... Да, я в этом на себя возьму ответ.
7: Вот видишь ли, я знаю, что не умею править государством.
3: Какой я царь, меня во всех делах и с толку сбить, и обмануть нетрудно.
5: В одном лишь только я не обманусь. Когда меж тем, что бело или черно, избрать я должен, я не обманусь. Тут мудрости не нужно, Шурин, тут по совести приходится лишь делать. Ступай себе, я не держу тебя. Мне Бог поможет.
3: Я измене шуйских не верю, Шурин. Если ж бы и верил, и тут бы их на казнь я не послал. Довольно крови на Руси лилося при батюшке. Господь ему простит.
1: Но, государь...
3: Я знаю, что ты скажешь, что через это царство замутится, не правда ли? А то Господня воля. Я не хотел престола. Видно, Богу угодно было, чтоб не мудрый царь сел на Руси. Каков я есть, таким я должен оставаться. Я не вправе хитро вперед рассчитывать, что будет.
1: Но, государь, подумай.
3: Что-то думать? Что думать, Шурин? Дело решено. Мне твоего не надо уговора. Свободен ты. Оставь меня. Теперь... Мне одному остаться надо, Шурин.
1: Я ухожу, великий государь.

0: Аринушка, родимая моя, ты, может быть, винишь меня за то, что я теперь его не удержал?
1: Нет, Федор, нет. Ты сделал так, как должно. Ты ангела, лишь слушай своего, и ты не ошибешься.
0: Я тоже так думаю, Аринушка. Что ж делать, коль не рожден я государем быть?
1: Ты весь дрожишь, и сердце у тебя так сильно бьется.
0: На Бога надеюсь я. Он не оставит нас.

Покои Годунова. В углу молча сидит Клешнин. Через решетчатые двери входит Годунов.

0: и те же смуты вспыхнут. Битяговской мне на него рассчитывать нельзя. Меня продаст он, если не приставлю за ним смотреть еще кого-нибудь. Я принужден. Я не могу иначе. Меня теснят. Ты хорошо ли знаешь ту женщину?
1: На все пригодны руки. Гадальщица, лекарка, сваха, сводня. Усердна к Богу, с чертом не в разладе. Единым словом, баба хоть куда. Она уж здесь. Звать, что ли, к тебе?
0: Не нужно. Ты скажешь ей, чтобы она блюла царевича, а паче примечала б, что говорят нагие. Как царя оставил ты?
1: Над кипой тех бумаг, которые отнести ему велел ты, то лоб потрет, то за ухом почешет, и ничего сердечное не поймет.
0: Не выдержит. Мне все на ум приходит, что вон и день, когда царя Ивана постигла смерть, предсказано мне было, оно теперь свершается. Помеха моя во всем, вредитель мой и враг, он в угличе. Скажи ей, чтобы она блюла царевича.
1: А посмотреть ее не хочешь, батюшка?
0: Не нужно. Слаб, но могуч. Безвинен, но виновен. Сам и не сам. Потом убит. Скажи ей, чтобы она царевича блюла.
2: С этим напутствием Годунов оставил Клешнина одного. Тот смотрит ему вслед.
1: Чтобы блюла. Нечто я не знаю, чего б хотелось милости твоей. Пожалуй, что ж, грех на душу возьму. Я не брезглив, не белоручка я. Пока он жив, от шуйских и нагих не будет нам покоя. Ишь, как крылья подрезали. Не ждал я этой рыси от Федора Ивановича. Конечно, не выдержит. А если между тем случится что? Сударыня, войди!
3: Благослови, владычица святая. Поклон тебе, боярин, принесла от трех святителей. Просвирку вот там вынула во здравие твое.
1: Садись сюда, голубушка. Спасибо. Тебе сказали, для чего послал я за тобой?
3: Сказали, государь, сказали, свет. Боярин Годунов сменяет, мол, царевичеву мамку. Меня ж к нему приставить указал. Уж будь спокоен, пуще ока стану его беречь. И ночи не досплю, и куса не доем, а уж дитятю я соблюду.
1: Бывала в мамках ты?
3: Лгать не хочу, боярин, не бывала.

0: А уж куда хочет до детей? Ребеночек, ведь тот же ангел Божий. Сама сынка вскормила своего. 20-й вот пошел ему годок. Все при себе под крылышком держала до морового году. Лишь в тот год поопасалась вместе жить.
1: Что так, голубушка?
0: А в этакую пору недолго до греха. Как раз подсыплет чего-нибудь. Отпел, похоронил, наследство взял. И поминай, как звали. Кому в такое время разбирать?
1: Ты свахаю, голубушка, теперь?
0: Бываю в свахах, батюшка боярин. Хвалиться грех, а без меня немного играется и свадеб на Москве.
1: Какую же последнюю ты свадьбу устроила?
0: А шаховского князя с мстиславскую княжною, государь.
1: Не стою ли, которую вчера ты при живой царице за царя хотела сватать?
0: Боже упаси! Какой тебе разбойник, кто сказал? Какой собака, вор и клеветник? Чтоб у него язык распух, чтоб очи полопались.
1: Молчи, старуха. Цит. Мы знаем все. Покойный государь блаженной памяти Иван Васильевич на медленном огне тебя бы, ведьму, изволил сжечь. Но жалостлив боярин Борис Федорович Годунов. Он вместо казни даст тебе награду, когда свою исполнит службу ты сумеешь при царевиче.
0: Сумею, сумею, батюшка, сумею, свет. Уж положися на меня, и мухи я на дитятю сесть не дам. Уж будет и здрав, и сыт, и целый, и невредим.
1: Но если б что не по твоей вине случилось с ним...
0: Помилуй, уж чего при мне случится?
1: Он тебе того в вину бы не поставил. Слушай, баба, никто не властен в животе и смерти, а у него падучая болезнь.
0: Так как же это, батюшка? Так что же... В толк не возьму.
1: Бери, старуха, в толк.
0: Да. Да. Да. Да. Так. Так, боярин. Так. Все в Божьей воле. Без моей вины случиться может всякое, конечно. Мы все под Богом ходим, государь.
2: Ступай, Карга. С тобой перед отъездом увижусь я, но помни, денег вдоволь или тюрьма.
0: Помилуй, государь, зачем тюрьма? Уж ты не поскупись. Ведь наше дело вдовье. Да дозволишь сынка забрать?
2: Ты в том вольна. Ступай.
0: Прости же, государь. Уж будешь нами доволен. Так, конечно, так, конечно. Час не равен. Случится, может, всяко. Один лишь Бог силен и всемогущ, один Господь, а наше дело вдовье.
3: Федюк Старков.
2: Зови его сюда.

0: Царские покои в Кремле. Федор сидит под иконой Богоматери. Перед ним государственные печати и кипа бумаг. Ирина вышивает на пяльцах.
1: Ты отдохнул бы, Федор?
2: Ничего понять нельзя. Борис нарочно мне дела такие подобрал. Один лишь толковый лист попался. Наш гонец из Вены пишет цесарю, где готовит подарок мне. 6 обезьян мне шлет. Аринушка, я их отправлю к Мите.
1: Ты его не выпишешь?
2: Вот видишь ли, Аринушка, когда бы согласился Борис остаться...
1: На его ты место еще не выбрал никого?
2: Ведь ты же говорила, лучше подождать. Ты думал, он сам придет мириться, а он прислал мне этот ворох дел. Уж я над ним измучился. И вот еще беда. За Шуйским я послал за князь Иваном, чтоб помог он мне все разобрать. А он велел ответить, что нездоров. Упрямится должно быть. Я вновь послал, челом где бью ему. Такое де есть дело, о котором не знает он. А, это ты, Петрович. Откуда ты?
3: От Хворова.
2: Откуда?
3: От Хворова, от твоего слуги, от Годунова.
2: Разве он хворает?
3: А как же не хворать ему, когда его за все заслуги, словно пса, ты выгнал вон. Здорово, мол, живешь.
2: Помилуй, я...
3: Да что тут говорить? Ты, батюшка, был от молодых ногтей, суров и крут, и сердцем непреклонен. Когда себе что положил на мысль, так уж поставишь на своем, хоть там весь свет трещи.
2: Я знаю сам, Петрович, что я суров.
3: Весь в батюшку пошел.
2: Я знаю сам. Но неужели Борис не помирится, если я скажу, что виноват?
3: Он столького не просит. Лишь прикажи мне приложить печать вот к этому листу, а взять Ишуйских немедленно под стражу, и он снова тебе слуга.
2: Как? Он не перестал подозревать?
3: Царь, тут не подозрение, тут полная улика налицо. Старков, дворецкий князь Ивана, нам сейчас донес, что князь Иван сегодня решил признать царенка государем, тебя ж решил с престола до утра согнать долой. Ты, батюшка Старкова, хоть сам спроси.
2: Уж эти мне доносы. Я в первый раз Старкова имя слышу, а Шуйского звучит повсюду имя, как колокол. Уже ли хочешь ты, чтоб я какому-то Старкову более, чем Шуйскому поверил?
3: Ну, верь, не верь, я говорю тебе, когда их всех ты не велишь сейчас же.
4: Князь Иван Петрович Шуйский.
3: Как он сам
4: пришел? Пришел, Аринушка.
3: Или его под стражу взять.
2: Стыдись, стыдись, Петрович. Пускай войдет. Я при тебе его сейчас прошу. Здорово, князь Иван. Вообрази, есть на тебя донос. Но я ему не верю. Я хочу... чтоб ты мне сам сказал, что предо мною ты чист теперь, как ты пред целым светом всегда был чист, и слова твоего с меня довольно.
3: Государь!
2: Ты, князь, меня пойми, ведь я не сомневаюсь, я лишь хочу...
3: Нет, батюшка, позволишь, коль на то пошло, дай лучше мне его спросить. Князь, государь, ты можешь поцеловать царю икону? Что изменить не думал ты ему.
5: Допрашивать меня не признаю я права за тобой.
2: Князь, то не он. то я прошу тебя.
3: Так поцелуешь икону ты?
2: Не нужно тут иконы. Скажи по чести мне, по чести только. Ну, князь,
3: уволь меня.
1: Свет, государь, зачем таким вопросом оскорблять того, чья доблесть всем давно известна, не спрашивай его. Потребуй только, чтобы он тебе святое слово дал и впредь остаться верным, как он верен доселе был.
2: Нет, я хочу, Арина, вот этого порядком пристыдить. Скажи мне, князь, по чести мне скажи. Задумал ты что-либо надо мною? Договоришь?
3: По чести, слышишь, князь? А по иконе было бы вернее.
1: Свет, государь.
2: Ну, князь?
3: Уволь меня.
2: Нет, не уволю.
3: Ты чай трусишь, князь.
2: Какой я трусить? Он упрям и крут. Да я его и круче, и упрямей. Нашла коса на камень. И пока он мне не даст ответа, я его... не выпущу отсель.
3: Так знай же все.
2: Что? Что ты хочешь?
3: Да, ты слышал правду. Я на тебя встал мятежом.
2: Помилуй.
3: Ты слабостью своею истощил терпение наше. Царство отдал ты в чужие руки. Ты давно не царь. И вырвать Русь из рук Годунова решился я.
2: Тише. Не при нем, не говори при нем. Борис, он расскажет все.
3: Да продолжай же, князь.
2: Молчи, молчи, глаз на глаз скажешь мне.
3: Царь ждет ответа. Не тебя, но брата я твоего признал царем.
2: Петрович, не верь ему. Не верь ему, Арина.
3: Теперь тебя о милости единой за прежние заслуги я прошу. Один лишь я виновен. Не вели сторонников моих казнить. Не будут они тебе опасны без меня.
2: Что ты несешь? Что ты городишь? Ты не знаешь сам, какую небылицу. Ты... путаешь.
3: Не вздумай, государь, меня простить. Я на тебя бы снова тогда пошел. Царить не можешь ты, а под рукой Годунова быть я не могу. Ты ж княжеская честь, и подгонять не надо.
2: Князь, послушай, лишь потерпи немного. Мите только дай подрасти. Я с престола сам тогда сойду. С охотою сойду. Вот тебе Христос.
3: Прихлопнуть, что ли, приказ?
2: Какой приказ? Ты ничего не понял. Я Митю сам велел царем поставить. Я так велел. Я царь. Но я раздумал. Не надо боли. Я раздумал, князь.
3: Да ты в умель.
2: Ступай. Да ну ступай же.
5: Все на себя беру я. На себя.
2: Да ну иди ж. Иди.
3: Нет. Он святой. Бог не велит подняться на него. Бог не велит. Я вижу, простота твоя от Бога, Федор Ильич. Я не могу подняться на тебя.
2: Иди, иди. Разделай, что ты сделал.
0: Шуйский уходит.
3: Царь, батюшка, вели скрепить приказ. Не дай ему собрать войска. Царица, скажи ему, что участь государства в приказе сём.
1: В нем нет уже нужды. Гроза прошла. Не враг нам боли Шуйской.
2: Петрович, слышишь? Слышал ты, Петрович. Аринушка, ты ангел. От тебя ничто не скроется. Ты все заметишь и все поймешь. Да, Шуйский нам не враг.
6: Царица! Царица, спрячься! Схоронись! Какой-то вломился в терем сумасшедший!
7: Брось! держите! Я хочу к царице! Прочь!
8: Прости меня, царица. Напрасно я от самого утра к тебе прошусь.
2: Да это Шаховской. Скажи мне, растолкуй, чего ты хочешь?
8: Царь, казни меня. Казни меня, но выслушай. Тебя хотят с твоей царицей развести.
3: Так вот оно в чем дело. Царь, выслушай его.
2: Ты бредишь, князь?
8: Мою невесту они хотят посватать за тебя.
2: Кто? Кто они?
8: Дядя моей невесты, княжны Мстиславской, шуйские князья.
2: Да ты впрямь помешан, князь.
3: Вот. Вот их челобитня.
8: Матушка царица, вели невесту мне отдать. Вели, царь-государь, сегодня же, сейчас же нас обвенчать.
3: Об этой челобитне слыхали мы. Позволь-ка поглядеть. Вот, батюшка, ты говорил, сейчас твоя царица знает князь Иван. А на поверку вышло, что не знает ее сердечную, ее голубку, ее, которая сейчас как ангел стояла за него. Ее он хочет как грешную, преступную жену, как блудницу с тобою развести. Тебе ж свою племянницу посватать. Не веришь, батюшка? Смотри, читай.
2: Новый брак ты мой великий царь, Мстиславскую возьми себе в царицы. Неплодную ж Ирину Годунову отпусти во иноческий чин.
3: Ты руку знаешь, Иван Петрович, читай же подпись.
2: И в том тебе соборно бьем челом, и руки наши прилагаем... Дионисий, митрополит всея Руси, крутицкий архиепископ Варлаам, князь... Что? Князь... Князь Иван... Иван Петрович Шуйский. Его рука. Он также подписался. Аринушка, он подписался.
1: Федор.
2: Он, пускай бы кто другой, но он нас разлучит с тобой.
1: Опомнись, Федор.
2: Тебя сослать.
1: Мой царь и господин, не ведаю сама, что это значит, но ты подумай, если князь Иван сейчас хотел свести тебя с престола, он мог ли мыслить выдать за тебя Мстиславскую?
2: Тебя, мою Ирину, тебя постричь.
1: Ведь этого не будет.
2: Не будет. Нет. Не дам тебя в обиду. Пускай придут. Пусть с пушками придут. Пусть попытаются.
1: Свет, государь, напрасно ты тревожишься. Кто может нас разлучить? Ты царь ведь.
2: Да, я царь. Они забыли, что я царь. Петрович, где тот приказ? На! На, отдай Борису!
1: Что сделал ты?
2: Под стражу их в тюрьму.
1: Мой господин, мой царь, не торопись!
2: В тюрьму,
7: царь-государь! Помилуй! Я не того просил! Я невесте тебя просил.
2: Борис вас разберет.
7: Царь! Он изведет их. Царица! Он погубит. Погубит шуйских.
2: Всех разберет он.
7: Царь! Я палачем буду. Царь! Замилуйся!
2: В тюрьму их!
7: Боже! Что сделал я?
1: Свет, государь! Послушай, верни его. Верни ты Клешнина, не торопись. Не посылай ты шуйских теперь в тюрьму, теперь, когда они обвинены в измене.
2: Не, не, ни, Аринушка, и не проси меня. Ты этого не разумеешь. Если я подожду, я их прощу, пожалуй. Я их прощу, а им нужна наука. Пусть посидят. Пусть ведают, что значит нас разлучать. Пусть посидят в тюрьме.
0: Федор подходит к иконе, хочет перекреститься и вдруг падает навзничь.

0: Покои Годунова. Навстречу друг другу идут Годунов и Клешнин.
1: Сторонники захвачены Лишуйских.
2: Выказывы, урусовы князья, и Татевы, и Клычевы, все уже сидят. Не удалось накрыть лишь Головина, пропал, как не бывало. Мстиславского ж ты трогать не велел.
3: По твоему боярскому указу Василий Иванович Шуйский приведен.
1: Впустить его. Ты нас одних оставишь.
0: Клешнин уходит. Появляется Василий Шуйский.
1: Здорово, князь. Мне ведомо, что дядю от заговора воровского ты удерживал. Хвалю тебя за это.
4: Царю быть верным крест я целовал.
1: И доводить на ворогов на царских. Но ты на князь Ивана не довел.
4: Я знал, боярин, что через Старкова все ведомо тебе.
1: А знал ли ты, что этот лист мне также ведом?
4: Знал.
1: Ты сознаешься в подписи своей?
4: Не в ней одной. Я сознаюсь, боярин, что челобитня это мной самим затеяно. Зачем мне запираться? Тебе хотел я службу сослужить. Когда дядья в союз вошли с владыкой, а к ним Москва пристала, каждый свой давал совет. Нашлись и такие, что в Угличе признать царем хотели Димитрия. Чтобы отвратить беду, я предложил им эту челобитню. Зачем ее ты не дал нам подать? Ты знал о ней. Царя б ты подготовил, он нас бы выслушал, нам отказал бы, и все бы кончилось тихо.
1: Гладко ты речь ведешь. Я верю ли тебе или не верю, в этом нет нужды. Ты человек смышленый. Ты уж понял, что провести меня не так легко и что со мной довольно трудно спорить. В моих руках ты. Но не буду трогать за прошлое тебя и обещаний не требую на будущее время. Как прибыльней тебе, со мной ли быть, или на меня идти? Об этом ты рассудишь сам. Подумай на досуге.
4: Борис Федорович, о чем мне думать? Я твой слуга.
1: Мы поняли друг друга. Простишь теперь? На деле я увижу, ты искренне ли говорил.
0: Шуйский уходит.
5: Боярин, царица к милости твоей идет.
1: Великая царица, я не ждал прихода твоего.
6: Брат, не тебе, мне на коленях быть перед тобой приходится.
1: Сестра. Зачем ко мне пришла ты без доклада?
6: Прости меня, мне дорог каждый миг. Тебя просить пришла я, брат.
1: О чем?
6: Ужели ты погубишь князь Ивана?
1: В своей измене сам сознался.
6: Он мне и раскаялся. Его мы слову поверить можем. Благостью царевой он побежден. Чего боишься ты? Ужели опять ко дням царя Ивана, к дням ужаса вернуться ты б хотел? Им срок прошел. Не благостью ли Федор одной силен? Не за нее ли любит его народ? А Федорова сила, она твоя, для самого себя ее беречь ты должен. Ею ныне, лишь ей одной, мы с Шуйскими достигли, чего достичь не смог бы страхом казни сам царь Иван.
1: Высокая гора был царь Иван. Из недр ее удары подземные равнину потрясали. Или пламенные, вдруг вырываясь сноп с вершины, смерть и гибель слал на землю. Царь Федор не таков. Его бы мог я скорее сравнить с провалом в чистом поле. В душе всегда открыта и недругу, и другу, живет любовь, и благость, и молитва, и словно тихо и слышится в ней звон. Но для чего вся благость и вся святость, коль нет на них опоры никакой? 7 лет прошло, что над землей русской, как Божий гнев, пронесся царь Иван. 7 лет с тех пор, кладя за камнем камень, с трудом великим здание я строю. Тот светлый храм, ту мощную державу, ту новую, разумную ту Русь. Русь, о которой мысли непрестанно, бессонные я ночи провожу, напрасно все. Я строю над провалом. В единый миг все может обратиться в развалины. Лишь стоит захотеть последнему, ничтожному врагу, и он к себе царева склонит сердце, и мной в него вложенные хотенья он изменит. Врагов же у меня немало есть, не все они ничтожны. Ты наглый знаешь дерзкую ногих, ты знаешь шуйских нрав неукротимый, не прерывай меня. Я шуйских чту. Но доблесть их тупа и близорука. Избитую тропой они идут, со стариной сковало их предание. И при таком царе, каков царь Федор, им места нет. Быть места не должно.
6: Ты прав, Борис. Тебе помехой долго был князь Иван. Но ты уж торжествуешь его вина, который ныне сам стыдится, он порукой нам, что нету Федора слуги вернее.
1: Верю. Он вновь уже не встанет мятежом, изменой, боли царского престола не потрясет. Но думаешь ли ты перечить мне, он также отказался?
6: Ты поборол его, тобой он сломан, в темнице он. Уже ли? Мщение ты послушаешь?
1: Я... мщения не знаю. Не слушаю ни дружбы, ни вражды. Перед собой мое лишь вижу дело. И не своих, но дело моего. Гублю врагов.
6: Подумай о его заслугах, брат.
1: За них приял он честь.
6: К стенам Москвы с ордою подступает ногайский хан. Кто даст ему отпор?
1: Не в первый раз Москва увидит хана.
6: От шуйского, от одного она спасения ждет.
1: Она слепа сегодня, как и всегда. Опаснее, чем хан, кто в самом сердце царства подрывает его покой. Кто плевелом старинным не устает упорно заглушать величие нового посев. Ирина! В тебе привык я ум высокой чтить и светлый взгляд, которому доступны дела правления. Не давай его ты жалости недельной помрачать. Я на тебя рассчитывал, Ирина. Доселе ты противницей моею скорее, чем опорою была. Ты думала, что Федор государить сам по себе научится? Тебе внутри души казалось обидным, что мною он руководим, но ты его бессилие видишь. Будь же ныне помощницей, а не помехой мне. Недаром ты представлена от Бога ко слабому царю. Ответ тяжелый есть на тебе. Ты быть должна царицей, не женщиной. Ты Федора должна склонить теперь, чтобы отказался он от всякого вступательства за шуйских.
6: Когда б могла я думать, что нужна погибель их для блага государства, быть может, я в себе нашла бы силу рыдание сердца подавить. Но я не верю, брат, не верю, чтобы дело кровавое пошло для царства впрок. Не верю я, чтоб сам ты этим делом сильнее стал. Нет. тяжким на тебя оно укором ляжет. Помогать, избави Бог тебе. Нет, я надеюсь на Федора.
7: Со мною хочешь снова ты врозь идти?
6: Пути различны наши.
7: Придет пора, и ты поймешь, Ирина, что нам один с тобою путь.
6: Брат, прости.
7: Прости меня, великая царица.

Площадь перед Архангельским собором. Видны очертания золотистых куполов церквей. В соборе идет служба. Площадь пустынна, только нищие сидят на полу.

0: скоро ли выйдет царь?
1: Слышишь, панихиду служат по покойном государе. Уж вечную память пропели. Должно быть, сейчас выйдет.
0: А кто служит панихиду-то?
1: Иов служит ростовской. Его слышны и митрополиты поставят, а владыку сведут.
0: Дионисия это? Сведут?
1: Да, сведут. И Дионисия, и Варлама Крутицкого сведут. Годунову лишне угодны стали. За шуйских вступались.
2: На площади появляется голубь-сын.
3: Братья, братья, слышали? Слышали, что на Красной площади деется?
1: А чему там деется?
3: Купцам головы секут.
0: Каким купцам?
3: Нагаевым, Красильникову, голубю отцу. Еще других повели.
1: Господи, твоя воля.
0: Да за что же это?
3: За то, что за шуйских стояли. Сами-то шуйские уж в тюрьме сидят.
1: Боже, их помилуй. А царь-то что же?
3: Годунов обошел царя.
1: Царица, царица идет.
3: Годунов обошел царя. Годунов обошел царя.
2: На площадь вышла Ирина. С ней княжна Мстиславская.
4: Стой здесь, княжна. Выйдет царь, поклонись ему в ноги и проси за дядю.
5: Государыня, царица, награди тебя Господь, что привела ты меня.
4: И не бойся, дитятка. Царь милостив, что ты так дрожишь?
5: Царица, матушка, сердце замирает, научи меня, как царю сказать.
4: Как у тебя на сердце, так и скажи, дитятка. Стой здесь. Где жених твой? Ему бы теперь с тобою быть.
5: Не видала я его, царица, с той самой ночи, с того часа, как...
4: Бедная ты, и ему-то каково? Чай теперь умереть бы рад, чтобы свое дело поправить.
5: Воздай тебе, Матерь Божья, что жалеешь ты нас.
2: Из собора выходит царь Фёдор.

0: Став на колени, он молится.
1: Царь-батюшка, ты стольким покаянием, раскаянием и мукой, искупивший свои грехи, ты с Богом ныне сущий, ты царствовать умел. Наставь меня, вдохни в меня твоей частицу силы, и быть царем меня ты научи.
2: Княжна, теперь царь-государь, помилуй.
1: Чего тебе, боярышня, встань, встань.
2: Помилуй дядю моего.
1: Кто ты? Кто дядя твой?
2: Иван Петрович Шуйский.
1: Так ты княжна Мстиславская? Да-да, я узнаю тебя.
2: Свет, государь, она тебя со мною вместе молит за князь Иван Петровича.
1: Арина, что ты, Арина, встань. Вставайте обе. Я князь Иван Петровича прощу.
2: Свет, государь, прости его теперь. Пошли за ним сейчас же. Вели ему оборонять Москву, как некогда он Псков оборонял.
1: Ну, хорошо, Арина. Я и сам хотел послать за ним немного позже. Хотел послать, но для тебя, Арина, пошлю сейчас.
0: К Федору приближаются Годунов, Лубклишнин и Василий Шуйский.
1: Борис, пошли за ним.
3: Великий царь, ты сам же нам дозволил начать сперва над Шуйскими допрос. Он начался.
1: Он должен прекратиться.
3: Но, государь...
1: Ты слышал мой приказ?
3: Великий царь...
1: Не вовремя ты вздумал перечить мне. От нынешнего дня... Я буду царь. Советы все и думы я слушать рад, но только слушать их не слушаться. Где пристав князь Ивана? Где князь Туренин?
4: И вот он идет.
1: Сейчас всех шуйских освободить. Ивана ж Петровича ко мне прислать. Ты слышишь? Чего ты ждешь?
4: Великий царь.
1: Как смеешь еще стоять ты предо мной, когда тебя я шлю?
4: Великий государь, не властен я твою исполнить волю. Иван Петрович.
1: Ну?
4: Он сею ночью...
1: Что сею ночью? Говори, ну что?
4: Он сею ночью петлей удавился.
2: Святая Мать Божья!
4: Государь, в том виноваты, что не досмотрели. Мы береглись, как народ его не свободил. Вчера толпу отбили, привел ее с купцами Шаховской. Да кабы я не застрелил его... Вломились бы!
1: Князь Шуйский удавился. Иван Петрович, лжешь? Не удавился, удавлен он. Ты удавил его. Убийца-зверь.
5: Ау! Ты ведал это?
3: Бог. Свидетель мне не ведал.
5: Палачей! Поставить плаху здесь, перед крыльцом. Здесь, предо мной, сейчас! Я слишком долго мироволил вам. Пришла пора мне вспомнить, чья... Кровь во мне. Не вдруг отец покойный стал грозным государем. Через окольных он грозен стал.

0: Из Углича!
1: Из Углича? Боярину Борису Федоровичу Глунову.
0: Дай! Когда сам царь стоит перед тобой, так нету здесь боярина Бориса! А-а-а!

0: Аринушка, мое неясное зрение. Не вижу я. Мне кажется, я что-то не так прочел в глазах моих. Прочти ты лучше.
1: Боже милосердный.
0: Что там, Арина? Что?
1: Царевич Дмитрий.
0: Упал на нож и закололся, так ли?
1: Так, Федор, так.
0: В падучем он недуге упал на нож. Да точно и так, Арина, ты, может быть, не так прочла. Дай лист! До смерти. Да, до смерти закололся. Не верится. Не сон ли это все? Брат Дмитрий мне за место сына был. У нас ведь нет с тобой детей. Арина.
1: Всю Русь. Господь бедой посетил.
0: Его любил, как сына я. Его хотел к себе взять, но там. Оставил там, в Угличе. Иван Петрович Шуйский мне говорил не оставлять его. Что скажет он теперь? Да, бишь, он уж ничего не скажет. Он удавлен.
2: Великий царь.
0: Ты, кажется, сказал, он удавился. Митяж закололся, Арина. А? Что если...
2: Государь, тебе сейчас отправить в Углич надо кого-нибудь.
0: Зачем? Я сам отправлюсь. Я сам хочу увидеть Митю. Сам! Я никому не верю.

0: вбегает ратник.
1: По дороге Серпуховской маячные дымы виднеются.
2: Великий государь, Тухан идет. Через несколько часов его полки Москву обложат. Ехать не можешь ты теперь.
3: Царь-государь, пошли меня, холопа твоего. Я, батюшка, хоть прост, а что увижу, то и скажу.
2: А розыск учинить об этом деле мог бы князь Василий Иванович Шуйский. Пусть поедут оба и разберут, чьей в Угличе виной беда случилась.
4: Вправду? Вправду хочешь послать ты в Угличе Шуйского Василия? Послать племянника того, кого ты? А! Кого они сегодня ночью? Шурин. Прости меня. Я грешен пред тобою. Прости меня. В мои смешались мысли. Я путаюсь. Я правду от неправды не отличу. Аринушка моя, пойди ко мне. Петрович, поезжай со князь Василием. Князь Василий, что бишь тебе хотел сказать, я позабыл. Да, вот что. Я послал на той неделе игрушек Мите. Я хотел бы знать, успел ли он? Успел ли? Ha ha ha ha.

0: мимо царя и царицы проходит княжна Мстиславская.
1: Все кончено. Жених застрелен мой. Удавлен, дядя. Дизитка,
2: тебя к себе возьму я. Будешь ты отныне мне вместо дочери.
1: Царица, я постричься бы хотела.
3: Да, княжна, да, постригись. Уйди, уйди от мира. В нем правды нет. Я от него и сам бы хотел уйти. Мне страшно в нем. Арина, спаси меня, Арина.
2: Свет мой, Федор, в молитве. Мы у Бога утешение должны просить.
3: В молитве? Да, Арина, я в монастырь пойду, молиться буду. Восхимлюсь там.
2: Нельзя тебе, свет, Федор, венец наследный, некому тебе твой передать.
3: Да, я последний вроде. Последний я. Что ж делать мне, Арина?
2: Свет, государь, нет выбора тебе. Один Борис лишь царством править может. Лишь он один. Оставь на нем одном правление всю тягость и ответ.
3: Так. Так, Арина. Не вмешаюсь более. Я ни во что.
4: Пути сошлися наши.
2: О, если бы им сойтись не довелось.
0: На площади появляется боярин Мстиславский в военных доспехах. Он обращается к Годунову.
5: Полки тебя, боярин, в поле ждут! Ты сам ли встретить хана нас поведешь?
6: Боярин князь Мстиславский, я муж совета, ты же муж войны. Отныне будь верховным воеводой. За честь Руси, как вождь, веди нас в бой. Я ж следую, как ратник, за тобой.
0: Мстиславский и Годунов уходят. На площади остаются лишь Федор и Ирина.

бездетным и с тобой один остали. Моей виной лишились брата мы. Князей варяжских царствующей ветви, последний я потомок. Род мой вместе со мной умрет, когда бы князь Иван Петрович Шуйский жив был, я бы ему мой завещал престол. Теперь же он, Бог весть, кому достанется. Моей виной случилось все. А я хотел добра, Арина. Я хотел всех согласить, все сгладить. Боже, Боже, за что меня поставил ты царем?

Смокин штопорен, побрит, что надо, погран по опере гуляю грандом. Смотрю в антракте, красавка на красавице. Размят характер, все мне нравится. Талии, кубки, ногти, глянцы, крашеные губки розой убегаются. Ретушь у глаза оттеняет синь его, спины из газа цвета лососиньего упадает.

0: машины, только облако Жорже. Брошки блещут на
1: платке. Пахнет английским одеколоном, и глаза совсем молодые, черные, а борода изящно разделена на две длинные части и совершенно серебряная. За чаем мы сидели на стеклянной веранде, я почувствовала себя, как будто нездоровая, и прилегла на тахту. А он курил, потом пересел ко мне, стал опять говорить какие-то любезности, потом рассматривать и целовать мою руку. Я закрыла лицо шелковым платком, и он несколько раз поцеловал меня в губы через платок. Я не понимаю, как это могло случиться. Я сошла с ума. Я никогда не думала, что я такая. Теперь мне один выход. Я чувствую к нему такое отвращение, что не могу пережить этого.

Город за эти апрельские дни стал чист, сух. Камни его побелели, и по ним легко и приятно идти. Каждое воскресенье после обедни по соборной улице, ведущей к выезду из города, направляется маленькая женщина в трауре, в черных лайковых перчатках, с зонтиком из черного дерева. Она переходит по шоссе грязную площадь, где много закопченных кузниц, и свежо дует полевой воздух. Дальше между мужским монастырем и острогом белеет облачный склон неба, и сереет весеннее поле, а потом, когда проберешься среди луж под стеной монастыря и повернешь налево, увидишь как бы большой низкий сад, обнесенный белой оградой, над воротами которой написано «Успение Божией Матери». Маленькая женщина мелко крестится и привычно идет по главной аллее. Дойдя до скамьи против дубового креста, она сидит на ветру и на весеннем холоде час, два, пока совсем не зазябнут ее ноги в легких ботинках и рука в узкой лайке. Слушая весенних птиц, сладко поющих и в холод, слушая звон ветра в фарфоровом венке, она думает иногда, что отдала бы полжизни, лишь бы не было перед ее глазами этого мертвого венка. Этот венок, этот бугор, дубовый крест, возможно ли, что под ним та, чьи глаза так бессмертно сияют из этого выпуклого фарфорового медальона на кресте, и как совместить с этим чистым взглядом то ужасное, что соединено теперь с именем Оли Мещерской. Но в глубине души маленькая женщина счастлива, как все преданные какой-нибудь страстной мечте люди. Женщина — это классная дама Оли Мещерской, немолодая девушка, давно живущая какой-нибудь выдумкой, заменяющей ей действительную жизнь. Сперва такой выдумкой был ее брат, бедный, ничем не замечательный прапорщик. Она соединила всю свою душу с ним, с его будущностью, которая почему-то представлялась ей блестящей. Когда его убили под Мукденом, она убеждала себя, что она идейная труженица. Смерть Оли Мещерской пленила ее новой мечтой.

теперь Оля Мещерская — предмет ее неотступных дум и чувств. Она ходит на ее могилу каждый праздник, по часам не спускает глаз дубового креста, вспоминает бледное личико Оли Мещерской в гробу среди цветов и то, что однажды подслушала. Однажды, на большой перемене, гуляя по гимназическому саду, Оля Мещерская быстро-быстро говорила своей любимой подруге, полной высокой субботиной: «Я в одной папиной книге, у него много старинных смешных книг, прочла, какая красота должна быть у женщины. Там, понимаешь, столько насказано, что всего не упомнишь. Ну, конечно, черные кипящие смолой глаза, ей-богу, так и написано, кипящие смолой, черные, как ночь, ресницы, нежно играющий румянец, тонкий стан, длиннее обыкновенного руки, понимаешь, длиннее обыкновенного, маленькая ножка в меру, большая грудь, правильно округленная икра, колено цвета раковины, покатые плечи, я многое почти наизусть выучила. Так все это верно, но главное, знаешь ли что? Легкое дыхание. А ведь оно у меня есть. Ты послушай, как я вздыхаю. Ведь правда есть?

снова рассеялась в мире, в этом облачном небе, в этом холодном весеннем ветре.

0: Передачу «В рабочий полдень» ведет корреспондент Людмила Дубовцева.
1: Добрый день, уважаемые товарищи! Сегодня по вашим многочисленным просьбам у нас в гостях народный артист РСФСР, лауреат Государственной премии Татарской АССР имени Габдуллы Тукая, солист Татарского государственного театра оперы и балета имени Мусы Джалиля Ринат Ибрагимов.
2: С весенними синими ветрами, с лиловой прозрачной

влилась она в улицы длинные, влилась и весь город заполнила. Мелодия эта старинная.

0: прозвучала песня, открывшая нашу встречу с народным артистом РСФСР Ринатом Ибрагимовым.
1: Добрый день, дорогие друзья, слушатели передачи «В рабочий полдень». Я с большим удовольствием принял участие в этой передаче, которая, знаю, пользуется большой популярностью среди рабочих, тружеников и села. И вот для вас прозвучало в моем исполнении старая мелодия. Это песня эстонского композитора Арно Ойта.
0: Ринат, наверное, наших слушателей несколько удивило, что встречу с вами мы начали песней эстонского композитора, а не песней о вашем родном крае, о Татарии, где вы родились, где вы стали певцом. Но вот в прошлый раз вы рассказали нашим слушателям, что в свободное время любите рисовать, пишете стихи, музыку, и вы тогда читали нам свои стихи о родных вам местах.
1: Я, конечно, не являюсь каким-то профессиональным композитором или профессиональным поэтом, но просто есть такое желание выражать свои чувства в стихах, в музыке, в картинах. И вот в последнее время я начал писать музыку к песням.
0: И это музыка к песням о родном крае?
1: Казань находится на берегу Волги. И очень много песен об этой великой реке. Песни и народные прекрасные, песни и авторские. И все-таки у меня всегда было желание, чтобы появилась своя песня о Волге. И вот мы с Юрием Марцинкевичем написали такую песню, которая так и называется «Волга, Волга».

как на судьбу мою походит. Родная вольная река, вода сменяет

0: Ренат, вы обратили внимание, как много в нашей почте писем от ветеранов Великой Отечественной войны, писем с рассказами о бывших фронтовиках.
1: Вы знаете, мне всегда трогает, когда я вижу на улицах, особенно это случается предпраздничные дни, когда на улицы выходят люди, седые люди, мужчины и женщины, с орденами, медалями на груди. И вот мы все всматриваемся в их лица. Лица, обожженные священным огнем войны. И каждый раз испытываем при этом чувство глубокого уважения и благодарности к этим людям. Мне, конечно же, захотелось в свою концертную программу включить песню, которая была бы непосредственно посвящена этим людям. Сейчас в своей концертной программе я исполняю композицию. В эту композицию вошли песни, рожденные в годы войны. Это хорошо всем известные песни.

0: Конечно же, все наши слушатели узнали эту песню «Темная ночь». Композитор Никита Богословский, стихи Владимира Агатова. Включив эту песню в сегодняшнюю встречу, мы выполнили просьбы многих наших корреспондентов. Подполковника в отставке Александра Андреевича Панасенко из города Харциск Донецкой области, работников московского ателье номер 19, швейной фабрики номер 10, Василия Михайловича Анохина, Анны Михайловны Сапешко, Галины Павловны Власовой, Евгения Александровича Чижатова, Марии Васильевны Стоговой. Москвичка Евгения Павловна Милосердова этой песней просит передать привет своим бывшим боевым друзьям 12-й батареи зенитной артиллерии, которая была расположена под Астраханью. Ренат, в самом начале нашей передачи мы представляли вас как солиста оперного театра, и, естественно, радиослушателям будет интересно узнать о вашей работе в театре.
1: Довольно много приходится ездить, гастроли по стране, и поэтому редко пою спектакли в театре. В своей концертной программе я также постоянно включаю арии из любимых моих опер, из тех спектаклей, которые я пел в оперном театре, Евгения Онегина, Чайковского, «Демон» Рубинштейна, «Безе» Кармен, «Князь Игорь» Бородина. Сейчас наш театр готовится к гастролям в Москве. В этой поездке я хочу восстановить свою партию Валентина из оперы Гуно «Фауст». И одной из моих любимых арий является ария Олега из одноименной оперы Рахманинова. Эту арию я еще с большим удовольствием исполнял, еще будучи студентом Казанской консерватории. Помню, получил отличную оценку на экзамене на 4-м курсе консерватории. И она до сих пор остается одной из моих любимых арий.

0: Мне бы хотелось обратить ваше внимание вот на эти письма. Правда, быть может, не все они обращены конкретно к вам, но традиция нашей передачи – составлять музыкальную программу по письмам слушателей. И вот как раз все эти письма от любителей старинных русских романсов, которые вы тоже часто исполняете в своих концертах. Ну вот посмотрите, Екатерина Емельянова из Ленинграда просила включить этот романс для своей мамы, Надежды Алексеевны Емельяновой. Среди своих любимых романсов называет ветеран Великой Отечественной войны москвичка Клавдия Ивановна Гаврюшина романс «Гори, гори, моя звезда». Этот же романс хотела послушать москвичка, ветеран Великой Отечественной войны Клавдия Ивановна Морозова и другие.
1: Ну, это прекрасный романс. Я его сам всегда с большим удовольствием исполняю. Он всегда трогает и зал, слушателей, и самого исполнителя. И, конечно, я его с большим удовольствием исполню сейчас.

0: Спасибо вам, Ренат, за участие в нашей передаче.
1: Ну, я хочу пожелать хорошего настроения всем, кто трудится, работает. Пожелать здоровья, счастья. И в заключение, мне бы хотелось для вас исполнить песню молодых татарских авторов Рашида Абдуллина и поэта Розили Валеева. «Тюслюжюр» в переводе с татарского «Цветная песня».

закончилась наша передача. Сегодня гостем рабочего полдня был народный артист РСФСР Ринат Ибрагимов. Встречу провела корреспондент Людмила Дубовцева, звукооператор Людмила Шаталина. Мы ждем ваших откликов на эту передачу. Всего вам доброго!

0: Над Доном гулял ветер, сверкали крыльями чайки. На пологий берег лениво наползала волна. Тускло сияли под солнцем меловые горы, покрытые прозрачной сиреневой марью. А омытый дождями прибрежный лес за Доном зеленел молодо и свежо, как в начале весны. Дня через три после отъезда Григория явился в хутор татарский Митька Коршунов. Приехал он не один, его сопровождали двое сослуживцев по карательному отряду. Видно, немалую службу сослужил Митька войско Донскому, будучи в карательном отряде. За зиму был он произведен в вахмистры, а затем в подхорунжие, и в хутор приехал во всей красе новой офицерской формы. Добился и он офицерского чина, да не так, как Григорий Мелехов, рискуя головой и бесшабашно геройствуя. Чтобы выслужиться в карательном отряде, от человека требовались иные качества. Жестокость, свойственная Митькиной натуре с детства, в карательном отряде не только нашла себе достойное применение, но и, ничем не будучи взнуздываема, чудовищно возросла. Там, где уставший от крови и чужих страданий неврастенник офицер не выдерживал, Митька только щурил свои желтые мелкой искры крапленые глаза и дело доводил до конца. Таким стал Митька, попав из казачьей части на легкие хлеба в карательный отряд. Появившись в хуторе, он, важничая, еле отвечая на поклоны встречавшихся баб, шагом проехал к своему куреню. Возле полуобгоревших задымленных ворот спешился, отдал поводья калмыку, широко расставляя ноги, прошел во двор. Сопровождаемый калмыком Силантием молча обошел вокруг фундамента, кончиком плети потрогал слившийся во время пожара отсвечивающий бирюзой комок стекла, сказал охрипшим от волнения голосом: «Сожгли, а курень был богатый. Первый в хуторе наш хуторной сжег Мишка Кошевой. Он же и деда убил. Так-то Силанте Петров пришлось проведать родимую пепелищу. А с этих кошевых есть кто дома?» — с живостью спросил тот. «Должно быть, есть. Да мы повидаемся с ними, а за раз поедем к нашим сватам». Он ехал по безлюдной улице, и в желтых кошачьих глазах его, присыщенных и холодных, не было и следа недавней взволнованной живости. Подъезжая к Мелеховскому базу и никому из спутников не обращаясь в отдельности, негромко сказал: «Так-то встречает родимый хутор. Пообедать и то надо к родне ехать. Ну-ну, еще потягаемся». Пантелей Прокофьевич ладил под сараем лобогрейку. Завидев конных и признав среди них Коршунова, пошел к воротам. «Милости просим!» — радушно сказал он, открывая калитку. «Гостям рады! С прибытием!» «Здравствуй, сват! Живой-здоровый!» «Слава Богу! Покуда ничего! А ты никак уж в офицерах ходишь!» «А ты думал, одним твоим сынам белые погоны носить?» Самодовольно сказал Митька, подавая старику длинную жилистую руку. «Мои до них не дюжи, охочи были!» — с улыбкой ответил Пантелей Прокофьевич и пошел вперед, чтобы указать место, куда поставить лошадей. Хлебосольная Ильинична накормила гостей обедом, а уж потом начались разговоры. Митька подробно выспрашивал обо всем, касающемся его семьи, и был молчалив, и ничем не выказывал ни гнева, ни печали. Будто мимоходом спросил, остался ли в хуторе кто из семейства Мишки Кошевого, и, узнав, что дома осталась Мишкина мать с детьми, коротко и незаметно для других подмигнул Силантию. Гости вскоре засобирались. Провожая их, Пантелей Прокофьевич спросил, «Долго думаешь прогостить в хуторе?» «Да так, дня два-три. Матерь-то повидаешь?» «А это как придется. Ну, а за раз далеко отъезжаешь?» «Так, повидать кое-кого из хуторных. Мы скоро прибудем».
1: Митька со своими спутниками не успел еще вернуться к Мелеховым, а уж по хутору покатилась молва. Коршунов с калмыками приехал, всю семью Кошевого вырезали.
0: Ничего не слышавший Пантелей Прокофьевич только что пришел из кузницы с Косогоном и снова собрался было налаживать лобогрейку. Но его позвала Ильинична. «Поди-ка сюда, Прокофьевич! Да поправарней!» В голосе старухи прозвучали нотки нескрываемой тревоги, и удивленный Пантелей Прокофьевич тотчас направился в хату. Заплаканная бледная Наталья стояла у печки. Ильинична указала глазами на Аникушкину жену, глухо спросила. «Слыхал новость, старик?» «Ох, с Григорием что-то!»

а Никушкина жена, прибежавшая с новостями, сбиваясь, начала рассказывать. Ходила я, дяденька, телка искать. И вот иду мимо кошевых, а Митрий и с ним еще двое служивых подъехали к базу и пошли в дома. Я и думаю, телок дальше ветряка не уйдет, очередь постелят была. «Да на черта мне твой телок!» — гневно прервал Пантелей Прокофьевич. «И пошли они в дома», — захлебываясь, продолжала баба. «А я стою, жду. Не с добром, думаю, они сюда приехали. И начался там крик, и слышно, бьют. Испугалась я до смерти, хотела бечь, да только отошла от плетня. Слышу, топочут сзади. Оглянулась. А это Митрий ваш накинул старухе оборку на шею и волокет ее по земле, чист как собаку, прости Господи. Подтянул ее к сараю. Она сердешная и голосу не отдает. Должно уж без памяти была. Калмык, какой с ним был, сигнул на переруб. Гляжу, Митрий конец оборки ему кинул и шумит. Подтяни и завязывай узлом. Ох, страсти я натерпелась. На моих глазах и задушили бедную старуху. А после вскочили на коней и поехали по проулку. Должно к правлению. В хату-то я побоялась идти. А видала, как из сенцев прямо из-под дверей кровь на приступке текла. Не дай, не приведи, Господи, еще раз такую страсть видать. Хороших гостей нам Бог послал, выжидающе глядя на старика, сказала Ильинична. Пантелей Прокофьевич в страшном волнении выслушал рассказ и, не сказав ни слова, сейчас же вышел в сени. Вскоре возле ворот показался Митька со своими подручными. Пантелей Прокофьевич проворно захромал им навстречу. «Постой-ка!» — крикнул он еще издали. «Не вводи коней на баз!» «Что такое, сваток?» — удивленно спросил Митька. «Поворачивай обратно!» Пантелей Прокофьевич подошел вплотную и, глядя в желтые мерцающие Митькины глаза, твердо сказал: «Не гневайся, сват, но я не хочу, чтобы ты был в моем курине. Лучше по-добру езжай, куда знаешь». «А-а-а!» — понимающе протянул Митька и побледнел. «Выгоняешь, стало быть!» «Не хочу, чтобы ты поганил мой дом», — решительно повторил старик, «и больше, чтоб и нога твоя ко мне не ступала. Нам, Мелеховым, палачи не сродни так-то». «Понятно. Только больно уж ты жалостлив, сваток. Ну уж ты, должно, милосердия не поимеешь, коли баб да детишков начал казнить». «Ох, Митрий, негоже у тебя рукомесло! Не возрадовался бы твой покойный отец, глядючи на тебя! А ты, старый дурак, хотел бы, чтобы я с ними цацкался? Батю убили, деда убили, а я бы с ними христосовался? Иди ты! Знаешь куда?» Митька яростно дернул повод, вывел коня за калитку. «Не ругайся, Митрий, ты мне в сыны гож, и делить там с тобой нечего, езжай с Богом!» Все больше и больше бледнее, грозя плетью, Митька глухо покрикивал: «Ты не вводи меня в грех, не вводи! Наталью жалко, а то бы я тебя, милостивца, знаю вас, вижу насквозь, каким вы духом дышите. За Донец в отступ не пошли, красным передались, то-то всех бы вас надо, сукиных сынов, как кошевых, перевесть. Поехали, ребята!» «Ну, хромой кобель, гляди, не попадайся мне, из моей горсти не высягнешь, а хлеб-соль твою я тебе попомню. Я такую родню тоже намахивал!» Пантелей Прокофьевич дрожащими руками запер калитку на засов, захромал в дом. Митька уехал из хутора в этот же день. После его отъезда с неделю шли по хутору.

Удивительно, как изменилась жизнь в семье Мелеховых. Совсем недавно Пантелей Прокофьевич чувствовал себя в доме полновластным хозяином. Все домашние ему безоговорочно подчинялись. Работа шла ряд рядом. Сообща делили и радость, и горе, и во всем быту сказывалась большая долголетняя слаженность. Была крепко спаянная семья, а с весны все переменилось. Первой откололась Дуняшка. Она не проявляла открытого неповиновения отцу, но всякую работу, которую приходилось ей выполнять, делала с видимой неохотой и так, как будто работала не для себя, а по найму. И внешне стала как-то замкнутей, отчужденней. Редко-редко слышался теперь беззаботный Дуняшкин смех. После отъезда Григория на фронт и Наталья отдалилась от стариков. С детишками проводила почти все время. С ними только охотно разговаривала и занималась. И было похоже, что втихомолку о чем-то крепко горюет Наталья, но ни с кем из близких о своем горе ни разу и словом не обмолвилась, никому не пожаловалась и всячески скрывала, что ей тяжело. Про Дарью и говорить было нечего. Совсем не та стала Дарья после того, как съездила с обывательскими подводами. Все чаще она противоречила свекру, на Ильинишне внимания не обращала, без всякой видимой причины злилась на всех, от покоса отделывалась нездоровьем и держала себя так, как будто доживала она в Мелеховском доме последние дни. Семья распадалась на глазах у Пантелей Прокофьевича. Они со старухой оставались вдвоем. Неожиданно и быстро были нарушены родственные связи, утрачена теплота взаимоотношений, в разговорах все чаще проскальзывали нотки раздражительности и отчуждения. За общий стол садились не так, как прежде, единой дружной семьей, а как случайно собравшиеся вместе люди. Война была всему этому причиной. Пантелей Прокофьевич это отлично понимал. Дуняшка злилась на родителей за то, что те лишили ее надежды когда-нибудь выйти замуж за Мишку Кошевого, единственного, кого она любила со всей беззаветной девичьей страстью. Наталья молча и глубоко, с присущей ей скрытностью, переживала новый отход Григория как синий. А Пантелей Прокофьевич все это видел и ничего не мог сделать, чтобы восстановить в семье прежний порядок. В самом деле, не мог же он после всего того, что произошло, давать согласие на брак своей дочери с заядлым большевиком. Да и что толку было от его согласия, коль этот чертов жених мотался где-то на фронте, к тому же в красноармейской части? То же самое и с Григорием. Не будь он в офицерском чине, Пантелей Прокофьевич живо управился бы с ним. Так управился бы, что Григорий после этого на Астаховский бас и глазом бы не косил. Но война все перепутала и лишила старика возможности жить и править своим домом так, как ему хотелось. Война разорила его, лишила прежнего рвения к работе, отняла у него старшего сына, внесла разлад и сумятицу в семью. Прошла она над его жизнью, как буря над деляной пшеницей. Но пшеница и после бури встает и красуется под солнцем. А старик подняться уже не мог. Мысленно он махнул на все рукой, будь что будет.

0: Получив из рук генерала Сидорина награду, Дарья повеселела. Она пришла с плаца в тот день оживленная и счастливая. Блестя глазами, указала Наталья на медаль.
1: «За что это тебе?» – удивилась Наталья.
2: «Это за кума Ивана Алексеевича, царство ему небесное, сукиному сыну. А это за Петю». И, похваляясь, развернула пачку хрустящих донских кредиток.
0: В поле Дарья так и не поехала. Пантелей Прокофьевич хотел было отправить ее с харчами, но Дарья решительно отказалась. «Отвяжись, батенька, я уморилась в дороге». Старик нахмурился. Тогда Дарья, чтобы сгладить грубоватый отказ, полушутливо сказала: «В такой день грех вам будет заставлять меня ехать на поля. Мне нынче праздник». «Отвезу и сам», — согласился старик. «Ну, а деньги как?» «Что деньги?» — Дарья удивленно приподняла брови. «Деньги, — спрашиваю, — куда денешь?» «А это уж мое дело. Куда захочу, туда и дену». «То есть как же это так? Деньги-то за Петра тебе выдали?»
3: «Выдали их мне, и вам ими не распоряжаться».
0: «Да ты семьянинка или кто?»
3: «А вы чего от этой семьянинки хотите, батенька? Деньги себе забрать?»
0: «Не к тому, чтобы все забрать. Ну, Петро-то сын нам был или кто, по-твоему? Мы-то со старухой должны быть в части».
4: Притязания свекры были явно неуверенны, и Дарья решительно взяла перевес. Издевательски спокойно она сказала: «Ничего я вам не дам, даже рубля не дам. Вашей части тут нету, ее бы вам на руки выдали. Да с чего вы взяли, будто и ваша часть тут есть? Об этом и разговору не было, и вы за моими хоть не тянитесь, не получите».
0: Тогда Пантелей Прокофьевич предпринял последнюю попытку. «Ты в семье живешь, наш хлеб ешь. Значит, и все у нас должно быть общее. Что это за порядки, ежели каждый начнет поврось свое хозяйство заводить? Я этого не дозволю», — сказал он.
4: Но Дарья отразила и эту попытку овладеть собственно ей принадлежащими деньгами. Бесстыдно улыбаясь, она заявила:
3: «Я с вами, батенька, не венчанная. Нынче у вас живу, а завтра замуж выйду. И только вы меня и видали. А за прокорм я вам не обязана платить. Я на вашу семью 10 лет работала, спину не разгинала».
0: «Ты на себя работала!» — возмущенно крикнул Пантелей Прокофьевич.
4: Он еще что-то орал, но Дарья и слушать не стала. Повернулась перед самым его носом, взмахнув поддолом, ушла к себе в горницу. «Не на таковскую напал», — шептала она, насмешливо улыбаясь. На том разговор и кончился. Воистину, не такая была Дарья, чтобы уступить свое, убоявшись стариковского гнева. Пантелей Прокофьевич собрался ехать в поле и перед отъездом коротко поговорил с Ильиничной.
0: «Ты за Дарьей поглядывай», — попросил он.
3: «А чего за ней глядеть?» — удивилась Ильинична.
0: «Того, что она сорвется и уйдет из дому, и из нашего добра с собой прихватит. Я так гляжу, что неспроста на крылья распущает. Видать, приискала себе в пару, и не нынче завтра выскочит замуж».
4: «Должно быть так», — со вздохом согласилась Ильинична. «Живет она, как хохол на отживе. Ничего ей не мило, все не по ней. Она за раз отрезанный ломоть, отрезанный ломоть, как ни старайся, не прилепишь».
0: «Нам ее и прилепливать ни к чему. Гляди, старая дура, не вздумай ее удерживать, ежели разговор зайдет. Нехай идет со двора. Мне уж надоело с ней вожжаться». Пантелей Прокофьевич забрался на арбу, погоняя быков, закончил: «Она от работы хоронится, как собака от мух, а сама все норовит сладкий кусок сожрать, да увеется на игрище. Нам после Петра, царствие ему небесное, такую в семье не держать. Это не баба, а зараза липучая!»
4: Предположения стариков были ошибочны. У Дарьи и в помыслах не было выходить замуж. О замужестве она и не думала. Иная у нее на сердце была забота.

Весь этот день Дарья была общительной и веселой. Даже стычка из-за денег не отразилась на ее настроении. Она долго вертелась перед зеркалом, всячески рассматривая медаль, раз пять переодевалась, примеряя их, какой кофточке больше всего идет полосатая георгиевская ленточка, шутила. Мне бы теперь еще крестов нахватать. Потом отозвала Ильиничну в Горинку, сунул ей в рукав две бумажки по 20 рублей и, прижимая к груди горячими руками узловатую руку Ильиничны, зашептала: «Это Петю помянуть. Закажите, мамаша, вселенскую панихиду, кутии наварить». И заплакала. Но через минуту, еще с блестящими от слез глазами, уже играла с мешаткой, покрывала его своей шелковой праздничной шалькой и смеялась так, как будто никогда не плакала и не знала соленого вкуса слез. Окончательно развеселилась после того, как с поля пришла Дуняшка. Рассказала ей, как получала медаль, и шутливо представила, как торжественно говорил генерал, и каким чучелом стоял и смотрел на нее англичанин, а потом, лукаво заговорчески подмигнув Наталье, с серьезным лицом стала уверять Дуняшку, что скоро ей, Дарьи, как вдове офицера, награжденной георгиевской медалью, тоже дадут офицерский чин и назначат ее командовать сотней старых казаков. Наталья чинила детки рубашонки и слушала Дарью, подавляя улыбку, а сбитая с толку Дуняшка, умоляюще сложив руки, просил: «Дарюшка, милый, ну не бреши ради Христа, то уж я не пойму, где ты брешешь, а где правду говоришь. Ты рассказывай серьезно. Не веришь? Ну, значит, ты глупая девка. Я тебе истинную правду говорю. Офицеры-то все на фронте. А кто будет стариков обучать маршировке и всему такому прочему, что по военному делу полагается? Вот их и представят под мою команду, а уж я с ними, со старыми чертями, управлюсь. Вот как я ими буду командовать». Дарья притворила дверь в кухню, чтобы не видела свекровь, быстрым движением просунула между ног подол юбки и, захватив ее сзади рукой, сверкая оголенными лоснящимися икрами, промаршировала по горнице, стала около Дуняшки, басом скомандовала: «Старики, смирно, бороды поднять выше! Кругом налево шагай!» Дуняшка не выдержала и пырскнула, спрятав в ладонях лицо. Наталья сквозь смех сказала: «Ой, будет тебе! Ты как не перед добром расходилась!» «Так уж и не перед добром! Да вы его добро-то видите! Вас ежели не расчудить, так вы тут от тоски заплеснеете!» На этом порыв веселья у Дарьи кончился так же внезапно, как и возник. Спустя полчаса она ушла к себе в боковушку, с досадой сорвала с груди и кинула в сундук злополучную медаль, подперев щеки ладонями, долго сидела у окошка, а в ночь куда-то исчезла и вернулась только после первых петухов.

0: Дня четыре после этого она прилежно работала в поле. На четвертые сутки Дарья прямо с поля собралась идти в станицу. Она заявила об этом, когда сели на стану полудновать. Пантелей Прокофьевич с неудовольствием и насмешкой спросил: «Че это тебе приспичило? До воскресенья не могешь подождать?» «Стало быть, дело есть, и ждать некогда». «Так-таки дня подождать нельзя!» Дарья сквозь зубы ответила: «Нет». «Ну уж, раз так гребчется, что и трошки потерпеть нельзя, иди. А все-таки что это у тебя за дела такие спешные проявились? Прознать можно?» «Все будете знать. Раньше времени помрете». Дарья, как и всегда, за словом в карман не лазила, и Пантелей Прокофьевич, сплюнув от досады, прекратил расспрос.
1: Под венком лесной ромашки я строгал, чинил челны, уронил кольцо милашки в струи пенистой волны. Лиходейная разлука, как коварная свекровь, унесла колечко щука, с ним милашкину любовь. Не нашлось мое колечко, я пошел с тоски на луг, мне вдогон смеялась речка: «У милашки новый друг! Не пойду я к хороводу, там смеются надо мной, повенчаюсь в непогоду с перезвонной волной».
2: Заплыв. У тебя молодая рука, пред тобою синеет река. Слушай мудрость и помни одну, не стремись раньше срока ко дну. Разве можно в мечтах и замлеть на высокой на этой земле? Разве можно тоской истекать из-за каждого пустяка? Если сердце и солнце теплы, надо прыгать с размаху и плыть, рассекая в разлет эту тишь. Ты ли ласточкой сверху летишь, легши на бок, напрягши плечо, ты весь мир за собой увлечешь, постепенно волной овладев, на воде, на веселой воде. Предо мной половина реки, на меня еще лгут старики. Помню мудрость и знаю одну: не идти раньше срока ко дну. Не из прихоти, не из причуд я в стихе своем сальто кручу, но мне страшно в мечтах и замлеть на высокой на этой земле. Я не дамся тоски пустяку виснуть грузом и ныть по стиху. Легши на бок, напрягши плечо, я вперед уплываю еще, постепенно волной овладев, по веселой и светлой воде. И за мной, не оставив следа, завивает воронки вода.

Я вам совершенно честно говорю, что вот никак бы не получалось это свидание, потому что Маргарита Александровна много-много времени, больше года, говорил мне, что надо сделать встречу. Я говорю, ну, поймите, 25 лет, больше уже теперь, уже гораздо больше. Я вообще не снимаюсь, и ни в театре не работаю. Ну, что я приду? И вот когда я не стала, я решил, что я обязательно выполню ее желание. И обязаны мы нашему свиданию, ей я полностью посвящаю вечер и наше с вами свидание ее светлой памяти.

0: А теперь на самом деле я хочу вам сказать, что я не столько кокетничаю, сколько говорю правду. И даже уговорил Роберт Михайлович, чтобы он был со мной. Вообразите себе, все изменилось. Здесь вон молодые люди есть. Я так давно живу, и главное, в совершенно других условиях, что, ну как, это все равно, что экскурсия, знаешь, по старому такому имению. Уже там ничего этого нет, ничего. Но только какие-то остались такие две колонны, еще чего-то. Появилось за это время телевидение, вообще все изменилось. И молодые люди, это совсем другая актерская судьба. У нас есть студенты, вот он не даст мне соврать, я его для этого взял, чтобы я не врал. Значит, которые к сегодняшнему дню, вот к нашему свиданию, снялись в большем количестве фильмов, чем я за всю жизнь. Ну, что можно сделать? Ну, вот другое время. Давайте устроим встречу так, чтобы я говорил только о том, что вам интересно знать. Хотите? Давайте с детства, пожалуйста. Потому что есть что рассказать. Мхатовская семья – это не то слово. Там огромный клан родственников, причем эти родственники все под разными фамилиями. Станиславский не позволял появляться в театре, даже если это мужчина и женщина, под одной фамилией, потому что было непонятно, кто кто. И таким образом Баталов, Николай Баталов, был Николай Баталов, а мой папа, родной его брат Владимир Баталов, назывался Аталов. Андровская никакая не Андровская. Муся, сестра их родная, никакая не Баталова, а Щербинина. И так далее. Это было распоряжение Станиславского. А на самом деле огромное количество родственников, все работали в Амхате, все. Мало этого, я, когда родился все-таки, то у папы и мамы не было, конечно, никакой квартиры, и им дали комнатку в производственном дворе МХАТа. То есть вот позади сцены, туда, куда носят декорации, где сложные костюмы, иногда декорации, там жили пожарники, охрана, некоторые из работников, начальник сцены и так далее. И там была комнатка. Первое, что я в жизни увидел, это декорации театра. Вот самое первое. И так я при этом театре и был, выполняя постепенно разные функции. Конечно, самая героическая была выгонять кошек из-под сцены. Вот вы смеетесь. А теперь представьте себе, что это связано с самой главной иллюзией театра. Вы можете как угодно играть. Хотите гамлетовскую сцену, хотите из Макбета, хотите бешеную, еще какую-нибудь трагедию, кровавую, все такое. Если вот там выходит кошка и спокойно идет, знаешь, она такая, по-своему, идет. Все кончено, все ваши переживания, от нее нельзя оторвать глаз. Потому что самое интересное в этот момент, как она себя ведет на сцене. Как актер, это понятно, там, думаю, оставь меня, это все ясно. А вот как она. И поэтому, когда я вам говорю выгонять кошек из-под сцены, а мы маленькие, мы могли в углы залезать, это очень-очень серьезное дело. Потом война и опять чудо, когда уж совсем тяжело стало, а мама уехала на трое детей. Один на руках, Миша 4 года, а я, значит, там 13 лет, соответственно, 13 лет. Вот в такой компании мы уехали. И представьте себе, мой отчим Ардов на фронте, там какие-то копейки, папа в ополчении под Москвой, опять никаких денег. И немножечко, чтобы как-то продержаться, собрались актеры такие с детишками, все, и стали выступать в госпиталях. А госпиталь, чем дальше от фронта, тем страшнее, потому что чем тяжелее безнадежные ранения, тем дальше от фронта. И вот там для, ну, как сказать, для того, чтобы как-то развлечь, они собирались обычно в столовой, там соберутся, кто прямо на кроватях привезут, кто может сидеть, сидит. И что-то. И, конечно, трогательно, что детишки тоже что-то пели, какой-то стишочек читали. И нас эти актеры вот брали для того, чтобы как-то украсить или устроить этот вечер для этих людей. И с тех пор, вы знаете, с тех пор я абсолютно не могу этого никогда забыть, и рассказываю не для того, чтобы сказать, что я так далеко помню. Но просто, вы знаете, я и сегодня также точно к этому отношусь. И мне тогда пришло в голову, и я это ощущаю до сих пор, что вот лежит дядя без руки, пол лица нет и все. И что это он отдал руку за меня. А я стою и ему пою или читаю стишок. И для меня эти люди войны накрепко связаны с моей собственной судьбой. Вот я потому перед вами стою, что они за меня положили, знаете, как сказано в Писании, за други своя. Для меня это абсолютно реально. И даже ощущение, как вам сказать, там многое, что осталось. Я никогда не думал, только став уже совсем взрослым дядей, я начал понимать, что это было на самом деле. Вот Господь дал, и это страшное для мамы время, и для всей страны, оказалось временем, когда я все-таки увидел жизнь такой, как она есть на самом деле. Я до сегодняшнего дня помню, хотя, говорю, 14 лет было. Корова у нас, нормальный крестьянский дом, и рядом такие же соседи, все. Канава, по ней вода, и тут вроде дорога, никакой там дороги нет, одна грязь, но вот так вроде. И я по этой дорожке иду. Навстречу мне идет на двух костылях человек, шкандыбает, а дорожка-то узкая, скользкая, мокрая. И вдруг я вижу, он стучится в калитку соседей. Вот открылась калитка, выбежала женщина и одна моя подружка, две девочки, дочки. Папа, начали его обнимать. И я увидел счастье. Ничего, никакого значение не имело, что он пришел на деревяшки. Все это ерунда по сравнению с тем, что он папа, и что он в этот раз сейчас постучал и вернулся. Вот так как-то понемножечку, как вам сказать, жизнь учила. И жизнь учила таким вещам, которые для меня и сегодня остаются абсолютно реальными. Вот, слава Богу, есть записки.
1: Согласны ли вы с утверждением, что на сегодняшний день молодые люди идут в профессию актер от тщеславия? Тщеславие – двигатель к совершенству или порок и помеха в актерской работе?
0: Вы понимаете, в чем дело? Вот я не просто давно не снимаюсь. Я из другого времени, чем сейчас молодые люди. И мало того, что из другого времени, из времени, которое наоборот нынешнему времени. И вы живете в другое время. Вот вообразите, вот я стою перед вами, у меня все самое прекрасное, самое счастливое позади. Вы там сидите, у вас все самое прекрасное, самое счастливое впереди. Вот такая разница. Когда-то Утесов рассказал гениальную вещь про старых людей. Приехал кто-то в Одессу, и старая одесситка, значит, повел его полюбоваться море, вот этот склон. Все, так что, боже, какая красота. Он говорит, ну, сейчас. Вы бы видели, что это было в моем детстве. А там все кажется лучше. Так вот, мне там не кажется лучше. Но что другое время – это истинная правда. Это действительно правда. И поэтому, когда сегодня я с ребятами занимаюсь, когда вам говорю, что они снимаются, они должны научиться работать и жить в этой, вот в этой ситуации. Потому что сейчас чрезвычайно важным оказывается само появление. И как-то все дальше и дальше отходит, как появился человек. Это вроде не важно, важно появиться. Вы знаете, я испорчен очень великим человеком, очень хорошим, потому что слово «папарацци» выдумал Феллини, и Феллини их ненавидел. Однажды при мне в такое старое кафе он выбросил аппарат папарацци через окно, выбил окно, выбросил и сам он их ненавидел. Опять-таки не у нас, а там, опять-таки подлинная история. Один из таких настоящих, умеющих находить редкие кадры людей, уговорил друга в тюрьме дать ему поснимать расстрел. Но не стал бы я вам это рассказывать, потому что это рассказано мне в Италии. Если бы это не был Феллини, который сказал это, я говорю, как? Он говорит, ну так, но не это главное. А что? Когда дело подошло к расстрелу, он сказал этому человеку, сказал, нельзя чуть-чуть их подвинуть, прорыть тут к свету. Понятно, что в пойманное мгновение стоит дороже, чем обычные. Это абсолютно понятно. Но я говорю не об этом, а о том, что за этим стоит, и как только переходится эта грань, так вот получаются некоторые передачи, которые вы видите в телевидении, которые не потому, что там некрасиво, а потому, что просто детишкам нельзя это показывать, так как это производит на них впечатление. Слушай, по-моему, я так буду говорить, да, ты говори.
1: Фильм «Москва слезам не верит». Что он для вас значил? Не берите записки, это мое дело, Алексей Владимирович. Ваше дело вот здесь или здесь, говорите. Все. Нет, не отнимайте кусок хлеба. Что он для вас значил? По-моему, характер героя схож с вашим.
0: Конечно, самое главное, как вам сказать, это, конечно, совершенно нерабочий. Он токарь, но только он токарь около Огры или около спутника или около чего-то. Это совершенно другое представление. И Меньшов сказал, понимаешь, что дело в том, что это не, дело же не в том, что ты играешь рабочего, там так или сяк, а дело в том, что это человек, который в своем деле по-настоящему понимает.
2: Я ведь давно эту белую книгу читаю. Этот с картинками в юге старинного
0: клуба. А ты же играл в «Девяти днях»? Я говорю, да. А рабочего ты играл в «Большой семье»? Я говорю, да. Ну вот, а тут это, обе твои роли сконцентрированы или что-то такое, он сказал. И я не только поверил ему, я понял, что что-то тут есть такое очень правдивое. Теперь после всех этих мутных слов должен вам сказать, это в моей жизни абсолютное чудо. Я этого никогда в жизни не ожидал. Я вот перед вами стою, а вы пришли, потому что Меньшов все-таки объяснил мне, что надо играть в этой картине. Она мне просто вот создала эту длинную и совершенно невероятную жизнь.
3: Боша.
0: Но все-таки он рабочий, но не такой, какой советский рабочий должен быть. Понимаете, все-таки что там, во-первых, выпивает, потом голый с подушкой бегает. А тут... И вдруг на «Оскар». и зависть достигла и какой-то, понимаете, кто Меньшов? Где Меньшов и где Оскар, я вас умоляю? Тут в очереди на Оскар стоят глыбы, которые просто, ну как, дорогу к социализму освещают всю жизнь ярко. И уже понятно, куда идти, все ясно. Ни его режиссера, ни главную героиню в Америку не пустили. Ну, вы видели, Оскар сейчас по телевизору показывает, да? Вот тут эта тумбочка, там это. И вдруг объявляют, значит, Оскар, номинация, Москва, слезам не верит. Да там, объявили. И пауза. Там стоит человек, говорит, ну что же, Оскар уж не хотите получать, выходить на своем английском языке. И вон там по лесенке поднимается человек. А он свободный, нормальный человек стоит. И тут как-то идет по сцене, как-то... Он говорит, простите, ради бога, на своем английском языке. Как мне представить вас? Представьтесь. А все тишина, потом странный проход. И он говорит, я секретарь посольства по культуре. И тут начался такой хохот, что смеялись, ну, представляете, что было? Они смеялись до потери сознания. Он смутился, ну, представляете, дурацкая какая. Получил это самое все, значит, и пошел передавать Оскар.
1: Расскажите, пожалуйста, как вы относитесь к современному театру? Сядьте.
0: Нет, не буду, нет.
1: По скриптум. Мы вас любим, Крупно.
0: Вы знаете, если уж я действительно дожил до этих лет, тогда потерпите, я вам кое-что скажу. Театр, что бы ни происходило, вот сейчас все переменилось, сейчас телевидение, сейчас это, но театр остается и, конечно, останется. И говорю вам это не потому, что, так сказать, это какие-то добрые предсказания. Театр начался и потребовался людям до Рождества Христова. Вы знаете, театр и служение ему, вот это из моей семьи могу сказать, Николай Баталов уже после лечений всех таких сяких, туберкулез, и он полез, и он сыграл еще водолаза. И не дал дублеру лезть, одел маску, все, и спускался тогда еще, бог знает когда. И он не давал себя лечить, он играл. Это было в 1000 раз для него важнее и очень быстро умер. Но Ольга Андровская, тетка моя, Ольга Николаевна, она играла в телевидении, только осталось. Там «Лё-лё-лё» соло для часов с боем, где она уходит, напевая. Ее привозили из больницы. Страшная женская там операция, она до половины забинтована в скорой помощи. Она шла в гримерную. Гримировалась, одевалась, приготовилась, пошла. Вон там, где выход. В кулисах встала, ждет реплику, выходит, и голос у нее звучит по-другому, и это видно. У нее был другой голос. А когда спросила, я говорю, ну что же, уже ты лучше немножко, вот может быть ты поедешь, но нельзя так там устать. Он говорит, ты что, ты действительно думаешь, что я вот лежу здесь в больнице, я живу? Она говорит, я живу только время, когда я там на сцене, а тут я вот лежу, глотаю таблетки, как дикобраз. Я говорю, почему дикобраз? Она говорит, ну точно вы голову такой. После спектакля она вот это делала, уходила. Все же знакомые, все друзья, старики участвовали. И они со слезами, на самом деле, в глазах были слезы, она уходила, делала ручкой, раздевалась, ее обратно клали в скорую помощь и обратно у меня увозили в больницу. Так она играла.
3: Народ,

0: вот это служение, служение до конца, и не ради того, и не ради этого, и совсем без интервью, никогда в жизни никаких интервью не было, оно есть, оно остается. И когда я вам говорю, что у вас этого нет, то в нынешнее время все будет, будет немножко по-другому. Наверняка время изменить нельзя, но и этого чуда тоже изменить нельзя. И вы встретите, увидите, найдете, и еще увидите актеров таких, понимаешь, слишком серьезные внутри лежат основания. Одно есть, чего ни в кино нигде нет. На ваших глазах все ясно. Вот сцена, вот стоит человек. Вот он должен быть такой, а он с бородой, он в роли. И он на ваших глазах начинает волноваться, переживать. И вы видите его страдания. И самое удивительное, что сидя здесь, вы понимаете и видите это чудо. Станиславский, которому вас пугают как пугалом, потому что он все велел как в жизни надо, как в жизни. Но они на минуточку забывают, что есть спектакль, в котором как в жизни, но только актер один играет сахар, другой играет воду, третий играет собаку, четвертый называется спектакль «Синяя птица». Все дети его видели. Вы понимаете, что это актерное же смешно. Но когда он отламывает сахар пальцы, чтобы дать детям, и когда вы за этим следите, и как он от этого сам переживает и себя ведет, на ваших глазах в этом все дело. Поэтому снять это совсем другое. Поэтому в кино надо подлинно. А вот в театре возможность, когда на ваших глазах человек преодолевает эту вот условность, и вы видите, что он страдает, или градом текут слезы у девочки, и она плачет, и у вас начинает сочувственно биться сердце. Вот этого у театра ни телевидение, ни кино, ничто на свете отнять не может. Самое главное все равно остается. Должно оставаться это чудо преображения. Вы знаете, когда Раневская играла последний спектакль, там дальше тишина, да? Премьера была, последняя сцена, прощание, все такое. Стоят, занавес закрылся, аплодисментов нет. И помрешь, обалдел, потому что, открывай, что делать там? Кто начальник, открывает занавес, и весь зал рыдал, аплодисменты не начались. После того, как они вышли, люди буквально вот так, вытираясь, и весь зал встал. Вот такой был финал этой премьеры, и это подлинно все известно.
1: Что сейчас самое главное? Вот что, предупреди сестер и брата, чтобы они не говорили отцу, что я живу в приюте. Пусть он думает, что я по-прежнему живу у тебя, что мне у тебя хорошо. Ты мне будешь пересылать его письма, ты не будешь забывать, правда? Мальчик, ты не будешь забывать? Ответь мне, ты не будешь забывать пересылать мне его письма? Это будет первая в моей жизни тайна от твоего отца.
0: Фаина Георгиевна Раневская это вот сыграла, и пошла домой, уже такая ранняя весна, скользко, знаешь, эти сосульки такие кривые из этих. Она дошла до этого, поскользнулась, упала, лежит. И какой-то молодой человек проходит, мимо посмотрел, и вдруг он ее узнал, Раневский. И он замер. Она говорит: молодой человек, поднимите меня, народные артистки на земле не валяются.
2: Вот. Василий Иванович просит несколько слов сказать об Анне Андреевне Ахматовой и Иннокентии Михайловиче Смоктуновском.
0: О, замечательно. Смоктуновский, вы знаете, ну вы чего о Смоктуновском говорите, вы все прекрасно знаете. Ой, я думаю, что это был один из самых таких, знаешь, преданных до конца своему делу. И он очень как-то высоко носил звание актера и относился к этому очень серьезно. И слава Богу, конечно, надо, чтобы по-настоящему были такие люди в театре и на экране, и где угодно. Без них трудно. А про Анну Андреевну мне трудно говорить. Она всегда последние годы жила у нас на Ордынке. Я ее действительно имел счастье видеть очень близко. Это очень сложная и великая фигура, поэтому мне даже слов таких не подобрать. Она очень любила мою маму. И всегда, приезжая из Ленинграда, жила у нас. И, кстати, умерла, никого не было, только мама была, и она. Она брала ее с собой в санаторий в этот лечиться. Они ездила, мама всегда с ней ездила куда-то или отдыхать, или на лечение, или так далее. Вот одно могу вам сказать, то, что не знает. Она сказала: Раиславовна, нехорошо, она позвала маму, мама вызвала сестру медицинскую, там, ну, такое дыхание, но с лечением, знаете, ну, вот, вызвала медицинскую сестру, и та сказала, надо немедленно укол делать, а достала шприцы, все начала делать, Анна Андреевна сказала: Ниночка, ну, вы ничего тут красивого нет, и мама вышла в коридор, а когда сестра вышла, уже Анна Андреевна умерла. А потом все бегали, ну, вы представляете, конечно, спрашивали про Анну Андреевну, у мамы ни одного слова. Никогда мама об Анне Андреевне никому не сказала. Когда умерла мама, мы в тумбочке, знаешь, вот которую у изголовья, нашли книжечку, и там было написано, она так... Так с мамой всегда и была рядом, стихи. Там было написано: Ниночке, которая про меня все знает. Да, она была удивительным совершенно человеком, с такими испытаниями. Она читала очень холодно стихи, никогда ничего не выделяя, ничего, совершенно таким казенным голосом. Один идет прямым путем, другой идет по кругу, а я иду, за мной беда, не прямо и не косо, а в никуда и в никогда, как поезда с откоса. Вот женские стихи. Так это не это, Андрей. Вот вам, да, женские стихи, шутки сказать. Как поезда с откосом. Вот. Так что Анна Андреевна – это абсолютное чудо.
2: Что для вас красота и что такое любовь?
0: А это я не знаю. Вы знаете, я думаю, что красота – это все-таки гармония, конечно. Это гармония, потому что надо, чтобы она и к музыке относилась, и к архитектуре, и к живописи. Это гармония. А в общем-то, когда мы говорим о гениях, то там вроде бы нарушаются эти законы, но потом они оказываются предъявленными и чудом являются, просто чудо. А любовь – это... чувство, которое дано человеку, но которым он не всегда пользуется.
2: Да. Уважаемый Алексей Владимирович, что вы можете посоветовать начинающим актерам. Студентка первого актерского факультета в ГИК. Нет, это уже другое. Это только сейчас пришли. Постскриптум. Мы вас очень любим.
3: Да, но кого непонятно, тебя или меня?
2: Вас!
3: Обоих.
2: Вас!
3: Тебя.
2: Вас. Нет, вас, конечно, Алексей Владимирович. Мне отдельная записка, это вам.
3: Ага.
2: Да, ну так, что вы посоветуете?
3: Ребят, я вам советую, просто вы не обращаете внимания. Все дело в том, что то, что вам коротко говорят, да-да-да-да, это все, можно сказать так, можно сказать этак. Если вы прочтете предуведомление для желающих сыграть ревизора, то там изложена основа того, что есть все учения Станиславского. И он опять это сам говорил. Там написано, предуведомление, кстати, что надо определить, какой гвоздь в голове этого героя. Это тоже подлинный случай, я вам рассказываю. Сидели уже, закусили, сидели там где-то около балкона или что-то. И, значит, дамочки в этих самых своих кринолинах, они сказали, ну что ты, вот вы такой артист замечательный, вы можете что-то нам такое показать, что-нибудь учредить, что-нибудь. Ну, что? Он тогда попросил, взял, ну, много в этой гостиной было, он взял подушечку, начал ее укачивать, потом гладить там, все так, с носом. Они все смотрели, смеялись с восторгом, и все, он поднялся, дал из ложечки попить, потом подошел к окну, бросил подушку в окно, и одна из них потеряла сознание. Вот так и играй. Вот и все.
2: Алексей Владимирович, какое ваше любимое время года? Пожалуйста, расскажите одно из ваших любимых стихотворений. Можно два. По скриптум. Мы вас и Роберта Михайловича любим. Аноним первого курса в ГИК.
3: Ты знаешь что? Я люблю не время года, а какие-то радости, события. Зимой бывает, не так важно. Я, честно говоря, не то что это весна, это крестьянин торжествуя. Мне главное, чтобы были рядом счастливые люди, чтобы ничего не случалось. Если это зимой, я готов зимой. Мне все равно.
2: Стихи прочитать.
3: А какие стихи?
2: А любимые, любое ваше стихотворение, любимое.
3: Был такой поэт Иосиф Уткин. Про часы у него так написано. И куда они торопятся, эти глупые часы? Ой, как сердце в них колотится. Ой, как косы их усы. Ша, за вами же не гонится. Так не...

0: людях. Какие вам нравятся женщины?
1: Добро, доброту, безусловно. А еще женщины,
0: а женщины,
1: да?
0: Какие нравятся?
1: Ой, могу честно вам сказать. Больше всего мне нравятся прохожие женщины.
0: Кто для вас был главным учителем? Первое. Самое трудное, самое легкое в профессии. И третье. Самое яркое театральное событие, оставшееся в памяти, чей-то спектакль, роль и прррр.
1: Конечно, спектакль с детства «Синяя птица», но только я ее видал, бог знает, когда, и тысячу раз. Это фантастический был спектакль совершенно. Это что касается спектакля, еще чего-то.
0: Кто для вас был главным учителем?
1: Очень грустно сказать, но жизнь. Конечно, жизнь.
0: Самые трудные и самые легкие в профессии.
1: Нет. Самое легкое играть чужую роль, самое трудное играть свою. Понятно. Дай вам Бог удачи и всего самого хорошего. Дай Бог.

смыкая возраста уроки, сама собой приходит мысль ко всем, с кем было по дороге, живым и павшим отнестись. Она приходит не впервые, чтоб слову был двойной контроль, где, может быть, смолчат живые, так те прервут меня, позволь. Перед лицом ушедших былей не вправе ты кривить душой, ведь эти были оплатили мы платой самою большой, и мне да будет та застава, тот строгий знак сторожевой, залогом речи нелукавой, по праву памяти живой. Перед отлетом. Ты помнишь, ночью предосенней, тому уже десятки лет, курили мы с тобой на сене, презрев опасливый запрет, и глаз до света не сомкнули, хоть запах сена был не тот, что в ночи душные июля заснуть подолгу не дает, то вслух читая чьи-то строки, то вдруг теряя связь с речей, мы собирались в путь далекий из первой юности своей. Мы не испытывали грусти, друзья, мыслитель и поэт, кидая наше захолустье в обмен на целый белый свет. Мы жили помыслом заветным дорваться вдруг до всех наук, со всем запасом их несметным, и уж не выпустить из рук. Сомненье дух нам был неведом, мы с тем управимся добром, из отцов своих и дедов еще вдобавок доберем. Мы повторяли, что напасти нам никакие нипочем,

0: сами ждали только счастья. Тому был возраст обучен. Мы знали, что оно старицей должно воздать за наш порыв, премудрость мира сходу врыться, до дна ее разворотив. Готовы были мы к походу. Что проще может быть? Не лгать, не трусить, верным быть народу, любить родную землю, мать, чтоб за нее в огонь и в воду. А если, то и жизнь отдать. Что проще? В целости оставим таким завет начальных дней, лишь от себя теперь добавим, что проще, да, но что сложней. Такими были наши дали, как нам казалось без прикрас, когда в безудержном запале мы в том друг друга убеждали, в чем спору не было у нас. И всласть толкуя о науках, мы вместе грезили о том, ах, о том, в каких мы брюках домой заявимся потом. Дивись, отец, всплакни, родная, какого гостя Бог нанес, как он пройдет, распространяя московский запах папирос. Москва, столица, свет не ближний, а ты, родная страна, какой была глухой, недвижной, нас на побывку ждать должна. И хуторские посиделки, и вечеринки чередом, и чтоб загорьевские девки глазами ели нас потом. Неловко нам совали руки, пылая краской до ушей, а там бы где-то две подруги в стенах столичных этажей с упреком нежным ожидали уже тем часом нас с тобой. Как мы на нашем сеновале отлет обдумывали свой. И невдомек нам было вроде, что здесь, за нашей спиной, сорвется с места край родной и закружится в хороводе вслед за метелицей сплошной. Ты не забыл, как на рассвете оповестили нас дружков об уходящем в осень лете запевы юных петушков? Их голосов надрыв цыплячий там, за соломенной стрехой, он отзывался детским плачем и вместе удалью лихой. В какой-то сдавленной печали, с хрипотцей истовой своей, они как будто отпевали конец ребячих наших дней, как будто сами через силу обрядный свой тянули сказ о чем-то памятном, что было до нас и будет после нас. Но мы тогда на сеновале не так прислушивались к ним, мы сладко в запуске зевали, девясь, что день, а мы не спим. И в предотъездном нашем часе предвестий не было о том, какие нам дары в запасе судьба имела на потом. И где кому из нас придется, в каком году, в каком краю, за петушиной той хрипотцей расслышать молодость свою. Навстречу жданной нашей доли рвались мы в путь не наугад. Она в согласии с нашей волей звала отведать хлеба соли. Давно ли? Жизнь тому назад. Сын за отца не отвечает. Сын за отца не отвечает. Пять слов по счету, ровно пять. Но что они в себе вмещают, вам, молодым, не вдруг обнять. Их обронил в кремлевском зале тот, кто для всех нас был одним судеб-вершителем земным, кого народы величали на торжествах отцом родным. Вам из другого поколения едва ль постичь до глубины тех слов коротких откровенья для виноватых без вины. Вас не смутить в любой анкете зловещей некогда графой, кем был до вас еще на свете отец ваш, мертвый или живой. В чаду полуночных собраний вас не мытарил тот вопрос, ведь вы отца не выбирали. Ответ по нынешнему прост, но в те года и пятилетки, кому с графой не повезло, для несмываемой отметки подставь безропотно чело, чтоб со стыдом и мукой жгучей носить ее. Закон таков. Быть под рукой всегда на случай нехватки классовых врагов, готовым к пытке быть публичной и горшей горечи подчас, когда дружок твой закадычный при этом не поднимет глаз. О годы юности немилой, ее жестоких передряг, то был отец, то вдруг он враг. А мать... Но сказано «два мира» и ничего о матерях. И здесь, куда за половодьем тех лет спешил ты босиком, ты именуешься отродьем, не сыном даже, а сынком. А как с той кличкой жить, парнишки? Как отбывать безвестный срок? Не понаслышке, не из книжки толкует автор этих строк. Ты здесь сынок, но ты не здешний. Какой тебе еще резон, когда родитель твой в кромешный в тот самый список занесен? Еще бы ты с такой закваской мечтал ступить в запретный круг. И руку жмет тебе с опаской друг закадычный твой. И вдруг сын за отца не отвечает. С тебя тот знак отныне снят. Счастлив сто крат, не ждал, не чаял. И вдруг ни в чем не виноват. Конец твоим лихим невзгодам, держись бодрей, не прячь лица, благодари отца народов, что он простил тебе отца родного, с легкостью нежданной проклятье снял, как будто он, ему неведомый и странный, узрел и отменил закон. Да, он умел без оговорок, внезапно, как уж припечет, любой своих просчетов в ворох перенести на чей-то счет, на чье-то вражье искажение того, что возвещал завет, на чье-то головокружение от им предсказанных побед. Сын за отца не отвечает. Аминь! И как бы невдомек, а вдруг тот сын, а не сынок, права такие получая, и за отца ответить мог. Ответить пусть не из науки, пусть не с того зайдя конца, а только, может, вспомнив руки, какие были у отца. В узлах из жилы сухожилий, в маслах поскрюченных перстов, те, что со вздохом, как чужие, садясь к столу, он клал на стол. И точно граблями бывало, цепляя ложки черенок, такой увертливый и малый, он ухватить не сразу мог. Те руки, что своею волей не разогнуть, не сжать в кулак, отдельных не было мозолей, сплошная, подлинно кулак. И не иначе с тем расчетом горбел годами над землей, кропил своим бесплатным потом, смыкал над ней зарю с зарей. И от себя еще добавлю, что, может, в час беды самой его мужицкое тщеславие, о, как взыграло, Боже мой! И в тех краях, где виснул иней с барачных стен и потолка, он, может, полон был гордыни, что вдруг сошел за кулака. Ошибка вышла, не скажите, себе внушал он самому, уж если этак, значит, житель, хозяин, значит, потому... А может быть, в тоске великой он покидал свой дом и двор и отвергал слепой и дикий для круглой цифры приговор. И в скопе конского вагона, что вез куда-то за Урал, держался гордо, отчужденно от тех, чью долю разделял. Навалом с ними в той теплушке, в одном увязанном вазу, тянуться детям к их краюшке не дозволял, тая слезу. Смотри, какой ты сердобольный, я слышу вдруг издалека, опять с кулацкой колокольни, опять на мельницу врага. Да коли, Господи, да коли мне слышать эхо древних лет? Ни мельниц тех, ни колоколен давным-давно на свете нет. От их злорадства или участия, спиной горбатой заслонясь, среди врагов советской власти, один, что славил эту власть, ее помощник голоштанный, ее опора и боец, что на земельке долгожданной при ней и зажил, наконец. Он, ею кинутый в погибель, не попрекнул ее со злом. Ведь суть не в малом перегибе, когда великий перелом. И верил, все на место встанет, и не замедлит пересчет, как только лично Сталин в Кремле письмо его прочтет. Мужик не сметил, что отныне проси чего или не проси, ни Ленин, даже не Калинин был адресат всея Руси, но тот, что в целях коммунизма являл иной уже размах, и на газетных полосах читал республик целых письма, не только в прозе, но в стихах. А может быть, и по-другому решал мужик судьбу свою. Коль нет путей обратных к дому, не пропадем в любом краю. Решил попытка без убытка, спроворим свой себе указ. И будь добра, гора Магнитка, зачислить нас в рабочий класс. Но как и где отец причалит, не об отце, о сыне речь. Сын за отца не отвечает, ему дорогу обеспечь. Пять кратких слов, но год от года на нет сходили те слова, и звание сын врага народа уже при них вошло в права. И за одной чертой закона уже равняла всех судьба: сын кулака или сын наркома, сын командарма или попа, клеймо с рождения отмечало младенца вражеских кровей. И все, казалось, не хватало стране клейменных сыновей. Недаром в дни войны кровавой благословлял ее иной, не попрекнув его виной, что душу горькой жгла травой. Война предоставляла право на смерть и даже долю славы в рядах бойцов земли родной. Предоставляла звание сына солдату воинской части. Одна была страшна судьбина — сражение без вести пропасть. И до конца в живых изведов тот крестный путь полуживым из плена в плен под гром победы с клеймом проследовать двойным. Нет, ты вовеки не гадала в судьбе своей отчизна-мать, собрать под небом Магадана своих сынов такую рать. Не знала, где всему начало, когда успела воспитать всех, что за проволокой держала, за зоной той родная мать. Среди наших праздников и будин не всякий даже вспомнить мог, с каким уставом к смертным людям взывал их посетивший Бог. Он говорил: «Иди за мною, оставь отца и мать свою, все мимолетное, земное оставь, и будешь ты в раю». А мы, кичась неверием в Бога, во имя собственных святынь, той жертвы требовали строго: отринь отца и мать, отринь! Забудь, откуда вышел родом, и осознай, не прикословь, в ущерб любви к отцу народов, любая прочая любовь. Ясна задача, дело свято, с тем к высшей цели прямиком. Предай в пути родного брата и друга лучшего тайком, и душу чувствами людскими не отягчай себя щадя, и лжесвидетельствуй во имя, и зверствуй именем вождя. Любой судьбе неблагодарен, тверди одно: как он велик, хотя б ты крымский был татарин, ингуш иль друг степей калмык, рукоплещи всем приговорам, каких постигнуть не дано, а клевещи народ, с которым в изгнанье брошен заодно. И в душном скопище исходов, нет ни библейских наших дней, превозноси отца народов, он сверх всего, ему видней. Он все начала возвещает и все концы само собой. Сын за отца не отвечает. Закон, что также означает, отец за сына головой. Но все законы погасила для самого благая ночь. И не ответчик он за сына, Ах, ни за сына, ни за дочь. Там у немой стены кремлевской, по счастью, знать не знает он, какой лихой бедой отцовской покрыт его загробный сон. Давно отцами стали дети, но за всеобщего отца мы оказались все в ответе. И длится суд десятилетий, и не видать еще конца. О памяти. Забыть, забыть велят безмолвно. Хотят в забвенье утопить живую быль, и чтобы волны над ней сомкнулись. Быль — забыть. Забыть родных и близких лица, и стольких судеб крестный путь. Все то, что сном давнишним будь, дурною дикой небылицей, так и ее поди забудь. Но это было явной былью для тех, чей был оборван век, для ставших лагерною пылью, как некто некогда изрек. Забыть? О, нет! Не с теми вместе забыть, что не пришли с войны, одни, что даже этой чести суровой были лишены. Забыть велят и просят лаской не помнить, память под печать, чтоб ненароком той оглаской непосвященных не смущать. О матерях забыть и женах, своей неведавших вины, о детях с ними разлученных и до войны, и без войны, а, к слову, о непосвященных, где взять их? Все посвящены, все знают все. Беда с народом. Не тем, так этим знают родом, не по отметкам и рубцам, так мимоездом, мимоходом, не сам, так через тех, кто сам. И даром думают, что память не дорожит сама собой, что тряской времени затянет любую быль, любую боль, что так и так летит планета, годам и дням ведя отсчет, и что не взыщется с поэта, когда за призраком запрета смолчит про то, что душу жжет. Нет, все былые недомолвки домолвить ныне долг велит. Пытливой дочке комсомолки поди сошлись на свой главлит. Втолкуй, зачем и чья опека к статье закрытой отнесла неназываемого века недоброй памяти дела. Какой в порядок невнесенный решил за нас особый съезд? На этой памяти бессонной, на ней как раз поставить крест. И кто сказал, что взрослым людям страниц иных нельзя прочесть? Или нашей доблести убудет, и на миру померкнет честь? Или минувшим слух поведов мы лишь порадуем врага, что за свои платить победы случилось нам втридорога? в новинку ль нам его злословие? Иль все, чем в мире мы сильны, со всей взращенной нами новью, и потом полито, и кровью, уже не стоит той цены? И дело наше только греза, и слава, шум пустой молвы? Тогда молчальники правы, тогда все прах, стихи и проза, все только так, из головы. Тогда совсем уже не диво, что голос памяти правдивый вещал бы нам и впредь беду. Кто прячет прошлое ревниво, тот вряд ли с будущим в ладу. Что нынче счесть большим, что малым, как знать, но люди не трава. Не обратить их всех навалом в одних непомнящих родства. Пусть очевидцы поколения сойдут по-тихому на дно благополучного забвенья, природе нашей не дано. Спроста иные затвердили, что будто нам про черный день не ко двору все эти были на нас кидающие тень. Но все, что было, не забыто, не шито-крыто на миру. Одна неправда нам в убыток, и только правда ко двору. А я не те уже годочки, не вправе я себе отсрочки предоставлять. Гора бы с плеч, еще успеть без проволочки немую боль в слова облечь. Ту боль, что скрытно временами и встарь теснила нам сердца, и что глушили мы громами рукоплесканий в честь отца. С предельной силой в каждом зале они гремели потому, что мы всегда не одному тому отцу рукоплескали. Всегда, казалось, рядом был свою земную сдавший смену тот, кто оваций не любил, по крайней мере, знал им цену, чей образ вечным и живым мир уберег за гранью бренной, кого учителем своим именовал отец смиренно. И, грубо сдвоив имена, мы как одно их возглашали и заносили на скрижали, как будто суть была одна. А страх, что всему изголовья лихая ставила пора, нас обучил хранить безмолвие перед разгулом недобра, велел в безгласной нашей доле на мысль в спецсектор сдать права. С тех пор, как отзыв давней боли, она для нас явись едва. Нет, дай нам знак верховной воли, дай откровение божества, и, наготовив вздох особый, дерзанье нашего предел, вот если б Ленин встал из гроба, на все, что стало, поглядел, уж он за всеми мелочами узрел бы ширь и глубину. А может быть, пожал плечами и обронил бы, ну и ну. Так сяк гадают те и эти, предвидя тот или этот суд, как наигравшиеся дети, что из отлучки старших ждут. Но все, что стало или станет, не сдать не сбыть нам с рук своих. И Ленин нас судить не встанет, он не был Богом и в живых. А вы, что ныне норовите вернуть былую благодать, так вы уж Сталина зовите, он Богом был, он может встать. И что он легок на помине в подлунном мире Бог-Отец, о том свидетельствует ныне его китайский образец. Ну что ж, пускай на сеновале, где мы в ту ночь отвергли сон, иными мнились наши дали, нам сокрушаться не резон. Чтоб мерить все надежной меркой, чтоб с правдой сущей быть не врозь, многостороннюю проверку прошли мы, где кому пришлось. И опыт наш почтенный лекарь, подчас причудливо крутой, нам подносил по воле века его целительный настой. Зато и впредь, как были, будем, какая вдруг не грянь гроза, людьми из тех людей, что людям, не пряча глаз, глядят в глаза.
1: Всему свой срок, лишь только нужно выждать. Дымок на дальнем поле одинок, повсюду тишина и неподвижность. Не день стоит в округе, а денек. Традиционен трав осенних шорох, пуст косогор, осинник хиловат. Лишь в проводах, повисших на опорах, неслышный гул несметных киловатт.

0: Друзья мои, добрый вечер. Вечер этот особенный. В октябре этого года Александру Аркадьевичу Галичу исполняется 90 лет. Обычно в таких случаях, когда говорят о людях ушедших, говорят, исполнилось бы. Но когда я говорю о таких людях, как Галич, Акуджава, Высоцкий, я всегда сохраняю настоящее время, потому что их присутствие всегда ощутимо. И мне хочется, чтобы атмосфера юбилейная, сердечная царила в этом зале сегодня. Итак, на сцену приглашается знаменитый мастер нашего жанра Сергей Яковлевич Никитин. Встречайте аплодисментами.
1: Я всех нас поздравляю с 90-летием Александра Аркадьевича Галича. Познакомился я с его творчеством, даже, можно сказать, стал исполнителем его стихов задолго до того, когда узнал вообще о его существовании, узнал это имя. Представьте себе, мне 3,5 года, но слух уже проявился. И наша соседка очень любит, значит, когда Сереженька поет. Я помню, что моя мама ставила меня такому гардеробу с зеркалом, а соседка, значит, слушала, так подперев голову рукой, и плакала. Прошло много лет, и я узнал, что эта песня была написана нашим знаменитым советским композитором Василием Соловьевым-Седым на стихи Александра Галича. Протрубили трубачи тревогу, всем по форме к бою снаряжен, собирался в дальнюю дорогу, комсомольский сбор.

0: Действительно, Галич входил в обойму классиков советской литературы, и мы в нашем институте педагогическом, когда сдавали советскую литературу, непременно перечисляли и советских драматургов, и в этой обойме числился Александр Галич непременно, и если кто его забывал, получал четверку вместо пятерки. Но другое дело, что Александр Аркадьевич Галич нашел и тему, и форму для себя. Он сделал для себя открытие как художник и остался верен этой теме и этому своему открытию до конца своих дней. И он как художник остался верен, скажем так, новой музе. А дальше я приглашаю на сцену Володю Бережкова. Встречайте.
1: Итак, дорогие друзья, сейчас вы услышите одну из первых, видимо, его песен. Я думаю, что это начало 60-х годов. Песня «Облака».
2: Облака плывут, облака не спеша плывут, как в кино. А я цыпленка ем табака.

сих пор в глазах, снега нас до сих пор в ушах, шмо ногам. Так подайте ж мне ананас и коньячку еще.

0: Александр Галич воплощает собой драматурга среди бардов. Что касается его песен, к которым он уже приступил, имеет богатый опыт, то, конечно же, они насквозь театральны, насквозь драматургичны. Об этом сейчас лучше меня расскажет Максим Кривошеев, которого давайте все вместе и позовем к микрофону.
1: Александр Николаевич стал хорошим драматургом, потому что у него был очень хороший, прекрасный просто актер. Он сам хорошо понимал природу сценического существования актерского. Он прекрасно понимал, что актер нуждается в ярких характерах, в ясном, четко прописанном сквозном действии. И вот как актер он это понимал, и как драматург он мог себя обслужить. Так что был такой счастливый, счастливый тандем. Особенно в жанровых песнях. Баллада о прибавочной стоимости. С эпиграфом «Призрак бродит по Европе». Я научность марксистскую пестовал, даже точками в

утверждал я, что все это истина. От сих до сих, от сих до сих, от сих до сих, и пусть я псих, а кто не псих?

Свалу бросила опера, а когда откричал из камиль ее, вдруг свое я услышал фамилию. Ну, черти что, ну, черти что, ну, черти что, кому смешно, мне не смешно, а вам смешно? Гражданин, мол, такой.

не марксистская, ох, не марксистская. Ну стыд и срам, ну стыд и срам, ну стыд и срам. А я ведь сам почти что зам, а вы не зам. Ну промаялся ночь, как в холерия, подвела меня тетя Калерия. И женат уже плачет, печалится, культ не культ. А чего не случается? Ну, бельишко в портфель, щетка, мыльница, если сразу возьмут, чтоб не мыться.

Вот это да! Выходит так, что мне туда, а вам куда? Ну и валяюсь на службу я в пятницу, посылаю начальству.

Ты шлешь нам, что будет ненужное, но если так, то грана мерси, то грана мерси, а привезу я вам джерси.

Эдиком, обозвать норовят меня Эдиком. Гуляю день, гуляем ночь, и снова ночь. Никто не прочь, я сам не прочь, а вы не прочь. С воскресенья и до воскресенья

области, а потом передаем сообщение из-за границы. В Фингалии произошла революция. Издан первый декрет о национализации земель, фабрик, заводов и всех промышленных предприятий. Народы Советского Союза приветствуют и поздравляют братский народ Фингалии со славной победой!

0: Теперь я полный псих. А кто не псих?
1: Спасибо.
2: Сейчас вы увидите и услышите замечательного нашего барда и одного из лучших исполнителей песен Галича. Сергей Чесноков. Встречайте.
3: Я считал слонов и в нечет, и в чет, и все-таки я не уснул. И тут явился ко мне мой черт, уселся верхом на стул. И сказал мой черт: ну как, старина, ну как же мы порешим?

и что душа, прошлогодний снег, а глядишь, пронесет и так. В наш атомный век, в наш каменный век, на совесть цена пятак. И кому оно нужно, это добро, если всем дорога в залу? Так бери же скорей, старина, перо, вот здесь распишись в углу. Тут черт потрогал мизинцем бровь и придвинул ко мне флакон. Я спросил его: это кровь, чернила, ответил он.

0: перед вами Владимир Завгородний. Поприветствуем его.
1: Я хочу сказать о Галиче как о художнике. Вот его «Аве Мария», финал знаменитого цикла «Размышления бегуна на длинные дистанции». Споставление двух миров, миров противоположных, мира земного, человеческого, причем в худшем смысле этого слова, и мира возвышенного, религиозного, ветхозаветного и новозаветного. Но все-таки над этим всем утонченный, легкий образ вечной женственности, вечной любви. Александр Галич, «Аве Мария».

0: обманывали доли. Как пророк подследственный бородой оброс.
1: А Мадонна шла.

тыла брел за ней Иосиф, убежавший с

роковой вдове. А Мадонна...

0: спрашивает, насколько актуален Галич по сегодня. Конечно, актуален. Каждая его серьезная вещь пронизана пафосом испытания совести. Вот, пожалуй, как можно назвать эту проблему. А это испытание всегда трагично. Оно происходит во всей эпохе и со всеми чувствующими людьми. Но одновременно Галич еще и лирик. Его палитра не ограничилась только гражданской темой. Сейчас выступит Алина Симонова. Встречайте.
1: Это мое самое любимое произведение Александра Галича. «Цыганская песня» или «Цыганский романс». Каждый вечер в закатном тумане прохожу мимо этих ворот, и она меня легкая манит, и кружением, и пением зовет. Александр Блок, «Соловьиный сад».

Я хочу только сказать еще одно слово о Галиче, прежде чем пригласить следующего выступающего. Его муза, вероятно, была продолжательницей музы Некрасова в наши дни. И, вероятно, необходимость в этой музе гнева и печали, как называли музу Некрасова, будет еще долго. А пока я приглашаю Сергея Рубашкина на эту сцену.

Мы давно называемся взрослыми и не платим мальчишеству дань. И закладом на сказочном острове не стремимся.

то и мы, безусловно, старатели. Промолчи, попадешь в богачи. Промолчи, промолчи, промолчи. И не верь ни сердцу, ни разуму, для надежности спрятав глаза. Сколько раз мы молчали по-разному, но не против, конечно, а за. Где теперь крикуны и печальники откричали и сгинули с молоду, а молчальники вышли в начальники, потому что молчание — золото. Промолчи, попадешь в первачи. Промолчи, промолчи, промолчи. И теперь, когда стали мы первыми, нас заела речей маята. Но под всеми словесными песнями

холода. Мы-то знаем доходней молчание, потому что молчание — золото. Вот как просто попасть в богачи, вот как просто попасть в первачи, вот так просто попасть в палачи.

0: продолжаем наш замечательный вечер. Сейчас эту сцену в честь замечательного драматурга и барда Александра Аркадьевича Галича украсит собою Дмитрий Межевич. Встречайте.
1: Песня «Слова Александра Галича. Российские плачи».

золота набрана, как икона в оклад. Значит, все это наврано, лишь бы в рифму да в лад.

не хочу с тобой каяться и грешить не хочу, переполнена скверною от покрышки до дна. Но ведь где-то

0: я должен произнести и спеть несколько слов. Эти слова, которые я спою, называются «Мой подарок Александру Аркадьевичу на его 50-летие». А что касается самого 50-летия, которое нетрудно сосчитать, имело место в 68-м году, то он отмечал это дело не в Москве, как ему полагалось бы. Он отмечал это дело в Дубне, в обществе ядерных физиков, которые к тому времени его узнали и полюбили от всей души. И когда он меня туда пригласил, я решил сочинить ему подарок, который опирается на две песни Галича. Вы легко их узнаете. Сэкономил я на баночку одну, да не выдержал, глотнул, оставил треть и поехал в подмосковную Дубну. Там на Галич хоть глазом посмотреть, а Дубна, она, ох, не близенько, а в Дубне одна только физика. Никаких людей, словно померли, никаких идей, только формулы. Позитроны, фазотроны, купорос. Разгребая я всю эту дребедень, а как кончился физический нанос, вижу Галича с гитарой на бекрень. Он сидит себе нога на ногу, будто на губе, будто надолго. Ой, какая чушь, блажь, которая человека в глушь запроторила. А мне Галич отвечает: ты садись, да пройди ты свою баночку до дна. Я ведь сам сюда приехал на всю жизнь и не выйду отсюда ни хрена. Чай, протоны, все тебе застели, а ведь в них вся соль, в них все счастье. Только тут и жить для своих целей, и струна звенить, да и сам целей. Я расстегиваю свой комбинезон, достаю газетку, на, мол, посмотри. В газете сообщение ТАСС, переворот в Москве, первый декрет новой власти о назначении Солженицына главным цензором Советского Союза. Тут мы кинулись в попутный позитрон и в кабак, и там надулись, как хмыри. А на утро радио говорит, что, мол, понапрасну шумит народ. Это гады физики на пари крутанули разик наоборот. Мы переглянулись и в главлиц, а там все по-прежнему, ну и ну. У-у-у-у. Мы сложились Галичем на 5,5 литра, сели без билета и айда в Дубну. А Дубна, она, ох, не близенько, а в Дубне одна только физика. А только тут и жить для своих целей, и струна звенить, да и сам целей. Эйн, цвей, дрей.
1: Друзья мои, мы заканчиваем наши замечательные посиделки, заканчиваем этот вечер. От всей души вам спасибо. Хотя, честно говоря, кого и за что благодарить лучше, все слова благодарности адресуем Александру Аркадьевичу Галичу в честь его блистательного 90-летия. На сцену приглашается Сергей Яковлевич Никитин.
2: Песня про то, как физики раскрутили шарик наоборот. Я с большим удовольствием вспомню эту песню. А бумажка у меня лежит, потому что в народе тоже сложился свой фольклорный вариант. И он уже сильно отличается от оригинала. Ну, я вот буду подсматривать в оригинал, но все равно, наверное, из меня попрет то, что я знаю более 40 лет. Если кому-то захочется подпеть, ради Бога. Чувствую с напарником

коньяка. Приняли, добавили еще раза. Тут нам истопник и открыл глаза. А на ужасную историю про

шарики в кось и в скотч, шиворот на выворот, ну, прямо на викрень. И что мы с вами думаем, день, ночь? А что мы с вами думаем, ночь, день? И рубают финики лапари, а в Сахаре снегу не в проворот. И это гады физики на пари раскрутили шарик наоборот. И там, где полюс был, там тропики, а где Нью-Йорк?

опять кончил тут историю истопник. Вижу, мой напарник, ну, прямо сник. Раз такое дело, говорит, гори огнем, больше мы малярничать не пойдем. Взяли в поликлинике бюллетень. Больше нас работаю, не морочь. И что тут за работа, если ночью день, а потом обратно не день, а ночь. И при всей квалификации тут возможен перекос. Ведь это же, братцы, радиация, а не просто купорогус. Ведь это все ж таки радиация, а не просто купорос. Пятую неделю я не сплю с женой, пятую неделю я хожу больной. Тоже и напарник мой плачется, дескать, он отравленный начисто. И лечусь столичною личная, чтоб совсем с ума не стронуться. Истопник сказал: столичная.

Александр Аркадьевич Галич погиб на чужбине. Но все время, когда он там был, он мечтал вернуться на родину. Александр Галич, вы вернулись. Когда я вернусь, ты не смейся. Когда я вернусь, когда пробегу, не касаясь земли, по февральскому снегу,

вернусь. О, когда я вернусь. Послушай, послушай.

бывало в кромешной, ничтожной, раёшной. Ворвусь в этот город, которым казнюсь и клянусь, когда я вернусь, о, когда я вернусь. Когда я вернусь, я пойду в тот единственный дом, где с куполом синим не властно соперничать небо. И ладана запах, как запах приютского хлеба, ударит меня и заплещется в сердце мое, когда я вернусь.

0: Я долго ломал себе голову, комбинируя различные слоги и буквы, пока не сложилось волшебное слово. Пэмон. Да, это именно то, что нужно. Я тотчас записал его в блокнот. Каково вы мнение, господа, о вчерашней речи Пэмона на Генуэзской конференции? Спросил я на следующее утро своих коллег по службе. А, то есть, Пэмона... Ах, да! Собственно, я сегодня еще не успел как следует прочитать газету. Торопился, знаете ли. Довольно неуклюже вывернулся мой сослуживец, мовотный, и поспешил с головой уйти в дела. Конечно. Где тебе? Насмешливо бросил его сосед Новак. Известно, что первым долгом ты просматриваешь брачные предложения, потом всякую всячину или из зала суда, а уж до серьезных статей добираешься, если случайно останется время. Что же касается речи Пэмона, то я думаю, она вызовет целый переворот, потому что у такого государственного деятеля, как Пэмон, каждое слово... Вошел начальник, и мы замолчали. «Как часто ловишь себя на том, что ты круглый невежда!» — плакался мне в жилетку мой старый школьный товарищ Прохоска. Вчера, к примеру, сынишка спросил, отчего зимой дни короткие, а летом долгие. Поверишь ли, я не мог ему объяснить. «Но ведь это очень просто», — усмехнулся я. «Разве ты не помнишь так называемый закон Пэмона?» Ах, да, ну, конечно, господи, да чего глупеешь? Конечно, закон Пэнома, то есть Пэмона, да-да, Пэмона. Ух, и достало же нам из-за него в школе. Стареем, брат, стареем. И сила ума слабеет, задумчиво добавил я. Оромен, Арко, Дюамель. Джеймс, Вильдрак, какая нега, какое смирение, что за наивность, сколько сострадательности! Вздыхала на званом чаепитии моя соседка, девица Вотрубова. Можно ли представить себе нечто более захватывающее, чем, например, житие мучеников?
1: Вы правы, восхитительно. Один лишь Пэмон мог бы, пожалуй, сравниться.
0: О, Пэмон! Кудесник Пэмон. Его песни еще более нежны, чем Дюамеля. Еще смиреннее и наивнее, и сострадательнее. Девица Вотрубова подарила мне скорбный, но явно восторженный, если не влюбленный, взгляд.
2: Что это за цветок, дорогой мой?
1: Да Пэмония! Ранняя Пэмония, сокровище мое! Неужели ты не узнала?
2: Ах, конечно же, узнала. Бельмония, то есть Бемония. Как она рано расцвела.
0: И мы утонули в сентиментальности.
1: Старик, не Пэмонь приличных людей.
3: Что?
1: Как? Пэмонь? Это что за штука?
3: Не знаешь?
1: Новейшее словечко. Психовать уже вышло из моды. Нет, ты действительно еще нигде не слыхал?
3: Ну да, теперь я вспоминаю, мне часто так говорили. Только я до сих пор не знаю, что это слово означает.
4: Что означает? Ну, это трудно объяснить. Это как бы вроде...
1: Ну, понимаешь, просто пэмонить непереводимо.
3: Ага, понял. Пэмонить. Ясно.
1: Ну что ж, официант, сделаем так. Один натуральный шницель, только с пэмонской подливкой, хорошо?
3: А, да, но нету. А мне сказали, что ваш ресторан один из первоклассных, и будто у вас французская кухня.
1: Ах, ну, конечно, конечно, просто я плохо понял. Итак, изволили заказать один шницель натуральный с пэмонской подливкой. Сию минуту.
3: Подливку он принес, мясную.
1: Трамвай был переполнен. По
3: Послушайте, вы мне уже в третий раз наступаете на ногу, Пемон вы этакой.
5: Что? Ну, знаете, если вы интеллигентный человек, сударь, извольте назваться, я подам на вас в суд за оскорбление.
3: На другой день после того, как я опубликовал пространную, трогательную, исполненную преклонение перед древностями статью «Забытый памятник», ко мне обратился клуб любителей старой Праги с просьбой возглавить экскурсию, которая имела быть предпринята к так называемой Пемоновой липе, историческому древу, о котором и шла речь в моем очерке. Компания собиралась большая. Многие любители старой Праги не поколебались привести с собой жен и детей, чтобы и те стали очевидцами торжественного акта. Я привел экскурсантов к огромному дереву, не знаю, было ли оно липой, одиноко торчавшему позади страговских каменоломен, и прочитал там получасовую лекцию об уважении, которым не только каждый чех, но и всякий культурный человек вообще обязан древу, под сенью которого любил отдыхать престарелый Пемон, слушая щебет птиц, обитающих на священных ветвях. Мужчины были растроганы до немоты. Женщины всхлипывали. Детишки играли поодаль в футбол. Лишь один мальчик, который с самого начала вызвал во мне неприязнь своей неукротимой любознательностью, жадно глотал мои слова. А когда я кончил под бурные аплодисменты, он настырно осведомился. А кто, собственно, был этот Пемон? «Вам бы следовало это знать, юноша», — ответил я сукоризную. «Впрочем, вы скоро узнаете об этом в школе». Но несимпатичный подросток гнул свое. «Я хочу сейчас узнать, кто такой был Пемон». Я думал попросту игнорировать его. Но к моему ужасу один почтенный пожилой господин принял сторону невоспитанного мальчишки, смиренно спросив, в самом деле, признаюсь, глубоко уважаемый лектор, пожалуйста, не сердитесь на меня, я человек старый и необразованный, выбился в люди тяжелым трудом, но я, простите, тоже был бы очень благодарен за разъяснение, кто был этот Пемон. Ободренные примером, все 18 любителей старой Праги разом сознались в полном своем невежестве и бурно потребовали данных о жизни и делах великого Пемона. Мы не любим копаться в неприятных воспоминаниях, а посему и я не стану описывать последовавшую за этим сцену. Ограничусь лишь сообщением, что весть о конфузе с быстротой молнии распространилась в кругу моих друзей и знакомых. Не прошло и недели, как мне стало невозможно показываться в обществе. Сослуживцы приветствовали меня не иначе, как словами «Будь Пемон!». Мой друг Вомочка, профессор политэкономии, взыскивает с меня через суд компенсацию за уничтоженную диссертацию. Из дома моей невесты меня попросту выставили. В меню пражских ресторанов не красуется больше соус а ла Пемон, а тот джентльмен из трамвая, который подал на меня в суд за оскорбление, привлек меня еще и по статье 308 «Распространение ложных сведений или слухов».
6: Сказки Венского леса. Музыкальный очерк о композиторе Иоганне Штраусе.

знаменитый Венский лес. Каждому приходящему сюда отдохнуть и погулять, будь то житель Вены или приезжий турист, невольно вспоминается эта мелодия –

Этот вальс стал неотделим от Венского леса. И даже тому, кто никогда не бывал в этом парке, воображение рисует его прекрасные аллеи, манящую сень деревьев, и каждый с благодарностью вспоминает о создателе этой прекрасной, столь полюбившейся мелодии, знаменитом короле вальсов Иоганне Штраусе младшем.

«Почему младший?» — спросите вы. «Разве до него был еще композитор Штраус?» «Да, был. Отец Иоганна Штрауса и тоже известный композитор. Он с детства мечтал стать музыкантом, но отчим противился этому. Тогда мальчик тайком убежал из дому, захватив с собой свое единственное сокровище — скрипку. Это было началом его музыкальной карьеры. Ему удалось устроиться в один из маленьких оркестров, игравших в кабачках и маленьких ресторанах Вены. Здесь он познакомился с одним из музыкантов — Йозефом Ланнером. Йозеф Ланнер, очень одаренный музыкант и композитор, вскоре ушел из оркестра и организовал свой. Через некоторое время к нему присоединился и Штраус, которому Ланнер предложил место капельмейстера. Но Штрауса не удовлетворяла зависимость от кого бы то ни было. У него все больше и больше росла уверенность в своих силах. Через некоторое время он ушел от Ланнера и организовал свой оркестр. Музыку для концертных программ он писал сам, и она пользовалась большим успехом у слушателей. Вскоре Штраус женился на дочери одного из венских трактирщиков, и в 1825 году у четы Штраусов родился сын Иоганн, а через 2 года другой сын Йозеф. Иоганн Штраус, отец, мало уделял внимания семье, так как был всецело поглощен своими заботами по организации концертов и сочинению музыки. Когда у маленького Иоганна обнаружились незаурядные музыкальные способности, мать купила ему старенькую скрипку, и мальчик стал брать уроки у лучшего скрипача оркестра отца Амона. Узнав об этом, Штраус-отец пришел в негодование. Он не хотел, чтобы его сыновья были музыкантами. Из Иоганна он хотел сделать коммерсанта, а из Йозефа — военного. Он сломал скрипку мальчика и запретил ему заниматься музыкой. Но мать потихоньку от отца купила мальчику новый инструмент, и Иоганн продолжал занятия. Вскоре перед Иоганном встал вопрос о необходимости самостоятельного заработка. Штраус-отец бросил их в семью. Быть коммерческим служащим он и думать не хотел. Музыка и только музыка влекла Иоганна. К тому же мать всячески поддерживала его увлечение. Иоганну было 18 лет, когда ему пришлось думать о том, как содержать семью, которая к тому времени уже состояла из 6 человек. Выход был найден. Он твердо решил организовать свой оркестр и выступать с концертами. Когда Иоганн сообщил об этом письмом отцу, тот был возмущен. Он надеялся, что сын не сможет получить разрешение от Венского городского управления на право стать во главе оркестра, так как оно давалось только музыкантам, завоевавшим его своим творчеством. Но Иоганну помог учитель музыки. Он добился разрешения, и в одно из воскресений октября 1844 года в Вене, в казино Дом Мейера, состоялся первый концерт Иоганна Штрауса, сына.

Успех превзошел все ожидания. Яркая, талантливая музыка молодого Штрауса покорила Вену с первого же концерта. На другой день газеты, восторженно отзываясь о молодом музыканте, писали: «Поистине можно сказать: доброй ночи, Ланнер, добрый вечер, Иоганн Штраус отец, доброе утро, Иоганн Штраус».

Прошли годы. Иоганн Штраус стал выступать теперь со своим младшим братом Йозефом. Когда он выезжал на гастроли в другие города, в Вене оставался Йозеф. Он оказался также талантливым композитором, и оба брата с успехом концертировали и даже иногда совместно писали музыку. Как, например, эту польку.

Наступил 1848 год, год революций. По-разному откликнулись на это событие отец и сын Штраусы. Штраус-отец стал на сторону генерала Радецкого, посланного усмирять Вену. Иоганн Штраус-сын был на стороне восставших. Сочиненные им революционные песни и марши распевались молодежью и повстанцами, а в одном из концертов он даже исполнил «Марсельезу», чем вызвал неудовольствие со стороны властей. Однажды во время гастролей со Штраусом произошел забавный случай. Он поехал со своим оркестром в Варшаву. Это был 1849 год, когда только что были подавлены революционные выступления. И вот на границе Варшавы Штраус с его оркестром был арестован и заключен в полицейский участок. Губернатор Варшавы генерал Абрамович заподозрил в музыкантах оркестра революционеров, которые якобы в своих футлярах везут не музыкальные инструменты, а оружие. Он грозил даже сослать Штрауса в Сибирь. Тому ничего не оставалось делать, как дать тут же в полицейском участке концерт. И только после этого композитор и его музыканты были выпущены на свободу.

В 1849 году умер Иоганн Штраус отец, и молодой Штраус возглавил его оркестр. К тому времени его слава вышла далеко за пределы Вены. Его часто приглашали в гастрольные поездки по Европе. Они постоянно проходили с большим успехом. Знаменитый дирижер Ганс Бюлов, побывав на одном из концертов Штрауса, писал: «Чудесный волшебник. Его произведения, он сам дирижировал ими, доставили мне музыкальное наслаждение, которого я давно не испытывал. Это гений дирижерского искусства в условиях своего небольшого жанра».

Слух о знаменитом Иоганне Штраусе дошел и до России. В то время большим успехом пользовались концерты Павловского вокзала. Они имели интересную историю возникновения. Когда в 1835 году была проведена железная дорога из Петербурга в Царское село и Павловск, жители города получили возможность выезжать туда для отдыха. Для привлечения большего числа горожан был построен большой вокзал с гостиницей, рестораном и концертным залом. Само слово «воксал» было заимствовано из названия английского села близ Лондона, где в старом парке устраивались театральные представления, концерты и массовые гулянья с фейерверками. По такому же типу был устроен и Павловский вокзал. С момента своего открытия в мае 1838 года он постоянно привлекал к себе большое количество публики. Но в 50-х годах интерес к этим концертам стал падать. Тогда директору Павловского вокзала пришла мысль пригласить знаменитого Штрауса, что, конечно, подняло бы доходы. И вот в 1856 году состоялся первый концерт Иоганна Штрауса в России в Павловском вокзале.

Это было подлинным триумфом талантливого композитора и дирижера. Громом аплодисментов встречала публика исполнение каждого номера.

Концерты шли каждый вечер, и зачастую напрасно раздавались свистки начальника вокзала, извещавшие об отходе последнего поезда в город. Публика оставалась на местах, требуя продолжения концерта. Иногда он продолжался до рассвета. Глубоко тронутый горячим приемом, Штраус исполнял все новые и новые произведения.

10 сезонов подряд провел Штраус в Павловском вокзале. В программы концертов он стал включать не только свою музыку, но и произведения русских композиторов. Исключительно звучали в его исполнении увертюры Глинки «Камаринская» и «Ночь в Мадриде», «Вальс Фантазия». Впервые под его управлением услышала публика отрывки из опер Чайковского и Серова, Верди, Вагнера. Благодарный приему и отношению к ним русских людей, Штраус, в свою очередь, написал много произведений, посвященных Петербургу. «Воспоминания о Павловске», «Польку Нева», «Петербургскую кадриль» и «Вальс прощание с Петербургом». В 1870 году умерла мать Иоганна, а вскоре и брат Йозеф. Штраус очень тяжело переживал эту утрату и на некоторое время совсем забросил музыку. Вернуло его к творчеству женитьба на Генриетте Трефц. Это была знаменитая в то время певица. 70-е годы — годы расцвета творчества Штрауса. Появляются самые лучшие из его вальсов. «Венская кровь», «Вино, любовь и песни», «Сказки венского леса», «На прекрасном голубом Дунае».

После участия в концертах Штраус был приглашен на международную выставку в Париже. В программу он включил и этот вальс. Едва зазвучали его первые такты, публика горячо и восторженно стала аплодировать. Весь Париж на другой же день напевал этот вальс. Тираж издания «Голубого Дуная» дошел до миллиона экземпляров.

Кстати, стоит здесь упомянуть, что друг Штрауса, знаменитый композитор Йоганнес Брамс, однажды набросал в семейном альбоме Штрауса первые такты этого вальса, а ниже сделал приписку: «К сожалению, музыка не моя».

Вскоре создание только танцевальной музыки перестало удовлетворять Штрауса. Он пробует свои силы в театре. Еще будучи в Париже, он был покорен комическими операми Оффенбаха и теперь решил начать творческие поиски в этом жанре. Первые опыты «Оперетты», «Индиго» и «Карнавал в Риме» успеха не имели из-за плохого либретто. Но уже следующая «Летучая мышь» выдвинула Штрауса в первые ряды создателей этого жанра. Все, что было лучшего в вальсах Штрауса — яркие жизнерадостные мелодии, блестящее владение оркестром — нашло воплощение в «Летучей мыши». Успеху помогло и великолепное, полное задора и юмора, либретто —

0: Вскоре после премьеры в Вене оперетта «Летучая мышь» прошла с триумфом по всем театрам Европы. Имя Штрауса гремело во всем мире. Успех «Летучей мыши» окрылил композитора, и он целиком отдается созданию оперетт. Они появляются одна за другой. «Калиостро», «Веселая война», «Ночь в Венеции» и, наконец, знаменитый «Цыганский барон». Романтическое либретто увлекло композитора. Оно давало возможность создать сцены, наполненные подлинным драматизмом и правдой чувств. Сюжет из венгерской жизни позволил композитору широко использовать венгерские и цыганские народные мелодии.
1: Я собой хорош, пополнел, ну что ж, по годам еще молодой 50. Поглядим сейчас, кто богаче нас, где барону тягаться со мной. Милый друг, приходи, отдохни на груди, мне любая готова сказать, да готов я пленять и собой поражать. Стоит поза, ты

Гербы, ковры, с княжной в салоне я. Княжна, княжна, отсутствие твоя. Мой свет, ответ, скажу я завтра вам. Увы, увы, других ты любишь там. У всех успех.

Я собой хорош, пополнил, ну что ж, по годам еще молодой. 50, погляжу на свет, загляну в балет, говорят, что милей женщин нет. Так пускай они потанцуют мне, так и быть я на них посмотрю. Если так хороши, то от всей души целых двух

Напряженный творческий труд подорвал силы композитора. Он тяжело заболел, и 3 июня 1899 года его не стало. Вся Вена была погружена в траур. Несметные толпы народа провожали в последний путь своего любимого композитора, доставлявшего им своим творчеством столько радости и утешения. А такой чести удостаиваются немногие. Прав был Роберт Шуман, говоря: «Две вещи на земле очень трудны. Во-первых, добиться славы, во-вторых, ее удержать. Только подлинным мастерам это удается, от Бетховена до Штрауса, каждому в своем роде».

0: Знаете ли вы эти дни, когда в скрытых от солнца уголках еще лежит снег, еще пахнет им воздух, а на припеках уже зеленеет трава, и хилый, сморщенный вдруг сверкнет в глаза, как золотой самородок, первый одуванчик. В такие дни впервые отворяют окна, сметая с подоконников дохлых мух. В такие дни, блаженно улыбаясь, часами сидят у ворот на лавочках. В такие дни кажется, что счастье — это просто солнце, просто воздух, просто жизнь сама по себе. О, как мы ждали этих дней! У каждого городского человека случаются минуты, когда его начинают раздражать автобусы, афиши, прокуренные коридоры учреждений, и ему хоть ненадолго хочется сменить небо над головой. Откроет вечером форточку, хватит полной грудью весеннего воздуха, и кровь загудит в висках, спутаются мысли, захочется черт знает чего. Дикой скифской скачки на коне, какой-нибудь драки или хотя бы упругого, нагруженного запахами весны, влажного ветра в лицо. Тогда-то и начинает он, еще задолго до сезона, трепетно перематывать лески, набивать патроны, смолить лодку и в добрый час. Я твердо верю, что путь к природе — это путь к прекрасному не только вне себя, но и в себе. Кто волновался, вдохнув буйный запах черемухи, видел, как раскрывается на рассвете точеный цветок лилии в тихой заводе реки, грустил, провожая взглядом осенний караван журавлей, проходил, как по сказке, по зимнему ельнику, тот и в себе неизменно открыл что-то прекрасное. Весна на этот раз выдалась недружная, с тяжелыми восточными ветрами, с почерневшими заборами, с тревожным криком вымокших грачей. Мы пришли в деревню под мелким косым дождем, который к вечеру постепенно переходил в снег. Развесили вдоль печки мокрые ватники и рано легли в горнице на полу спать. А утром я проснулся, и первое, что услышал, погода перевернулась. Не понял даже сначала, приснилось мне это или наяву было. Стоит надо мной старичок, лучится из короткой седой бороды улыбкой и говорит: «Везучие вы, охотнички, погода перевернулась!» Светло было в горнице, солнечно, ярко. Старичок оказался нашим хозяином. Он уже сходил куда-то и теперь весь румянился от свежего утренника, который еще сверкал за окном тонким инеем на крышах изб, на скате бревен посреди улицы, на перепончатом льду мелких лужиц. Празднично кричали по деревне петухи. Мы одевались и завтракали быстро, словно боялись опоздать куда-то. Но когда вышли на крыльцо, то долго не двигались с места, подставляя солнцу ладони и лица, соскучившиеся по его теплу. Воздух был сух и колко холоден. Но солнце, уже набравшее силу, грело напористо, стойко, и это утреннее борение тепла и мороза обещало ясный, бодрый день. «Куда поедем?» — спросил мой товарищ. «Все равно», — ответил я. Мы пошли по обсохшей обочине дороги за изволок, где отчетливо постукивал трактор. Там собралось много народу посмотреть, не вязнет ли он в оттаявшей зябе. И все были возбуждены, веселы, потому что трактор легко бегал по полю, а солнце так и валило на землю потоки тепла. Мы поддались общему настроению, хохотали, подталкивали плечом визжавших девчат – солидно судили с колхозниками о севе и без обиды принимали извечные шутки по адресу горемык-охотников. Трактор вдруг умолк, и тотчас же стало слышно, как над полем льется первый жаворонок, чистый колокольчик весенних небес. Жаворонок к теплу, зяблик к стуже. Умиротворенно вздохнул кто-то, и все долго вслушивались в трепетный звон сверху, пока опять не захлопал трактор, пустив над пашней голубоватый дымок. Мы ушли очень далеко в тот день по лесистым, незахваченным полой водой буграм, приглядывая места для завтрашней тяги. «Помнишь, — сказал мой товарищ, — когда мы лежали, отдыхая на солнечной стороне бугра, помнишь, как давным-давно, еще до войны, мы пришли с одним ружьем в весенний лес, увязли в мокром снегу, а потом вот так же сидели на бугре против солнца, сушили сапоги и ели черный хлеб с луком?» «Да», — ответил я. «А ты помнишь упавший вяз, который еще несколько лет сопротивлялся смерти и каждую весну выбрасывал мелкие розовые листочки? Он лег на землю своей развилкой, и нам было так удобно сидеть на ней друг против друга. Помнишь?» «Никак все-таки не пойму», — задумчиво сказал он. «Долга наша жизнь или трагически коротка? Минула едва лишь половина ее, а сколько помнится и сколько забыто? Впрочем, нет, я ничего не забыл. От первого проблеска сознания до нынешнего дня все отложилось в памяти золотоносным пластом, и мне дорога в нем каждая песчинка. Ясно помню себя мальчиком, таким, как на старой карточке, с открытым ртом и вишнеподобными глазами, полными боязливого удивления перед шаманством фотографа. Лежу в шалаше из старых половиков. Душно, жарко, таинственно полутемно. Играю с ящерицей, которую поймал утром под камнем. И вдруг уснул, а проснулся и навзрыд плакал, потому что во сне нечаянно придавил маленькую серую ящерицу. Потом хоронил ее под тем же камнем за сараями. И было как-то торжественно и щемяще грустно на душе. Помню юношество свое, осененное как тенью неудачной любовью. И когда девушка, которую я любил, уехала, и я понял, что это конец, то целый день, сцепив зубы, шатался за городом по бурьянным пустырям, сидел на обрывистом берегу реки и всем своим раненым сердцем как-то особенно чувствовал невыразимую красоту мягкой дали с синей полосой леса на горизонте, с серебристыми вспышками низкого солнца на крыльях пролетающих чаек. Потом наступила осень, зима. Я начал жизнь, которой был очень доволен. Светло, холодно и чисто было в моей комнате. Знаешь, как чисто может быть в комнате, где не курят, не едят, где не залеживается под кроватью грязное белье и где круглые сутки открыта большая форточка. По утрам я просыпался с чувством необыкновенной свежести, собирался неторопливо, обстоятельно, и каждое движение, брился ли я, надевал ли чистую рубашку, завязывал ли галстук, доставляло мне удовольствие. Затем мягкий лязг автоматического замка, пружинистые шаги по лестнице, первый глубокий глоток утреннего воздуха. Все это было тоже прекрасно и с удовольствием отмечала с сознанием. На работе за день я совершенно не уставал. Вернувшись в свою комнату долго, прежде чем взять с полки книгу, рассматривал и поглаживал разноцветные корешки. Наконец, брал что-нибудь самое любимое – Чехова, Мопассана, Оскар Уайльда – и садился под зеленоватый свет лампы. Но однажды случилась у меня бессонная ночь. Я вышел из дому, походил по хрустящему мартовскому насту и, чтобы скоротать время, стал отыскивать в небе знакомые созвездия. Нашел Орион, Кассиопею и звезду Альтаир в созвездии Орла. Альтаир, Альтаир, повторял я мысленно, а потом вслух. И вдруг такая тоска по любви охватила меня, что я тут же проклял свою упорядоченную, замороженную жизнь, свою чистую комнату, свои гимнастические гантели, и завертела меня с той ночи, как щепку в половодье. Товарищ мой быстро поднялся на ноги и, чуть отвернувшись от меня, смотрел на широкий пойменный плес до густой синевы, взъерошенный ветром. Стая осторожных северных уток качалась на волнах далеко от берега. Им был еще долог путь по следам весны к океану, к незакатному солнцу северных широт. Невеселые, как будто истории, я рассказал тебе, снова заговорил товарищ. Ящерица умерла, девушка разлюбила, а прекрасное имя Альтаир одним своим звуком нагоняет печаль. Но все равно это счастье. Понимаешь ты меня? Я говорю, великое счастье жить на земле, многострадальной голубой планете. Мы долго еще блуждали в тот день по частым березнякам, по полям, по дубовым и ольховым гривам поймы. К вечеру стало свежить. И когда мы вышли из лесов к деревне, дыхание клубилось у рта тонким паром. Странен и как-то неземно желт был воздух над деревней и над широким выгоном перед ней в лучах низкого солнца. Лошади, что паслись за деревней на бледной прошлогодней траве, перестали щипать, вытянули шеи и смотрели все в одну сторону, на узкую, как крыло, лиловую тучу. Наши длинные тени напугали их. Это были тяжелые рабочие кони. Они увесистой рысью побежали прочь, но вдруг разом остановились и опять стали нервно слушать холодную тишину вечера. «Еще один день», — сказал мой товарищ. «Еще один незабываемый день». Мы шли медленно, и когда поднялись на крыльцо, уже стемнело. Но высокое, прозрачное и почти беззвездное небо продолжало чуть светиться изнутри, и полая вода далеко внизу, в пойме, поблескивала тем же бледным светом.
1: Если попытаться представить себе мировое кино в лицах, то кинематограф каждой страны, наверное, выделит какое-то свое абсолютное, что называется, лицо. Ну, скажем, Франция – это Жан Габен. Италия – это, наверное, Марчелло Мастрояни. Польша, конечно, Збигнев Цибульский. Вот, если говорить о русском кино, то в памяти всплывет, наверное, добрый десяток лиц, одним из которых будет Валентина Телегина.
2: С это вот человек, который излучал из себя, я бы сказал, такое национальное обаяние. Вот она есть Русь.
3: Какие же вы, женщины! Вы не ответите за такое, что я скажу. И что я вышла в престол на работу. А не была на работе сколько лет. Все по дому, все по дому.
2: Вы знаете, вот я по обаянию ее, по обаянию, считаю Ранной вот с таким, с мужской стороны, Петр Мартынович Олейников. Это был мужчина, вот, который совершенно по обаянию еще никто не переобаянил. Вот. И вот Валентина Петровна Телегина.
4: Слышишь, а, тетка Варвара?
5: Я оглохла.
4: Чудно получается. Значит, инспектор по качеству Курочкин сердится на меня. А она, значит, как жена ему
5: тоже. А тебе, тетка?
4: И не жалей. Не жалей об этом, тетка Варвара. Ведь потом будут говорить, мол, та самая тетка Варвара, у которой племянник Николай Яшкин герой.
6: Я ее издала по экранам, по картинам 30-х годов, когда она бесконечно снималась на экране.
7: Да по какой части пойдешь конкретно, ну?
3: Боюсь я, Саня. Я женщина слабая, садись я.
7: Кто там?
6: А когда я вспоминаю Валентину Петровну, я всегда улыбаюсь. Потому что в моем представлении это была вечно молодая, озорная, очень добрая.
1: Валентина Телегина не играла больших ролей. Вернее, может, сыграла 2-3. А остальные эпизоды. И тем не менее, ее знала вся страна. И знала, и любила.

0: Мама приехала в Ленинград из Новочеркасска, из Донской станицы под Новочеркасском. Бабушка с дедушкой, у нее донские казаки. Это бабушка, это прабабушка наша. Это ее мама, вот донская казачка, бабдуся наша. Вот. Была очень хорошей женщиной, помогла ей вообще во всем по жизни. Приехала она поступать в театральное училище. И поступила сразу на второй курс хорошему педагогу Вивьену. Вот. Ну и первый, кстати, он ее взял. Вот это их курс, ленинградский курс. Видите, это этюды. Она очень тепло вспоминает, она очень любила Ленинград. Очень любила студентов, группу свою. Хохмели они там, озорно жили совершенно. Вот. А после окончания училища ее определили, был такой театр Краснознаменного Балтийского флота. И тут ей вот, я считаю, что главная ее встреча была в жизни вообще с Герасимовым, там же, в Ленинграде. И он ее взял на Комсомольск, она снялась в Комсомольске. И вот так ей повезло просто, я считаю, в молодости. Так она и попала, в принципе, в кино.
1: Мотик. Котенка.
2: Котенковый.
1: Котенковый, да.
2: Котенка.
1: Давай записку.
2: Садись. Одна приехала?
1: Одна из Ленинграда.
2: А? Что делал, думаешь?
1: А вот сбудет.
2: Корчевать.
1: Ну да что ж, надо корчевать.
2: Ну да. А то ведь можно на кухню.
1: Можно и на кухню.
2: Со мной не хитри, я тебя насквозь вижу. И вижу, что не хочешь идти на кухню-то.
0: Мотя Котенкова, это она. В Комсомольске. Вот просто она. Она такая, как и была. Такая же хохотушка. Толстушка. Смешная такая же.
2: И вот что. Ты ляжешь со мной, да? И вот моя койка. Только я крупноватая. Дети снова будут со мной. Он классный, у нас худощавый.
1: Ничего, мать, мы тут великолепно с тобой поместим.
2: А давай-ка примерим, видно? Серьезно.
0: Она говорит, так же жили, как и строители. В бараках. Полыньи проваливались. Помогали, голодали, помогали что-то им там тоже. Такая же жизнь. Потом она работала опять в театре Балтфлота. И когда началась война, театр оказался в Сталине. Оттуда шли военные эшелоны, очень трудно было попасть. Они с подругой со своей, с актрисой Егоровой, стремились быстрее в Ленинград, потому что там уже формировались военные бригады на передовую. Когда они появились в Ленинграде у театра, формировался уже первая концертная бригада. И как раз мама попадает в первую концертную бригаду. И они, значит, попали на Монсунские острова, архипелаг. Монсунский архипелаг, это Финский залив. Там была страшная блокада. Остров был просто простреливался на бреющем полете, каждые 15 минут это все простреливалось. И оттуда уже невозможно было вырваться. Из этой дивизии остались всего там 100 человек в живых. Они решали, как вывести. Там было три актрисы, как вывести хотя бы женщин оттуда. И одну вывезли, на самолете отправили, а моя попала в сторожевик, военный сторожевик, тогда катерки такие ходили, знаете. Вот. Их разбомбили в Финском заливе. Она продержалась на плаву несколько часов. Потом подобрал такой же сторожевик, она же донская казачка, хорошо плавала. И держалась, конечно. Она говорит, страшно было, вокруг тонули товарищи там, и матросы, все это.

0: Вот так. Прямо. Удар. Удар. Влево бей. Удар. Вот так, хорошо. Влево бей. Кори.
1: Мама.
0: Кори. Влево бей. Вот так, хорошо. Еще. Кори.
1: Мама. Мама. Мама. Что подожди.
2: Я помню, что первый съемочный день в фильме был возвращение Сережи с фронта на побывку. Я сам не воевал, слишком молод был. Но что такое материнская любовь, вот мать, любовь матери к сыну, к солдату, я вот в сценах этого фильма понял. Через любовь, через слезы, через объятия Валентины Петровны Телегиной. У меня тогда умерла 3 года назад мама, в 49 лет мы остались вдвоем с отцом. И вот Валентина Петровна стала бы как моей мамой, что ли, на период съемок.
0: Ма, садись.
3: Спасибо.

0: Глядя.
1: Вот война. Приехал накормить нечего.
2: Ой, мам.
3: Ему же напихали, и он взял ребят, ему там повара дали. Он, знаешь, что Москва-то голодает. Ему все туда и сало напихали, и все напихали. А что, все так. Не было же ни в магазинах, ни по карточкам.
0: Еще.
3: Это же очень ценный очень подарок.
0: Еще.
1: Суп, пюре, гороха.
3: А вот этот почему-то суп, пюре, гороховый, ее так она как прочла и расплакала. Не знаю, что, суп-пюре, и суп, и пюре, и горох, чего она так... Она помнит это по войне. Ей играть-то нечего. Она через себя все пропустила, свое вспомнила. Вот получилась наша общая мама русская. Сколько их таких? Я никогда ее не видел в гримерной. Почему-то не помню, во всяком случае, как она гримировалась. Просто уже видел в семье на площадке. Всегда озабоченной, всегда любящей, внимательной ко всем. И, в общем, она была как центром, ядром всего семейства Давыдовых.
0: Сережка! Здорово, брат!
4: Я прямо скажу, я не только я. Мы были несколько удивлены, так сказать, смелостью и дерзостью замечательных режиссеров Льва Кулижанова и Якова Сергия. Потому что Валентина Петровна – это комедийная, характерная актриса. И вдруг на глубоко драматическую роль.
5: И если говорить о Валентине Петровне Телегиной, которая потом утверждала, что были пробы, и она тоже была одной из соискательниц. Сегодня я не могу этого понять и допустить, потому что в моем сознании, в моей памяти, других претенденток на эту роль не было. Вот я совершенно ясно, отчетливо сейчас, сегодня понимаю, что только она и могла сыграть эту роль.
4: Актер может пройти всю жизнь свою и не сделать того, ради чего родился. Вот Кулижанов и Щегель угадали в ней глубоко драматическую актрису. Угадали.

когда-то, когда вышел фильм «Дом, в котором я живу», один шведский критик написал такую заметку, в котором сказал, вот в этой картине есть русская актриса, у которой лицо всех матерей мира, всех времен и народов.

0: Ой, голубятник, да когда ж ты у меня человеком станешь?
1: Завтра, мам.
0: Чего-чего?
1: Нет, правда, завтра. Вот увидишь.
2: Это было 36 лет назад, Господи. Но для меня это было, это можно назвать одним словом, счастьем. Большим человеческим счастьем. Я бы не снялся в этой картине, в первой моей актерской роли в кино, если бы не Валентина Петровна Телегина. Потому что я до этого поступал в ВГИК, в Институт кино. Мне один профессор сказал, что я в кино сниматься не буду. В общем, что-то у меня лицо какое-то не такое. Но через год я поступил в ГИТИС. И вот тогда-то мне предложили сниматься в «Голубях». Я избегал их, помня то, что произошло год назад. Она подошла ко мне и говорит: «Мать, ну что ж ты такой нехороший? Почему же ты не хочешь сниматься в кино? Ну, ведь неужели ты не видишь, что я твоя мама, а ты мой сын?» Где-то такие были слова. Да тут не в словах было дело. Там дыхнуло таким изнутри. Притом тихо, негромко, ласково. Добро.
0: Рука болит. И совсем один-один работаешь. Больше добавить.
2: Валентины Петровны с нами нет. Она почему-то со мной. И когда совершаешь какие-то поступки и чувствуешь, что идешь где-то не по совести, идешь против себя, ну тут же возникает она. Стыдно становится перед ней, если что-то сделал не так. Вот честно могу сказать, как она мне помогает сейчас. В это, я бы сказал, я даже сказал, не сумасшедшее время. Безумное время. Потому что оно без ума, без души. Без совести. И счастье-то оно вот так колышется. Мне бы одно хотела сказать. Валентин Петров, если вы меня слышите, низкий вам поклон, дорогая моя, любимая мама. Спасибо вам. Я всю жизнь, то, что мне отпущено, я постараюсь не подвести вас.
0: Я все спрашивала, когда же ты у меня человеком станешь? А ты уже в пути. Счастливого тебе завтра, сынок. Счастливого тебе завтра, мой человек.
3: Все вот эти вот картины, и из картины в картины, и где бы она ни появлялась от нее, она излучала вот это вот добро, доброту вообще, какую-то невероятную жалость к людям. Ну, жалость, ну, как раньше говорили, жалеет, значит, любит. Вот эта любовь ко всему, чтобы она не играла.
0: Что ж, на высылку?
3: А встретились мы в воскресенье. Она играла, в общем-то, небольшую там роль. Но для меня, если бы ее не было, неизвестно, как бы повернулась вообще моя судьба. Потому что я непременно бы приняла то решение, которое ей на плече выплакивала. Когда я была в кадре, вот, и говорила ей, плача на плече: «Я не хочу больше играть эту роль. Я не хочу больше играть эту роль. Я не могу. Что они вообще со мной делают, зачем они меня травят и так далее». Ну, там были масса всяких нюансов.
0: Не боятся они бога, мироеды, кровопийцы проклятые. Ни за что засудили девку.
3: Она меня так обняла, мою голову положила себе на плечо. Тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, Ты что, с ума сошла? Ты, только ты должна играть эту роль. И ты все, никого не слушаешь, чтобы ты никого не слушала, сосредоточься и так далее. Короче говоря, локоть такой я всегда чувствовала, что будь здоров.
0: Много ли годов-то?
4: Видно их, правда, косатку, правда-то боров жевал. Делают, что хотят.
5: Что же держи строго?
0: Оттого и строго, что денег нет. Были бы денежки до хорошего ловкача нанять, небось оправдали бы.
4: Ловкач меньше тысячи и плюнуть тебе не возьмет.
0: Венца бы. Гомырки. Ну что ж, давай.
3: В основном так жизнь прошла. Небольших маленьких эпизодов, но, вероятно, вот так судьба у нее сложилась, и она актриса именно вот такого материала. Но, невзирая на маленькие совершенно роли, она всегда становилась как бы героиней вот того произведения, в котором принимала участие.
2: А вы знаете, что маленькие роли играть действительно труднее, чем большие? Знаете это, да? Или не знаю? Нет, ну нет, наверняка. В маленькие роли надо обязательно попасть в десятку.
3: Надо что-то такое придумать, что-то такое, вот, чтобы вот, вот не просто там текст проговорить, и не просто быть, знаете, такой вот, ну, естественной. Это мало.
2: Вот так вот надо и попасть, и выстрелить. И чтобы за этим читалось, как капли воды неба. Ну, как это?

0: настоишь и пей, ни одной веснушки не останется истинной боли. Чего страдаешь-то?
1: С ума знаешь.
0: Что бы вы без меня делали?
2: Она притягивала себе даже отрицательную роль. Притягивала. Она не отталкивала, а притягивала. Притягивала, говорит, смотри, какая я гадкая. Смотри, какая я гадкая. И это обаяние работало на образ.
0: Теперь понятно, чего только заклубка хлопотала. Ей там ловко с ним. А мне хоть с голоду помирать. А что она разлучница. Если б не она, жили бы вы себе.
3: Не трави ты мою душу.
0: А что, у меня сердце-то каменное, что ли? Разве я не вижу, чего ты маешься?
4: А Валентина Петровна для меня была тогда уже звездой. И поэтому нужно сказать, что когда мы начинали сниматься, дело было в Пенькове у Ростоцкого, пожалуй, самой для меня такой страшной партнершей и первой встречи, такой опасной, тревожной, которая долго готовилась, это была встреча как раз с Телегиной. Казалось бы, мягкость внешняя, с таким рыхловатым телом и мягким голосом была весьма обманчива. И такое благорасположение с улыбкой, обаятельным простодушным лицом. Нет, она могла поставить человека на место и очень точно знала свое место на этом свете и в кинематографе в частности.
0: Чего тебе? Пол-литра? У меня запечатанная есть.
4: Она была гораздо мудрее того, что она делала. И гораздо масштабнее. Я думаю, что она могла бы работать в очень мощном горьковском репертуаре Горького и Островского. Вот такой наш русский хороший драматический, такой хороший русской драме. Но тогда ведь, в общем, ограничена была вся наша палитра и возможности чисто репертуарного порядка. Но мне кажется, что она могла бы хорошо вписываться вот в структуру этих пьес, нашего классического и русского, российского репертуара.
5: Вот такой актерский диапазон ее, несмотря на то, что он вот развивался в ограниченных, так сказать, рамках. Ограничено это было ее, так сказать, ну, психофизическими свойствами. Но внутри этого она была беспредельна.
6: И я так думаю, вот если бы она где-то сыграла любовь, в нее бы нельзя было не влюбиться. Нельзя. При том, что она, может быть, не красавица, вот в принятом понятии каком-то там длинные ноги.
7: Вот, к примеру, за что любишь? Ну, другие говорят, за красоту.
0: Не знаю. Красивой вроде никогда не была.
7: Но это все неизвестно. Ой. Это на чей вкус.
0: Известно, известно.
7: Не знаю. Мне красота, к примеру, без интереса. А вот душу дай. Ну, другие говорят, души нет. Сердце дай.
0: Ой. Без сердца лучше не жить.
5: Она была чрезвычайно скромна. До застенчивости. Она была застенчива. И с этим она совмещала необыкновенный темперамент, такой, я бы сказал, казацкий темперамент.
4: Как скажет, так как отрубит. Будь здоров. В предлагаемых обстоятельствах. Конечно, ее же нельзя назвать там какой-то аморфный, все такое, определенный, четкий, ясный характер. И вместе с тем объективный характер.
5: Она всегда говорила правду. Вот. Не глядя на то, кому она ее говорит.
2: Она какая-то очень совестливая была. Ей все время где-то вот казалось, что ей стыдно. Вот это всегда ощущалось. Стыдно так сидеть, стыдно так сказать. Хотя улыбалась и могла и поблагодарить, и могла и анекдот рассказать, и похохотать.
6: И вот при всей своей простоте, якобы такой кажущейся, она была, в общем, непростой человек. Она не открывалась вот так вот запросто. Она все равно, ну, как мы все, наверное, мы, в общем, какие-то тайны в себе держим.
2: 56-й год, может быть, где-то вот, на полгода раньше, полгода позже, не знаю. Вдруг появился шпион немецкий в Берлине. выступал на пресс-конференции. А это был ее брат.
1: После окончания Второй мировой войны я оказался на территории Западной Германии, где проживал на положении перемещенного лица под фамилией Кондрашов.
2: Во время войны увозили детей в эвакуацию. И ее младший брат попал в этот поезд. Я не знаю, сколько было ему лет, 12, 13, 14, 15, не могу сейчас сказать. И немцы перехватили этот поезд. И немцы отобрали мальчиков и увезли, как тогда говорили, и так и сейчас я могу сказать, в рабство. И она его потеряла, брата. Потеряла. И она носила это все в себе. Никто этого не знал.
8: Телегин заявил, что по заданию американской разведки в Западном Берлине была создана специальная шпионская группа.
9: Я даже забыла, что так было все серьезно. То есть я даже не знала, что у меня был дядя. И мама никогда не говорила. Они его, ну, похоронили, видимо. Видимо, так сказать, это было слишком тяжело для них, для всех, для семьи вспоминать эти воспоминания. Я не знала. И в 57-м году соседка, мы жили в коммуналке, в одной комнате. Соседка говорит, бабушка на даче, приходил очень красивый молодой человек и спрашивал, здесь ли живут Телегины.
2: Главное, что когда он появился, он жил у нее, здесь в Москве, и она еще больше страдала. Страдала от того, что он не принимает свое отечество, таким, какой она есть.
9: Мама к нему очень хорошо относилась, очень, так сказать... То есть он, у них было очень много разговоров, ночами они сидели, ночами он ей рассказывал. Она же была вообще политизированная у меня такая. Ей было все интересно, а столько, сколько он мог рассказать в то время, представьте себе, в то время. Это было сложно. Судьба-то какая, я же не могу, мне было 13 лет, я действительно не, так вот полностью это не могу сказать. Но я только понимаю, что безумная тяжесть и вот такая вот судьба, понимаете?

0: Молодец. Машина-то мне ровесница. Сын у меня на фронте. Полевая почта 139. Не слыхал?
1: Нет.
2: Биография Валентины Терезиной – это, в общем, биография нашей страны. Поэтому многие так часто узнавали в ней себя. Собственно, она и есть народ. И этого не выучишь в театральном институте, это надо прожить такую жизнь. А жизнь Валентины Терезиной – это жизнь собственной ее страны.
0: Меня любит паренек, Сазонев!
3: Она прошла жизнь поколения, так же, как военные ее эпизоды великолепные. Это тоже все ей же знакомо. Все. Вот она прошла всю эту жизнь, целое поколение, я считаю, и символично.

0: Она, кстати, была уже больная, потому что такую молодость военную пройти, проплавать в этом Финском заливе, естественно, на здоровье это отразилось. И у нее была бронхиальная астма, она больной человек был. Но всегда, если ее просили выручить, сыграть какой-то эпизод, пусть это маленькие эпизоды были.
1: Маленькие у меня свои, а шинельку дайте, моя больно черная на снегу приметная.
2: Ушанку тебе выписывать?
1: Это как звать будешь? Будешь звать тетя Паша, в платке сойду, а бойцом Куликовой так выписываю ушанку.
2: Идите, становитесь на котловой и вещевой. А в остальном вернется командир батальона, решим. Зайдешь.
1: На-ка вот.
2: Что это?
1: А это путевка подольская. Меня ведь райком в армию отбирал, я не Христа ради к тебе пришла.
0: Она мне говорила, ты подумай, что у меня за такой вот рефлекс. Еле дышу, везут меня на съемочную площадку. Встаю, хлопушка, у меня приступ проходит. Сняли... Меня прям как мешок. И довозят домой замертво. А так, говорит, у меня не астма, ничего. То есть это чисто профессиональное свойство актера.
3: Я ее глаза помню. Я ее слезы помню. Я помню ее больную.
1: Занавес проведешь.
3: Раньше я, наверное, как все ее любила просто с экрана. Как актрису. Хотя я тогда не понимала, потому что я ее любила как человека. Я не понимала, что это актриса. Вот нравится эта женщина и все. А 17 февраля 68 года состоялся мой первый съемочный день в картине «День и вся жизнь». Привезли меня с ребенком, было ему 3 месяца, я была кормящая мама. И первая сцена у нас была за столом. Значит, я сидела в торце, напротив меня, я думаю, кто это? Это его все Леня Куравлев. Потом приходит, приводит женщину, вот говорит, Валентина Петровна, пожалуйста, сюда. Я так поворачиваю, кто это? Это моя любимая актриса.
1: Да победная твоя головушка. Последнюю ведь ногу обломаешь, одна она у тебя осталась. Хоть бы ты ее поберешь.
4: Маманя, вы мою ногу не тревожьте. Я ее за родину сложил.
1: Ну ладно.
3: Когда мы снимали общий план «Первый дубль», то там тоже что-то надо было плакать, в общем, какие-то такие эмоциональные куски. И она говорит, девочка, смотри на меня. Смотри на меня и делай, как я. Я не помню, вот, да, потому что эта фраза какая-то, она не так сказала. Но вроде того, что вот ты смотри на меня и повторяй хотя бы. Вот такие глазищи. Наполненные слезами, и я от того, как она хотела, чтобы я сыграла, как она больной человек, она сидела, она задыхалась от слез, и я понимаю, что она рвала себе сердце для того, чтобы хоть в кого-нибудь, и оказалось я, в кого-нибудь вложить вот то, что у нее есть, и... Такого нерастраченного, такого несыгранного, такого не...

0: Потом мы приехали в Москву доснимать павильоны. Сцена опять она, Леня, я и мой маленький сын, который уже, вот я его когда привезла, он был маленький, в экспедицию он пожил, подрос. И вот Леня приходит, приносит вот такие валенчики,
1: вот маленькие,
0: и дает ей, говорит, вот мамань залатала. Она говорит, ну давай. А он ее маленький на коленях сидит, она надевает ему валенки, значит, он в распашонке вот так и в валенках. И она спускает его с колен, так приподнимается, сама спускает его и говорит, ну шагай, солдат, шагай.
2: Ну, солдат, давай, солдат,
0: топ, топ, топ и пошагал. До этого он не ходил.
2: Пошли.
0: Я, значит, его ловить, меня режиссер буквально зашил, говорит, подожди, подожди. Я с тобой...

0: что, ну пойдет сейчас все. И я, значит, уже думаю, он дошел. Дошел, я его схватила, все. Ни Валентина Петровна, никто не знал, что он не ходит. Она его спустила со своих рук, шагай, солдат, шагай.
1: Вот что я тебе так скажу. Не первый день мы тебя видим, и не первый год знаем. И парнишоночка твоего со своих рук на пол пустила. Он мне как внук.
0: И когда я к ней приходила с этим кульком, она говорит, да что ты с собой таскаешь? Ну как? Я говорю, Валентина Петровна, а куда деть-то? Она говорит, да в садик. Я говорю, ну как, очереди, ну надо же. Она говорит, у нас вот тут во дворе, а они жили тогда на Кутузовском. У нас, говорит, во дворе тут вроде садик или ясельки. Я говорю, ну как это? Она говорит, ну подожди. На следующее утро мне звонок. Знаешь чего? Надо справочки, значит, какие-то взять. Надо там вот с ним в поликлинику сходить, надо какие-то прививки сделать. Я говорю, а куда тебе? Да в садик. Я говорю, да я договорилась тут. И все. И мы в садик устроили когда. Я уже к ней приехала. Она говорит, ну как он там? Я говорю, да приживается нормально. Она говорит, да я вот, я говорю, иногда выхожу, когда гулять. И, говорит, они там за заборчиком ходят. Наш-то. Как-то так думаю, ну ладно, раз наш, значит, все по-доброму, все по-хорошему.

0: Вы знаете, она была счастливым человеком, в принципе, счастливым, потому что она прожила так, как она хотела, так, как она занималась своим самым любимым делом.
1: Последний фильм как завещание «Живите в радости». Уже она, будучи больной совсем, называлась «Живите в радости». Как будто вот какое-то прямо ее завещание –

0: Телегина Валентина Петровна, актриса. Родилась в 1915 году. Снималась в фильмах «Комсомольск», «Учитель», «Член правительства», «Дом, в котором я живу», «Прощайте, голуби», «Дело было в Пенькове», «Баллада о солдате», «Три тополя на Плющихе», «День и вся жизнь», «Верность» и других. Скончалась в 1979 году.
1: До свидания.

жить бы дожить. Ведь дети еще. Пока печку-то растоплю. Надо спрятать одежду-то в подвал, что ли.

0: Schatzweite!
1: Achtung! Steht auf! Wer ist Klotschkow? Где сохраняет пилот?
2: Я не понимаю, о чем вы говорите.
1: Вы русский все понимает. Вы много притворялся.
2: А, да, теперь поняла. Моя фамилия Клочкова.
1: Быстро, где сохраняет пилот?
2: Какой пилот? Я не понимаю, о чем вы говорите.
1: Опять не понимает. Вечером. Пилот. Летчик. Упал парашют, прятался в твой изба. Быстро где сохраняет. Чуть враль получает пуля. Видаль, пистолет?
2: А вы только мне не грозите.
1: Гуд. Я не буду вас наказать, если вы нам помогаете.
3: Здравствуйте.
1: Это кто есть?
2: Дочь моя.
1: Дочков? Хороший Дочков. Как звали, двушка?
3: Женя.
1: Женя. Ты, Женя, очень гуд. У меня Германия есть тоже Дочков. 5 штуков Дочков. Вот, Женя, смотри семейные фотографии. От старшей Эльза. Майнгар. Крошка Марта. Марта гуд, Женя?
3: Да. Гуд, господин офицер.
1: Ты, Женя, тоже очень гуд. Женя, улица холодно?
3: Вы же знаете, господин офицер.
1: Ты дальней прогулка ходил?
3: Я, господин офицер, не гуляла. Я ходила за хворостом. Топить надо.
1: А почему ты так это волнуешься?
3: А я испугался вас, господин офицер.
1: О, милый Женя, нас не надо пугаться. Немецкий солдат, культурный солдат. Мы бах-бах только бандит, партизан. Женя, ты изучал немецкий язык? Sprechen Sie Deutsch?
3: Я по Deutsch sprechen. Я sprechen.
1: Немного, как это, тренировка, и ты наш комендатур. Переводильница работает.
3: О, господин офицер.
1: Женя, ты видал пилот, который прыгал парашют?
2: Я же сказала, что мы не видали.
3: Мама,
1: молчать.
3: Не надо.
1: Я спрашивал, Женя.
3: Мама, не надо, я сама. Да.
1: Быстро говори.
3: Да, пилота я видела. Все село видело, как русский летчик-то ранил вашего.
1: Это мы знаем, где он.
3: А когда спустился он на парашюте, тут прилетел русский самолет и подобрал его. Как? Разве вы не знаете? Да это там далеко, за Березняком. А ваш-то пилот жив или сгорел? Ой, если сгорел, жутко-то как.
1: Темного болтает, лагунья. Пилот ходил этот изба. Вы оба враль. Вы хотел, чтоб я стрелял. Быстро, быстро говорить, где прятал пилот.
3: Не смейте!
1: Дает одна минута!
3: Не смейте!
2: Не надо!
1: Погоди!
2: Вы с чем воюете?
1: Быстро!
3: Пустите!
1: Считаю 3! Обыскай!
4: Яволь!
1: Я очень добрый. Вы нам помогали, находили пилот. Я вам делал большое добро. Но есть приказ фюрер. Заукрывает один русский пилот. Сжигать вся деревня. Я буду точно выполнять приказ фюрер. Точно выполнять приказ фюрер.
5: Офицер! Офицер! Офицер! Sehen Sie, das ist Format!
1: Это есть его форма. Вы укрывает пилот.
3: Нет, господин офицер, нет. Это был какой-то русский летчик убит. Мы похоронили его, а эти вещи мы спрятали.
1: Опять враль, девка, свежей крови. Меня невозможно обмануть. Быстро, быстро, где сохраняет пилот? Мне очень жалко, но я должен раздевать вас и голым выводить на площадь, на вьюга. Весь житель будет плакать, как вы замерзаете. Я буду сжигать вся деревня. Да-да, сжигать вся деревня. Это есть приказ фюрер. Никто не смеет отменять приказ фюрер.
2: Людоед ваш фюрер.
1: Молчать!
2: Так знайте же, это я спасла летчика. Сына моего, Бореньку, спасла. Он теперь далеко. Но он прилетит сюда, и вы задрожите от гнева его черное вы воронье. Будьте вы прокляты! Весь мир проклянет вас, убийцы! Все матери проклянут вас, душегубы!
1: Она прокля... зашел!

Не надо плакать, милый Женя. Я тебя буду спасать, как свою дочку. Только надо быть умной для своей пользы.

0: офицер. Идемте. Я поведу вас.
1: Гуд. Женя, если ты поможешь нам поймать этот пилот, этот таранщик, ты сразу пойдешь в высшее общество. Идем.

Женя точно выполнила задание боевой группы партизан. Она повела фашистов в сад, убедив их, что там, в летней кухоньке, прячется раненый летчик. По совету Жени, фашисты подожгли кухню. Как только дом запылал огромным костром, это и был условный сигнал для партизан, фашисты и полицай бросились к двери, из которой якобы должен был выскочить Борис. Женя метнулась в избу. В этот самый момент появились партизаны. Они окружили фашистов. За считанные минуты враги были перебиты.

0: Чуть позже на окраине села приземлился самолет. Это прилетел Тариел. К нему тотчас подбежали партизаны, Женя и Борис.
1: Боря! Боря, поздравляю тебя со вторым тараном!
2: Тариел!
3: Тариел! Я же чувствовал, что ты прилетишь спасать меня, и угадал.
1: Понимаешь, еще батя хотел прилететь, но я его отговорил, сказал, что я один управлюсь.
4: Здравствуйте! Здравствуйте, товарищи!
5: Здравствуйте, дорогие!
4: Вот уж действительно, как говорится, с неба свалился. Помог с этой мразью разделаться.
3: Да один все-таки удрал.
4: Ничего, ничего. Настигнем, не минует расплата.
6: Родные, как мы по вас соскучились.
3: А здорово вы придумали с поджогом кухни.
6: Все разыграли как по нотам.
4: Это умница Женя. Она тонко все выполнила.
1: Какая Женя?
3: Какая? Твоя Женя.
1: Моя Женя? А где она? Здесь?
4: В избе она. И мать там убитая.
6: А вот и Женя идет. Возьми, Боря, свою робу оденься, а то еще замерзнешь в кукурузнике.
1: Женя.
6: Тариел. Здравствуй.
3: Как утешить тебя, Женя? Твое горе безутешно.
6: Маму. Маму очень жалко.
1: Женя, полетим с нами. В самолете есть место.
6: Нет, Тариел. Нет. Я здесь нужнее. Мы встретимся, Тариел. Обязательно встретимся. Маму похоронить нужно.
1: Мы встретимся, Женя. Обязательно встретимся. И уже навсегда.
3: Светает. Пора лететь, Тариел. Да,
6: надо лететь. Приходите к нам скорее. Мы будем ждать вас.
3: До новой встречи, Женя. И еще. Поцелуй Лару.
6: Хорошо.
3: До свидания, товарищи.
4: До свидания. Спасибо за поддержку.
6: Передавайте привет на большой земле.
4: Прощай, Женя!
6: Прощай.

0: И Юрий ускакал на знаменитом, несравненном, прекрасном жеребце барона Манфреда фон Хана. А через 10 минут пришел сын барона Курт. Я надеюсь, вы помните его. Петух в красной шляпе с пером. На этот раз петух выглядел, как ощипанная курица, и опоздал не случайно. Его и его очаровательную невесту Кунигунду встретил Ру. Курт в панике бежал, оставив свою возлюбленную в руках страшного разбойника. Но разбойник догнал Курта и попросил его передать барону в письмо. А в письме сообщалось, что он благодарит за прекрасного, несравненного и знаменитого жеребца со всеми его яблоками. Просит отпустить ни в чем не повинного мужика, которого ему пришлось выдать за себя. Очень приветствует всех гостей, а баронессу в частности. Что было в замке у барона, рассказать невозможно. Все кричали, шумели, плакали. Барон решил броситься в погоню и велел седлать коней. А Курт, этот воинственный петух, поклялся, что не пойдет со своей Кунигундой под венец, пока наглый разбойник не будет пойман.
1: Клянусь, он не уйдет от меня. Клянусь, он будет пойман и за все отвечает.
2: И я клянусь, мой сын, что он ответит за твою невесту. Вперед, друзья, в погоню за этим негодяем.

0: меня! Мне нужен будет пойман и за все считай!
1: И я клянусь большим, что наценит за твою невесту и за моего серого жеребца в равной степени! Вперед! Вперед, мои друзья, в погоне за этим негодяем!
2: Стреляй, стрелом, сверкай, клином, врагу от нас достанется!
3: От всех врагов, врагов, кислот!
4: Помню, на следующее утро, после того, как Юрий побывал в гостях у барона, сидела я дома в нашей лачуге, пряла. Рядом сидел мой дед, веревку вил. За окнами вьюга, метель, и вдруг стучат. Открываю. Юрий!
5: Ну, с добрым утром!
4: Юрий!
6: Здравствуйте!
4: Здравствуй, Юрий!
6: Метель на славу, промерз до косточки, проголодался, как волк.
4: Ой, раздевайся, раздевайся, и к печке быстро!
6: Спасибо, Эльц, я лучше не к печке, а к столу. А ну, что есть в печи, на стол мечи, яичницу, свинину!

0: Как съездили? Все в порядке. Аду, Мац и остальные поехали на восток, на Псковщину. А сам я догонять их буду на баронском сером жеребце.
1: А куда ты моего отца-то дел?
0: Разве Рейн еще не возвращался?
1: Нет. Где же он от тебя отстал?
0: В поместье Авла.
1: Боже мой, ведь они его теперь и не выпустят.
0: Выпустят. Я письмо послал.
1: А разве письмо поможет?
0: Пока мои письма помогали. Садитесь и вы, поедем вместе. Садись, дедушка.
1: Да что-то не хочется.
2: А мне поесть охота, да в рот ничего не лезет.
0: Нездоров, видно? А лекарство принимал?
2: Да и без пользы. Почитаю, все средства перепробовал. И пепел от гадючей шкуры прикладывал, и мухоморы вареные, и травы разные, и масло с наговором.
0: Откуда у тебя эта болезнь?
2: Да от помещика. За аренду не заплатил, ну, всыпли мне 150 розок. Вот хворь-то и пристала.
3: Ну, пора. Прощай, Эльц.
1: Куда вы поедете?
3: Мимо Тарту, а там за Псковское озеро.
1: Я поеду с вами.
3: Нет, не поедешь. Дорога дальняя, тяжелая. Подчас и в сугробах ночевать придется.
1: Боюсь я за тебя.
3: Ничего.
1: И надолго вы туда едете?
3: Как только переедем Псковское озеро, отца пошлю обратно.
1: А ты когда вернешься?
3: Не раньше, чем Иванов цвет и желтоголовка зацветут.

0: Кто-то приехал.
1: Это отец. Слава богу, вернулся. И правда, вошел отец. Смотрю, полушубок нараспашку, ушанка сдвинута на затылок, на шее связка баранок, а из кармана торчит горлышко бутылки.
2: Здравствуйте, люди добрые!

0: Вот. А как у вас дела? Да чего вы тут дошептались, а?
1: Ты, видно, в корчме побывал. У нас ведь уже утро.
0: А выпить доброго венца и утром не вредно.
2: Запрек я жеребца.
3: Спасибо. Ну, Рейн, бери-ка свою шапку, пора собираться.
0: Слушай, Юи, а не зайти ли нам опять к барону? Там еще целый табун остался. И серых, и в яблоках.
3: Пусть подождут до следующего раза. Собирайся, пора.

0: утра. На заре все вокруг сиши спит. Полетит быстрый конь глухим бором, под полозьями снег заскрипит.
1: Прокачусь по морозке я вроде, полетит с бубенцами наш конь. Не свались на крутом повороте, крепче, парень, держись за гармонь.

0: ушли Юрий и мой отец, и мы с дедом остались одни. А тут стало появляться солнышко, растаял снег, и пришла весна, за нею лето. Наступил Иванов день, а об Юре ни слуху, ни духу. И так тоскливо, так грустно на душе. Отец уже давно вернулся, а Юре все нет и нет. А в утро Иванова дня кто-то постучал в окошко. Юрий стоит, улыбается, а потом сказал: «Здравствуй, Эльц!» И опять улыбается. А я сижу и не могу встать. Он вошел, сел рядом и тоже молчит. А потом я не выдержала и говорю: «Как хорошо, что ты вернулся! Ну, как хорошо! Обещал весной приехать и пропал!»
1: А ты ждала?
0: Нет, забыла о тебе, так же, как ты обо мне.
1: Я не забыл, Эльц.
0: Не забыл. А где ж ты был так долго?
1: Далеко, Эльц, очень далеко. В Пскове побывал, был в Питере. Как-то вечером встретился в трактире с тремя питерскими рабочими. Спросил, как дела у них в Петербурге, а они расспрашивали, как у нас в Эстонии жизнь идет. Вот они мне и объяснили, что честно жить – это значит бороться против воров и мошенников.
0: Это что же, быть городовым?
1: Нет, Эльц, такой должности мне и не предложат. Раньше я тоже не понимал, что такое честная жизнь.
0: И ты нашел работу?
1: Нет, ищу. Знаешь, Эльц, пойдем-ка лучше на качели. Сегодня Иванов день.
0: Пойдем. Хорошо, хорошо, но ты иди вслед за мной. А я побегу вперед, посмотрю, нет ли там помещиков, хорошо?
1: Хорошо.
0: Только вы никому не говорите, поцеловались мы с ним. Я убежала вперед, а он шагает вслед, поет, слышите?

0: Убежала я вперед, а он шагал за мной вслед и напевал песенку. И вдруг встретил. Кого бы вы думали? Помните дочь волосного старосты Тильду, которой давно понравился красивый и статный Юрий?
1: Юрий? Ах, боже мой! Как же ты сюда попал, Юрий?
2: Да так, попал.
1: А мы у себя в швейной школе читали в газете, что знаменитого эстонского Ринальда Ринальдини уже поймали. Ох, как я из-за тебя плакала, и все наши девушки плакали.
2: Бедняжки, зря плакали.
1: А когда я рассказала девушкам, что ты хорошо говоришь по-немецки и по-русски, отлично поешь и играешь на гармонии, вся швейная школа завидовала, что я с тобой знакома. Что у нас такое старое знакомство.
2: Ты плачешь?
1: Да. От радости, что тебя увидела.
2: Не стоит, Тильда. Нечего.
1: Ой, я думала, что... Да. Ну, а теперь ты что же? Куда?
2: Танцевать.
1: Танцевать?
2: Да. Танцевать. Я иду к качелям.
1: Нет, нет, Юрий, на качели ты не ходи. За твою голову обещано 300 рублей, а у качели много народу.
2: Там свои люди, не выдадут.
1: Никогда никому нельзя доверять.
2: И тебе тоже?
1: Фи, как ты можешь глумиться над чувствами? Ах, зачем только я с тобой познакомилась? Ты знаешь, если ты меня хоть чуточку полюбишь, я умру от радости.
2: Очень жаль, Тильда, но я не стану причиной твоей смерти.
1: Как тебе не стыдно, Юрий?
0: А я тем временем успела побывать у качелей, убедилась, что там все свои, и бежала за Юрий. Смотрю, разговаривает с Тильдой. Он хохочет, а Тильда какая-то очень грустная-грустная стоит. Подошла я к ним и говорю. А, барышня Тильда, ты тоже идешь с нами на качели?
1: Туда я и без вас дорогу найду. Данке.
2: Эльц, ответь вежливо. Битте.
0: Битте.
1: А тебе, Юрий, желаю успеха у батрачки Эльц.
2: Данке, Тильда.
1: Ну, об этом ты еще пожалеешь. Ох, пожалеешь.
0: Мы ушли. А Тильда осталась и так зло смотрела вслед нам, что я даже огорчилась. Но могла ли я долго огорчаться, когда рядом со мной был Юрий? Я еще раз оглянулась. И вижу, к Тильде подошел какой-то человек в охотничьем костюме и в шляпе с пером.
3: Эй, ты там! Как отсюда пройти в поместье Вехла? Шнель!
1: Ди за поместье Вехла отсюда не очень далеко. Поместье из Дорт, то есть там, налево. А потом два раза рехц, то есть направо.
3: О, пардон! Я думал, что здесь сидит деревенская девчонка. Морген, добрый вечер.
1: Ох, подумайте, как интересно. Гутен абенд.
3: Поместье, значит, там?
1: Да, там.
3: Данке.
1: Битте.
3: Мне кажется, фрейлин, что я с вами где-то встречался. Не ходите ли вы на угол Нигулистой штрассы и Харью штрассы в дом купца Шроппа, где все барышни учатся шитью? Знаете, я заметил вас, когда ходил в город.
1: Подумайте, и я заметила, что вы заметили.
3: Вы красивы, как настоящий фрейлин.
1: Неужели? Ах, подумайте, а я и не знала.
3: Разрешите вам представиться. Фердинанд, камердинер поместья Апла.
1: Очень рада. Дочь волосного старосты Вехла Матильда.
3: Очень рад. Ой. Наш молодой барин осенью переедет со своей молодой женой в город. Тогда и я буду жить в городе. Если фройлен Матильда согласна, то мы с ней пойдем в Кадриенталь шпацирить.
1: Ах, подумайте, гулять пойдем. Ой, я всю жизнь мечтала сделать один шпацерганг через парк с таким молодым господином, как вы, господин Фердинанд.
3: А потом мы пойдем в буфет. И выпьем один маленький шнапс за ваше здоровье.
1: Ой.
3: Но завтра в церкви произойдет бракосочетание моего молодого господина с вашей фройлен. И я буду счастлив, если мы увидимся завтра. Бедный барин, ему приходится нарушить клятву.
1: Какую клятву?
3: На охотничьем балу он дал клятву, что не женится, прежде чем не поймает этого разбойника, Румма. Но где его поймаешь? Он как в воду канул.
1: Вы думаете?
3: А что? Вы знаете, где он?
1: Нет, нет, я не знаю.
3: Очень жаль. Когда я его поймаю, я получу один большой подарок. За голову Юрия Рума обещано 300 рублей. А если вы бы мне бы помогли бы, фройлен Матильда, то и я бы смог бы пойти к алтарю бы, со своей невестой бы. У нас была бы такая счастливая жизнь бы.
1: Ах, Фердинанд, вы опасный мужчина.
3: Для вас нет, наоборот, вы опасная женщина для меня.
1: Что вы?
3: О, да, знаете что? Называйте меня Ферди, так интимнее, хорошо?
1: Хорошо.
3: О, фройлен Тильда, все мои надежды на вас, только на вас.

0: качели?
1: Да.
0: Ну, тогда нужно спешить.
1: Конечно.
0: Тильда, за эту весть я согласен на все.
2: Ферди!
0: Вот идет мой дорогой барин.
2: Ферди!
3: Я здесь, господин барон.
2: Ферди, бездельник, ты что здесь делаешь? Флиртуешь?
0: Что вы, господин барон? Я получаю сведения о Юре Руме.
2: Да. Все, и Юре Рум! Где этот мазурик? Здесь?
0: Нет, но девица Матильда знает, где он.
1: Да.
0: Об этом мы с ней как раз и разговаривали.
2: О, а ты кто такая, цыпочка?
1: Ихвин Матильда, уважаемый господин барон. Мой фатер – староста волости Векхла.
0: Она ходит в город, в швейную школу купца Шроппа и говорит по-немецки.
2: О, Ферди говорит правду?
1: Да, господин барон. Я барышня с ног до головы.
2: О, я тебе благодарен, девица Матильда, за эти интересные сведения.
1: Пожалуйста, господин барон.
2: Ферди, у тебя на женщин хороший глаз. Очень жаль, что у меня завтра свадьба. Хотелось бы посмотреть, как эта девица умеет шить и вообще, что она там в городе научилась.
0: Молодой господин, Юрий Рум пошел на качели.
1: Да-да, с нашей батрачкой Эльц.
2: С Эльц?
1: Да, ведь Эльц невеста Юрия. Господин барон помнит их обоих прошлым летом на сенокосе.
2: Но, знаю, об этом не надо вспоминать, не надо.
1: Эльца своим отцом скрывают Юрия Рума. В их доме воровское гнездо. Всю их шайку нужно поймать и посадить.
2: Да, ты права. Бери ружье, Ферди. Теперь этот разбойник и его шайка получат по заслугам. Пошли, Ферди.
0: Молодой господин хочет поймать Юрия Рума или собирается только издали посмотреть на него?
2: Ну, конечно, поймать, глупый Фердинанд.
0: Тогда нужно из города вызвать солдат с ружьями и с пушками.
1: Конечно.
2: Ты так думаешь?
0: Я и девица Матильда, мы оба думаем так.
1: Да.
0: Двум мужчинам идти в лес ловить одного Юрия Рума, это дело рискованное.
2: Да, конечно. Если девица Матильда тоже так думает.
1: Да, господин барон.
2: Я, конечно, не боюсь, и Ферди тоже есть очень смелый мужчина. Но если ваш папа староста придет сюда, будет лучше.
1: Конечно.
2: Гуд! Возьмем с собой много-много мужик и поймаем разбойник. Идем!
4: Невесело начался сегодня день в доме Протасовых. В небольшой столовой у накрытого к завтраку стола сидит одна лишь Анна Павловна, мать Лизы Протасовой, полная седая дама в черном платье. Никто больше не вышел сегодня в столовую. На столе стынет забытый самовар, поблескивают пустые чашки. Печальной думы Анны Павловны. Муж ее старшей дочери Лизы, Федор Васильевич Протасов, по неделям пропадает вне дома, проматывает состояние, а теперь он совсем ушел, оставив жену и сына. Дверь из детской тихо отворилась, и озабоченная горничная с запиской в руках пробежала в переднюю. Анна Павловна проводила ее удивленным взглядом. Снова открылась дверь детской, вышла старая няня с чайником в руках.
5: Можно у вас водицы?
6: Можно. Что, Мишечка?
5: Да беспокоен. Нет хуже, как сама барыня кормит. У них там свои горести, а ребенок страдает. Какое же молоко может быть, когда ночи не спят, плачут?
6: Так, кажется, теперь успокоилась.
5: Хорошо спокойствие. Смотреть тошно. Что-то писали, да плакали.
4: Входит Саша, младшая дочь Анны Павловны. Обращается к няне.
7: Лиза вас ищет.
5: Иду.
6: Няня говорит, что она все плачет. Как это она не может успокоиться?
7: Нет, мама, вы удивительны. Оставить мужа, отца своего ребенка, и вы хотите, чтобы она была спокойна?
6: Неспокойна. Что сделано, то сделано. Если я, мать, не только допустила, но радуюсь тому, что моя дочь бросает мужа, значит, стоит он того. Надо радоваться, а не печалиться, что можешь освободиться от такого дурного человека, освободиться от такого золота.
7: Мама, зачем вы говорите так? Ведь вы знаете, что это неправда. Он не дурной, напротив, он удивительный. Удивительный человек, несмотря на его слабость.
6: Ну именно, удивительный человек. Как только деньги в руках, свои ли, чужие ли.
7: Мама, он никогда чужих не брал.
6: Все равно жениной.
7: Так он же отдал все свое состояние жене.
6: Что бы не отдать, когда он знает, что он все промотает.
7: Промотает ли не промотает, я только знаю, что нельзя разлучаться с мужем. И особенно с таким, как Федя.
6: По-твоему, надо ждать, пока он все промотает и приведет в дом своих цыганок любовниц.
7: Нет у него любовниц.
6: Вот то-то и беда, что он всех вас чем-то обворожил. Только не меня, нет, Шалиш. Я его вижу, и он знает это. На месте Лизы я бы не теперь, а уже год тому назад бросила его.
7: Как вы это говорите легко?
6: Нет, нелегко. Мне, матери, видеть дочь разведенной нелегко. Поверь, что очень нелегко. Но все лучше, чем загубить молодую жизнь. Нет, я Бога благодарю, что она теперь решилась и что все кончено.
7: Может быть, и не кончено.
6: Ах, только бы он дал развод.
7: Что же будет хорошим?
6: Будет то, что она молода и еще может быть счастлива.
7: Мама, это ужасно, что вы говорите. Не может Лиза полюбить другого?
6: Отчего не может, если она будет свободна? Найдутся люди в тысячу раз лучше вашего Феди и будут счастливы жениться на Лизе.
7: Мама, это нехорошо. Вы ведь, я знаю, думаете про Виктора Конечно.
6: А чего же не думать про него? Он любит Лизу 10 лет, и она любит его.
7: Любит, но не так, как мужа. Это же дружба с детства.
6: Знаем мы эти дружбы. Только бы не было препятствий.
4: Из передней быстро выходит горничная. На голову ее накинут теплый платок. Не замечая Анны Павловны, она направляется в детскую. Анна Павловна останавливает ее.
6: Что вы?
3: Барыня, посылали дворника с запиской к Виктору Михайловичу.
6: Какая барыня?
3: Лизавета Андреевна, барыня.
6: Ну так что же?
3: Виктор Михайлович приказали сказать, что сейчас сами будут.
6: Только что о нем заговорили. Не понимаю только зачем. Ты не знаешь, Саша?
7: Может быть, знаю, а может быть и не знаю.
6: Все секреты.
7: Лиза придет, она вам скажет.
6: А самовар подогреть надо, возьми, Дуняш.
4: Горничная берет самовар и уходит.
6: Вышла, как я говорила. Сейчас же послала за ним.
7: Послала, может быть, совсем не затем.
6: Так зачем же?
7: Ах, мама, да теперь в эту минуту Каренин для нее все равно, что Трифонова.
6: А вот увидишь. Ведь я ее знаю. Она зовет его, ищет утешения.
7: Мама, как мало вы ее знаете, если вы можете думать...
6: Да вот увидишь, и я очень-очень рада.
7: Увидим.
4: Саша уходит в детскую.
6: И прекрасно, и пускай. И прекрасно. И пускай. Да.
3: Виктор Михайлович, приехали.
6: Ну что же? Проси, да скажи барыне.
4: Горничная идет в переднюю, сейчас же возвращается и торопливо проходит в детскую. Анна Павловна встает и, приветливо улыбаясь, направляется навстречу входящему в столовую Виктору Михайловичу Каренину. Благообразный, подтянутый человек с безукоризненными манерами, Каренин подходит к Анне Павловне, почтительно целует руку.
8: Елизавета Андреевна прислала мне записку, чтобы я приехал. А я и так собирался к вам нынче вечером, так что очень рад. Елизавета Андреевна, здорова?
6: Она здорова. Ребенок немножко беспокоится. Она сейчас придет. Да. Да, тяжелое время. Вы ведь все знаете.
8: Знаю. Я ведь тут был.

0: Но был надрезан, так что разорвать было менее трудно, чем кажется. Он сам понимает, что после всего, что было, ему уже самому нельзя вернуться.
1: Но отчего же?
0: Ну как же вы хотите, после всех его гадостей, после того, как он клялся, что этого не будет, и что если это будет, то он сам лишает себя всех прав мужа и дает ей полную свободу.
1: Да ну какая же может быть свобода женщины, связанной браком?
0: Развод. Он обещал развод, и мы настоим.
1: Да. Но Елизавета Андреевна так любила его.
0: Ах, ее любовь подверглась таким испытаниям, что едва ли от нее остается что-нибудь. Тут и пьянство, и обман, и неверность. Разве можно любить такого мужа?
1: Для любви все можно.
0: Вы говорите «любить». Но как же любить такого человека, тряпку, на которого ни в чем нельзя положиться? Ведь теперь что было? Дела расстроены, все заложено, платить нечем. Наконец дядя присылает 2000 внести проценты, он едет с этими деньгами и пропадает. Жена сидит с больным ребенком, ждет, и, наконец, получается записка прислать ему белье и вещи.
1: Да-да, я знаю.
2: Саша ведет под руку Лизу, бледную, беспомощную, измученную бессонными ночами.
0: Ну вот, Виктор Михайлович явился на твой зов.
1: Да, меня немного задержали.
3: Благодарствуйте. У меня до вас большая просьба, и мне некому обратиться, как к вам.
1: Все, что могу.
3: Вы ведь все знаете.
1: Да, я знаю.
0: Так я вас оставлю. Саша, пойдем, оставим их одних.
2: Анна Павловна уходит, уводя за собой Сашу. Лиза, едва сдерживая слезы, садится у стола.
3: Да. Он написал мне письмо, что считает все конченным. Я так была оскорблена, так, но одним словом я согласилась разорвать и ответила ему, что принимаю его отказ.
1: А теперь раскаиваетесь?
3: Да. Я почувствовала, как это дурно с моей стороны, что я не могу. Все лучше, только бы не расставаться с ним. Но одним словом, отдайте ему это письмо. Пожалуйста, Виктор, отдайте ему это письмо и скажите, и привезите его.
1: Да, но как же?
3: Скажите ему, что я прошу его все забыть и вернуться. Я могла бы просто послать письмо, но я знаю его. Первое его движение, как всегда, будет хорошее. Потом чего-нибудь влияние, он раздумает и сделает не то, что хочет.
1: Сделаю, что могу.
3: Вы удивляетесь, почему я прошу именно вас?
1: Нет. Впрочем, надо говорить правду. Да, удивляюсь.
3: Но не сердитесь.
1: Разве я могу на вас сердиться?
3: Я просила вас, потому что я знаю, что вы любите его.
1: И его, и вас. Вы это знаете. И люблю не для себя, а для вас. И я благодарю вас за то, что вы верите мне. Сделаю, что могу.
3: Я знаю. Я вам все скажу. Я нынче ездила к Афремову. Хотела узнать, где он. Мне сказали, что он у цыган. И вот этого я боюсь. Этого увлечения я боюсь. Знаю, что если его не удержать вовремя, он увлечется. Вот это и нужно. Так вы поедете?
1: Ну, разумеется, сейчас.

0: Поезжайте, найдите его, скажите ему, что все забыто, что ничего не было, что я жду.
1: Да, но где искать его?
0: Он у цыган. Я сама была там, на крыльце. Я хотела передать письмо, но потом раздумала и решила просить вас. Ну так скажите ему, чтобы он вернулся, что ничего не было. Сделайте это из любви к нему и дружбы к нам.
1: Сделаю все, что могу.
2: Каренин берет письмо и, молча поклонившись Лизе, выходит.
0: Не могу. Не могу. Все лучше. Не могу.
2: В дверях появляется Саша. Быстро подходит к Лизе.
3: Ну что, послала? И он согласился?
0: Разумеется.
4: Зачем его, не понимаю?
0: Кого же?
4: Ведь ты же знаешь, он влюблен в тебя.
0: Это все было и прошло. Кого ж ты хочешь, чтобы я просила? Как ты думаешь, вернется он?
4: Я уверена, потому что...
2: Саша умолкает, увидев вошедшую в столовую Анну Павловну.
5: А Виктор Михайлович где?
0: Уехал.
5: Как уехал?
0: Я просила его исполнить мою просьбу.
5: Какую просьбу? Опять секреты?
0: Не секрет, а просто я просила его самому передать письмо Феде.
5: Феде? Федору Васильевичу?
0: Да, Феде.
5: Я думала, что между вами все отношения кончены.
0: Я не могу расстаться с ним.
5: Как? Опять все сначала?
0: Я хотела, я старалась, но не могу. Все, что хотите, только бы не разлучаться с ним.
5: Так что же, ты хочешь вернуть его?
0: Да.
5: Опять пустить к себе в дом эту гадину?
0: Мама, я прошу вас, не говорите так про моего мужа.
5: Он был муж.
0: Он и теперь мой муж.
5: Вот, пьяница, развратник, и ты не можешь с ним расстаться.
0: За что вы мучаете меня? Мне и так тяжело, а вы словно нарочно хотите.
5: Я мучаю? Так я уеду. Не могу я видеть этого. Я вижу, что вы этого хотите, что я вам мешаю. Не могу я жить. Ничего в вас не понимаю. Все это по-новому. То расстаться решила, потом вдруг выписываешь человека, который в тебя влюблен.
0: Ничего этого нет.
5: Каренин делал тебе предложение. И посылаешь его за мужем. Что это, чтобы возбудить ревность?
0: Мама, это ужасно, что вы говорите. Оставьте меня.
5: Так мать выгони из дому, а развратного мужа пусти. Да, я не стану ждать. И прощайте. И Бог с вами, как хотите, так и делайте.
2: Анна Павловна с оскорбленным видом, не теряя достоинства, решительно идет в переднюю.
0: Этого только не доставало.
4: Ничего, ничего, все будет хорошо. Мама, мы успокоим.
6: Дуняша, мой чемодан.
4: Мама, вы послушайте, послушайте.
2: От этой комедии мещанской благопристойности, от фальши семейных отношений ушел Федор Васильевич Протасов. Вырвавшись из среды полной узаконенного лицемерия, Протасов ищет забвения у цыган в их вольных, полных простора песнях.

поздней ночью на окраине города у цыган в полутемной комнате сидит Протасов в стороне от других гостей на низком диване. Он вслушивается в знакомый цыганский напев. У окна строгими рядами выстроился цыганский хор. Цыганки в темных платьях с яркими шалями на плечах, цыгане в суконных кафтанах. Забыв про налитые в бокалы шампанское, слушают пение богатый пожилой барин Афремов и гусарский офицер. Старый музыкант торопливо пишет, пытаясь уловить причудливую мелодию песни.

0: Федя, спишь?
1: Не разговаривайте. Это степь. Это 10-й век. Это не свобода, а воля. Ну, теперь не вечерняя.
2: Нельзя, Федор Васильевич. Теперь пусть Маша одна споет.
1: Ну, ладно, а потом не вечерняя.
0: Час роковой. Согласны? Пускай. Что же, записали?
3: Невозможно. Всякий раз по-новому. И какая-то скала иная. Вот тут. Это как?

0: Так чудесно.
1: Не запишет, а запишет, в оперу всунет, все изгадит. Ну, Маша, валяй хоть час.
2: На середину комнаты вышла Маша, молодая стройная цыганка в черном платье с большим белым платком через плечо.

0: И это хорошо. Ай да Маша. Ну, теперь не вечерняя.
1: Поднимается Афремов.
2: Нет, постой. Прежде мою похоронную.
3: От чего похоронную?
2: От того, что когда я умру, понимаешь, умру, в гробу буду лежать. Придут цыгане, понимаешь, так к жене завещаю. Запоют шалмоверсты. Я из гроба вскочу. Понимаешь? Вот что запиши. Ну, катай!

Каково, а? Сосницу

0: Ну, теперь не вечерняя.
1: Федор Васильевич, вас барин спрашивает.
0: Какой барин?
1: Не знаю. Одет хорошо. Соболья шуба.
0: Барабай? Ну что ж, зови.
2: А кто же это к тебе сюда?
0: Черт его знает, кому до меня дело.
3: В дверях появляется Калинин.
4: Виктор! Вот кого не ждал. Раздевайся. Каким тебя ветром сюда занесло? Садись, слушай, вот не вечерняя.

Отделившись от хора, Маша медленно идет к Протасову. Опустившись на колени, кладет голову ему на

0: Джоанна! Вот это она! Удивительно! И где же делается все то, что тут высказано? Ах, хорошо! И зачем может человек доходить до такого восторга, а нельзя продолжать его?
1: Да. Очень оригинально.
0: Не оригинально, а это настоящее.
1: В сущности оно просто, но только ритм.
2: Je voudrais vous parler sans témoin.
0: О чем?
3: Ну, чевало, вы отдохните.
2: Je viens de chez vous. Votre femme m'a chargé de cette lettre. Et puis...
4: Каренин передает Протасову письмо Лизы. В комнату незаметно возвращается Маша, прислушивается к разговору.
0: Послушай, Каренин, ты ведь знаешь, что в этом письме?
2: Знаю.
0: И хочу сказать...
5: Постой, что постой, постой, постой. Ты, пожалуйста, не подумай, что я пьян, и мои слова невменяемы. То есть я невменяем. Я пьян, но в этом деле вижу все ясно.
0: Так что тебе поручено сказать?
2: Мне поручено найти тебя и сказать тебе, что она ждет тебя. Просит тебя все забыть и вернуться.
0: Я все-таки не понимаю... Почему ты?
2: Елизавета Андреевна прислала за мной и просила меня.
0: Так.
2: Но я не столько от имени твоей жены, сколько сам от себя прошу тебя. Поедем домой.
0: Ты лучше меня. Какой вздор. Лучше меня нетрудно быть. Я негодяй, а ты хороший, хороший человек. И от этого самого я не изменю своего решения. И не от этого, а просто не могу и не хочу. Ну, как я поеду?
2: Поедем теперь ко мне. Я скажу, что ты вернешься, ну, а завтра...
0: А завтра что? Все буду я. Я. А она... Она. Зуб лучше сразу выдернуть. Я ведь говорил, что если я опять не сдержу слово, то чтоб она меня бросила. Я не сдержал и кончен.
2: Для тебя, но не для нее.
0: Удивительно, что ты заботишься о том, чтобы наш брак был не нарушен.
4: Каренин хочет что-то ответить, но Маша, заметив это, поспешно подходит к Протасову.
0: Ты послушай, как она поет. Спой, Маша.
6: Повеличать бы.
0: Величать, Виктор Сударь Михайлович.

0: Маша подает Каренину на подносе бокал вина. Каренин отпивает несколько глотков, ставит бокал и обращается к Феде.
1: Сколько дать?
2: Ну, дай 25. Чудесно. Теперь лен.

0: Протасов, опустившись на диван, перечитывает письмо Лизы. Задумывается. Каренин пристально смотрит на него и вдруг, как будто решив что-то, быстро уходит. Все постепенно расходятся, только в глубине комнаты старый цыган тихо наигрывает на гитаре.
1: Удрал Каренин. Ну и черт с ним.
0: Маша подходит к Протасову, садится рядом с ним.
1: Ах, Маша, Маша, как ты разворачиваешь мне нутро все.
2: Ну, а что я вас просила?
1: Что, денег? На, возьми. Вот и разберись тут. Мне открывает небо, а сама на душки просит. Ведь ты ж ни черта не понимаешь того, что ты сама делаешь.
2: Как не понимать? Я понимаю, что кого люблю, для того и стараюсь, и пою лучше.
1: А меня любишь?
2: Видно, что люблю.
1: Ведь я женат, а тебе хор не велит.
2: Хор хором, а сердце сердцем. Люблю кого и люблю. А противный, так противный.
1: А ты знаешь, кто это был?
2: Слышала фамилию.
1: Это превосходный человек. Он приезжал звать меня домой, к жене. Она меня, дурака, любит, а я вот что делаю.
2: Что же, это нехорошо. Надо к ней ехать. Надо ее пожалеть.
1: Ты думаешь, надо? А я думаю, что не надо.
2: Известно, коли не любишь, не надо. Только любовь дорога.
1: Да ты-то почем знаешь?
2: Должно знаю.
1: Поцелуй меня.

0: Прошло 2 недели. Протасов все не возвращался домой. А на Лизу обрушилось новое горе. Тяжело заболел ее маленький сын Мика. Дни и ночи проводит Лиза у его постели. В это трудное для нее время Виктор Каренин остается ее верным другом. Сейчас он взволнованно ходит по столовой, ожидая, что скажет привезенный им знаменитый доктор. Утомленная Анна Павловна вздремнула, сидя на диване. Осторожно притворив за собой дверь детской, в столовую вошла радостная Саша.
1: Ну что?
2: Доктор сказал, что теперь опасности уже нет. Только бы не простудить.
3: Слава Богу, и то.
2: Он говорит, что это ложный круп в слабой форме.
3: Ну, а Лиза совсем извелась.
2: Это что?
3: Да это Виктор привез винограду.
1: Не хотите ли?
2: Да, она любит. Она очень нервна стала.
1: 2 ночи не спать, не есть.
2: Да вы тоже.
1: Я другое дело.
0: В сопровождении Лизы из детской выходит доктор. Все окружают их.
4: Так-так, через каждые 30 минут меняйте, если он не спит. Если спит, не тревожьте. Мазать гортань не нужно. Температуру в комнате держите так же.
3: А если опять будет задыхаться?
4: Не должно быть. Если будет, пульверизация. А потом порошки. Утром один, вечером другой. Я сейчас пропишу.
3: Не хотите ли, доктор, чаю?
4: Благодарю вас, больные ждут.
2: Так, наверное, это не круп.
4: Совершенно верно.
0: Саша приносит бумагу и чернила. Доктор садится к столу. Лиза, облегченно вздохнув, подходит к дивану, садится. Каренин направляется к ней.
1: Ну, а теперь выкушайте чаю. А то еще лучше пойдите отдохните. А то посмотрите, на что вы похожи.
2: Теперь я жила. Спасибо вам. Вот истинный друг. Благодарствуйте, мой друг. Вот когда дорога была помощь.
1: Да что же я сделал? Вот уж не за что благодарить меня.
2: А кто ночью не спал? Кто привез эту знаменитость? Все вы.
1: Уж я так награжден. И тем, что Мика вне опасности. И главное, вашей добротой.
0: Лиза с благодарностью пожимает Каренину руку и, смеясь, показывает зажатую в ладонь золотую монету.
1: Что это?
2: Это я доктору. Никогда не знаю, как давать.
1: Ну, и я тоже не могу.
3: Что не могу?
2: Давать деньги доктору. Он спас мне больше, чем жизнь, а я даю деньги. Что-то тут такое неприятное.
3: Давай я дам. Я умею как. Очень просто.
0: К Анне Павловне подходит Саша.
2: Я не могу видеть их отношения. Она точно влюблена в него.
3: Что ж тут удивительно?
2: Противно.
4: Так эти порошки в столовой ложке отварной воды хорошенько размешать.
0: Доктор в сопровождении Анны Павловны выходит в переднюю.
2: Как только ему стало лучше, он сейчас же стал улыбаться и болтать. Я к нему пойду. И от вас уходить не хочется.
1: Да вы выпейте чаю, съешьте что-нибудь.
2: Нет, я теперь ничего не хочу. Мне так хорошо после этих страхов.
1: Вот видите, как вы слабы.
2: Я счастлива. Хотите взглянуть на него?
1: Разумеется.
2: Пойдемте со мной.
0: Лиза и Каренин уходят в детскую. Возвращается Анна Павловна, вопросительно смотрит на Сашу.
3: Так прекрасно отдала, и он взял. Ты что, насупилась?
2: Отвратительно. Она повела его с собой в детскую, точно он жених или муж.
3: Да тебе-то что? Из чего ты кипятишься? Или ты за него замуж собирался?
2: Я? Да я скорее не знаю, за кого я выйду, ты только не за него. Да мне никогда этого и в голову не приходило. Мне только противно, что Лиза после Феди может сближаться так с чужим ей человеком.
3: Какой же он чужой? Друг детства.
2: Да я ж по глазам, по улыбкам вижу, что они влюблены.
3: Что же тут удивительно? Человек принял участие в болезни ребенка, сочувствовал, помогал. И она благодарна. И кроме того, отчего же ей не полюбить и не выйти замуж за Виктора?
2: Это было бы ужасно! Отвратительно! Отвратительно!
0: Саша, увидев выходящих вместе Лизу и Каренина, демонстративно выбегает из комнаты. Все в недоумении смотрят ей вслед. Каренин, молча простившись с Лизой и Анной Павловной, уходит.
3: Что с ней? Право не знаю.
0: Шли дни. Как и прежде, Протасов ищет забвения в пении цыган и в вине. Кабинет Афремова. Стены увешаны дорогими картинами, коврами. У горящего камина собрались гости, друзья хозяина. Пьют вино, спорят. В стороне от других, задумавшись, сидит Протасов. Буткевич все время играет на рояле, мешая Короткову, который уже изрядно выпил и затеял спор о предстоящих бегах.
2: А я говорю, что за флагом останется. На Бельбуа. Первая лошадь в Европе. Пари.
5: Полно, брат. Ведь ты знаешь, что тебе никто не верит. И пари держать не станет.
2: А я говорю, твой картуш за флагом.
5: Да полно ссориться. Я вас помирю. Спросите у Феди. Он верно скажет.
6: Обе лошади хороши. Дело в ездоке.
5: Гусев подлец. Его надо в руках держать.
2: Нет.
6: Ну, постойте, я вас примирю. Дерби кто взял?
2: Взял. Но ничего не стоит. Это случай. Ну. Кабы кронпринц не заболел, посмотрел бы.
0: Входит лакей.
7: Что ты?
8: Госпожа приехала. Спрашивает Федора Васильевича.
7: Какая? Дама?
8: Не могу знать. Только настоящая дама.
7: Федя, к тебе дама.
5: А кто это?
7: Тут не знает. Ну, проводи в зал.
5: Постой, я сам посмотрю.
2: Кто это к нему? Наверное, Машка.
5: Какая Машка?
2: Цыганка Маша. Втюрилась в него. Как кошка влюблена.
5: Такая милая и как поет.
7: Прелесть. Танюша, да она. Вчера они с Петром пели.
5: Витек и счастливец этот, а?
7: Что его бабы любят, бог с ними.
2: Терпеть не могу цыганок. Никакого изящества в них нет.
5: Ну, не говори.
2: Я их всех... За одну француженку отдам.
7: Ну да ты известный эстет.
5: Пойти посмотреть, кто это. Если Маша, так приведи ее сюда, пусть споет. Нет, теперь не те цыгане. Танюша была, ах, черт возьми.
9: А я думаю, что все тоже.
5: Как тоже, когда романсы пошлые вместо песни.
9: И романсы есть хорошие.
2: А хочешь пари, что я заставлю их спеть, и ты не узнаешь, песня это или романс?
5: Коротко вечно парит.
7: Господа, это не Маша, и принять ее негде, кроме здесь. Пройдемте в бильярдную.
2: А, ну давай, пари, что зарабел.
5: Ну хорошо, хорошо, хорошо.
2: Попадешься на бутылочку.
5: Ну, ладно, ладно, вино только захвати.
0: Гости в сопровождении Афремова уходят. Из передней возвращается Протасов. За ним идет Саша.
5: Пойдем-ка сюда. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ну как это ты? Да. Да.
10: Федя, ты прости меня, если тебе неприятно, но ради Бога, выслушай меня.
5: Я слушаю тебя.
10: Федя, вернись домой.
5: Саша, милая, и на твоем месте я бы сделал то же. Постарался бы как-нибудь вернуть все к старому. Но на моем месте
11: если ты, милая, чуткая девочка, была бы, как это ни странно сказать, на моем месте, ты бы, наверное, сделала то, что я. То есть ушла бы, перестала бы мешать чужой жизни.
2: Как мешать? Да разве Лиза может жить без тебя?
11: Саша, милая, голубушка, да может. Может, еще будет гораздо счастливее, чем с
2: ней. Никогда.
11: Ну, это тебе кажется. Ну, да не в том дело. То есть не то, что не в том дело, а главное дело в том, что я не могу. Ну, знаешь, ну, вот толстая бумага. Перегибай ее так, эдак, 100 раз перегнешь, она все держится. А перегнешь ее в 101-й раз, она и разойдется. Так между мной и Лизой. Не слишком больно смотреть ей в глаза, и ей так же, поверь.
2: Нет.
11: Ну, говоришь нет, а сама знаешь, что да.
2: Нет, Федя. Я могу только по себе судить. Вот если бы я была на ее месте, и ты бы мне отвечал то, что ты сейчас отвечаешь, это было бы ужасно для меня.
11: Да. Для тебя.
2: Неужели все так и останется?
11: Должно быть.
2: Федя, вернись.
11: Спасибо тебе, милая Саша. Всегда ты останешься для меня самым дорогим воспоминанием. Но прощай, голубушка, дай мне поцеловать тебя.
2: Нет, я не прощаюсь с тобой, Федя. Я не верю. Я не хочу верить. Федя.
11: Ну так слушай же. Только слово. То, что я сейчас тебе скажу, ты... никому не скажешь. Ты даешь слово?
2: Ну, разумеется.
11: Ну, так слушай же. Правда, что я муж, отец ее ребенка, но я лишний. Постой, постой, ты только не возражай. Ты думаешь, я ревную? Нисколько. Во-первых, я не имею права, во-вторых, не имею повода. Виктор Каренин, старый друг ее, и мой тоже, и он любит ее, и она любит его.
2: Нет.
11: Любит? Как может любить только честная, нравственная женщина, которая не позволяет себе любить никого, кроме мужа? И она любит его и будет любить, когда препятствие вот это будет устранено. Я устраню его, и они будут счастливы.
2: Федя, не говори так.
11: Но ведь ты же знаешь, что это правда. Я буду рад их счастью. И лучше я ничего не могу сделать. И не вернусь, и дам им свободу. И так и скажи. И не говори, и не говори. И прощай. Прощай.
2: Федя. Я восхищаюсь перед тобой.
11: Прощай, прощай.
0: Саша тихо уходит.
11: Да. Да. Чудесно. Прекрасно. И правда. И правда.
0: Протасов не вернулся к жене. Он решает дать ей развод, чтобы она могла выйти замуж за Каренина. Но на пути Лизы и Виктора, кроме мучительной процедуры предстоящего бракоразводного процесса, стало еще одно препятствие. Мать Виктора, Анна Дмитриевна, чопорная светская дама, привычно следуя предрассудкам аристократического общества, и слышать не хочет о женитьбе своего сына на разведенной. Со свойственной ей властностью она решает во что бы то ни стало помешать этому браку. И вот на помощь вызван князь Обрезков, старый друг и советчик Анны Дмитриевны. Она ждет его в своей изящной гостиной.
4: Князь Сергей Дмитриевич.
12: Ну, разумеется.
4: J'espère que je ne force pas le conçu.
12: Вы знаете, что vous êtes toujours le bienvenu. А теперь нынче особенно. Вы получили мою записку?
4: Получил, и вот мой ответ.
12: Ах, мой друг, я начинаю совсем отчаиваться. Я никогда не встречала в нем такой настойчивости, такого упрямства, такой безжалостности, такого равнодушия ко мне. Он совсем переменился с тех пор, как эта женщина бросила мужа.
4: Но что же именно, как стоит дело?
12: Так, что во что бы то ни стало, хочет жениться.
4: Но как же муж?
12: Дает развод.
4: Вот как?
12: И он, Виктор, идет на это. И вся эта грязь, адвокаты, доказательства вины, а тусая дегутан, и это не отталкивает его. Я его не понимаю. Он своей чуткостью, робостью...
4: Любит. Ах, если человек точно любит, тогда...
12: Да. Но отчего же в наше время любовь могла быть любовью чистой, любовью дружбы, которая идет через всю жизнь? Такую любовь я понимаю, ценю.
4: Теперь новое поколение уже не может довольствоваться идеальными отношениями. Что делать? Но как же быть с ним?
12: Нет, про него не говорите. Но это какое-то колдовство. Его точно подменили. Вы знаете, я была у нее. Он так просил меня. Я поехала, не застала ее, оставила карточку. Elle m'a fait demander si je pourrais la recevoir. И вот нынче, во втором часу, стал быть сейчас, она должна быть здесь. Я обещала Виктору принять ее, но вы понимаете мое положение? Я вся не своя. И вот по старой привычке я послала за вами. Мне нужна ваша помощь.
4: Благодарствуйте.
12: Вы поймите, что это посещение ее решает все дело, судьбу Виктора. Мне надо или не согласиться, ну а как я могу?
4: Вы совсем не знаете ее?
12: Никогда не видала, но боюсь ее. Не может хорошая женщина согласиться оставить мужа и хорошего человека. Ведь он товарищ Виктора. Он бывал у нас, он был очень милый. Да какой бы он ни был, quelque soit le tort qu'il a eu vis-à-vis d'elle, нельзя бросить мужа. Надо нести свой крест. Я одно не понимаю. Как может Виктор своими убеждениями согласиться на женитьбу на разведенной? Еще недавно при мне он так горячо спорит со Спицыным, доказывая, что развод не согласен с истинным христианством. А теперь сам идет на это. Уж если она могла до такой степени его очаровать, то я боюсь ее. Впрочем, я вас позвала, чтобы слышать вас, а все только сама говорю. Как вы думаете? Скажите, ну что по-вашему? Как надо? Вы говорили с Виктором?
4: Я говорил с ним. И я думаю, что он любит ее. Привык любить так. Любовь эта взяла такую власть над ним, а он человек медленно, но твердо принимающий. Что вошло ему в сердце, то уже не выйдет. И он никого, кроме ее, любить не будет, и без нее, и с другой счастлив быть не может.
12: А как Варя Казанцева пошла бы за него? И какая девушка... И как любит.
4: Ну, это совсем не сбыточно. И я думаю, что лучше покориться и помочь ему жениться.
12: А разведенный? Чтобы он встречал мужа своей жены? Не понимаю, как вы можете спокойно говорить про это. Разве это та женщина, которой мать может желать женой своего единственного сына и такого сына?
4: Да что же делать, милый друг? Разумеется, было бы лучше, если бы он женился на девушке, которую вы любите, знаете. Но коли этого нельзя. И потом, если бы он женился на цыганке, или бог знает на ком, а Лиза Протасова очень хорошая.
8: милая женщина. Я по племяннице Нелли знаю ее. Кроткая, добрая, любящая и нравственная женщина.
12: Нравственная женщина, которая решается бросить мужа?
8: Я не узнаю вас. Вы не добры, вы жестоки. Муж ее один из тех людей, про которых говорят, что он только сам себе враг. Но он еще больше жене враг. Это слабый, совершенно падший, пьяный человек. Он промотал все свое состояние, все ее состояние. У нее ребенок. Как же вы осуждаете женщин, которая оставила такого человека? И то не она, а он оставил ее.
12: Ах, какая грязь! Какая грязь! И я должна пачкаться в ней.
8: А ваша религия?
12: Да, да, прощение, как и мы оставляем должникам нашим. Сыплю форку.
8: Ну, как же ей жить с таким человеком? Да если бы она и не любила другого, она должна была бы это сделать. Для ребенка должна. Да он сам муж, умный и добрый человек. Если он в своем уме советует ей это сделать...
1: Мама, я зашел сказать вам одно. Елизавета Андреевна сейчас приедет, и я прошу, умоляю вас только об одном. Если вы продолжаете быть несогласны на мой брак...
12: Разумеется, я продолжаю быть несогласной.
1: То прошу, умоляю вас только об одном. Не говорите о вашем несогласии. Не решайте в отрицательном смысле.
12: Я думаю, что мы не будем ни о чем таком и говорить. Я во всяком случае не начну.
1: Она тем менее. Мне только хотелось, чтобы вы узнали ее.
12: Не понимаю одно. Как ты миришь свое желание жениться на госпоже Протасовой с живым мужем с твоими религиозными убеждениями, что развод противен христианству?
1: Мама, как это жестоко с вашей стороны. Да неужели мы все так непогрешимы, что не можем расходиться в наших убеждениях, когда жизнь так сложна? Мама, за что вы так жестоки ко мне?
12: Я люблю тебя. Я хочу тебе счастья.
1: Сергей Дмитриевич,
8: разумеется, вы хотите ему счастья. Но нам с нашими сединами уже трудно понять молодежь. В особенности матери, приучившей себя к мысли о своем счастье для сына. Все женщины так.
12: Вот, вот именно, все против меня. Разумеется, ты можешь сделать это, музет мажор, но ты погубишь меня.
1: Мама, я не узнаю вас. Да ведь это хуже, чем жестокость.
8: Перестань, Виктор. Мама всегда говорит хуже, чем делает.
12: Я скажу, что думаю и чувствую, и скажу, не оскорбляя ее.
8: Это, наверное, вот и она.
1: Я уйду.
4: Елизавета Андреевна Протасов.
1: Я ухожу. Мама, пожалуйста.
12: Просите. Нет, вы останьтесь.
8: Я думаю, вам легче антет-а-тет.
12: Нет, я боюсь. Если я захочу остаться с ней тет-а-тет, я кивну вам, ça dépendra. А то мне остаться одной с ней, это свяжет меня. Я тогда сделаю вам знак.
8: Хорошо, я пойму. Я уверен, что она вам понравится, но будьте справедливы.
12: Как вы все против меня?
0: Входит Лиза.
12: Я жалела, что не застала вас, но вот вы так добры, что сами приехали.
13: Я никак не ожидала. Я так благодарна вам, что вы пожелали меня видеть.
12: Вы знакомы?
8: Как же я имел честь быть представленным. Моя племянница Нелли мне очень часто говорит о вас.
13: Да, мы дружны были очень. И теперь дружны. Я никак не ожидала, что вы пожелаете меня видеть.
12: Я хорошо знала вашего мужа. Он был дружен с Виктором и бывал у нас до своего переезда в Тамбов. Кажется, там он женился на вас.
13: Да, мы там женились.
12: А потом, когда он опять переехал в Москву, он уже не бывал у меня.
13: Да, он нигде почти не бывал.
12: И не познакомил меня с вами.
8: В последний раз мы с вами встречались на спектакле у Денисовых. Было очень мило, и вы играли.
13: Нет, да, как же помню, я играла. Анна Дмитриевна, простите меня, если вам неприятно то, что я скажу. Но я не могу, я не умею притворяться. Я приехала, потому что Виктор Михайлович сказал, потому что он... Ну, словом, потому что вы хотели меня видеть. Но лучше все сказать. Мне очень тяжело. Вы добры.
7: Я думаю, я лучше уйду.
12: Да, уйдите.
7: До свидания.
12: Послушайте, Лиза, не знаю, да и не хочу знать, как вас по отчеству.
13: Андреевна.
12: Ну, все равно, Лиза, мне вас жаль. Вы мне симпатичны, но я люблю Виктора. Я одно существо на свете люблю. Я знаю его душу, как свою. Это гордая душа. Он был горд еще 7-летним мальчиком. Горд не именем, не богатством, но горд своей чистотой, своей нравственной высотой. И он соблюдал ее. Он чист, как девушка.
13: Я знаю.
12: Он никого, женщин,

0: перенесет и никогда не скажет, но будет страдать. Его оскорбленная гордость будет страдать, и он не будет счастлив.
1: Снять сие вины на себя, всю жизнь связаны с этим, поверьте, очень тяжелы.
2: Да, я понимаю вас и разделяю. Но как же быть? Может быть, можно было бы так устроить. Впрочем, вы правы. Это ужасно, и я понимаю вас.
1: Благодарствуйте, милый князь. Я всегда знал вас за хорошего, честного человека. Ну, скажите, ну, как мне быть? Ну, что мне делать? Ну, войдите вы во все мое положение. Я не стараюсь делаться лучше, я негодяй. Но есть вещи, которые я не могу спокойно делать. Не могу спокойно лгать.
2: Я тоже не понимаю вас. Вы способный, умный человек, с такой чуткостью к добру. Как вы можете так увлекаться? Как вы можете забывать то, что сами от себя требуете? Как вы дошли до этого? Как вы погубили свою жизнь?
1: Вот уже 10 лет, как я живу своей беспутной жизнью, и в первый раз такой человек, как вы, пожалел меня. Меня жалели товарищи, кутилы, женщины, но разумный, добрый человек, как вы, спасибо вам. Как я дошел до своей гибели? Во-первых, князь, вино. Вино ведь оно не то, что вкусно. Но что бы я ни делал, я всегда чувствую, что не то, что надо, и мне стыдно. Вот я сейчас разговариваю с вами, и мне стыдно. А уж быть предводителем, сидеть в банке, это так стыдно. Так стыдно. Ну, а когда выпьешь, перестанет быть стыдно. А музыка? Не оперы и Бетховен, а цыгане. Это такая жизнь, такая энергия вливается в тебя. Ну, а тут еще милые черные глаза, улыбка. И чем это, князь, увлекательней, тем после еще стыднее.
2: Ну, а труд?
1: Пробовал. Все нехорошо, всем я недоволен. Ну, да что о себе говорить? Спасибо вам.
2: Так что же мне сказать?
1: Скажите, что я сделаю то, что они хотят. Ведь они хотят жениться, и чтобы ничто не мешало им жениться.
2: Разумеется.
1: Скажите, что сделаю. Что, наверное, сделаю.
2: Когда же?
1: Постойте. Ну, скажем, 2 недели. Довольно?
2: Так и могу сказать.
1: Можете. Прощайте, князь. Еще раз благодарю вас.
3: Протасов достает ключ, запирает за ним дверь. Задумавшись, поднимает руку, машинально прикладывает ключ к виску и вдруг, мгновенно что-то сообразив, поспешно прячет ключ в карман.
1: Хорошо. Очень хорошо. Так и надо. Так и надо. Так и надо. Надо.

0: чудесно.
1: Истекли 2 недели, а Протасов все медлил с ответом о разводе. Он нашел иной выход.

0: отдельный кабинет в трактире. Из общего зала доносятся приглушенные звуки оркестра. В дверях появляется половой со свечой в руках, пропускает впереди себя Протасова.
1: Сюда, пожалуйте. Здесь вас никто не обеспокоит. А бумагу я сейчас подам.
2: Протасов, я войду.
1: Пожалуй, войди, но я занят. Хочешь, войди.
0: В комнату входит человек в оборванном сюртуке, похожий на бродягу. Это случайный знакомый Протасова, Иван Петрович Александров.
2: Ты хочешь ответить на их требования? Я тебе скажу как. Я бы не стал так. Я всегда говорю прямо и действую решительно. Бутылку шампанского.
0: Половой выходит. Протасов вынимает из кармана револьвер, кладет на стол.
1: Подожди немного.
2: Что ж, что ты застрелиться хочешь? Можно. Можно. Я тебя понимаю. Они хотят тебя унизить. А ты им покажешь, кто ты. Себя убьешь револьвером, а их великодушием. Понимаю я тебя. Я все понимаю, потому что я гений.
1: Ну да, да, только...
0: Возвращается Половой. Он несет на подносе бутылку шампанского, бумагу и чернил. Протасов поспешно прикрывает револьвер салфеткой.
2: Откупори.
0: Половой уходит. Протасов садится к столу и начинает что-то быстро писать.
2: Давай выпьем.
1: Подожди немного.
2: За твое большое путешествие. Я ведь стою выше этого. Я не стану удерживать тебя. И жизнь, и смерть для гения безразличны. Я умираю в жизни и живу в смерти. Ты убьешь себя, чтобы они, два человека, жалели тебя. А я убью себя затем, чтобы весь мир понял, что он потерял. Я и не стану колебаться, думать. Взял раз и готово. Но еще рано. И мне писать нечего. Они сами должны понять. Ах, вы...
1: Подожди немного.
2: Жалкие люди. Копошатся. Хлопочут. И не понимают. Ничего не понимают. Я не тебе. Я так высказываю свои мысли. А что нужно для человечества? Очень мало. Ценить своих гениев. А они всегда казнили их, гнали, мучили. Нет, я не буду вашей игрушкой. Я выведу вас на чистую воду. Нет, лицемеры!
1: Уйди, пожалуйста.
2: Уйти? Ну, прощай. Я не стану удерживать тебя. Я тоже сделаю. Но еще рано. Я только хочу сказать тебе...
1: Хорошо, ты скажешь, но после. А сейчас вот что, дружок. Ты отдай, пожалуйста, вот это хозяину. И попроси у него на мое имя письмо и посылку. Пожалуйста.
2: Хорошо. Так ты меня подождешь. Я еще важное скажу тебе. Такое, чего ты не услышишь не только на этом свете, но и в будущем. По крайней мере, до тех пор, пока я не приду туда. все отдать.
1: Сколько нужно?
0: Протасов запирает дверь на ключ, машинально, как во сне, поправляет подушки на диване, ставит на место стулья, накрывает салфеткой бутылку шампанского и чернильницу, сверху на видное место кладет письмо, адресованное Лизе и Виктору. Затем он медленно берет револьвер, взводит курок, прикладывает дуло к виску, наклонившись, быстро задувает свечу.
1: Нет! Не могу! Не могу! Не могу! Кто там?
3: Я!
1: Кто я? Маша!
3: Была у тебя у Попова, у Афремова. И догадалась, что здесь.
0: Маша замечает лежащий на столе револьвер.
3: Ой, вот хорошо-то. Вот дурак. Право, дурак. Ну, неужели ты в самом деле?
1: Нет, не мог.
3: А меня-то нет разве? Безбожник. А меня не пожалел. Федор Васильевич, грех, грех за мою любовь.
1: Хотел их освободить, обещал, а лгать не могу.
3: А я-то?
1: Ну что ты? И тебя бы развязал. Разве тебе лучше со мной мучиться?
3: Стало быть, лучше. Не могу я без тебя.
1: Какая со мной жизнь? Поплакала, да и прожила бы.
3: И совсем не плакала бы. Черт с тобой, коли ты меня не жалеешь.
1: Ой. Маша.
3: Ой.
1: Дружок, ты ведь я хотел лучше сделать.
3: Себе лучше хотел.
1: Ну как же себе лучше, как бы я сам себя убил?
3: Разумеется, лучше. Да что тебе нужно? Ты скажи.
1: Да как что нужно? Много нужно.
3: Ну что? Что?
1: Нужно сдержать, во-первых, свои обещания. Это первое, это главное, и этого довольно. Потому что лгать, делать все эти гадости, которые нужны для развода, я не могу.
3: Положим, что гадко. Я сама понимаю.
1: Потом нужно их освободить. Жену, его. Они же хорошие люди. Что им мучиться? Это два.
3: Ну уж хорошего в ней мало, коли она бросила тебя.
1: Да не она бросила, а я бросил.
3: Ну хорошо. Хорошо все. Ты, она ангел. Еще что ж?
1: А еще то, что ты хорошая, милая девочка. Я люблю тебя, и, коль останусь жить, то погублю тебя.
3: Это уж не твое дело. Сама я про себя знаю, где погибну.
1: Ну, а главное, ну что моя жизнь? Разве я не понимаю, что я пропащий, не гожусь никуда, всем и себе в тягость? Так говорил твой отец, негодящий я.
3: Вот вздор! Я от тебя не отлеплюсь. Прилепилась я, да и все. А что ты плохо живешь, пьешь да кутишь, а ты живой человек. Брось, брось и все.
1: Легко сказать.
3: И сделай так.
1: Да вот смотрю на тебя, так кажется, все сделаю.
3: И сделаешь, все сделаешь. Это что же? Ты им писал. Что же писал?
1: Что писал? Теперь это не нужно.
3: Писал, что убил себя. Да? Не писал про пистолет. Писал, что убил.
1: Дашь ты меня не будет.
3: Давай, давай, давай. Читал? Что делать?
1: Читал, кажется.
3: Скучный это роман. Ну, очень, очень хорошо. Он этот, как его, Рахманов, встал, да и сделал вид, что он утопился. И ты вот не умеешь плавать?
1: Нет.
3: Ну вот, давай сюда свое платье, все, и бумажник.
1: Да как же?
3: Стой, стой, поедем домой, там переоденешься.
1: Да ведь это же обман!
3: Ну, прекрасно! Пошел купаться, платье осталось на берегу, в кармане бумажник, и это письмо.
1: Ну, а потом?
3: А потом? Потом уедем и будем жить во славу.
0: Входит Иван Петрович. Недоуменно смотрит на Протасову и Машу.
2: Вот цена! А револьвер я возьму себе.
3: Бери, бери! А мы едем!
0: В тот же вечер Лиза и Виктор с нетерпением ожидали возвращения секретаря Каренина, посланного к Протасову с текстом прошения о разводе. В гостиную входит Лиза в белом платье, умиротворенная, спокойная. Следом за ней идет Каренин.
4: Он так определенно обещал, что я уверен, что он исполнит обещание.
5: Мне совестно, но я должна сказать, что то, что я узнала про эту цыганку, совсем освободило меня. Не думаю, чтобы это была ревность. Нет, это не ревность, а, знаешь, освобождение. Ну, как вам сказать?
4: Опять вам?
5: Тебе. Не мешайте. Не мешай мне сказать то, что я чувствую. Ведь главное, что мучило меня, это то, что я все время чувствовала, что люблю двух. А это значит, что я безнравственная женщина.
4: Ты безнравственная женщина.
5: Но вот с тех пор, как я узнала, что у него есть другая женщина, что я, стала быть, не нужна ему, я освободилась и почувствовала, что я могу, не солгав, сказать, что я люблю вас, тебя. И на душе у меня теперь ясно. Меня мучает только мое положение. Этот развод, это так все мучительно, это ожидание.
4: Сейчас, сейчас решится. Кроме того, что он обещал. Я просил секретаря съездить к нему с прошением и не уезжать, пока он не подпишет. Если бы я не знал его так, как знаю, я подумал бы, что он нарочно делает это.
5: Он? Нет. Это все та же его и слабость, и честность. Не хочет говорить неправду. Напрасно ты послал ему деньги.
4: Ну так нельзя же. Ведь это могло бы быть причиной остановки.
5: Ах, нет, деньги — это что-то нехорошее. Ну,
4: ему-то уж можно было бы быть менее понятию.
5: Какие мы делаемся эгоисты.
4: Да, каюсь. Ты сама виновата. После этого ожидания, этой безнадежности, я теперь так счастлив. А счастье делает эгоистом. Ты виновата.
5: А ты думаешь, ты один? Я тоже. Я чувствую, что вся полна. Купаюсь в счастье. Все. И Мика поправился. И твоя мать меня любит. И ты. А главное, я. Я люблю.
4: Да. Без раскаяния, без возврата.
5: С того дня все вдруг переменилось во мне.
4: И не может вернуться.
5: Никогда. Я одного только желаю, чтобы в тебе было так же все совсем кончено, как во мне.
4: Какие мы несчастные люди.
5: А что?
4: Когда ты вышла замуж, и, вернувшись из-за границы, я узнал это и почувствовал, что потерял тебя. Я был несчастлив. И мне было радостно узнать, что ты помнила меня. Мне этого было довольно. Потом, когда установились наши дружеские отношения, я чувствовал, что ты ласкова ко мне, и что есть в нашей дружбе маленькая искра чего-то большего, чем дружба, я был уже почти счастлив. Меня только мучил страх, что я нечестен относительно Феди. Но, впрочем, у меня всегда было такое твердое сознание невозможности других отношений, кроме самой чистой дружбы к жене моего друга, да и тебя я знал. Так что это не мучило меня, и я был доволен. Потом, когда Федя стал мучить тебя, и я чувствовал, что я поддержка тебе, и что ты боишься моей дружбы, я был уже совсем счастлив, и у меня начиналась какая-то неопределенная надежда. Потом, когда он уже стал невозможен, ты решил оставить его, и я в первый раз сказал тебе все, и ты не сказала нет, но в слезах ушла от меня, я был уже вполне счастлив. И если бы меня спросили, чего я еще хочу, я бы сказал ничего. Но потом явилась возможность соединить с тобою жизнь. Маман полюбила тебя. Возможность эта стала осуществляться. Ты сказала мне, что любила и любишь меня. Потом сказала мне, как теперь, что его нет для тебя. Что ты любишь меня одного. Но чего бы казалось мне желать? Но нет, теперь я мучусь прошедшим. Хочется, чтобы не было этого прошедшего. Чтобы не было того, что напоминает о нем.
5: Виктор.
4: Лиза, ты прости меня. Все, что я говорю потому, что я не хочу, чтобы во мне была мысль о тебе и от тебя скрытая. Все, что я сказал нарочно. Затем, чтобы показать тебе, как я дурен и как идти дальше некуда. Что я должен бороться с собой и побороть себя. И я поборол. Я люблю его.
5: Так и нужно. Я сделала все, что могла. Нет, не я. В моем сердце случилось все, чего ты только мог желать. Из него исчезло все, кроме тебя.
4: Все.
5: Все. Я бы не стала говорить.
6: Господин Вознесенский.
4: Это он от Феди с ответом.
5: Зовите сюда.
4: Вот и ответ.
5: Неужели все решится, Виктор?
4: Ну, что?
7: Их нет.
4: Как нет? И не подписал прошение?
7: Прошение не подписано, а оставлено письмо вам и Елизавете Андреевне. Я приехал на квартиру. Мне сказали, что в ресторане. Я пошел. Тогда Федор Васильевич сказал мне, чтобы я пришел через час и что найду ответ. Я пришел, и вот.
4: Неужели опять откладывание, отговорки? Нет, это прямо нехорошо. Как он упал?
5: Да ты прочти, что.
7: Я не нужен вам?
4: Нет. Благодарю, прощайте.
5: Что? Что?
4: Это ужасно.
5: Читай. Читай.
4: Лиза и Виктор, обращаюсь к вам обоим. Не буду лгать, называя вас милыми или дорогими. Не могу совладать с чувством горечи и упрека. Упрека себе, но все-таки мучительного, когда думаю о вас, о вашей любви, о вашем счастье. Все знаю. Знаю, что несмотря на то, что я муж, я рядом случайности помешал вам. C'est moi qui suis l'intrus, но все-таки не могу удержаться от чувства горечи и холодности к вам. Теоретически люблю вас обоих, особенно Лизу, Лизоньку, но в действительности больше, чем холоден. Знаю, что я не прав и не могу измениться.
5: Как это он?
8: Но к делу. Это самое раздваивающее меня чувство и заставляет меня иначе, чем как вы хотели, исполнить ваше желание. Лгать, играть гнусную комедию, давая взятки в консисторию, и вся эта гадость невыносимо противна мне. Как я не гадок, но гадок в другом роде. А в этой гадости не могу принять участие, просто не могу. Другой выход, к которому я прихожу, самый простой. Вам надо жениться, чтобы быть счастливыми. Я мешаю этому, следовательно, я должен уничтожиться.
5: Виктор!
8: Должен уничтожиться. Я и уничтожаюсь. Когда вы получите это письмо, меня не будет. Постскриптум. Очень жаль, что вы прислали мне деньги на ведение дела развода. Это неприятно и не похоже на вас. Но что же делать? Я столько раз ошибался, можно и вам раз ошибиться. Деньги возвращаются. Мой исход короче, дешевле и вернее. Об одном прошу, не сердитесь на меня и добром поминайте меня. А еще тут есть часовщик Евгеньев. Не можете ли вы помочь ему и устроить его? Он слабый, но хороший. Прощайте, Федя.
5: Он убил себя. Да-да.
9: Верните господина Вознесенского.
5: Я знала. Федя. Милый Федя.
8: Лиза.
5: Неправда. Неправда, что я не любила. Не люблю его. Люблю. Люблю его одного. И его я погубила. Оставь меня.
0: Входит Вознесенский.
4: Где же Федор Васильевич? Что вам сказали?
7: Сказали, что они вышли еще поутру, оставили вот это письмо и больше не возвращались.
4: Это надо узнать.
8: Лиза, я оставляю тебя.
5: Прости меня, я тоже не могу лгать теперь. Оставь меня. Иди, узнавай.
0: Прошло 2 года. Лиза и Каренин давно уже женаты и счастливы. А Протасов все так же безнадежно пытается заглушить вином тоску. Посидевший, оборванный, сидит он глубокой ночью в грязном трактире.

0: Рядом с Протасовым его новый приятель, восторженный, ласковый художник Петушков. Понимая своей чуткой душой незаурядность натуры Протасова, он внимательно слушает его рассказ.
1: Я понимаю, понимаю. Вот это настоящая любовь. Ну и что же?
2: Да знаете, если бы эти чувства проявились у девушки нашего круга, чтобы она пожертвовала всем для любимого человека. А тут цыганка, вся воспитанная на корысти, и это чистая, самоотверженная любовь. Отдает все, а сама ничего не требует. Особенно этот контраст.
1: Да, у нас в живописи это вальёр называется. Только тогда можно сделать вполне ярко-красный, когда кругом зеленый. Ну да не в том дело, я понимаю, понимаю.
2: Да это, кажется, один добрый поступок у меня за душой-то, что я не воспользовался ее любовью. А вы знаете от чего?
1: Жалость?
2: Ох, нет, у меня к ней жалости не было. У меня перед ней всегда был восторг. И когда она пела, ах, как она пела! Да и теперь, пожалуй, поет. И всегда я на нее смотрел снизу вверх. И не погубил я ее, потому что просто любил, истинно любил. И теперь это хорошее, хорошее воспоминание.
1: Вот понимаю, понимаю. Идеально, идеально.
2: Я вам что скажу. Были у меня увлечения. И один раз я был влюблен. Такая была дама красивая. Я был влюблен скверно, по-собачьи. И она мне дала рандеву. И я пропустил его, потому что счел, что подло перед мужем. И до сих пор удивительно. Когда вспоминаю, то хочу радоваться и хвалить себя за то, что поступил честно, а раскаиваюсь, как в грехе. А тут с Машей напротив. Всегда радуюсь. Радуюсь, что ничем не осквернил это свое чувство. Могу падать еще, весь упасть, все себя продам, весь во вшах буду, в коросте. А этот бриллиант, не бриллиант, а луч солнца. Да, он во мне, со мной.
1: Понимаю, понимаю. Ну, а где же она теперь?
2: Не знаю. И не хотел бы знать. Это все было из другой жизни. И не хочу мешать с этой.
0: Из соседней комнаты выбегает растрепанная женщина. Ее преследует несколько пьяных гуляк. По вызову хозяина является городовой, хватает женщину за косы и уводит из трактира. Молча наблюдает эту сцену Протасов и Петушков.
1: Да, ваша жизнь удивительная.
2: Нет, самая простая. Ведь всем нам в нашем кругу, в том, в котором я родился, три выбора, только три. Служить, наживать деньги, увеличивать ту пакость, в которой живешь. Это мне было противно. Может быть, не умел, но главное, было противно. Второй, разрушать эту пакость. Для этого надо быть героем. А я не герой. Или третье, забыться, пить, гулять, петь. Это самое я и делал. И вот напелся.
1: Ну, а семейная жизнь? Я был бы счастлив, если бы у меня была жена. Ведь меня жена погубила.
2: Семейная жизнь. Да. Моя жена идеальная женщина была. Она и теперь жива. Но что тебе сказать? Не было изюминки. Знаешь, Квась, изюминка, не было игры в нашей жизни, а мне нужно было забываться. А без игры не забудешься. А потом я стал делать гадости. А ведь ты знаешь, мы любим людей за то добро, которое мы им сделали, и не любим за то зло, которое мы им делали. А я ей наделал зла. Она как будто любила меня.
1: Почему вы говорите «как будто»?
2: Да от того говорю, что не было в ней того, чтоб она мне в душу влезла, как Маша. Ну, да не про то. Она беременная, кормящая, а я пропаду и вернусь пьяный. Разумеется, за это самое все меньше и меньше любил ее. Да, да, вот сейчас пришло в голову. Оттого-то я люблю Машу, что я ей добро сделал, а не зло. Оттого люблю. А ту мучил за то, не то, что не люблю, да нет, просто не люблю. Ревновал, да, но и то прошло.
0: Настежь открывается дверь трактира, и входит Артемьев, подозрительная личность с испитым лицом в поношенной военной одежде. Его встречают как постоянного гостя. По знаку хозяина заиграла гармоника. Половой подносит ему водку, закуску. Выпив рюмку водки, Артемьев подходит к Протасову.
3: Приятного аппетита! Познакомились с артистом-художником?
2: Да, мы знакомы.
3: Что ж, портрет кончил?
1: Нет, расстроилась.
3: Я не мешаю вам?
1: Федор Васильевич рассказывал про свою жизнь.
3: Тайны. Так я не мешаю, продолжайте. Я-то уж в вас не нуждаюсь, свиньи.
0: Артемьев с оскорбленным видом усаживается за соседний стол.
2: Не люблю этого господина.
1: Обиделся?
2: Ну, бог с ним. Не могу. Как такой человек, у меня слова не идут. Вот с мамой мне легко, приятно. Так что я говорил?
1: Говорили, что ревновали. Ну а как же вы разошлись с вашей женой?
2: А это удивительная история. Жена моя замужем.
1: Это как же? Развод?
2: Нет. Она после меня стала вдовой.
1: Это как же?
2: А также вдовой. Меня ведь нет.
1: Как? Нет.
2: Нет. Я труп.
0: Артемьев внимательно прислушивается к рассказу Протасова.
2: Да. Видите ли, вам я могу сказать. Да это давно. И фамилию мою настоящую вы не знаете. Дело было так. Когда я уже совсем измучил жену, прокутил все, что мог, и стал невыносим, явился покровитель ей. Не думайте что-нибудь грязное, нехорошее. Нет, мой же приятель хороший, хороший человек. Только во всем прямая противоположность мне. А так как у меня гораздо больше дурного, чем хорошего, то это был и есть хороший, очень хороший человек. Честный, твердый, воздержанный и просто добродетельный. Он знал жену с детства, любил ее, и потом, когда она вышла за меня, примирился со своей участью. Но потом, когда я стал гадок, стал мучить ее, он стал чаще бывать у нас. Я сам желал этого, и они полюбили друг друга. А я к этому времени совсем свихнулся и сам бросил жену. А тут еще Маша. Я сам предложил им жениться. Они не хотели. Но я делался невозможнее и невозможнее. И кончилось тем, что...
1: Но как всегда.
2: Нет, я уверен и знаю, что они оставались чисты. Он, религиозный человек, считал грехом брак без благословения. Ну, стали требовать развод, чтобы я согласился. Надо было взять на себя вину. Надо было всю эту ложь. И я не мог. Вы поверьте, мне легче было покончить с собой, чем лгать. Я уж хотел покончить, а тут добрый человек говорит, зачем? И все устроили. Прощальное письмо я им послал, а на другой день на берегу нашли мою одежду, бумажник, письма. Плавать я не умею.
1: Ну а как же тело-то? Не нашли же?
2: Нашли! Представьте, через неделю нашли тело какое-то. Позвали жену смотреть. Разложившееся тело. Она взглянула. Он так и остался. Меня похоронили. Они женились. Живут здесь и благоденствуют. А я, вот он, и живу, и пью. Вчера ходил мимо их дома. Свет в окнах, тень чья-то прошла по сторе. Иногда скверно, иногда ничего. Скверно, когда денег нет.
0: Сильно охмелев, Протасов роняет голову на руки. К столу подходит Артемьев, отталкивает Петушкова.
3: Ну уж простите, слышал вашу историю. История очень хорошая и, главное, полезное. Вы говорите, скверно, когда денег нет. Это нет сквернее. А вам в вашем положении надо всегда иметь деньги. Ведь вы труп. Хорошо.
2: Позвольте, я не вам рассказывал и не желаю ваших советов.
3: А я желаю их вам подать. Вы труп. А если оживете, то что они-то? Ваша супруга с господином, которые благоденствуют. Они двоеженцы. И в лучшем случае проследуют в не столь отдаленные. Так зачем же вам без денег быть?
2: Прошу вас оставить меня.
3: Просто пишите письмо. Хотите, я напишу. Только дайте адрес, вы меня поблагодарите.
2: Да убирайтесь вы. Я вам ничего не говорил.
3: Нет, говорили. Вот он, свидетель. Половой слышал, что вы говорили, что труп.
4: А мы ничего не знаем.

0: со станции.
1: Кто едет?
0: Папа едет.
1: Папа приехал.
0: Как он любит. Comme il l'aime tout à fait comme son père.
2: Tant mieux. Se souvient-il de son père véritable?
0: А я не говорила ему. Думаю, зачем его путать? А потом думаю, что надо сказать ему. Вы как думаете, мама?
2: Я думаю, Лиза, что это дело чувства. И если ты отдашься своему чувству, то твое сердце подскажет тебе, что и когда надо сказать. Как удивительно умиротворяет смерть. Я помню, было время, когда он, Федя, был мне неприятен. А теперь я вспоминаю его только милым юношей, другом Виктора. И тем страстным человеком, который, хотя и незаконно, не религиозно, но пожертвовал собой для тех, кого любил. On aura beau dire, l'action est belle. Надеюсь, Виктор не забудет привезти мне шерсти. Сейчас вся выйдет.
0: Вот он и едет. Кто-то с ним. Дама в шляпе. Мама! Я ее 100 лет не видала! Лиза! Виктор меня встретил и увез.
3: И прекрасно сделал.
0: Да, разумеется. Думаю, когда еще увижу, и опять отложу. Вот и приехала. Если не прогоните до вечернего поезда.
4: А я как счастлив. Поздравьте меня. 2 дня дома. Завтра все без меня сделают.
0: Прекрасно. 2 дня. Давно уже не бывало. Съездим в пустынь, да?
2: Мика, как похож. Какой молодец. Только бы не все наследовал сердце отцовское.
3: Но не слабость.
0: Все, все. Виктор согласен со мной. Если б только с молоду он был направлен.
3: Ну, я этого ничего не понимаю. Я только не могу подумать о нем без слез.
0: Мы тоже. Он так вырос в нашей памяти.
3: Да, я думаю.
0: Как казалось неразрешимо одно время, и как вдруг все разрешилось.
5: Ну что же, Виктор, привез ты мне шерсть?
4: Привез, мама, привез. Вот шерсть, вот эту колонну, и вот письма, и вот конверт казенный. На твое имя, Лиза.
6: Каренин передает жене пакет.
4: Но, Санна Павловна, если вам угодно помыться, я вас проведу. Мне и самому нужно почиститься, а то ведь сейчас обедать. Лиза, ведь в нижнюю угловую, Анна Павловна. Что с тобой? Лиза, что там?
0: Он жив! Боже мой! Когда же он освободит меня? Виктор, что это?
4: Это ужасно.
3: Да что же, скажи.
4: Это ужасно. Он жив. И она двоемужница. И я преступник. Это бумага от судебного следователя, который требует к себе Лизу.
3: Какой ужасный человек. Зачем он это сделал?
4: Все ложь, ложь.
0: О, как я ненавижу его. Я не знаю, что говорю, я не знаю.
4: Лиза!
0: Не
4: знаю, Лиза! Лиза! Лиза!
3: Как же он остался жив?
5: Знаю только одно, что как только Виктор прикоснулся к этому миру грязи, они затянут его. Вот и затянули. Все обман, все ложь.
6: И вот пришла в движение судебная машина Российской империи. Неотвратимо и равнодушно затягивает она Протасова, Лизу, Каренина. Камера судебного следователя. Бездушный чиновник призван разобраться в сложной семейной драме Протасова. Прежде чем приступить к допросу, следователь занимается другим весьма важным делом. Перешептываясь со своим приятелем-офицером Мельниковым, он со смехом перечитывает письмо от какой-то женщины.

0: никогда этого не говорил. Она выдумала, а потом меня упрекает.
1: Она не упрекает, она огорчается.
0: Ну хорошо, я приду обедать. Да, а теперь дело очень интересное.
2: Следователь обращается к письмоводителю.
0: Простите.
3: Обоих?
0: Нет, одну госпожу Каренину. Или правильнее, по первому мужу, Протасову.
1: Каренина?
0: Да, грязное дело. Положим, я еще только начинаю расследование, но нехорошо. Ну, прощай.
1: Прощай.
2: Мельников уходит. Следователь, застегнув мундир на все пуговицы, принимает официальный вид. Письмоводитель вводит Лизу. Она вся в черном, под густой вуалью.
0: Прошу покорно. Поверьте, что очень сожалею о необходимости делать вам вопросы, но мы поставлены в необходимость. Пожалуйста, успокойтесь и знайте, что вы можете не отвечать на вопросы. Хотя мое мнение, что вам, да и для всех лучше правда. Всегда лучше и даже практичнее.
4: Мне нечего скрывать.
0: Так вот, ваше имя, звание, исповедание, это я все записал, так?
4: Да.
0: Вы обвиняетесь в том, что вы, зная о том, что ваш муж жив, вышли замуж за другого.
4: Я не знала.
0: И еще в том, что уговорили своего мужа, подкупив его деньгами, совершить обман подобие самоубийства. Это... с тем, чтобы освободиться от него.
4: Это все неправда.
0: Так вот, позвольте несколько вопросов. Переслали вы ему в июле прошлого года деньги, 1200 рублей.
4: Эти деньги были его деньги. Они были выручены за его вещи. И в то время, как я рассталась с ним и ждала от него развода, я и послала их ему.
0: Так-с, очень хорошо. Эти деньги были посланы 17 июля, то есть за 2 дня до его исчезновения.
4: Да, 17 июля. Я не помню.
0: А почему прекращены были ходатайства в консисторию в то же время и была отказана адвокату?
4: Я не знаю.
0: А когда полиция пригласила вас свидетельствовать труп, каким образом признали вы в нем своего супруга?
4: Я так взволнована была тогда, что не смотрела на тело. И я так была уверена, что это он, что когда меня спросили, я ответила, кажется, что он.
0: Да, вы не рассмотрели от весьма понятного волнения. Хорошо-с. Ну-с. А почему, позвольте узнать, от вас ежемесячно была посылка денег в Саратов, в тот самый город, в котором проживал ваш первый муж?
4: Эти деньги посылал мой муж, и я не могу сказать о их назначении, так как это не моя тайна. Но они не посылались Федору Васильевичу. Мы оба твердо были убеждены, что его нет. Это я могу вам верно сказать.
0: Очень хорошо. Одно позвольте вам заметить, милостивая государыня. Мы слуги закона. Но это не мешает нам быть людьми. Поверьте, я понимаю вполне ваше положение и принимаю участие в нем. Вы были связаны с человеком, который тратил имущество, делал неверности, но одним словом делал несчастье вам.
4: Я любила его.
0: Да, но все-таки вам естественно желание освободиться. И вы избрали этот более простой путь, не подумав о том, что это приведет вас к тому, что считается преступлением, двоебрачью. Это понятно и мне, и присяжные поймут это. И потому бы я советовал вам открыть все.
4: Мне нечего открывать. Я никогда не лгала. Я не нужна больше.
0: Я бы попросил вас побыть еще здесь. Я не буду больше беспокоить вас вопросами. Только извольте прочесть и подписать. Вот допрос. Так ли выражены ваши ответы? Прошу покорно сюда.
3: Попросите господина Каренина.
2: Спокойно, со знанием собственного достоинства, входит Каренин. Останавливается у стола.
0: Прошу покорно.
5: Благодарю. Что вам угодно?
0: Я обязан снять допрос.
5: В качестве чего?
0: Я в качестве судебного следователя. С вас же я должен снять допрос в качестве обвиняемого.
5: Вот как? В чем же?
0: В женитьбе на замужней женщине. Впрочем, позвольте сделать вопросы по порядку. Присядьте.
5: Благодарю.
2: Не обращая внимания на слова следователя, Каренин продолжает демонстративно стоять.
0: Ваше имя?
5: Виктор Каренин.
0: Звание?
5: Камергер, действительный статский советник.
0: Возраст?
5: 38 лет.
0: Вера?
5: Православный. Под судом и следствием не бывал. Ну-с!
0: Было ли вам известно, что Федор Васильевич Протасов жив, когда вы вступали в брак с его женой?
5: Не было известно. Мы оба были убеждены, что он утонул.
0: Куда вы посылали ежемесячно деньги в Саратов после ложного известия о смерти Протасова?
5: Я не желаю отвечать на этот вопрос.
0: Очень хорошо. С какой целью были посланы вами деньги 1200 рублей господину Протасову перед самой симуляцией его смерти 17 июля?
5: Деньги эти были переданы мне моей женой.
0: Госпожой Протасовой?
5: Моей женой. Для отправки ее мужу. Деньги эти она считала его собственностью и, разорвав связи с ним, считала несправедливым удержать эти деньги.
0: Так. Теперь еще один вопрос. Почему вы прекратили ходатайство о разводе?
5: Потому что Федор Васильевич взял на себя это ходатайство и писал мне об этом.
0: Есть у вас это письмо?
5: Письмо затеряно.
0: Как странно, что затеряно и отсутствует все то, что могло бы убедить правосудие в справедливости ваших показаний.
5: Нужно вам еще что-нибудь?
0: Мне ничего не нужно, кроме исполнения моего долга. А вам нужно оправдаться. Я сейчас советовал госпоже Протасовой и тоже посоветовал бы вам не скрывать того, что всем очевидно, а рассказать все, как было дело. Тем более, что господин Протасов в таком положении, что он уже показал все, как было, и, вероятно, и на суде все так же покажет. Я бы советовал вам...
5: Я просил бы вас оставаться в рамках исполнения ваших обязанностей. А советы ваши оставить. Можем мы уйти?
0: Я очень сожалею, что должен задержать вас. О, нет, не в том смысле, чтобы арестовать вас. Хотя это и было бы удобнее для расследования истины, я не прибегну к этой мере. Я бы только желал при вас сделать допрос Протасову и дать вам с ним очную ставку, при которой вам удобнее будет уличить его в неправде. Прошу присесть.
3: Позовите господина Протасова.
2: Каренин направляется к Лизе и садится возле нее. В сопровождение письмоводителя входит Протасов. Его нельзя узнать. Он совсем седой, небритый, оборванный. Не спеша идет он к столу следователя. Заметив Лизу и Виктора, он вздрагивает, останавливается, затем медленно опускается на колени.
6: Лиза! Елизавета Андреевна! Виктор, я не виноват. Я хотел сделать лучше. А если виноват, простите. Простите.
3: Прошу вас отвечать на вопросы.
6: Спрашивайте.
3: Ваше имя?
6: Ведь вы же знаете.
3: Я прошу вас отвечать.
6: Ну, Федор Протасов.
3: Ваше звание, года, вера.
6: Как вам несовестно спрашивать эти глупости? Спрашивайте, что нужно, а не пустяки.
0: Я прошу вас быть осторожнее в ваших выражениях.
3: и отвечать на мои вопросы.
6: Ну, коли не совестно, извольте. Звание кандидат, года 40, веры православной. Ну, дальше.
3: Было ли известно господину Каренину и вашей жене, что вы живы, когда вы оставили свою одежду на берегу реки и сами скрылись?
6: Наверное, нет. Я хотел точно покончить с собой. Но потом... Ну, да это не нужно и рассказывать. Дело в том, что они ничего не знали.
3: Как же вы полицейскому чиновнику показывали по-другому?
6: Какому полицейскому чиновнику? Ах, это когда он ко мне пришел, жену в дом. Ну, я был пьян, врал ему, что и не помню. Теперь я не пьян и говорю всю правду. Они ничего не знали. Они верили, что меня нет. И я рад был этому. Это все так бы осталось, если бы не негодяй Артемьев. А если кто виноват, то я один.
3: Я понимаю, что вы хотите быть великодушны, но закон требует истины. Почему вам посланы были деньги? Вы получали через Симонова присылаемые вам в Саратов деньги? Почему вы не отвечаете? В протоколе будет записано, что на эти вопросы обвиняемый не отвечал, и это очень может повредить и вам, и им. Так как же?
6: Ах, господин следователь, ну как вам не стыдно? Ну что вы лезете в чужую жизнь? Рады, что имеете власть, и чтоб показать ее мучаете не физически, а нравственно людей, которые в тысячу раз лучше вас.
3: Я прошу вас.
6: Нечего меня просить. Я все равно скажу все, что я думаю. А вы пишите. По крайней мере, в первый раз в протоколе будут разумные человеческие речи. Живут три человека. Я, он, она. Между ними сложные отношения, борьба добра со злом. Такая духовная борьба, о которой вы понятия-то не имеете. Борьба эта кончается известным положением, которое все развязывает. Все успокоены. Они счастливы, любят память обо мне. Я в своем падении счастлив тем, что я сделал то, что должно. Что я негодный, никому не нужный ушел из жизни, чтоб не мешать тем, кто полон жизни. И хороши, и все мы живем. Вдруг является негодяй, шантажист, который требует от меня участия в шантаже. Я прогоняю его, он идет к вам, к борцу за правосудие, к охранителю нравственности. И вы, получая 20-го числа по 2-гривенному за пакость, надеваете мундир и с легким духом куражитесь над ними, над людьми, которых вы мизинца-то не стоите, которые вас к себе в переднюю-то не пустят. Но вы добрались и рады.
3: Я вас выведу.
6: Не боюсь я никого, потому что я труп. И со мной вы ничего не сделаете. Нет того положения, которое было бы хуже моего. Ну и ведите.
2: Мы можем уйти?
3: сейчас подписать протокол.
6: И как бы и смешны вы были, если б не были так гадки.
3: Я арестую вас.
6: Так простите. Простите.
2: Каренин подходит к Протасову, подает ему руку и от всего сердца крепко пожимает ее.
6: Так, видно, должно было быть.
2: Лиза идет к дверям и, проходя мимо Феди, низко кланяется ему. Настал день, когда дело Протасовых слушается в суде. Громкий процесс привлек много любопытных. Судебный зал полон. На площадке широкой лестницы у входа стоит судейский курьер. Он только что пропустил в зал репортера бульварной газеты, но решительно загородил дорогу оборванному Ивану Петровичу Александрову.
7: Куда? Нельзя. Лишь лезет. Отчего нельзя? Закон гласит, заседание публичны. А вот нельзя, да и все. Не велено. Невежа! Не знаешь, с кем говоришь.
2: Из зала выходит молодой щеголеватый адвокат.
8: Что вы по делу?
7: Нет, я публика. А вот невежда Цербер не пускает.
8: Так ведь здесь не для публики.
7: Знаю, но меня-то можно пустить?
8: Погодите, перерыв будет сейчас.
2: Входит князь Обрезков. Адвокат почтительно кланяется ему.
9: Позвольте узнать, в каком положении дело?
8: Речи адвокатов. Петрушин говорит.
9: Что же подсудимые, как несут свое положение?
8: С большим достоинством. Особенно Каренин и Елизавета Андреевна. Не их судят, а они судят общество. Это чувствуется. На эту тему и ловит Петрушин.
9: Ну, а Протасов?
8: Ужасно взволнован как-то. Весь трясется. Но это понятно по его жизни. Как-то особенно раздражен. Перебивал несколько раз и прокурора, и адвокатов. В каком-то особенном возбуждении.
9: Какой же результат вы полагаете?
8: Трудно сказать. Во всяком случае, предумышленности не признаются. Но все-таки... Да. Вы хотите пройти...
9: Да, хотел бы.
8: Вы князь Обрезков?
9: Я.
8: Пропустите. Тут сейчас налево стул свободный.
2: Курьер провожает князя в зал. Александров возмущенно наблюдает эту сцену.
7: Аристократы! Я аристократ духа, а это выше.
8: Ну уж извините.
2: Адвокат удаляется. Робко, нерешительно входит Петушков.
10: А, здравствуй, Иван Петрович. Что дело?
7: Да еще речи адвокатов. Да вот, не пускают. А вы не шумите тут. Тут не кабак.
2: Александров и Петушков отходят в сторону. Открывается дверь зала. Шумной толпой, обмениваясь впечатлениями, на лестнице выходит публика, нарядные дамы, чиновники, военные. Внезапно говор умолкает. Проходит Лиза под руку с Карениным. Их провожает любопытными взглядами.
11: Прекрасно. Прямо до слез довел.
6: Лучше всякого романа. Только непонятно, как она могла так любить его. Ужасная фигура.
11: Тише, тише. Вот он. Видите, как он взволнован.
2: Выходит Протасов, удрученный, подавленный. Видит Петушкова и Александрова, обращается к ним.
6: Глупо, пошло, скучно, скучно, бессмысленно. Принес?
7: Вот он.
2: Александров передает Протасову револьвер. Федя прячет его в карман. Из зала выходит известный адвокат Петрушин. Заметив Протасова, подходит к нему.
7: Ну, батюшка, дела наши хороши. Только уж вы в последней речи не напортите мне.
6: Да я не буду говорить. Что им говорить? Я не буду.
7: Нет, сказать надо. Да вы не тревожьтесь. Теперь все дело в шляпе. Вы только скажите то, что вы мне говорили, что если вас и осудят, так только за то, что вы не совершили самоубийство, то есть того, что считается преступлением по закону и гражданскому, и церковному.
6: Я ничего не скажу.
7: Отчего?
6: Не хочу и не скажу. Вы только мне скажите, в худшем случае, что может быть?
7: Я уже вам говорил, в худшем случае ссылка в Сибирь.
6: То есть кого ссылка?
7: И вас, и вашей жены.
6: А в лучшем?
7: Церковное покаяние, разумеется, расторжение второго брака.
6: То есть они опять меня свяжут с ней? То есть ее со мной?
7: Да уж это как должно быть. Да вы не волнуйтесь. И, пожалуйста, скажите, как я вам говорю. И только главное, ничего лишнего. Ну, впрочем, я устал. Пойду посижу. И вы отдохните пока. Главное, не робеть.
6: И другого не может быть решения.
7: Никакого другого.
2: Петрушин уходит. Протасов идет навстречу толпе, заполнившей коридор. Вдруг останавливается. Федя падает.
6: Ничего. Кажется, хорошо. Лизу.
4: Что ты сделал, Федя? Зачем?
6: Прости меня, что не мог иначе распутать тебя. Не для тебя. Мне это к лучше. Я уже давно готов.
4: Ты будешь жив.
6: Я без доктора знаю. Виктор, прощай.
4: Федя!
6: Маша! Опоздала. Как хорошо!

0: В начале августа 1945 года летчика-испытателя первого класса Алексея Николаевича Гринчика вызвали в наркомат авиационной промышленности. Он отправился туда с утра, надел новый коричневый костюм, в котором был, он знал это, особенно широкоплечь, надел белую ослепительную рубашку, с вечера приготовленную женой. Она любила, чтобы муж был наряден. Он сделал вид, что соглашается на весь этот парад, лишь уступая ей. Вызов в наркомат жену не встревожил. С тех пор, как Гринчик стал заместителем начальника летной части, ему часто приходилось туда ездить. О том, что на сей раз его вызывали не просто в наркомат, а к наркому, он ей не сказал.
1: Мы пригласили вас за тем, чтобы предложить большую и очень ответственную работу. Речь идет, Алексей Николаевич, о том, чтобы вы провели испытание нового истребителя, реактивного.
2: Благодарю за доверие и честь. К работе могу приступить хоть завтра.
1: Я вижу, мы отлично поняли друг друга, агитировать вас не требуется. И все же я хочу полной ясности. Задание необычное, таких истребителей еще не было. А первым пойдете вы. Инженеров рядом с вами в полете не будет. Вас потому и выбрали, что вы сами по образованию инженер. Ручаться тут ни за что нельзя. Надо, чтобы вы знали об этом. Ведь у вас семья, жена и дочь. На такое дело человек должен идти с открытыми глазами.
2: Если бы мне нужны были гарантии безопасности, я выбрал бы другую профессию. И жена моя выходила замуж с открытыми глазами. Знала, за кого шла. А машину я беру.
1: И все же, Алексей Николаевич, подумайте. Ознакомьтесь с эскизным проектом, посоветуйтесь с людьми, а завтра дайте окончательный ответ.
0: Странное дело. Всегда одно и то же. Им предлагают вести испытания. Предлагают? Да, конечно. В приказном порядке это не делается. Не было такого случая. Но не было ведь и такого случая, чтобы испытатель, настоящий испытатель, отказался от задания. Значит, формальность. Пожалуй, что и так. Тебе предлагают машину, ты изучаешь ее, готовишься к полетам, ведешь испытания, тебе и в голову не приходит погружаться в глубины психологии. Предложили, приказали, не все ли равно? Не приходит в голову и такой простой вопрос, вправе ли я отказаться от полета? Плохо себя чувствуешь? Обязан доложить. Считаешь задание неправильным? Непременно скажи. Обсудят. Просто боишься? Ну, иди тогда в управдомы. И все-таки это не формальность. Потому что идешь ты на испытание не по приказу, а всегда, хоть в сотый, хоть в тысячный раз, добровольно по своей воле. Иначе ничего бы у тебя не вышло. Иначе нельзя. В середине дня Гринчик появился на аэродроме в летной комнате. Открыл дверь и остановился на пороге, глядя на друзей. Вид у него был торжественный и неловкий. Такой вид бывает у человека, которому нежданно-негаданно привалило счастье и который стыдится своей удачи.
3: Ну, короли, поздравьте меня.
4: Опять орден?
5: Тю, стал бы он хвастать. Прибавление семейства. Сын?
4: Я знаю, этот известный проныра и ловкач снова нас обошел. Тут, братцы, новым заданием пахнет. Вы только полюбуйтесь на него, как он сияет.
3: Повезло мне, короли. Ух, повезло.
4: Истребитель. Дальний, транспортный. Высотный. Автожир.
3: Реактивный. Реактивный истребитель.
0: И летчики обступили счастливца. Они были по-настоящему взволнованы, потому что понимали, что значит для авиации эта новость. Первый реактивный истребитель.

Надо ли говорить, что каждый из них рад бы был взять на себя задание, выпавшее на долю Гринчика, и взял бы, не колеблясь, как это сделал Гринчик? Да им всем и предстояли такие дела. –

0: На лесном аэродроме Гринчик работал с 1937 года. Он пришел сюда с виду спокойный, а внутри ощетинившийся. Только тронь его, подшути над ним, даст отпор. Самолюбив был в ту пору до крайности. Позже, когда пришло людское уважение, эта черта стала не так заметна, а тогда видна была за километр. Полное чувство собственного достоинства, еще бы он, летчик, подошел Гринчик к порогу летной комнаты, распахнул дверь и увидел Чкалова. Чкалов сидел под бильярдом. Правило было такое. Проигравший лезет под стол и произносит оттуда каноническую фразу. Сколько раз потом, смиряя гордость, выговаривал эти слова Гринчик, пока научился играть. «Я пес шелудивый, лапоть презренный, играть в бильярд не умею, а туда же лезу играть с людьми. Поучите меня, граждане!» Произносить надо было обязательно с душой, искренне, иначе заставит повторить все сначала. Формально-бюрократических отговорок летчики не терпели. И Гринчик получил первый урок простоты отношений и авиационного товарищества, когда услышал, как Чкалов, басовито и со всей искренностью нажимая на «О», повторил: «Поучите меня, граждане!» Да, Чкалов был замечательным человеком, и счастьем было работать с ним. Он по-настоящему любил людей, это ощутил Гринчик и на себе. Гринчик, сам того не замечая, перенял чкаловскую манеру говорить с растяжечкой, перенял летную походку. Друзья иногда смеялись.
1: Лешка, брось так ходить.
2: Это как?
1: На Кокинаки похож.
2: Что? Кокинаки на меня похож, ясно?
0: И все смеялись шутки, но в шутку Гринчик вкладывал изрядную долю правды. Это тоже все понимали. Парень не хотел быть похожим даже на достойнейших. Зачем, когда он сам Гринчик? В жизни он не желал довольствоваться малым. Он хотел большого, большой борьбы, большой опасности, большой славы. Он знал, в авиации так все быстро движется вперед, что чужой тропой далеко не продвинешься. Свою надо искать. Расскажу о происшествии в воздухе, которое впервые заставило людей лесного аэродрома заговорить о Гринчике. Ему поручили очень простое задание. До сложных считался он еще не дорос. Надо было ввести самолет в штопор и, отсчитав 6 витков, вывести из штопора. Вот и все. Ученым понадобилось знать усилие на руле поворота. Для этого в кабине сверхобычных были навинчены педали-самописцы. Они сами расскажут на земле все, что надо рассказать. Гринчик набрал высоту, сбавил газ, взял ручку на себя и двинул ногой левую педаль до упора. Машина замерла на миг, клюнула носом и пошла кружить. Штопор как штопор, ничего особенного. Только летчик, отсчитав 6 витков, хочет вывести машину, а она не выводится. Он жмет ногой, что есть силы. Педаль все равно в положении на штопор. Заскочила за шпангоут. В такой момент заклинилась намертво. Что делать? В небе над самым аэродромом кувыркалась черная точка. Через определенные промежутки времени, очень короткие, крылья самолета попадали под лучи солнца. И тогда темная точка на мгновение вспыхивала. И снова, ввинчиваясь в воздух, самолет нырял вниз. Пожилой инженер, руководитель испытаний, замер. Задрав небритый подбородок кверху, губы его шевелились, будто он молился. 7-й виток, 8-й, 10-й. 15-й больше инженер не считал, лицо у него стало серым. «Что же он?» — шептал инженер. «Прыгать надо! Прыгать!» А Гринчика зло взяло.
3: «Прыгать? Просто так из здоровой машины? Прыгать? Она же целехонька и из-за какой-то ерунды, о которой доложить-то будет совестно. Прыгать!»
0: Он отвязал ремни и вместо того, чтобы вылезать из кабины, сунулся внутрь ее, вниз, выламывать эту чертову добавочную педаль. Нет, надо точнее представить себе все это. Самолет валится вниз, летчика швыряет из стороны в сторону, виток, еще счет потерян. Все сильнее это бешеное вращение, страх приближает землю, кажется, она совсем уже близко. Летчик ворочается в темноте и не видит ни земли, ни неба, ни высотомера на приборной доске. Это продолжалось бесконечно долго, около 12 секунд. Люди на земле замерли, для них время тянулось особенно долго. 300 метров оставалось до земли, когда самолет вдруг клюнул носом. Инженер зажмурился и тотчас услышал рокот мотора. Успел Гринчик, сорвал прибор. Как вышел из штопора, в пикирование выровнял машину, пошел к земле. Первой подбежала к самолету тоненькая большеглазая медсестра. Гринчик успел к тому времени вылезти из кабины, отстегнул лямки парашюта и стоял на земле, расставив широко ноги.

0: Здравствуйте, девушка.
1: Здравствуйте. Кровь на руке.
0: Царапина. Педаль, будь она неладна. Ну, плакать не к чему. У нас в Сибири так не положено.
1: И вовсе я не плачу. Ну, дайте другую руку. А вот как? Ну, чего мне плакать?
2: Это была его будущая жена.

0: Гринчик должен был пройти долгий и сложный путь, прежде чем доказал свое право на большую работу, прежде чем ему доверили испытание первой реактивной машины. После случая с педалью он был признан штопорником и провел серию полетов на новых истребителях, проверяя, каковы они в штопоре. Отрабатывал различные варианты, нарочито допускал при этом ошибки, чтобы проверить, не ведут ли они к катастрофе. Тут было чем гордиться, честное слово. Пожалуй, Гринчик ценил эти свои рядовые полеты больше, чем знаменитый подвиг с педалью. То был глупый случай, а тут все от начала до конца придумано им самим. Тогда опасность нежданно навалилась на него, а тут он сам по своей воле создавал острые ситуации.
1: Эх, и повезло мне, братцы. Такие задания дают.
2: Опять заносишься, Лешка. Знаешь, кто был первым испытателем?
1: Кто?
2: Петух. Петух на воздушном шаре.
1: Слушай, если завтра ты проснешься убитым, имей в виду, это будет моя работа.
0: И все же он заносился. И это плохо кончилось. Как-то ему дали пустяковое задание. Обычный взлет на знакомой машине. Идя с парашютом на поле, он встретил остальных пилотов. Они спросили, куда он собрался.
1: Да так, чепуха. Взлет, посадка. Вы меня дождитесь, я мигом.
0: Дул боковой ветер, довольно сильный. Гринчик ветра не учел. Это была его первая ошибка. Лишь подходя к земле, почувствовал, что зашел не точно. Машина чуть отклонилась от бетонной полосы. Он подумал, что надо бы уйти на второй круг, но тут представились ему насмешливые улыбки друзей-пилотов. Что, мол, с первого раза не вышло? И старые летчики там скажут, браток, интегралы, выходят, не помогли. Гринчик решительно пошел на посадку. Это была его вторая ошибка. Самолет коснулся земли как будто мягко. Гринчик совсем было успокоился, но вслед за тем заметил, что машину относит влево, в глубокий снег. Толчок, удар, и самолет зарылся носом в землю. Капот.
3: Да, и интегралы, выходят, не помогли.
1: Я виноват. Один во всем виноват, крутить не стану. А образование тут ни при чем, ясно? Ну, пошли теперь в аварийную комиссию.
0: В ту пору тип инженера-летчика в авиации только складывался и, как бы это сказать, помягче казался странным. От Гринчика еще ждали доказательств того, что, несмотря на свое высшее образование, он способен хорошо вести испытания. Какая чушь, скажете вы, как это несмотря? Где, когда, в каком деле образование может помешать человеку? Увы, если это и чушь, то не такая уж очевидная. Что в работе испытателя важнее всего? Решительность и решимость. Там в воздухе раздумывать некогда. Там надо решать, не мыслить, не предполагать, а действовать. И тут уж опыт, хватка, чутье, быстрота реакции, наконец, простая физическая сила больше помогут человеку, чем знание всех теорий мира. Когда борьба идет не на жизнь, а на смерть, излишне развитое воображение тоже пользы не принесет. Так или примерно так рассуждали в ту пору многие. Спор был долгий, сложный, и решить его мог только один судья. Жизнь. Вдруг с доски почета исчезла фотография Гринчика. Это было обнаружено вечером, когда испытатели возвращались с летного поля.
4: Ну вот, пошел я на снижение. С разворота.
5: Слушай, брось об этом, пойдем лучше в кино.
2: Товарищи, Гринчика украли.
4: Ну.
5: Ты
2: только, Лёшка, не зазнавайся. Срывали, конечно, меня, это каждому ясно.
6: А было темно, вот случайно ты и подвернулся. Ну и стащили тебя.
7: Ну не уходить же с пустыми руками. Ну,
2: все лучше, чем ничего, да?
8: Парафей, громче песню пой, и
0: а маленькая медсестра Дина стояла чуть поодаль и радовалась, что уже вечер. Темно, никто не видит ее, а то бы все догадались. Но разве можно что-нибудь скрыть от девчат лесного аэродрома? Первой, как водится, всполошилась лучшая Динина подруга.
9: Ты что, Динка, всерьез?
10: Не знаю. Ничего я, Капа, не знаю.
9: Динка, имей в виду и запомни, что я тебе говорю. У Гринчика так. Сперва на мотоцикле пригласит кататься, потом в театр, потом будет целоваться. Целуется он хорошо, и все.
10: А ты откуда знаешь?
9: Все знают. Если мне не веришь, лучшей твоей подруге, можешь у Поленьки спросить из Метео. Она тебе расскажет.
10: Ну и пусть.
9: Динка, головы не теряй. Им нельзя наши чувства показывать, а то и с тобой так. Сперва на мотоцикле, потом в театр, потом целоваться и все.
10: Как это все?
9: А бросит! Ему быстро надоедает. Знаешь, он какой? Гринчик.
11: Напрасно ты мне все это говоришь, Капитолина.
10: Мне это ни к чему.
11: Он на меня все равно никакого внимания.
0: И вдруг, это было в начале марта, после полетов Гринчик подошел к Дине.
1: Дина. Вы на мотоцикле когда-нибудь катались?
10: Вот оно. Нет, Гринчик, не каталась.
1: Очень хорошо. Здорово. Люблю открывать людям то, чего они еще не знают. Мотоцикл у меня знаете какой? Птица. Поехали со мной в Бородино.
10: Поедемте, Гринчик.
0: На Бородинском поле Гринчик как-то сразу, без предисловий, перешел с ней на «ты».
1: Смотри, Дина, здесь мы били французов.
0: Она смотрела. Поле как поле, снег и грязь. Лошаденка везет сани, серая деревня, дымки над избами, серые камни памятников.
1: Здесь, Дина, на кургане стояла наша батарея, редут Раевского. И Багратион здесь был похоронен. Они шли с запада, оттуда. Открыли огонь сразу из сотни пушек. Да ты не слушаешь?
10: Слушаю.
0: Она с трудом поспевала за ним. Они шли по снегу от памятника к памятнику. У нее промокли туфли. Она корила себя, нашла, что надеть. И все ждала. Сейчас все будет позади. И ветер, и мокрый снег, и эти холмы. А за ними неизъяснимое счастье.
1: Держи, Дина Фетт. Снимешь меня, ладно? Следи, чтоб не дрогнула рука, чтоб орел, памятник и я.
0: Она не видела ни орла, ни памятника, одного Гринчика, большого человека с ласковой фамилией, ясными глазами, самого лучшего на свете.
1: Ты смотри, в этом Бородине всегда необыкновенный закат. Видишь? Здесь солнце садится не как везде. Эх, Дина, какая хорошая Россия. Как в ней дышится легко. Да ты не смотришь.
0: А она смотрела на него. Только его одного и видела. Они отогревались в маленьком туристском домике у околицы деревни Горки.

Линчик осторожно держал в своих лапах маленькие туфельки, сушил их у печки и ругал себя столопом за то, что водил Дину по снегу. А она сидела рядом с ним, смотрела на огонь и думала, неужели это правда, что вот они вдвоем с Гринчиком, и он держит в руках ее туфли, согревает их у печи, чтобы ей, Дине, было тепло. Пожалуй, она уже догадывалась, что этот уходящий день, который запомнится ей на всю жизнь, и был настоящим счастьем.

0: Прошло с неделю после памятной поездки, и Гринчик снова подошел к Дине.
1: Дина, вы «Лебединое озеро» смотрели?
2: Нет, Гринчик, не смотрела.
1: Здорово. Опять, значит, открою то, чего вы не знаете.
2: Нет, Гринчик, я не пойду с вами в театр.
1: Почему, девушка?
2: А зачем мне от своего счастья отказываться?
1: Как-то не пойму.
2: Вы ведь так, я знаю. Сперва на мотоцикле кататься, потом в театр, потом целоваться, и все. А я не хочу. Вы мне очень нравитесь, Гринчик. Очень.
1: Какая вы смелая девушка.
0: В театр они все же пошли. Дина стояла у подъезда, падал мокрый снег. Она была все в тех же туфельках на высоких каблуках и чуть не плакала. И ждала. Ходила, чтобы убить время вдоль высоких колонн. Вот уже все вошли в театр, а она ждала. Он пришел через 10 минут после начала. Полета задержали.
1: Ждете, Дина?
2: Жду.
1: Вы какая-то особенная. Другая бы за колонну спряталась, но не пришла бы первая.
2: А зачем? Я хочу с вами в театр, Гринчик.
0: Они целовались и были очень счастливы.
2: Скажи, любишь меня? Любишь меня?
1: В Сибири такого слова нет.

0: Гринчик уезжал на месяц в командировку на серийный завод. Было напряженное время, май 1941 года. Дина извелась за этот месяц. Капа, как и положено подруге, подливала масло в огонь.
1: Я тебе говорила, я предупреждала, Динка. Ты смотри, год знаком с тобой, четвертый месяц ухаживает, а намекал хоть раз о женитьбе, ничего не говорил.
0: Приехал Гринчик, посмотрел на нее, и она сразу поняла. Нет, не разлюбил, любит.
2: Завтра ты свободна, Дина?
1: Свободна, Леша.
2: Здорово. А послезавтра воскресенье?
1: Да.
2: Поехали сейчас в Бородино, а? На двое суток.
1: Как это, с ночевкой?
2: Конечно, с ночевкой.
1: Нет, Гринчик, что вы? Ни за что не поеду.
2: Выходит, я бандит в ваших глазах. И доверия мне нет. Ничего вы не поняли во мне, девушка.
1: Ушел. Алеша, я поеду. Поедемте.
0: Но он ушел, не обернулся. Потом она видела, промчался на своем мотоцикле. А Дим все равно поехал. А через неделю сам подошел.
2: Дина, ты не обижайся на меня. Пожалуйста. Ну, может, я виноват.
1: Не надо, Гринчик. Я очень верю вам. И давайте поедем в Бородино.
2: Сейчас, ладно?
1: Да.
2: Паспорт не забудьте взять.
0: И на Бородинском поле, не останавливаясь у своих любимых памятников, он прикатил прямо в поселковый совет. Дина была в брюках, сапогах, запаленной косынке. Когда получила обратно свой паспорт и увидела фамилию Попова, удивилась, почему не Гринчик.
1: Скажите, пожалуйста, вы нас в самом деле расписали? По правде?
3: По правде. Поздравляю вас, товарищ.
1: А почему фамилия Попова?
3: Паспорт вам переменят по месту жительства. Поздравляю вас, товарищи, с законным браком.
0: Она переехала на квартиру мужа. У Гринчика было две комнаты в дачке близ аэродрома. В шкафу стоял голубой фарфор неслыханной красоты. Гринчик сказал, что это сервиз екатерининских времен. В его кабинете на письменном столе стояли на подставке маленький серебристый самолетик и тяжелый чугунный конь, о котором Гринчик сказал: «Люблю сильная лошадь». Над столом висели полки с книгами. Книг было очень много. Дина достала одну из них, тяжелое томище. Прочитала на обложке: «Основы проектирования самолетов». Вздохнула, осторожно поставила на место.

0: Они сидели вдвоем за столом, муж и жена. Пили чай из голубого фарфора. Гринчик философствовал. Разговор этот запомнился ей на всю жизнь, слово в слово.
1: Дина, ты только не обижайся.
2: Алеша.
1: Послушай,

0: Приехал. У меня сатиновая косоворотка, репсовые штаны. И пошел поступать в мои.
1: Стюму шьют. Прямо перед ним, слева и справа, внизу у ног и чуть ниже плеч, теснятся приборы. Здесь установлено, он подсчитал однажды, больше 70 циферблатов, рычагов, кнопок, тумблеров. И все эти приборы Гринчик обязан знать. Что значит знать? Помнить. Он давно их помнит. Понимать, для чего они предназначены, ясное дело. Понимает. Уметь ими пользоваться, конечно, умеет. Это азбука. Но азбукой не кончается учение. С азбуки оно начинается. Гринчик отрабатывает рефлексы. В воздухе нельзя себе позволить роскошь вспоминать, колебаться, искать, шарить рукой. Путь от решения к действию должен быть архикраток. Решил – сделал. Значит, мало знать все эти рычаги и приборы. Надо житься с ними, видеть их не глядя, опускать на них руку, не контролируя себя. Ну, как входит человек в свой дом, в свою обжитую квартиру. Он ведь не думает о замке, вставляя ключ в замочную скважину. Не шарит рукой по стене, зажигая свет. Вот так же должен жить в кабине Гринчик. Проверив азбуку, Гринчик переходит к более сложному. В руках своих он уверен, не подведут. Захотел выпустить, закрыл. И руки сами делают все, что нужно. Но ведь надо еще вовремя захотеть. Гринчик начинает разыгрывать полет. По-прежнему он сидит в кабине, сидит очень спокойно, и руки его почти не двигаются. Одно-два движения и все. А в это время мысленно он уже вырулил на взлетную полосу. Получил по радио разрешение на вылет, дал газ, взлетел.

каков он будет, этот первый полет? Темный лес перед летчиком, все неясно, все в тумане. Какой-нибудь безобидный куст вдруг померещится чудовищем, а приветливая полянка кажется трясиной, ступи на нее и по горло. Темный лес перед ним, и Гринчик первый войдет в него и проложит через дебри первую тропку. Вначале это будет тропа узкая, и пройдет она по самому краю нехоженного леса. Потом он начнет углубляться, отходить в стороны, медленно, осторожно, но с каждым днем все дальше и дальше. Идешь в этот лес, будь смел. Первый общий для всех испытателей навык – умение преодолевать страх. Продвигаешься вперед, внимание твое напряжено, вдруг треск, пахнуло жаром. Что такое? Главное, ты не беги, это не лучший путь к спасению. Остановись. Прислушайся, постарайся понять. Замри на мгновение. Это привычный рефлекс испытателя. Ничего не стряслось? Продвинься еще на полшага, на шаг. И снова прислушайся. Подумай, двигаться дальше или отступать. Новая серия эволюции. Гринчик принимается, пожалуй, за самое трудное. Нужно уметь обуздывать рефлексы. Ну, скажем, самое детское. Полыхнуло пламя перед твоим лицом, ты отшатнешься. У летчика это выглядит так. Самолет задрал нос кверху, дай ручку от себя. Нырнул носом вниз, бери на себя. Это делается до мысли, сразу. Но если машина откозлила и задрала нос кверху, ни в коем случае не мешай ей. И наоборот, в штопоре машина ныряет носом вниз, а ты должен загнать ее еще дальше и ручку давать от себя. То есть, почуяв огонь, шагнуть вперед, только в этом спасение. Да, трудна работа испытателя. Если позволить, я рискну добавить к сравнениям, и без того многочисленным, еще одно. Я слышал ее от летчика-испытателя Григория Александровича Седова. Человек идет над пропастью по узкому бревну. Дело нелегкое, все время надо удерживать равновесие. А тут вдруг полыхнуло пламя у глаз. Он был предупрежден, отшатываться нельзя, сожжет. И у него хватило выдержки. Сразу он шагнул вперед, и огонь отступил.

0: На бревне, само собой, надо было устоять. Полет продолжается. А вернулся человек домой, его спрашивают. В тот момент, когда полыхнуло, два шага успели сделать или три?
1: Пожалуй, два.
0: Был ли на бревне сучок?
1: Вроде был.
0: А какого он цвета? Вот сиди и вспоминай, какие, к примеру, были обороты двигателя, когда самолет бросило вверх, а тебя страшная сила вдавила в кресло. Для этого нужны знания, привычка к анализу, опыт. Впрочем, опыт – это и есть свод привычек. И еще нужна работа. Постоянная, упорная работа.

Дорогая сестренка, весь день я дома сегодня, немного не здоровится. И уж сегодня обязательно письмо тебе закончу. Письмо, ты права, примерно первое в этом полугодии. Ты прости меня, Верусь, не обижайся, я не забыл тебя. Просто в жизни как-то потерялся сильно. От тебя, по-моему, я все письма получил. Рад, что семья твоя дружна и здорова. Береги себя. Я всегда с очень большим удовольствием помогу тебе во всем. Ты пиши, не стесняйся, ведь я вам за отца теперь. Сам подчас забываю об этом в сутолоке дел всяких. Тебя, Веруся, горячо благодарю за теплые и умные письма Дине. От тебя иного и не ожидал. Но родичи наши Дину такими письмами не балуют. И знала бы ты, как она тебе благодарна. Если бы еще мать переменилась к ней. Мама знает ее такой, какой она была года полтора назад. Дина оскорбила при ней кого-то за непочтительное отношение ко мне и вздумала спорить с матерью о том, что она меня крепче любит, чем мать, и еще что-то детское в этом духе. Моя семейная жизнь устроилась так, как и сам я, пожалуй, не ожидал, хотя и стоил это Дине горьких слез. Характер-то мой ты немного знаешь. Трудно ей привыкнуть к тому, что она жена испытателя. Да и можно ли к этому привыкнуть? Дина хорошая, очень хорошая, и любит меня. О такой любви, кажется, и в книгах не читал. Дома у нас тихо, уютно, и всегда ждут меня. Кольке нашему исполнилось 7 месяцев. Растет он крепким, жизнерадостным парнем. В течение большей части дня занимается тем, что пробует на все лады свой голос. Правда, что он поет, разобрать пока трудно. Недавно министр подписал приказ о присвоении мне звания летчика-испытателя 1-го класса. В Советском Союзе я среди всех 11 летчиков-испытателей 1-го класса самый молодой. Крепко целую тебя, Веруся, и твою семью. Дина тоже вас целует. Будьте обязательно здоровы. Твой Алексей.

0: 24 апреля 1946 года. Это был чудесный день. Просторный, бесконечно весенний, душистой свежестью веяло от земли. В небе висела одна единственная желтая тучка. «Хорошо в такой день быть живым», — сказал Джимми Коллинз, славный парень, талантливый человек, американский коммунист и летчик-испытатель. Аэродром насторожился, притих. Все следили за взлетом. Летчики влезли на крышу ангара. Сверху они видели все. С самого начала. Из летной комнаты вышел Гринчик в кремовом комбинезоне, белом шлеме с парашютом в руках. С крыши хорошо было видно, как экипаж встретил летчика, как Гринчик надел парашют и полез по приставной лесенке в кабину. Потом за хвостом самолета поднялась пыль.
1: К запуску!
2: Есть к запуску!
1: Запускаю правый! Прошу посмотреть!
0: Конструктор, стоявший на стремянке, взмахнул правой рукой. Механик отбежал далеко назад, следил, не появится ли огонек в черной дыре. Каков будет факел? Все это они считали важным.
3: Запускаю левый!
0: Когда запели оба двигателя, Гринчик закрыл фонарь. Надвинул стеклянный колпак на себя, совсем отгородился от мира. Двигатели набирали силу, гудели все ровнее, громче. Наконец Гринчик сделал жест, понятный всем авиаторам и означающий «убрать колодки». Это было последнее, что могли увидеть и понять остающиеся на земле. Быть может, они хотели еще что-то сказать в напутствии другу, но рев двигателей заглушил слова. Может, хотелось им хоть бы рукой махнуть Гринчику, но тот уже не смотрел на землю. Впрочем, они все равно бы ничего не сказали ни словом, ни жестом. Весь круг реплик, которыми могли обмениваться эти люди, был очерчен уставом. Свист двигателей перешел в неровный рев. Гуще и выше стала завеса пыли за хвостом самолета. И, наконец, он двинулся с места. Все замерли. Это был строгий момент. Бурый дым стелился за самолетом, а он бежал по бетонке, бежал, бежал и никак не мог взлететь. Какой у него долгий разбег! Странно выглядел этот самолет. Был он очень приземист, фюзеляж его широкой спереди, резко сужающийся хвосту, похожий на головастика. Низко жался к земле, таких здесь еще не видели. Ну, конечно, он не боится задеть землю винтом. Нет у него винта. Все быстрее бежит самолет. Вот уже переднее колесо оторвалось от земли. Он бежит по бетонке с поднятым носом. Еще секунда — взлетел.

0: 24 апреля 1946 года, середина дня. Гринчик побывал там, где никто еще не был, и вернулся на землю. Его поздравляли, обнимали и даже пробовали качать у самолета. Потом он доложил главному конструктору о полете, и его увели писать отчет, как полагается, на свежую память. Сдал отчет, отправился обедать домой.
1: Дина, что с тобой?
2: Была я там. Леша, когда она поднималась в воздух, этот огонь, дым черный, я даже вскрикнула.
1: С непривычки, Дина. А идет лучше поршневых.
2: Леша, страшная эта машина, не верю ей. На посадке шипит, как змея.
1: Ну, конечно, я же глушу двигатели. Иду на выключенных.
2: Ой, как страшно, она падает на землю. Не летит, падает.
1: Дина, этот разговор ни к чему не приведет. Расстроить меня ты, конечно, можешь. Ну, не надо. Иди сюда. Поцелуй мужа.
2: Лешка.
1: Такой день у нас, Дина.
0: В летной комнате накрыты столы, собрались все испытатели. Гринчик успел переодеться, на пиджаке его блестели два ордена Ленина и два Отечественной войны. Друзья заставили его полностью повторить доклад.

думаю я вот о чем. Первые наши космонавты, имена которых известны ныне всему миру, они ведь похожи на Гринчика и его друзей. Не случайно и то, что испытатели космических кораблей сами были прежде летчиками. Очевидно, именно в этой профессии наиболее полно выражены качества, которые необходимы человеку для выхода во Вселенную. Гагарин и Титов готовились к своим знаменитым полетам так же, как наши летчики-испытатели. Тоже отрабатывали рефлексы, изучали конструкцию корабля и развивали свою память, обживали кабину и на специальном тренажере сотни раз разыгрывали полет. Я не буду много говорить об этом, каждый при желании может сравнение продолжить. Одно для меня несомненно. Первые космонавты Земли выкованы из того же человеческого материала, что и Гринчик и его друзья. Юрий Гагарин и Герман Титов – наследники всего лучшего, что годами они собирали и приумножили в себе. Что и говорить. Разные люди работали на лесном аэродроме. Говоруны и молчальники, очень спокойные и не очень, имеющие инженерный диплом и не имеющие, трезвенники и такие, кто не пытался выдать кефир за свой любимый напиток. Во всем, казалось, отличались они друг от друга, но были общие черты, объединяющие летчиков. Эти черты были определяющими их-то и восприняли первые пилоты космоса. Они взяли от пилотов Земли умную смелость их, хладнокровие, уверенность, честность, силу, цепкую память, глубокие познания. И самое главное – патриотизм, одержимость большой идеи, ради которой люди этого толка готовы отдать свою жизнь.

11 июля 1946 года в 11 часов 25 минут Гринчик стал бессмертен. Он шел над аэродромом с большой скоростью на высоте 200 метров. Это был его 20-й вылет на реактивной машине. Внезапно на глазах у всех машина перевернулась и устремилась вниз. А через мгновение взрыв. Черный след еще не истаял в небе, когда раскололась земля.

хранить было нечего. И никто не запомнит Гринчика восковым, с запавшими глазницами и скорбно сжатым ртом. Таким он никогда не был. Его запомнили большим, красивым, веселым. Таким он был всегда и останется таким. Остался огромным, прекрасным, вечным, как дело им начатое, которому не судьба умереть.

0: что же дальше? Что делать создателем реактивной машины? Какое решение принять главному конструктору? Он ходит по кабинету. У него болит сердце. Сердце сдало в тот день, когда главный конструктор узнал о катастрофе. Оно долго еще будет ныть, но он поднялся, приехал на завод. Приехал, чтобы принять решение, которое нельзя отложить. И ходит теперь по своему кабинету 10 шагов от стола к окну, 10 шагов обратно. И мысль конструктора словно заключена она в этих пределах, мечется, возвращается все к тому же. На столе папка с выводами аварийной комиссии. А за окном сборочный цех. Там заканчивают сборку самолета-дублера, точной копии разбитого. Те же крылья, тот же фюзеляж, те же элероны. Что же, есть решение у главного конструктора? Очень простое решение. Надо продолжать испытания. Опыт, знания, инженерная интуиция – все за то, чтобы поступить именно так. До конца выяснить причину катастрофы можно лишь в полете. Другого пути нет. А если снова беда, все равно надо продолжать испытание. Таково его решение. И тут ему говорят, что пришла вдова испытателя. Главный конструктор чувствует, как сжалось сердце. Он идет к двери кабинета.
1: Здравствуйте, Дина Семеновна.
2: Здравствуйте.
0: Долго они молчат. Перед ним очень бледная, прямая и высокая женщина. Да, высокая. У всех, кто видел в те дни маленькую Дину, оставалось такое впечатление. Может, от осанки, от того, что держалась она почти неестественно прямо. Главный конструктор усаживает Дину в кресло. Садится сам.
1: Как мать Алексея Николаевича? Оправилась от удара? Как Коля и Ирина?
2: Ничего. Спасибо. Растут. Всем довольны.
1: Да. Потеряли такого отца. Дина Семеновна, мы сделаем все, чтобы они ни в чем не нуждались. Ни в чем и никогда.
0: Она молчит, но горе ее передается конструктору. Он и сам тяжело переживает потерю, а она все молчит. Она вспоминает слова Гринчика, чтобы слез твоих не видели. Ты плачь дома и никому слез не показывай. Ты Гринчика жена. И она не плачет. Главный конструктор знает, что нечем ему утешить Дину. И все же он должен сказать ей о том, что летчик-испытатель первого класса Гринчик представлен посмертно к ордену Ленина. О персональной пенсии, о пособии на детей. Она все молчит. Пересилив себя, он смотрит ей в лицо и видит застывшие глаза. Глаза-зеркала, они отражают чужие взгляды, в душу не пускают.
1: Дина Семеновна, хочу, чтобы вы знали. Ваше горе – это наше общее горе. Да, вот как бывает. Жив человек, встречаешься с ним, да все по делу. И бывает, споришь с ним по мелочам, а нет его, и видишь, что жил среди нас светлый человек, рыцарь авиации, отдавший всю свою жизнь. Да-да, именно всю жизнь. Когда-нибудь после вы поймете. Ваш муж погиб не напрасно. Эта машина очень нужна. Ни мне, ни заводу. Нам, стране, нужно.
2: Нужно. Всю жизнь я слышала это. Авиация нужна. Испытания нужны. Работать по 14 часов в сутки нужно. Без выходных, без отпуска нужно. Да-да. Мне ведь Алексей буквально тоже говорил, что вы сегодня. Этот самолет, говорил, нужен, чтобы детей наших защищать от таких же самолетов. Я ему верила.
1: Ну вот, и верьте, и теперь верьте, он правду говорил.
2: Он мертв, а мы с вами живые.
0: Он говорил, сознавая, что не находит нужных слов. А какие слова нужны ей? Найдутся ли в целом мире такие слова? Да, у нее есть своя правда, великая и вечная правда вдовы и матери сирот. Но пусть поймет она и его правду, такую же великую и вечную правду, во имя которой отцы испокон веку покидали свой дом и шли защищать жен и детей. Главный конструктор долго не мог прийти в себя после этого разговора. Ходил, сутулившись по кабинету. Снова решал для себя все тот же трудный вопрос, еще более трудный. До встречи с Диной он как-то не думал, заставлял себя не думать о Гринчике. Он искал решение проблемы, так сказать, в чистом виде. Самолет разбит, нужен новый самолет, самолет-дублер. Испытания прерваны, надо продолжать испытания. И он будет этого добиваться как коммунист, как патриот. Тут все ясно. Дина вернула его к тому, что инстинктивно он отдалял от себя. Кроме машины погиб летчик. У него были жена, мать, дети. Кроме дублера разбитой машины нужен дублер Гринчика. Другой пилот, у которого тоже есть мать, жена и дети. Можно ли даже во имя интересов Родины рисковать жизнью человека? Есть ли такое право у конструктора? 10 шагов от стола к окну, 10 шагов обратно. На столе в голубой канцелярской папке необъяснимая смерть. За окном в цехе копия разбитой машины, которая таит в себе, может быть, новую смерть. И никто в целом мире не избавит главного конструктора от права его и обязанности принять решение. В тот же день вечером летчик-испытатель первого класса Марк Лазаревич Галлай получил официальное предложение – довести до конца испытания опытного реактивного самолета МиГ-9. Вечер. Галай на аэродроме в летной комнате. На столе перед ним полетные листы, исписанные с обеих сторон. На одной стороне задание, на другой наблюдение и замечание пилота. 20 листов. Последний, 20-й. Заполнен лист с одной стороны, с той, где записано задание. Знакомый почерк Леши Гринчика. Скупые строки, он ничего не писал лишнего, был строг к себе. Впоследствии Галай прочел книгу Вершигоры «Люди с чистой совестью». И тогда снова вспомнились ему эти полетные листы. В книге описан разведчик, который свои донесения делил на 3 части. «Видел», «Предполагаю, хлопцы говорят». Так примерно писал свои донесения и Гринчик, настоящий человек с чистой совестью. Он будто чувствовал, что друзьям придется идти вслед за ним. Ни одного преувеличения, ни одного неточного слова. Вот это я видел сам, это успел довести до конца, а тут задумался, тут уж вам, друзья, доводить, и вы непременно учтите те трудности, с которыми мне пришлось столкнуться. Перечитывая эти записи, Галай слышал живые интонации друга, ощущал ясный ум его, упорство, неистребимые стремления вперед, преданность делу. Гигантский труд скрывается за 20 листами, которые снова и снова перечитывал Галай. На 20 страницах уместилась целая повесть. Повесть о том, как человек учил машину летать. От полета к полету Гринчик продвигался вперед. Поднимал ее на новые высоты, пробовал на новых скоростях, выполнял новые для этой машины фигуры. Это и есть испытание. Доводка новой машины, постепенное улучшение конструкции, которое летчик ведет в соавторстве с учеными и инженерами. Гринчик вложил в эту работу всю свою силу, все знания, весь свой зрелый испытательский талант. И все же Галай многое почерпнул из беседы с ним, с этим человеком, когда читал скупые строки донесений. Он поднялся из-за стола с таким чувством, будто Гринчик показал ему весь самолет, предупредил о подводных камнях, которые могут встретиться на пути пилота, о всех опасностях, которые ждут его. Решения по-прежнему не было. Видно, и быть не могло. Будь оно это решение, Гринчик и сам бы избежал катастрофы. Решения не было. Но оставалось предостережение. Самой гибелью своей Алексей Гринчик помогал тем, кто шел вслед за ним. И показалось летчику, будто он слышит голос друга.
3: Будьте внимательны, друзья. Машина сложная, строгая. Ее понять надо. Думайте. Пробуйте, идите дальше, не отступайте ни на шаг. Дорогая эта машина, ее можно взять в руки и нужно взять, но будьте внимательны.
0: Галай привычным движением запустил двигатель, затем второй, и машина тронулась с места. Ожидания кончились. Началась работа. Краем глаза пилот увидел, как стрелка указателя скорости подошла к цифре 200, и машина почти сразу оторвалась от земли. Она была как раз такой, как он и представлял себе разыгрывая полет. Бывают самолеты трудные, скрытные, коварные. Этот реактивный истребитель был откровенным, удобным в управлении. Вы слышите? Рождается реактивная авиация. Да что там рождается? Уже родилась. Самолет в воздухе. Он снова летит. Испытания продолжаются.

0: Реактивный истребитель с каждым днем летает все увереннее, все быстрее, все выше. Вот на летном поле появился еще один дублер новой машины. Его поручили вести летчику-испытателю первого класса Георгию Михайловичу Шиянову. В один прекрасный день испытатели взялись писать отчеты, летную оценку.
1: Вот вывод Галлая.
2: Резюмируя все сказанное, следует отметить, что пилотажные свойства самолета в целом делают его простым, приятным, неутомительным в пилотировании и доступным для освоения.
1: Вывод Шиянова.
2: После доводки устойчивости самолет будет очень прост и приятен в управлении, так как даже в настоящем виде полет на нем не сложен и вполне доступен летчикам средней квалификации.
0: Но неужели это сказано о том рычащем страшилище, которое еще недавно пугало людей? Простой, приятный, неутомительный. Вполне доступен летчикам средней квалификации. Да, конечно, о том самом. Те же крылья на нем, те же двигатели, то же шасси, тот же фюзеляж. И вместе с тем, это уже другой самолет. Он прошел доводку. А главное, неизведанное стало ясным для всех. В этом пафос работы испытателей. Подумайте об этом на досуге. Летчик-испытатель не говорит: «Я умею такое, чего никто, кроме меня, не сделает». Он говорит: «Я все делаю для того, чтобы любой летчик мог повторить мои полеты». Он идет впереди для того, чтобы сделать свой подвиг нормой для всех. А в конце отчета, как и положено, стоят подписи. Подписи трех летчиков-испытателей первого класса, которые выучили реактивный истребитель летать. Гринчик, Галай, Шиянов. Фамилия Гринчика обведена траурной рамкой, но подпись его скрепляет отчет.

18 августа 1946 года, в день авиации, тысячи людей увидели истребитель МиГ-9. Он участвовал в воздушном параде над Тушинским аэродромом. Пролетели и другие наши реактивные машины. Новые самолеты были таким образом обнародованы. Страна узнала о них. Полеты эти не только в авиации открыли новую эру. Они приблизили к нам Луну, Солнце, звезды. Дальнейшее у всех у нас на память.

в разлуке. Расстались гордо мы, ни словом, ни слезою я грусти признака тебе не подала. Мы разошлись навек, но если бы с тобою я встретиться могла. Без слез, без жалоб я склонилась пред судьбою. Не знаю, сделав мне так много в жизни зла, любил ли ты меня. Но если бы с тобою я встретиться могла. Мчит меня в твои объятия страстная тревога, и хочу тебе сказать я много-много-много. Но возлюбленное сердечко на ответ искупо, и глядит моя овечка глупо-глупо-глупо. На душе мороз трескучий, а на щечках розы, и в глазах на всякий случай слезы, слезы, слезы. Барышня, нравится мне твоя поза унылая, робко опущенный взгляд. Я бы любил тебя, но, моя милая, барышни замуж хотят. Слушал бы все голосок твой пленительный, не говоришь ты, поешь, но с одной ноты всю душу мучительно схватит обидная дрожь. Глазки твои зажигают желание, взгляды их только я жду, всюду пойду, на край света, в изгнание, но под венец не пойду. Ты побледнела. Сказал ли не в меру я? Или уж все зауряд, страсти не ведая, в чувства не веруя, барышни замуж хотят? Как вы решились без стеснения всем, без кокетства вслух сказать, что вам пробило в день рождения не 43, не 45, а 50? Немножко сбросим. Ведь в этом дам столичных честь. Скажите так, мне 46, ну 47, ну 48, ну 49, наконец. А 50, судите сами, они нас давят, как свинец, и время держит уж над нами седин серебряный венец. Аминь, аминь, горячки страстной. Нам нужен отдых и покой, и в мир поэзии живой вломилась проза самовластна. Летит тревожная мечта. Но если опыт и лета встречает мирно вечер ясный, и кротко запад серебря зарей встречается заря, не сжалось сердце от мороза, под снегом чувство греет кровь, клянусь свободой, это проза достойна Пушкина стихов. Так вы старушка, вам полвека, но в вашем сердце не угас огонь любви, и даже глаз, святое право человека, звучит по-прежнему для вас. Вы не броните молодежи, претензий нет у вас святых, вам 50, но вы моложе, моложе многих молодых. Сказать ли все? Но нет, не смею, мне 30 нет, говорят. Я молод, да, но я юнею, глядя на ваши 50. А теперь послушайте переводы Василия Курочкина. Из Альфреда де Виньи. Смерть волка. Как над пожарищем клубится дым летучий, над раскаленной луною плыли тучи. Мы просеку и шли. Недвижно мрачный лес чернее достигал верхушками небес. Мы шли внимательно, и вдруг у старой ели глубокие следы когтей мы разглядели. Переглянулись все затаили дух, и все, остановясь, мы навострили слух. Все замерло кругом, деревья не дышали. Лишь замка старого из непроглядной дали звук резкой флюгера к нам ветер доносил, но, не спускаясь вниз, листвой не шелестил. И дубы дольние, как будто бы локтями, на скалы опершись, дремали перед нами. На свежие следы пошел один из нас, охотник опытный, слух чуткий, верный глаз, не изменял ему, когда он шел на зверя,
и ждали молча мы,

остановились. За ними стали все. Уж ясно видел взгляд перед волчицею резвившихся волчат, и прыгали они, как псы, с их громким лаем, когда, придя домой, мы лаской их встречаем. Но шуму не было. Враг человек зверям повсюду грезится, как призрак смерти нам. Их мать красиво так лежала перед ними, как изваяние волчицы, славной в Риме, вскормившей молоком живительным своим младенцев, призванных построить вечный Рим. Спокойно волк стоял. Вдруг с молнией во взгляде, взглянув кругом себя, поняв, что он в засаде, что некуда бежать, что он со всех сторон людьми с рабами их борзыми окружен, он к своре бросился и в землю, взрыв когтями, с минуту поискал, кто злее между псами. Мы только видели, как белые клыки сверкнули жертвою, попавшую в тиски. Казалось, не было такой могучей власти, чтобы он разжал клыки огнем дышащей пасти. Когда внутри его скрещался нож об нож, мы замечали в нем минутную лишь дрожь. Одна вслед за другой в него взлетая пули, в тот только миг его значительно шатнули, когда задавленный из челюстей стальных свалился наземь пес в конвульсиях немых. Тогда, измерив нас уж мутными глазами, в груди и в животе с вонзенными ножами, увидев близости стволов грозящий круг, до выстрела еще он на кровавый луг лег сам, перед людьми и перед смертью гордый, облизывая кровь, струившуюся с морды. Потом закрыл глаза, и ни единый звук не выдал пред людьми его предсмертных мук. Не слыша более ни выстрела, ни шума, опершись на ружье, я увлечен был думой. Охотники давно преследовать пошли волчицу и волчат, и были уж вдали. Я думал о вдове красивой и суровой. Смерть мужа разделить она была б готова, но воспитать детей повелевал ей долг, чтобы из каждого хороший вышел волк. Чтобы не шел с людьми в их городах на стачки, чтоб голод выносил, но чтоб не брал подачки, как пес, который гнать из-за куска готов владельцев истинных из их родных лесов. О, если б человек был так же духом тверд, как званием своим царя зверей он горд! Бесстрашно умирать умеют звери эти, а мы гордимся тем, что перед ними дети. Когда приходит смерть, нам трудно перенять величие зверей, умение молчать. Волк серый, ты погиб, но смерть твоя прекрасна. Я понял мысль твою в предсмертном взгляде ясно. Он говорил твой взгляд: работай над собой, и дух свой укрепляй суровою борьбой до непреклонности и твердости могучей, которую внушил мне с детства лес дремучий. Ныть, плакать, вопиять — все подло, все равно. Иди бестрепетно, всех в мире ждет одно. Когда ж окрепнешь ты, всей жизни смысл проникнув, тогда терпи, как я, и умирай, не пикнув. Из Густава Надо. Пуговки. Всех возрастов холостяки, вы все, которым одинако средь вольной жизни не с руки тяжелые оковы брака. Я так же холост был, и вот, что мне внушил мой опыт тяжкой. Беда, чуть милая, пришьет у вас хоть пуговку к рубашке. Я тоже в юности моей был чрезвычайно счастлив с милой, покуда пуговка при ней с рубашки вдруг не отскочила. Смотрю, иглу она берет. Дай, говорит, пришью бедняжке. Беда, чуть милая, пришьет у вас хоть пуговку к рубашке. Едва пришила, и сейчас, окинув комнату глазами, ах, говорит, никто у вас не смотрит, бедный, за вещами. Вник перерыла весь комод, рубашки, галстуки, подтяжки. Беда, чуть милая, пришьет у вас хоть пуговку к рубашке.

0: Забрала платье и ключи, и закатились в злой неволе блаженство прежнего лучи. Гулять задумаю я, что ли, не расспросив меня вперед, не выдаст старенькой фуражки. Беда чуть, милая, пришьет у вас хоть пуговку к рубашке. С тех пор исправно все белье, ни пыли нет, ни беспорядка. Зато житье мое, житье, нельзя сказать, чтоб очень сладко. Изведал я весь женский гнет, все самовластные замашки. Беда чуть, милая, пришьет у вас хоть пуговку к рубашке. Но соженился я, друзья исчезли холостого круга. Один остался, но не я уже с ним дружен, а супруга. А с ней война у нас идет. Летят графины, рюмки, чашки. Беда чуть, милая, пришьет у вас хоть пуговку к рубашке.
1: Из Беранже. Лиза. Не дорожа своей весною, вы мне дарите свой расцвет. Дитя мое, ведь надо мною лежит, как туча, 40 лет. В былые дни от поцелуя простой швеи я счастлив был. Зачем любить вас не могу я, как Лизу некогда любил? В карете пара вороная вас мчит в наряде дорогом, а Лиза, юностью пленяя, ходила бедная пешком. К ее глазам весь свет ревнуя, за ними зорко я следил. Зачем любить вас не могу я, как Лизу некогда любил? Здесь в позлощенной карнизы громады высится зеркал. Дреное зеркальце у Лизы я грацией зеркалом считал. Без занавес постель простую луч солнца утром золотил. Зачем любить вас не могу я, как Лизу некогда любил? Поэтам лучшие создания вы взглядом можете внушать, а Лиза знаков препинания бедняжка не могла понять. Но бог любви, ей грудь волнуя, любить без слов ее учил. Зачем любить вас не могу я, как Лизу некогда любил? Вы лучше Лизы, вы умнее, в вас даже больше доброты. Она теряется бледнее в сиянье вашей красоты. Но к ней влекли меня, чаруя, мой юный жар, избыток сил. И уж любить вас не могу я, как Лизу некогда любил.
2: Черемуха из Ясной Поляны. Георгий Иванов, 1894-1958. В Петербурге мы сойдемся снова, словно солнце мы похоронили в нем. Мандельштам. Четверть века прошло за границей, и, надеяться, стало смешным. Лучезарное небо над Ниццей навсегда стало небом родным. Тишина благодатного юга, шорох волн, золотое вино. Но поет петербургская вьюга в занесенное снегом окно, что пророчество мертвого друга обязательно сбыться должно. 1951. Какие они другие? Мне было столько же, сколько Георгию Иванову, почти 28, когда я навсегда, как он, уехал за границу. Поразительное различие двух волн эмиграции, то есть не поразительное, конечно, рационально объяснимое, но все же по-настоящему непонятное. Чего стоит фраза «надеяться стало смешным»? Все три слова, особенно «стало», это что ж, только в 50-е? Как долго они хранили эту веру? Мережковский задает вопрос, что дороже, Россия без свободы или свобода без России? Вроде сам факт, что такое произносится в Париже 30-х, уже есть ответ, но вопрос все-таки задается. Позитивный и деятельный Федор Степун беспокоится о родине. Сумеет ли она после падения большевистской власти столь мудро сочетать мудрость государственной воли с вдумчивым отношением к духовным и бытовым особенностям ведомых ею народов? На дворе 40-й год. А уж война эти настроения и размышления усиливала многократно. Георгий Федотов в 49-м уверенно пишет о близком конце сталинской державы. Конец войны и первые послевоенные годы стали самым странным из периодов надежд, которые пережила Россия в 20 веке. Странным, потому что у других просветов было больше оснований. Первый – 1905-1907 годы после царского манифеста учреждения парламента. Второй – февраль 17-го, увлекший интеллигенцию в революцию. Третий – НЭП, совершенно сбивший с толку и тех, кто остался, и тех, кто уехал. Пятый – оттепель, с 20-го съезда в 56-м до Праги в 68-м. Шестой просвет – Горбачевско-Ельцинский. Четвертым стала война с ее победоносным подъемом, снятием некоторых запретов на церковь, невольной слабостью цензуры, отвлеченной от идеологического контроля на военную тайну, ощущением невиданной силы вольно расправленных плеч, наконец, первым контактом с иным, на многие годы запретным западным миром, даже в разрухе более зажиточным и устойчивым. Зарубежных русских война соблазнила призраком свободы гораздо больше, чем русских советских, по объяснимой причине взгляда издалека. «Это вам говорю из Парижа я, то, что сам понимаю едва», — пишет Иванов. Хотелось верить, что побеждает русская, а не советская армия. И в литературе СССР словно потеснился перед Россией. Стихотворение Симонова «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины», которое я в 70-е бубнил в армейской художественной самодеятельности как казенное заклинание, в 40-е потрясло эмиграцию. Легко догадаться, какими более всего строками. «Крестом своих рук, обнимая живых, всем миром сойдясь, наши прадеды молятся за в Бога неверующих внуков своих». Мирились даже со строчной буквой. Поминают же, молятся же. Ирина Адоевцева рассказывает, как в 46-м на встрече с Оренбургом и Симоновым у редактора парижской газеты «Советский патриот» эмигрантские поэты по кругу читали свои просталинские стихи. Иванов оставался последовательно непримирим. Вот и на ту встречу его жена Адоевцева поехала, но он нет. Мало было таких убежденных, как Мельгунов, у кого закружилась голова в день, когда доблестная Красная Армия взяла Берлин, тот для меня вычеркнут из числа знакомых. Голова не может кружиться, пока жив Сталин. Мало было таких идейно стойких и нелюбознательных, как Керенский, который в 64-м говорил, что никогда не был в кино, потому что носит траур по России. Расклад идеологических сил изменился с нацизмом, война довершила. Конец 30-х и 40-е были временами, когда категорическое отрицание Сталина автоматически влекло за собой обвинение в симпатии к Гитлеру. Упрощение выбора торжествует всегда, не только в политике. Ты против ЦСКА, значит, ты за Спартак. Берберова приводит слова Иванова о том, что он предпочел бы быть полицмейстером взятого немцами Смоленска, чем в Смоленске редактировать литературный журнал. Надо уж очень не любить человека, чтобы не захотеть услышать в этой фразе фразу, броскую и безответственную. К тому же в воспоминаниях Берберовой звучит мотив самозащиты. Когда году в 80-м, работая в Нью-Йоркском «Новом русском слове», я что-то спросил о ней у главного редактора Андрея Седых, тот ответил, что отношения с Берберовой не поддерживает, сказав «по примеру Ивана Алексеевича», что Бунин, как и многие другие мигранты, не протягивал ей руки, как коллаборационистки в войну, принимавшей немцев. Бог весть, что тут правда. Вот о Мережковском доподлинно известно, что он, ненавидя большевиков, назвал Гитлера новой Жанной д'Арк. Это зафиксировано. Устные же свидетельства никогда не свободны от искажений, порожденных предвзятостью. При этом основной источник мемуарной неправды не в злонамеренности, а в поисках занимательности и исключительности. И еще больше, в господствующем во всех человеческих взаимоотношениях принципе испорченного телефона. Не то он украл, не то у него украли. В перемены на родине в возможность возвращения верить очень хотелось. Как не открещивается Иванов, и справедливо, и показательно открещивается от русского анонирующего сознания, это же он пишет, отражая умственную мировоззренческую путаницу. Туманные проходят годы, и вперемешку дышим мы, то затхлым воздухом свободы, то вольным холодом тюрьмы. Правда, у него тут скорее литературное упражнение, парафраза Ходосевича, написавшего 30 годами раньше. «Мы дышим легче и свободней не там, где есть сосновый лес, но древним мраком преисподней или горним воздухом небес». Даже в необычной для него туманности у Иванова и здесь характерное снижение от трансцендентных категорий рая-ада к жизненному ряду свободы-тюрьмы. Но все же, как быть с тем, что надеяться стало смешным? Вероятно, основная причина в огромности потери, несравнимой с нашей. Кто из моей третьей эмиграции смог бы честно произнести, как Степун, до чего широко, радушно, праздно и одновременно полно жили мы в старой России? Или простодушно, как Сытин, Хорошая, господа, была жизнь, может, и несправедливая, а хорошая. В их глазах у России новой был единственный шанс оправдания — возможность стать Россией старой. Потому что ничего своего новое произвести не могла. Тот же Степун, столкнувшись с послевоенной волной эмиграции, пишет о полном отсутствии пленительных воспоминаний у этих людей. Вроде они не любили, не рожали детей, не дружили, не пили водку, не пели песни. Я помню это отношение и по своему опыту. Та выжженная земля, с которой мы прибыли на Запад во второй половине 70-х, не могла, не должна была произвести ни одного ростка зелени, ни одного цветка. Мы, считалось, оттуда спаслись. К нам и относились заботливо и по-доброму, но именно как к спасенным. Им делают искусственное дыхание, а они заводят разговор о красотах прибоя. Вот и Иванов пишет о второй миграции. Они наивны и первобытно самоуверены, и как будто не поддаются органической культуре. Я к ним, то есть к этим DP, DP — это displaced person, перемещенные лица, питаю больше, чем симпатию. Я чувствую к ним влечение кожное и кровное, но считаю, что они тоже жертвы большевизма, как и мы, только по-иному. Нашу духовную культуру опозорили, заплевали и уничтожили. Нас выбросили в пустоту. Их вырастили в обезьяннике пролетариата, с чучелой Пушкина вместо Пушкина, которого знаем мы, с чучелой России, с гнусной имитацией, с суррогатом всего, что было истреблено дотла и с корнем вырвано. Я думаю, что они и вообще Россия, пусть и освобожденная, в этом смысле непоправимы, по крайней мере, очень надолго. Еще в середине 90-х эти строки могли читаться с насмешливым превосходством, как брюзжание замшевого ветерана идеологических войн. Но, похоже, Иванов знал и понимал больше, увидев острее и дальше чучелу, явленную в 200-летний юбилей, обезьянник, имитацию традиций, суррогат патриотизма, всю трагическую непоправимость. Его слова 51-го года можно датировать и полувеком позже. Иванов оказался прав и в том, что сбылось пророчество мертвого друга. Они, все они, изгнанники, смогли вернуться в Россию стихами. Только стихами. Физически возвращения дождались двое — Ирина Адоевцева и Нина Берберова. Но это же надо было прожить больше 90. Адоевцева даже умерла в том городе, из которого уехала. Я был в ее квартире на углу Невского и Большой Морской. Хорошее место. Там теперь живет известный нынешний прозаик. Так что цепочка прослеживается. Правда, город, в который возвратилась Адоевцева, назывался иначе. Имя ему вернули на следующий год после ее смерти. А пока, в ожидании всех этих событий, они надеются уже недолго ждать, воскреснет твердый знак, вернется ядь святою, и засияет жизнь эпохой золотою. Ивановская ирония направлена и на себя самого. Они все искали признаки той прежней страны, вылавливая их тщательно и трогательно. Целый год с осени 32-го Ивановы прожили в Риге. Адоевцев вспоминает. Рига, нарядная столица Латвии, особенно пышно цвела и расцветала. В Риге обосновалась масса иммигрантов со всей России. Большинство из них, по-видимому, вполне сносно устроилось, насколько я могла судить, лучше, чем у нас в Париже. Латышские власти не притесняли русских и относились к ним более чем сносно. В Риге была отличная опера и драматический театр, где наряду с латышскими шли русские представления. Рига действительно наряду с Прагой, Берлином и Парижем была эмигрантским центром Европы. Достаточно сказать, что здесь выходила одна из трех ежедневных газет русского зарубежья «Сегодня». Две другие — «Парижские последние новости» и «Нью-Йоркское новое русское слово». Я помню, как мы в редакции рижской советской молодежи читали подшивки «Сегодня» 30-х годов. 40 лет не прошло, а слова из другого языка. Диковинно выглядели объявления, все эти собрания его императорского величества кирасиров и пельмени донских институток. Мог ли я предполагать, что всего через несколько лет по заданию другой редакции в Нью-Йорке буду посещать такие мероприятия, часто с неохотой и раздражением? В Риге объявления не забавляли, а волновали. Все другое. Политические обзоры, хроника происшествий, театральный репертуар. Адоевцева права. Русский театр в Риге был и вправду хорош. Настолько, что задал инерцию надолго. Вплоть до распада СССР отличные спектакли шли и в драматическом, и в тюзе. Однако благостность воспоминаний Адоевцевой определяется главным. Очень хотелось всюду видеть старое, прежнее, свое. Приглушенный этот же мотив, эта музыка, звучит у самого Иванова в очерке «Московский форштадт». Еще и на моей памяти многие так называли московский район Риги, куда в 68-м из коммуналки в центре переселилась, получив отдельную квартиру наша семья. До того на москачке я бывал редко, Нечего там было делать, и тамошняя шпана считалась самой свирепой в городе. Одна из ярких картинок детства. Мне лет 8, мы едем в гости к сослуживцу отца на трамвае по Московской улице. Ранний вечер, светло, и в мельчайших подробностях виден бегущий по тротуару человек в окровавленной белой рубахе. Он кричит так, что громко слышно даже сквозь запертые вагонные окна. За ним бежит другой с ножом в руке. Я вижу нож, вижу кровь на нем и думаю, так не бывает, это снимается кино. Взрослым я узнал заповедные места русской Риги, где открывал истинные московские дворики прямо с холста Поленова, настоящие заваленки с лузгающими семечки старухами, старообрядческую церковь Гребенщиковской общины, словно перенесенные из каких-нибудь валдайских широт Заячий остров, кладбище с ятем и фитою. Москачка долго оставалась городом в городе, и мне понятно, что там увидел Иванов в 30-е. Маленький островок, уцелевший от погибшего материка, он в неприкосновенности сохранил черты той России, которой давно не существует. Иванов и тут соблюдает свою непременную взвешенность, описывая бандитов и грязь москачки, но все время слышен подспудный и грустный напев об утраченном, которое заслуживает внимания и любования уже потому, что утрачено. Как хорошо чувствовал Иванов простую обиходную радость жизни, добротная одежда, вкусная еда, уютный дом. Оттого и выходят у него на этом фоне буквально душераздирающие, ощутимо терзающие душу стихи. Я хотел бы улыбнуться, отдохнуть, домой вернуться. Я хотел бы так немного, то, что есть почти у всех. Но что мне просить у Бога, и бессмыслица, и грех. Поселившись в Нью-Йорке в начале 78-го и поступив в новое русское слово, я застал еще многих. Тогда на меня пошли чередой кирасиры и институтки, выпускной акт Свято-Сергиевской гимназии, чествование казачьего атамана-инженера Бублика, торжества прославления блаженной Ксении Петербургской, беседа в Толстовском фонде с князем Теймуразом Константиновичем Багратионом Мухранским. Был в гостях у историка Сергея Пушкарева. Ссохшийся до детских размеров, он свои почти 100 лет сохранял дивную живость, пользуясь слепотой и с видимым удовольствием ощупывал подходивших знакомиться женщин. Разгорячившись в разговоре, кричал тенорком: «Никогда я не любил Володьку Ульянова! Никогда!» На банкете по случаю 90-летия изобретателя телевизора Владимира Зворыкина я оказался за столиком на 8 между князем Щербатовым и графом Бобринским. Бутылку водки опустошили с первого тоста и спросили еще. Официант ответил, что положено по одной на стол. «Мразь не русская», — сказал князь Алексей, председатель геральдического общества, прямой потомок автора истории российской с древнейших времен, и ушел на кухню. Вернулся с 3 бутылками, налил и произнес: «Предлагаю за телевидение». Приходившие в новое русское слово посетители и забывающие на глазах первой эмиграции часто расстраивались, когда главный редактор Андрей Седых оказывался низеньким, полненьким Яковом Моисеевичем Цвибоком. И мало было дела, что наш заведующий информацией Геренрод отстреливался от красной сволочи, лежа за пулеметом во дворе своей киевской гимназии. Это случилось давно, а Абрамом Соломоновичем он звался по сей день. Седых открыто и весело свалил на меня редакционный русизм. «На соборного протодиакона, похоже, вот и ходите», — усмехался он, отправляя к очередным лейб-гусарам. Я ходил, осознавая, что неожиданно вытянул двойной билет, погружаясь помимо американского в тот российский мир. Убеждался снова и снова, какие они другие. Даже блестяще говоря по-английски и сделав карьеру в Штатах, американцев называли «они». Бывало смешно и грустно, когда кто-то из них удивлялся, что и после Алданова есть русские романисты. Бывало просто смешно, когда наша буэнос-айресская корреспондентка писала об открытии чемпионата мира по футболу. Излюбленная российская игра давно пришлась по сердцу аргентинцам. Седых примирительно говорил: «Она все-таки фон Пален, сделайте что-нибудь». Я переписывал. Бывало просто грустно, когда новый знакомый рассказывал, что его мать, живущая под Марсилем, уже 50 лет не хочет ничего покупать в дом, потому что все равно придут большевики и все отберут. Попав впервые на толстовскую ферму под Нью-Йорком, я увидел на веранде дощатого дома женщину в качалке. Складками спускались белые кружева, прозрачные глаза неподвижно глядели вдаль. Женщина казалась невесомой, как ее платье. Я спросил у мужика, копавшегося в грядке, кто это. Он буркнул: «Да Списивцева». Возле великой Жизели ходили куры. Америка вокруг и не предполагалась. Тогда мы с приятелем попросили разрешения остаться на ночь в одном из домиков, в которых жили политические беженцы и прочие разноплеменные пансионеры Толстовского фонда. Вечером пошли гулять. Роща расступилась, открылся неожиданный здесь бассейн. За столиком на дальнем краю сидели 4 молодых людей, переговариваясь полголоса. Мы показали на воду, мол, можно ли, они кивнули. Мы разделись и погрузились, стараясь не всплеснуть. Невозможно было нарушить тихое благолепие. Ложились на спину в теплой воде, молча рассматривая звезды. Тишина позванивала только с трекотом цикад, когда девушка за столом повернулась и предупреждающе крикнула: «Диссиденты, в бассейн не ссать!» Второй раз на толстовской ферме я оказался осенью 79-го на похоронах Александры Львовны Толстой по заданию Нового русского слова. Накануне мы изрядно погуляли с Довлатовым, и он остался у меня ночевать. Наутро я уговорил его поехать со мной, соблазняя эпохальностью события. «Ты русский писатель или кто?» И главное, о похмелом на поминках. Когда прибыли, выяснилось, что до поминок, во-первых, еще долгие часы, во-вторых, еще более долгие километры, столы накрыты в монастыре Новое Дивеево. Мы с Довлатовым томились и маялись, пока сердобольный полковник вооруженных сил США Олег Пантюхов, сын основателя русского скаутского движения, не свозил нас в окрестное сельпо за пивом. Через четверть века я приехал в Ясную Поляну. Один из домов усадьбы целиком отведен под экспозицию, посвященную Толстовскому фонду и его основательнице Александре Толстой. На видном месте в раме первая страница Нового русского слова с отчетом о похоронах дочери писателя. Подписи нет, материал подан как редакционный, но это мой репортаж. Я прочел его с тем большим интересом, что смутно припоминаю, как писал. Зато помню, как принес на следующее утро в редакцию. Седых просмотрел, одобрительно похмыкал, а потом удивленно спросил: «Ну почему вы не вставили самую красочную деталь? О том, что в могилу Александры Львовны положили ветку черемухи из Ясной Поляны». «Господи, какая еще ветка!» «Мне показалось это ужасной пошлостью, Яков Моисеевич», — сказал я. «Верно, я с вами согласен. Наша публика, знаете, это любит. Вы еще не привыкли». Вздохнул Седых и вписал про черемуху.
3: Портрет. Своей пылающей душой, своими бурными страстями, о, жены севера, меж вами она является порой. И мимо всех условий света стремится до утраты сил, как беззаконная комета в кругу расчисленном светил.
4: В эфире передача «В субботу вечером».
5: Добрый вечер.
4: Здравствуйте.

0: Вот облако у шпиля МГУ повисло дирижаблем на причале. Я почему-то верить не могу, что вы таких вещей не замечали. Написал как-то поэт Сергей Смирнов.
1: А ведь мы, честно говоря, действительно далеко не всегда умеем видеть необычное в привычном.
0: И дело здесь не в профессии.
1: А как сказал уже совсем другой поэт, в состоянии души.
0: И нам очень хочется, чтобы к вам, дорогие слушатели, как можно чаще приходило такое состояние души, которое делает нас зоркими, наблюдательными, остроумными, находчивыми.
1: И мы будем очень рады, если еще одно стихотворение поэта Сергея Смирнова, который открыл нашу сегодняшнюю передачу, поможет созданию такого настроения.
2: Гремя рыбацкой робою и засветив улыбку, я золотую пробую поймать на счастье рыбку. Серебряный, серый мелькают, налетая, но я упорно верую, что раз и золотая.
3: Отыскать как будто не мудрено. В словарях ответ на любой вопрос. Кто придумал радио? Кто кинул?

0: Почти каждому слову можно подобрать синонимы. Это слова приблизительно того же смысла. И антонимы, обозначающие противоположные понятия. Ну, скажем, модный и новый – это синонимы, а вот умный и глупый – антонимы.
1: А теперь скажите, пожалуйста, какой антоним подходит лучше всего к слову «оригинальность»?
0: Наверное, обыденность, приземленность.
1: Так, а еще?
0: Может быть, оригинальничанье.
1: Вот, к этому я и вел дело. Поскольку, на мой взгляд, именно это слово очень подходит к характеристике персонажей юмористического рассказа Натальи Черепановой и Олега Назарова «Последняя мода».
2: Комната парнишки лет 16-17. На стенах развешаны фотографии модного эстрадного певца. У него ультрасовременная прическа, так называемая «диверсия на макаронной фабрике». Все волосы вздыблены и торчат в разные стороны. Хозяин комнаты расхаживает из угла в угол. То и дело он подходит к зеркалу, внимательно глядится, поправляет собственную прическу. А она у него точно такая же, как у эстрадной звезды. Рядом на стуле сидит кот. У кота на голове тоже диверсия на макаронной фабрике. На шкафу стоит клетка с попугаем, хохол у попугая тоже вздыблен. Дзинь! Раздается звонок в дверь. Хозяин комнаты бежит в прихожую и впускает приятеля, курчавого как овечка.
3: Леха! Леха, гляди, ты отстал от моды!
2: Кричит с порога приятель и протягивает журнал. На его обложке фотографии все того же певца, но на ней его волосы уже не вздыблены, а вьются.
3: Видишь, теперь в моде быть кучерявым. Я сегодня все утро завивку себе делал.
4: О, а что же мне делать? В растерянности спрашивает Леха.
3: Как что? То же самое?
2: И начинается работа. Сначала друзья делают завивку хозяину комнаты. Потом принимаются за кота. Тот пищит, отбивается, царапается, когда его шерсть накручивают на бигуди. Но в конце концов тоже превращается в барашка. Следующий на очереди попугай.
5: «Не трогайте меня, прошу, дураки!» верещит попугай.
2: Но ребята его не слушают. Постарались, и уже попугаевы перья начали кудрявиться. Закончив работу, приятели устало опускаются в кресло. Леха включает телевизор. Будто в награду на экране появляется ребячий кумир. Он и вправду курчавый. Ребята самодовольно переглядываются.
3: Во, у нас как у него. Последняя мода.
2: Но тут в песенном экстазе певец дергает себя за волосы и выясняется, что это парик. А на самом деле певец острижен наголо.
6: Остолбенело шепчут приятели.
3: Так вот она какая! Последняя мода!
2: Кот в ужасе от перспективы быть остриженным наголо бросается прочь из комнаты, а попугай просто хлопается в обморок.

0: «Меня трудно удивить», предупреждает нас герой сатирического фельетона Анатолия Раса.
1: И, увы, действительно, такого удивить трудно.
0: Но зато сам он поистине удивителен.
2: Тут у нас на днях лекцию читали. И лектор поставил в пример японцев. Дескать, они делают уже одноразовые фотоаппараты. Отснял одну пленку таким фотоаппаратом и выкинул его. Тоже мне нашел чем удивить. Да вот в нашем городе цветные телевизоры выпускают одноразовые. И то ничего. Одну передачу посмотрел и тоже. Можешь выкидывать. А можешь ходить в гарантийную мастерскую, ловить за руку мастера и тащить его к себе домой. Что тебе больше нравится? Телемастера у нас тоже одноразовые. Один раз, может, придет, скажет, что такое они не чинят. И все, разговор окончен. Между прочим, можно и продолжить этот разговор. У нас и стиральные машины имеются одноразового использования. Постирал, выбросил. И то, что стирал, и саму машину. А тут какой-то фотоаппарат. Так что не надо нам японцев в пример ставить. Да мы их компьютерную технику закупаем на миллионы, а используем для игры в домино. Очки считать. Им такое снилось? Правда, мне говорили, они наши топоры закупают на металлолом. Топоры! Каменный век! А нам опять их в пример. Вот, мол, изобрели автодатчик для шоферов. Стоит, мол, сесть за руль в нетрезвом виде, как тот мало что начинает выдавать тексты. «Ах ты, алкоголик несчастный, и себя погубишь, и меня. Остановись, пока не поздно». Так еще и систему зажигания напрочь отключает. «Да дайте мне эту систему, она у меня на второй день от перенапряжения из строя выйдет, потому как техника никогда не заменит нашего человека, даже японская, так что нечего на нее смотреть и тем более еще удивляться. Меня трудно удивить».

0: юмореска писателя из ГДР Лотара Куша называется «Большой оригинал».
1: К оригиналам мы относимся либо с большим уважением, либо с недоумением.
0: Все зависит от того, в чем выражается оригинальность.
1: К какому разряду отнести персонаж юморески, мы уверены, решить будет нетрудно.
2: Прочитав в газете, что со вчерашнего дня в кино идет новый детективный фильм с интригующим названием «Третий», который придет после второго и перед четвертым, Мюллер отложил все дела и поспешил в кинотеатр. Перед окошком кассы никого не было, и кассирша рассеянно помешивала ложечкой кофе.
3: «Один билет на балкон»,
2: — обратился он к ней.
4: «На балкон не продается».
2: Так же рассеянно, как и мешала кофе, ответила дама.
3: «А как не продается?»
4: «Очень просто, не продается, и все».
2: Но Мюллера такое объяснение не удовлетворило.
3: «Что значит не продается? Разве балкон на ремонте? Или его арендовала какая-нибудь организация?»
2: Пока он все это говорил, дама за окошком допила кофе, отодвинула чашку в сторону и энергично произнесла:
5: «Я вам еще раз повторяю, билетов на балкон на этот сеанс нет».
3: «Почему нет?»
5: «Почему, почему? Потому. Пришло мало зрителей. Вы в партере, посидеть отлично».
3: «Не вам об этом судить», —
2: с вызовом произнес Мюллер.
3: «Где мне сидеть, это мое личное дело. И раз в кинотеатре существует балкон и свободные места, то я имею право потребовать себе билет. Разве это трудно понять?»
5: «Я понимаю лишь что»,
2: — ответила кассирша,
5: — «что вы чересчур капризны».
3: «Я не капризен, я требователен»,
2: — гордо произнес Мюллер.
3: «И имею на это полное право, так как в афише сказано, что этот фильм понравится самому требовательному зрителю, и этот зритель перед вами».
5: «Итак, или один билет в партер, или ждите вечернего сеанса», —
2: категорично заявила кассирша. Мюллер было открыл рот, чтобы дать достойный ответ на эту вопиющую несправедливость, но звонок, возвестивший о начале сеанса и важной встрече вечером, заставил его, скрипя сердце, смириться и купить билет в злосчастный партер. Да, он смирился, но всего лишь на 3 минуты, стоило только начаться киножурналу, как Мюллер поднялся и неслышно сквозь полутьму зала устремился к входу на балкон. Он осторожно поднялся на него, выбрал самое лучшее место, сел и с наслаждением вытянул ноги. Здесь, наверху, он парил над этим жалким партером, где чуть больше 10 зрителей ждали, когда же, наконец, придет третий, тот, который после второго и перед четвертым. Мюллер настолько опьянел от такого запретного счастья, что даже не заметил, что вместо объявленного детектива ему показали научно-популярный фильм «Брачные игры жучков-дровосеков в Тюрингском лесу». И потом долго уверял всех, что лучшей картины он в жизни не видел.
6: Всею душою мы связаны с кино. Любим, не любим, но смотрим все равно. Время такое, что времени в обрез, но с фильмом, тем не менее, не гаснет интерес.

0: дремали, встречаясь по утрам.
1: И где они дремали в полусне по вечерам?
2: Но словно чудо из будущих времен миру явился немой иллюзион. Это и было началом всех начал.
0: Экран молчал,
1: а зал рыдал,
3: смеялся и кричал.
4: Но фотероны заговорили вслух:
5: серий снимают уже не меньше двух.
6: Лев появился,
1: зато сюжет исчез.
7: И так сказать, чем дальше в лес,
8: тем ясный прогресс.
9: Каждая повесть, новелла и роман рано или поздно приходит на экран.
10: Можно отныне романов не читать, но стать весьма начитанным и умным стать.
11: Кто-то вздыхает у прекрасной видя хвост.
1: Кто-то скупает портреты кинозвезд.
12: Кто-то, напротив, привык ругать кино.
13: Но все мы кинозрители!
14: Вот то-то и оно!

Николаю Владимировичу Лихачеву, саратовскому помещику, бывшему гусару, страстному охотнику, большому ленивцу и добрейшему человеку, приснилось когда-то факт, что он может быть хорошим антрепренером. И он снял саратовский театр. Затею эту вполне одобрил Александр Петрович, его закадычный друг, и, несмотря на уговоры жены и советы всех окружавших, Николай Владимирович был упрям, было решено набирать труппу. И сезон открылся. Служили Стружкин, Глебова и Шумилин. Главные. Остальные неважные, да еще Евгений Полтавцев, который был режиссером. Всех этих любила публика, но труппа была мала, благодаря чему нас и выписали. Публика приняла меня чрезвычайно радушно, но труппа, то есть Глебова со своей компанией, очень враждебна. Сезона оставалось всего 6 недель, и он весь прошел в постоянных историях с Глебовой. Она хотела играть только те роли, которые назначались мне, и капризничала ужасно. Чтобы пьеса шла хорошо, мы с Полтавцевым стали надувать Глебову следующим образом. Он читал пьесу, и при распределении ролей ставили ее фамилию против моей роли. И наоборот. Глебова, получив роль, заявляла, что если ей не дадут мою роль, то она играть не будет. Полтавцев, поспорив для приличия, соглашался. И наша хитрость удавалась. Так как это было всегда в присутствии всей труппы, то Глебова потом отказаться не могла, и мы обе были на местах. К сожалению, сезон кончился скандалом. В бенефис мне поднесли серебряный сервиз, а Глебова в свой получила только цветы. У нее было 4 бенефиса, и она могла получить подарок следующий. Это ее взорвало, и она перестала кланяться со мной. А на 2-й бенефис она поставила Василису Мелентьеву и дала роль царицы Анны, мою любимую, водевильной актрисе, уверенная, что та ее испортит, и аплодисменты только придутся на долю Глебовой. Оказалось, что та имела больший успех, чем бенефициантка, а Глебова так рассердилась, что не хотела идти, когда ее вызывали, и на другой день уехала в Петербург, не докончив сезона. По газетам мы узнали, что Глебова дебютировала на императорской сцене и имела успех. Все решили, что она поступила туда, и осуждавшие ее прежде нашли, что она поступила умно, бросив Саратов. Я задумалась. Саратов считает меня своей любимицей, да и везде я имела успех, значит, я лучше, а во всяком случае не хуже Глебовой. Отчего это я не дебютировала в Петербурге? Мне был 20-й год, и вся жизнь впереди. Получала я тогда 450 рублей в месяц и 2 бенефиса, но жила очень скромно и, стало быть, в средствах для поездки не нуждалась. В Петербурге у меня был дядя, родной брат отца, и я решила, приехав, побывать у него. Его большая семья, наверное, встретит меня по-родственному, и мне не будет так скучно. Театр перешел к присяжному поверенному Куприянову, и я, подписав контракт на зиму на 500 рублей в месяц, уехала спокойная в Петербург. Семейство дяди я не нашла. Они жили в Москве, а у него была контора и молодая конторщица Любовь Николаевна. Она весьма обязательно вызвалась мне помочь в знакомстве с городом и прочее. Были мы, конечно, и во всех театрах. Меня поразило отсутствие талантов на Александринской сцене. Кроме Самойлова, Васильева II, да еще, пожалуй, Сазонова, не на ком остановиться. Исполнение вялое, скучное, казенное. Я вынесла отвратительное впечатление, и опять у меня шевельнулась мысль, неужели я хуже их играю? Это было в особенности после дебюта Мельникова и Самойлова «В ошибках молодости», где мою роль играла Лелева, водевильная, весьма плохая актриса. Яблочкина II только что покинула Петербург, где была любимицей, и о ней много говорили. Публика была вооружена против дирекции, и на ее место трудно было найти замену. Была я и в клубах, где большей частью подвязались провинциальные силы. Там исполнение было лучше, чем на казенной сцене. Дядя смеялся над горячностью, с какой я осуждала императорских артистов, и не верил, что в Саратове пьесы шли с лучшим ансамблем, чем здесь.
Во мне таланта он и не подозревал, и даже сомневался, умею ли я ходить по сцене, чем постоянно дразнил меня. Любовь Николаевна брала мою сторону и настоятельно уговаривала сыграть хоть раз на одной из клубных сцен. Сначала я отговаривалась, боясь неуспеха, а это могло повредить мне в будущем, потом нежеланием просить дебюта, саратовским контрактом и так далее. Но она настаивала, говоря, что один раз не повредит ничему, а по крайней мере дядя убедится, что я в самом деле актриса. В одну из суббот мы отправились в благородное собрание, и Любовь Николаевна, познакомившись с распорядителем Сосновским, просила его дать мне сыграть что-нибудь. Он вежливо, но холодно ответил, что теперь у него играют провинциальные знаменитости Глебова и Мельникова-Самойлова, и других нам не нужно. Но так как он слышал обо мне, то может предложить какой-нибудь водевильчик для начала спектакля или конца. Все это меня рассердило чуть не до слез, и я толкнула Любовь Николаевну, давая этим знать, что разговор окончен. Уходя из собрания, я дала себе слово не унижаться просьбами и не играть ни за что. Через неделю мы опять смотрели спектакль в собрании, и в одном из антрактов я увидела Сосновского, пробирающегося сквозь толпу по направлению к нам. Я боялась ошибиться, но сердце у меня замерло. Действительно, он подошел ко мне и, представив мне следовавшего за ним мужчину, просил выручить последнего из беды. Дело было вот в чем. В следующую пятницу назначен бенефис представленного мне Полонского, но по болезни Глебовой он состояться не может. За нее взялась играть Мельникова, а вторую роль, равносильную первой, играть некому. Сосновский вспомнил обо мне, и Полонский обрадовался случаю, лишь бы спектакль состоялся. Пьеса была назначена, и я вынуждена была играть в новой, никогда не виданной даже мною роли. Это немножко меня смущало, но ведь я играла не для того, чтобы поступить на сцену. Это было великим постом, и так как эта пьеса должна была идти на Пасхе в бенефис Алексеева, то представляла для артистов императорской сцены большой интерес, и многие собирались смотреть на исполнение. И на Мельникову она должна была вскоре дебютировать в особенности. Обо мне никто не знал, да и не интересовались. Начались репетиции. Я по обыкновению говорила свою роль, проверяя

взяла, да и сделала ему имя. От меня, правда, много зависело, так как моя роль была одна из главных. Приговор Мельникова меня немного обескуражил, но я знала, что вся завишу от настроения, и в спектакле будет совсем другое, но не могла же я уверять их в этом. Мельникова репетировала как следует, остальные тоже, одна я продолжала конфузиться и едва слышно подавала реплики. На предпоследней репетиции около суфлерской будки уселось несколько человек публики, как потом я узнала, постоянные члены собрания. Это меня еще больше смутило. В довершение мучения один из них, Павел Иванович Рейслер, заика, тоже сделал мне замечание в сцене объяснения в любви, которое так сердило всех, а Мельникову особенно. Я не выдержала и обратилась к Сосновскому с полными слез глазами. «Будьте добры, держитесь спектакля и не требуйте от меня игры на репетиции. Я этого не умею. Я могу плохо сыграть, но никому не испорчу. Я уже 5 лет на сцене, стало быть, не нуждаюсь, чтобы меня учили ходить по ней. Если же все так мной недовольны, то можно меня заменить другой актрисой». Полонский испугался за бенефис и подбежал уговаривать. Сосновский стал извиняться, и я поняла, что мой монолог произвел впечатление. Все убедились, что я не такая рыба, какой кажусь. Я воспользовалась этим и, поставив свои сцены по своему усмотрению, почувствовала себя совсем на своем месте в этой новой, трудной и незнакомой мне роли. Я одевалась в общей уборной, и к Мельниковой приходило много знакомых, из разговоров которых я узнала, что вся Александринка будет смотреть нас сегодня. Все косились в мою сторону, и до моего слуха долетел шепот. «Это провинциальная? Совсем девчонка? Хорошо играет? А это у нее свои волосы? Не может быть!» Мы с Любовью Николаевной переглядывались, слыша все это, и я продолжала одеваться, дрожа от холода и страха. Спектакль начался. Я стояла, как каменная, ожидая своего выхода. Любовь Николаевна умоляла меня на румянец, говоря, что я похожа на смерть, но я просила ее только оставить меня в покое. И я судорожно ухватилась за кулису, что я делаю, впрочем, и до сих пор при каждой новой роли. И если бы кто вздумал меня оттащить раньше выхода, то кусок дерева, наверное, остался бы в моей руке. И я чувствовала, как я была бледна, но знала, что тотчас после первых фраз лицо у меня загорится, и потому не брала румян, несмотря на мольбы Любовь Николаевны. Она, видя мое состояние, начала уже бронить себя за этот спектакль и уговоры, но ни за что не могла понять, что мне нужно было спокойствие, и не хотела замолчать. Когда режиссер сказал вам выходить, мне казалось, что я окунаюсь в холодную воду или кипяток, и что это надо делать разом, моментально. И, забрав воздуху, я вылетела на сцену. Я выходила с бенефициантом. Его встретили аплодисменты. И хотя это было не мне, но все-таки ободрило меня. В Саратове я не выходила без этого. А главное, дало возможность немножко оправиться. Первое действие кончается моей сценой с Полонским. И когда его вызывали, то он брал меня. Но мне казалось, что это только из любезности. Любовь Николаевна уже ждала меня в уборной и сообщила, что все находят мою игру чрезвычайно жизненной, правдивой, и что я очень симпатична. Начался второй акт, которого все, да и я сама, очень боялись. Драматическая сцена с фразой, которую предлагали выбросить, и я чуть на это не согласилась. К концу сцены я положительно не помнила себя. Я неслась в монологе и очнулась при громе рукоплесканий, вызванных этой несчастной фразой, которую, по словам Мельниковой, я сказала в совершенстве. После конца этого акта все, что могло, бросилось на сцену. Меня окружили со всех сторон, представляли разных личностей, и все актеры казенной сцены познакомились со мной. Среди общего гула ясно слышалось: «Талант, дебюты должны принять, прелесть!» А голос Шрейера, рецензента, покрывал всех, крича: «У нас только бездарностям дорога!» Нильский был подле меня, и эта фраза почему-то задела его. Он послал какое-то колкое слово по адресу Шрейера и обратился ко мне с вопросом, желаю ли я поступить на императорскую сцену. Я ответила, что имею контракт с Саратовым на очень выгодных условиях, каких дирекция мне не даст, и, главное, навязываться дирекции не желаю, если нужно, то пусть меня пригласят. Дядя был в полном восторге и предсказывал мне фурор. Так и вышло. К концу спектакля везде слышалось мое имя, и я уже получила

Приглашение сыграть еще несколько спектаклей. Это было 17 марта 1874 года. Долго я не могла уснуть от волнения и счастья. Через несколько дней в том же клубе я сыграла «Она его ждет» комедийку в одно лицо, тоже новую роль, и была встречена аплодисментами, а под конец мне сделали овацию и поднесли букет. Нильский опять был в спектакле и настаивал на дебюте, говоря, что он уже сообщал о моем успехе начальнику репертуарной части Федорову, о котором я наслышалась ужасных вещей, и он согласен на мой дебют. При этом он дал мне свою визитную карточку и написал «Среда, 12 часов утра», прося быть у Федорова в это время и ручаясь за хороший прием. Я не решилась ехать без дяди, и мы отправились в назначенное время. Действительно, Федоров принял нас, насколько мог любезно, но когда дело коснулось условий, то он замахал руками. «Помилуйте, у нас мадемуазель Нильская не получает бенефиса, а вы хотите сразу». Дядя предложил не говорить об условиях до дебюта, и на этом порешили. От Федорова я должна была отправиться к режиссеру и оставить там мой репертуар. Для дебютов я назначила «Блуждающие огни», «Светские ширмы» и «Доходное место». Через два дня я получила ответ, что ни в одной из выбранных мною пьес я играть не буду. «Блуждающие огни» идут в бенефис Алексеева, роли уже розданы, и мою играет талантливая начинающая актриса Дюжикова. «Светские ширмы» нельзя, потому что это лучшая роль Струйской, а «Доходное место» Жадова нет, да и вышла из репертуара. «Что же я могу выбрать?» — спросила я. «Вы, если поступите, то на место Яблочкиной второй, и должны играть только ее роли». Кончилось тем, что меня принудили начать пьесой Крылова «По духовному завещанию», которую я играла в Казани один раз всего, и едва помнила, да вдобавок это была лучшая роль Яблочкиной. На второй дебют мне назначили воспитанницу Островского, как драматическую роль, а на третий — роль Зины в комедии «Ангел доброты и невинности», где Самойлов был бесподобен. Последняя пьеса только мне улыбалась, так как роль Зины очень подходила мне, да и с Самойловым играть очень хотелось. Но первые две привели меня в ужас. Пришла я на сцену, как в лес, и если бы не Сазонов, то совсем пропала бы. Таким холодом обдали меня императорские артисты. Больше одной репетиции, да и только моих сцен, не полагалось, и я чуть не заплакала. К счастью, Сазонов устроил еще одну полную и свою роль репетировал со мной как следует. Они играли пьесу чуть не 50 раз, а я бродила как в потьмах. Дебют мой был более чем удачен. Публика буквально восторгалась каждым моим словом, а газеты захвалили совсем. В театре же говорили, это всегда так. А поступит, перестанут замечать. Много было таких дебютантов. Перспектива эта пугала меня, несмотря на продолжение удачных дебютов. Дебюты мои кончились, и условия были заключены. 900 рублей в год, 15 рублей разовых, бенефис и казенный гардероб, контракт на 3 года с прибавлением каждый год по 5 рублей разовых. С Саратовым надо было проститься, заплатить неустойку и взять вещи, для чего я и отправилась туда с тем, чтобы к 15 августа вернуться на службу в Императорский театр. Первый год службы в Петербурге промелькнул, как сон. Я играла и репетировала и играла. Меня эксплуатировали безобразно. Каждую пятницу был бенефис, и стала быть новая роль для меня. Отказ был невозможен, да и не в моих правилах. Публика бросалась на новинку, и я скоро сделалась любимицей. После таких успешных дебютов я начала сезон 17 августа переводной пьесой «Бабушкина внучка». Но и пьеса, и я особенного успеха не имели. Затем для меня почему-то вздумали поставить «Бедовую бабушку» и давали ее перед опереткой, потом «Водевиль», «Утка» и «Стакан воды». Очевидно, было дано распоряжение, чтобы я играла не менее 3 раз в неделю. А что играть, безразлично. Газеты восстали против моего репертуара, и я немножко упала духом, предвидя близкий конец. После долгих советов, с Сазоновым в особенности, я решила поставить «Мишуру» Алексея Потехина, пьесу заигранную, давно сошедшую с репертуара и даже не подходящую ко времени, но роль героини выкупала ее недостатки и чрезвычайно шла ко мне. Все пришли в ужас от моего решения, но я твердила, что о сборе не хлопочу, мне нужна роль. Никто не сомневался в полном неуспехе моего бенефиса, так как и роли никакой не находили в этой пьесе, и все пророчили полный провал, тем более после фурора «В злобе дня».
Но я твердо решилась. С 27 сентября, то есть с бенефиса Малышева, я стала сама злобой дня. Успех мой был колоссален, и я опьянела от него. Мишура превзошла мои ожидания. Роль удалась на славу, и я редко играла с таким вдохновением. Я чувствовала, что публика с первого моего выхода следит за малейшим движением и живет со мной жизнью бедной Дашеньки. Я вошла в роль в полном смысле слова. После третьего акта меня почти внесли в уборную. Я видела лица актеров, начальства, чужих, незнакомых, слышала неясный гул, чувствовала поцелуи на щеках, руках и знала, понимала, что это все восторг. Через день рецензии хвалили меня за выбор пьесы и возносили до небес мою игру. Сбор был далеко не полон, но успех мне был дороже денег, хотя я в то время очень нуждалась в них. С этих пор я заняла место первой актрисы в ущерб бедной Струйской, которую затерли окончательно. Поведение товарищей относительно ее возмущало меня до глубины души. Тогда жили только разовыми, и, не давая ей играть, отнимали кусок хлеба, не говоря о самолюбии, которое буквально топтали в грязь. Я чрезвычайно жалела ее, всячески хлопотала в ее пользу, но помочь, к сожалению, ничем не могла. Публика, видя ее редко, к ней охладевала. А давно ли она была любимицей? И она потухала на моих глазах. Она ушла со сцены в 1881 году, отслужив 20 лет, и вышла замуж. В последнее время она появлялась на сцене только в дни своих бенефисов и постоянно хворала, не имея сил перенести свое падение. Никто не скажет про нее дурного слова. Как человек она оставила по себе прекрасную память — а я никогда не забуду этой симпатичной личности, перед которой невольно так виновата. Переворот в ее положении, свершившийся на моих глазах, дал мне хороший урок для моего будущего, но, к несчастью, я им мало пользовалась и позволяла сознательно эксплуатировать себя этим добрым товарищем. Под конец зимы я совсем расхворалась, но, к счастью, постом мы не играли, и я могла отдохнуть. Сестра и мамаша служили эту зиму в Казани у Медведева. Перед Масленой у них сгорел театр, и труппа осталась в ужасном положении. Я тотчас же послала письмо к мамаше, прося ее приехать в Петербург ко мне, пока не устроится в другое место. Мне очень хотелось увидеть сестру и показать ей столицу. На первой неделе поста они приехали и кое-как разместились в моей маленькой квартирке. Сестра была уже совсем взрослая и очень красивая девушка. Брату Коле было 7 лет. Елена призналась мне, что влюблена в актера Писарева, он служил с ними в Казани, и он сделал ей предложение, о чем мать догадывается, только ни за что не согласится на этот брак. Я, конечно, обещала ей все, даже невозможное, и дала слово выдать ее замуж во что бы то ни стало. Весь пост я носила с ней, как с куклой, нашила ей платьев, устроила спектакль, где она играла по своему выбору в «Вадивиль» простушка и воспитанница. Ее принимали очень радушно, но особенного эффекта она не произвела. Я хотела видеть ее на сцене, так как помышляла поместить ее в Императорский театр. Кругом говорили, да и я сама сознавала, что ей надо еще учиться, а главное, я еще не была настолько сильна, чтобы быть уверенной в успехе моих хлопот. Я хотела видеть ее самостоятельной, а не служащей по моей протекции, и нашла, что дебютировать ей можно только через 2 года или хоть в будущий сезон. У ней, к тому же, не было никакого репертуара, кроме вторых ролей в оперетке. Все это я и высказала, и она, очевидно, согласилась со мной, но скоро взгляд ее изменился. Познакомившись с дядей и Любовью Николаевной, она проводила целые дни у них. Дядя восхищался ее красотой и основывал на ней будущий успех. О свадьбе, по их мнению, до дебюта нечего было и думать. Они пророчили ей чуть ли не владетельного принца в мужья. У девочки закружилась голова, и в ней постепенно зрела мысль, что я не хочу допустить ее дебюта из боязни быть убитой ее красотой и талантом. Приехал Писарев. Он оказался очень симпатичным, умным, красивым и без памяти влюбленным в сестру. Я, по обещанию, начала усердно хлопотать, то есть уговаривать мать. И тут начались такие сцены, что хоть вон святых выноси. Мать кричала до исступления, говоря, что ее дочь хотят погубить. Елена рыдала. Колька пищал, и я спорила до истерики и кончила тем, что поссорилась с матерью, объявив, что мы обойдемся без ее согласия. Ни один обед не проходил без скандала, и мне все это страшно надоело.
Сначала мать обрушила все на дядю. Поссорилась с ним насмерть, что еще усилило дружбу Елены к нему. А потом стала пилить Елену, что я враг ей, что я боюсь ее дебюта и потому хлопочу о свадьбе с Писаревым и тому подобное. Елена находила в душе отголосок всему этому, тем более что у дяди осмеивали ее выбор и сулили небывалые успехи в будущем. Свадьба расстроилась, мать ликовала, а сестра отнеслась к этому более чем равнодушно. Мы крупно поговорили, после чего часто все сидели по разным углам и убийственно молчали. Я молила Бога, чтобы они скорее уехали в Саратов, куда были приглашены на лето. В одно утро я проснулась от шума в соседней комнате и увидела Елену, одетую в новое платье, как-то особенно причесанную и надевающую новую шляпку. Было не более 10 часов, и я удивленно спросила, куда это ты собралась? — К Федорову просить дебюта, — ответила она ледяным тоном. Я вскочила и, сев на кровати, смотрела на нее во все глаза, не веря своим ушам. — Мне назначили быть у него сегодня, а на будущей неделе я дебютирую. Я спросила как можно спокойнее. — Ты, очевидно, рассчитываешь на успех, но все места заняты. На какой же амплуа ты думаешь быть принятой? — На роли Савиной, — отвечала она, и злая усмешка скривила ее губы. — Куда же вы денете Савину? — опять спросила я. — Тебя выгонят, как только я поступлю. Эти слова подтвердила тут же вошедшая мать, объявив, что с моим характером и моими капризами — мое слабое здоровье и до сих пор считают капризами — дирекция долго держать меня не будет, что об этом все уже говорят. Леночке как раз время теперь дебютировать. Она тебя за пояс заткнет, и я тебе не заплачу. Хорошо, что мы скрыли от тебя визит к Федорову, а то бы ты, наверное, помешала ей, как мешаешь во всем. Я сидела, как оглушенная громом, но когда Елена уходила, я пришла в себя и сказала, что после высказанного ими, а главное, после поступка Елены, о котором, наверное, знает уже весь театр, я прошу не обращаться ни зачем ко мне, ни в каком случае. Успех же, добываемый ею таким холодным расчетом на мою гибель, когда я, кроме добра, ей ничего не сделала и не желала, не принесет ей счастья. Она вернулась через час. Дядя возил ее и сообщила, что ее приняли очень хорошо, но дебют отложили до будущего года. Очевидно, она была очень недовольна, но старалась скрыть это и продолжала изредка свои шпильки по моему адресу. Обвинить меня в интриге нельзя было, и они обе потерялись, не зная причины отказа. К вечеру мать напустилась на Елену и стала обвинять дядю. Это он все затеял. Если бы сестра тебя повезла, это было бы совсем другое. Как против сестры идти? Теперь тебя никогда не примут. Повторилась обыденная сцена, и мне пришлось убежать из дома. Наконец они уехали в Саратов, а я, совершенно разбитая, отправилась на Кавказские минеральные воды, где лечилась до половины августа. Возвратясь, я узнала, что мать и сестра приехали из Саратова и намерены жить всю зиму в Петербурге в ожидании дебюта. Дядя обещал им помогать, и сестра должна была играть по клубам. Ответ Федорова я приняла за отказ, зная закулисные порядки, но Елена поняла его в буквальном смысле. И мне было больно за ее самолюбие, дядя был всему виной, а Любовь Николаевна в особенности. Я крупно поговорила с ними и перестала бывать там. Как потом оказалось, сестра играла двойную роль и разыгрывала из себя жертву моей зависти, почему и возбудило такое участие. Таким образом, я знала только из газет об ее существовании. Брата я взялась воспитывать, так как он был брошен на произвол судьбы, у матери не было средств, а отец забыл о нем думать. Я поместила его в приготовительный пансион по 500 рублей в год. Ему тогда было 8 лет. И ужаснее характера нельзя было представить. Играла я эту зиму еще больше, чем прошедшую. Кроме казенных спектаклей, почти каждый вечер приходилось продавать билеты в благотворительных маскарадах, что особенно меня утомляло, так как приходилось стоять до 4 часов утра. Весь декабрь и половину января я была как в аду. После спектакля летела в клуб играть в пользу какого-нибудь благотворительного общества или продавать билеты. Первое время эта горячка занимала меня. Притом мне надо было приобрести популярность, но кончилось все это плохо. Кроме непосильного труда, моя семейная жизнь была далеко не красна.
Я пропускаю подробности, так как эти воспоминания слишком тяжелы для меня. Я стала заметно прихварывать, и 15 января свалилась окончательно. Накануне был бенефис Марковецкого, и для меня поставили фру-фру. Этот вечер никогда не изгладится из моей памяти. Играть фру-фру в Петербурге наряду с французским театром был большой риск для меня, но меня уверили, что это возможно и даже должно. Дирекция отпустила мне 600 рублей на туалеты, но мне пришлось приложить много своих, так как я отдавала своей портнихе, а не шила в дирекции. Роль пришлось учить заново, потому что тут был другой перевод, и хлопотать 7 платьями, для чего у меня было только 2 часа в день свободных. Каждый вечер я играла и репетировала от 10 часов утра до 4. Портниха моя жила в Знаменской гостинице на самом верху, и я каждый день бегала на ее лестницу для примерки или совета. Денег контора не выдавала, а надо было взять у поставщика на означенную сумму. Материи давались отвратительные и немодные, а в другом месте взять нельзя. К спектаклю я была измучена окончательно. Моя портниха имела привычку присылать платье в последнюю минуту, но никогда не обманывала. Ввиду такого большого заказа она дала слово бросить чужую работу и привести все до начала спектакля. Во втором действии от начала до конца говорят о новом роскошном платье, в котором фру-фру и выходит на 1 минуту, и этим заканчивается акт. Все было принесено, исключая этого платья, самого необходимого. Но я начала пьесу в полной уверенности, что оно поспеет. Первый акт кончился, и я, вбежав в уборную с вопросом «принесли платье?», получила отрицательный ответ. Я переоделась и просила повременить антрактом, но, наконец, дольше тянуть было нельзя. И я пошла на сцену со смутной надеждой, что к переодеванию платье поспеет. Я пользовалась всяким случаем взглянуть за кулисы и увидеть там успокоительный знак, и каждого выходящего на сцену спрашивала глазами насчет платья, но, увы, все отвечали «нет». Наконец, мне надо было идти переодеваться, для чего по пьесе дано 3,5 минуты. Около двери, в которую я уходила, было поставлено зеркало и перегородка из кулис. Горничная меня ждала. Я моментально сбросила лиф и услыхала: «Марья Гавриловна, платье-то не принесли». Я застыла от ужаса и ничего не могла сказать. Вскоре подошел помощник режиссера Орлов, значит, мне надо сейчас выходить. А я стояла перед ним без лифа, с глазами полными слез. Когда застегивали на мне прежний лиф, я сама ничего не могла сделать, руки у меня отнялись. Мне казалось, что меня заживо хоронят. «Вам выходить!» — крикнул Орлов. И я, опомнясь, выбежала на сцену со словами: «Вообразите, платье-то мне не принесли!» Как я кончила акт, не помню. Но это не помешало бесчисленным вызовам по обыкновению. Возвращаясь в уборную, я по дороге увидала что-то большое, двигающееся через толпу, и догадалась, что это несут мое платье, опоздавшее на 1/4 часа. Я помню, что мне надо играть еще 3 действия самых трудных. Благоразумно решила не волноваться, и портниху с платьем не пустили в уборную. Последний акт был для меня пыткой. После всех этих мучений меня привезли едва живую домой. На другой день спектакль пришлось отменить, а через день все газеты разбронили меня за плохое исполнение роли, что усилило, конечно, мою болезнь. Я пролежала месяц, появился сухой отрывистый кашель, удушье и полный упадок сил. Доктора, пользовавшие меня, предложили консультацию Боткина. И я узнала, что у меня астма, блуждающая почка, печень не в порядке, нервы окончательно расстроены, для чего вам необходимо немедленно ехать за границу, лучше всего в Италию, в Соренто, например, заключил свою речь знаменитый врач. Доктора написали свидетельство, и я подала просьбу об отпуске за границу, а также просила у дирекции денег на дорогу. Отпуск мне выдали на 6 месяцев, а денег 200 рублей. По расчету я могла доехать до них только до Вены. Это отношение ко мне дирекции крайне меня огорчило, но делать было нечего. Я даже не имела права возвратить эти деньги. Пришлось занять, сделать большой долг и отправиться. По возвращении театральная лихорадка сразу охватила меня.
Я почувствовала в себе избыток сил и страстное желание играть, играть как можно больше. Здоровье мое совершенно поправилось, а главное, нервы успокоились. Квартира была другая, и как будто жизнь моя изменилась. Семья моя жила в одном со мной городе, и все это были мои враги. С сестрой при встречах в театре мы не кланялись. Она окончательно меня возненавидела, когда по возвращении я опять заняла свое место, а она совершенно стушевалась. Старых знакомых избегала, а новых не хотела заводить. Вздумала сойтись поближе с театральным миром, но не нашла того, чего искала. К тому же театральные дамы сторонились меня. Провинциалка, бог знает, как живет, как ведет себя, слышалось с их прелестных уст. И мои мечты о товариществе, братстве и тому подобном остались мечтами. Я подружилась только с Горбуновым, да Монахов стал ухаживать за мной. Оба они часто бывали у меня и представляли немалый интерес, как умные и талантливые люди. У меня явилась привычка пить после спектакля желтый чай, отчего я страдала бессонницей. В декабре у меня образовалось несколько поклонников, в числе которых был пресимпатичный молодой человек, а че влюбленный в меня без памяти. Расстроив себе достаточно нервы желтым чаем, я от скуки вздумала забавляться экспериментами над моими влюбленными. После спектакля, в котором они все, конечно, присутствовали, я, усталая, окруженная цветами, трофеями недавнего успеха, усаживала их всех в турецкой комнате, сама взбиралась ногами на огромный диван и с чашкой моего чая в руках принималась их изводить. Я задавала себе задачу во столько-то времени довести такого-то до последней степени. Услыхав признание, я спокойно звонила два раза, и горничная являлась проводить, не подозревая, что гость уходил не по своей воле. Это всегда мне удавалось и очень забавляло. Я чувствовала в глубине души какую-то злость, ожесточение к чему-то неизвестному и находила необходимым мстить за что-то всем мужчинам, попадавшим на мою дорогу. Я сделалась отвратительно злой кокеткой. Один из моих товарищей уверял, что я из принципа кокетничаю с дворником и театральным кучером. Поклонники прозвали меня царицей Тамарой, с той только разницей, что я вместо Терека выбрасывала их тела на Семеновский плац. Я жила на углу Николаевской, и что царица Тамара была добрее. Это сравнение смешило меня, но я продолжала пить желтый чай, изводить и хандрить еще больше прежнего. В конце декабря у меня выдался свободный день, и я решилась отправиться в оперу послушать «Аиду». На святках предстояло много работы, о развлечениях нечего было думать. Я пригласила в свою ложу Елизавету Матвеевну Левкееву с мужем. Это единственная из актрис, любившая меня, и я платила тем же ей. Она была более чем вдвое старше меня, но удивительно подвижная, веселая, остроумная и, что называется, приятная женщина. Мы сидели в одной из средних лож бельетажа. Я совершенно увлеклась прелестной музыкой, как вдруг в начале второго акта Левкеева толкнула меня ногой. «Савушка, посмотри-ка направо, в первый ряд», — шепнула она. Я повернула немного голову и увидала устремленный на меня бинокль и совершенно отвернувшегося от сцены военного. Он тотчас же опустил бинокль, но я не успела разглядеть лица, так как стала смотреть на сцену. Он повторял этот маневр постоянно. И с этой минуты, не переставая, лорнировал нашу ложу. Меня как магнитом притягивал этот бинокль, но я всеми силами старалась глядеть в другую сторону, сердясь, что не могу рассмотреть лица, и боясь, что поведение этого господина обратит общее внимание на нас. Музыка потеряла для меня всю прелесть, и я сидела как на иголках, а уехать раньше конца было бы смешно, да и неловко перед моими гостями. Наконец занавес опустили в последний раз, и мы стали собираться. Публика в креслах смешалась, одни бежали к барьеру вызывать певцов, другие торопились домой, и я, не нарушая приличий, могла окинуть толпу взглядом, покуда Елизавета Матвеевна укутывалась в платок. Незнакомец стоял в проходе против нашей ложи, как бы у моих ног. В один миг я рассмотрела красивое лицо, высокий рост, блестящие глаза и белую фуражку с биноклем в руках. Мы стояли один против другого,
не подозревая, что взгляд, которым мы обменялись в этот момент, будет играть большую роль в нашей жизни. На подъезде, ожидая кареты, я еще раз увидала его. Он буквально промчался мимо нас, и шинель его даже задела меня. Но он не заметил нас, ища глазами кого-то, очевидно, нас. Сильно хлопнув дверью, он исчез, а Левкеева, глядя на эту могучую фигуру, не удержалась от своего любимого восклицания. Красота! Всю ночь мне снился бинокль, через который взгляд незнакомца как будто проникал и сжег меня. Но на другой день я забыла красивого военного. На третий день Рождества был какой-то благотворительный маскарад, где я должна была продавать билеты. Я надела свой любимый и обыденный туалет, черное, бархатное, без всяких украшений платье. В опере я тоже была в нем. И отправилась с целью скучать до 4 часов утра, так как я имела привычку не уезжать, пока не продам все колесо. Около 1 часу ночи ко мне подошла Маска брать билеты. Я тотчас узнала опереточную актрису Че, а за ней, недалеко от эстрады, остановился мой незнакомец и смотрел на меня, улыбаясь и покручивая усы. Я невольно покраснела и отвернулась. Че взяла билеты, он подал ей руку, и они пошли по зале. Через несколько времени он прошел опять мимо меня с тем же жестом и с той же улыбкой. Я не выдержала и, окинув его презрительным взглядом, обратилась к моему ассистенту с вопросом: «Кто этот военный?» «Неужели вы не знаете? Да это Всеволожский, известный всем». «Нахал, должно быть, ужасный», — добавила я. Больше в этот вечер я его не видала, чему была очень рада, так как его поведение начинало искренне сердить меня. После долгого, неотступного ухаживания, девизом которого было «Цель оправдывает средства», я вынуждена была познакомиться с моим преследователем. Его дерзость, смелость сделали меня сказкой города, и мне оставалось только подтвердить общее мнение, то есть полюбить его, что я и сделала. Не веря ни одному слову, не уважая его, иногда даже ненавидя, я любила его без памяти. И не было жертвы, перед которой я остановилась бы. К счастью, мне не пришлось раскаиваться. После 5 лет, в продолжение которых я испытывала много горя и радости, я вышла за него замуж. Все прошлое до него кажется тяжелым сном, а эти 5 лет слишком живы в моей памяти, чтобы их записывать. И слишком дороги моему сердцу.

Глава 10. Четыре встречи. Только изначальная побудительная сила «Ид Эст» может привести человека к поставленной им цели. Сезанн.

Это было зимой 1951 года. Я вновь приехала в Инту на зимние студенческие каникулы. «К тебе приходил Урбанский», — сообщила мать. 27 февраля у него день рождения, и он приглашает всех вас к себе на 9-ю шахту. Потом позвонил Жене и сказал, что будет много наших, что в общем ждет. Я никогда не была у Урбанского, никогда не видела его матери, отца, не помнила брата. И вот, созвонившись со своей одноклассницей, я стала собираться в гости. Я не видела Женьку с вечеринки на Кировской. Будет много наших, вспомнила я разговор с Урбанским по телефону. Захотелось принарядиться. Я стала думать, но что можно было придумать? Я вспомнила, что перед отъездом в Иту купила в большом восторге белую крэп-жоржетую кофту с синим цветочком на кармане. «Тебе будет холодно, на улице мороз, а кофта с короткими рукавами», — убеждала мать. «Ну и пусть», — твердила я, — «зато на новое, и потом этот цветочек на карманчике». Но все что-то не устраивало меня в моем наряде, и я попросила нашу молодую соседку помочь мне. «Бусы, не раздумывая», — заявила она, — «тебе не хватает бус». «Да, ну где их взять?» «У меня есть». Через несколько минут мою шею украшал жемчуг. Тот, что продавали тогда в каждой палатке на привокзальных площадях Москвы. «Даже очень ничего», — сказала соседка. «Белые кофты и жемчуг все гармонируют». «А валенки?» — неуверенно спросила я. Соседка секунду подумала и сказала. «А знаешь что? Одевай мои белые бурки. Это все-таки лучше, чем твои валенки». Бурки оказались немного тесноватыми для меня, но зато это были бурки. Белые, отделанные желтой кожей, модные в ту пору. Поселок шахтеров на 9-й шахте был в нескольких километрах от Инты. Мы прошли мимо электростанции, через мост небольшой речушки, поднялись в гору и долго шли до маленького шахтерского поселка. Домик Урбанских запомнился маленьким, белым, мазаным, весь засыпанным снегом. Маленькая темная прихожая, две небольшие комнатушки, крохотные окна. Когда мы вошли, ребят собралось уже много. Слышны была музыка, смех. Женя встретил нас радостно, смеялся, помогал раздеваться. Он с недоумением посмотрел на мой летний наряд и спросил: «И тебе не холодно?» «С чего это?» — бодро ответила я. «Зима все-таки», — смущаясь, сказал Урбанский. Чувствуя, что ставит меня в неловкое положение, он быстро добавил: «Но у нас тепло». Вошли в комнату. Радостные крики, которые всегда сопровождают встречу друзей. Очень хотелось видеть Гальперина, но его не было, он не приехал. В комнате я увидела незнакомую девушку, темнобровую, черноволосую. Она держалась как-то в стороне. Девушка показалась мне очень красивой. Одета она была просто, со вкусом. «Кто это?» — подумала я. «Где я могла видеть это лицо раньше?» И вдруг я вспомнила. Вагон «Москва-Воркута», вторую полку и Женьку на ней. Да, там он показывал мне фотографию девушки в модном кепе. Значит, это и есть. Урбанский потащил знакомиться. «Пойдем, пойдем, знаешь, эта девушка приехала север посмотреть». И он страшно смутился. Мы познакомились, но говорить по существу было не о чем, и я вскоре отошла в сторону. Вечер был в разгаре, все веселились, и, по-видимому, всем было хорошо. Но не было уже тех споров о прочитанном, увиденном, о гвоздях, на которых спит Рахметов, о Маяковский. Никто уже не читал стихов и не провоцировал споров. Вспомнилась вдруг совсем недавняя вечеринка в Москве у Олега Коломейцева, выпускника нашей школы. Тогда мы еще были объединены одной общей жизнью, жизнью Инты, школы. Чувства школьной дружбы еще не успели потускнеть. Каждый знал и понимал друг друга с полуслова. Тогда мы тоже танцевали, играли в бесконечный ручеек.
но постоянно среди нас присутствовало что-то такое, что делало нас не просто знакомыми, а единомышленниками. На рождении у Жени уже не было этого чувства, и веселость, которая царила теперь здесь, была уже другая, от музыки, от танцев, но не от радости общения друг с другом. Я вдруг с особой остротой ощутила, что кончилось детство, и в нашу жизнь входит что-то новое, не зависящее от нас. Мы все дальше и дальше от этого детства. Неужели оно уйдет совсем? Однажды мы вдруг увидим, что нас окружают новые люди, которые стали нашими друзьями. Вот и девушка эта все время уводит Женьку от нас, распоряжается им. Почему-то стало стыдно за свои голые руки, за синий цветочек на карманчике кофты, за жемчуг и бурки, которые неимоверно жали ноги. Я вышла в холодный коридор, расстегнула бусы и быстро спрятала их в сумочку. Тоже придумала бусы. Вот бы Гальперин посмеялся. Неужели от того, что у него есть девушка, нашей дружбе конец, думала я. Урбанский почувствовал мое настроение. Когда я вернулась в комнату, он подошел ко мне. «Ты чего? Уйду я, Женька, что-то мне не по себе. Правда, смешно, что я вырядилась так сегодня?» «Ты зря», — сказал Урбанский, — «не уходи. Когда теперь увидимся?» На вопрос мой он так и не ответил. «Значит, вырядилась на самом деле», — подумала я. Я посидела еще немного, незаметно вышла опять в коридор, оделась и пошла по направлению к городу. Ну что ж, надо привыкать, что в жизнь каждого из нас входит что-то новое, большое. Способно ли оно заслонить школьную дружбу? Так думала я, шагая по дороге к Инте. Я отошла совсем немного от дома Урбанских, как услышала за собой шаги. Обернувшись, я увидела Женю. Он остановился и очень робко сказал: «Я провожу тебя. Ну вот еще глупости. Я немного». Мы пошли. Нужно было что-то говорить, но мы молчали. И вдруг я не выдержала: «Предатель же ты, Женька!» И в тот же момент я пожалела, что произнесла эти слова, потому что почувствовала, что обидела Урбанского незаслуженно, больно. «Я предатель? А ты не предавала меня там?» И он показал рукой на город, по-видимому, имея в виду школу. «Нет, Женька, я не предавала тебя. Ты ведь знаешь, что мне нечего было предавать. Тогда почему ты обвиняешь в предательстве меня? Мне ужасно плохо сегодня. Я очень боюсь, что ощущение ненужности друг в друге всех нас постепенно придет к нам. Понимаешь, это станет само собой разумеющимся фактом. У тебя, у меня, у Гальперина. То, что я говорила в ту минуту, было очень личным, искренним». «Не надо, не надо», — повторял Урбанский. «С чего ты взяла, что мы забудем нашу школу, друг друга, Инту? Это сильнее нас, это уже навечно. Ты знаешь, как забивают гвозди ладонью? Раз!» Он рассек воздух рукой, и его нет. Он весь ушел в дерево. «Так и дружба, она в нас. Во всяком случае, во мне», — повторил он многозначительно. «Иди, Женька, тебя ждут». «А я без друзей не могу», — продолжал он, широко улыбаясь и разводя руками. «Смотрите, мол, вот такой я есть, и ничего с собой поделать не могу». «Но школьные друзья!» И он многозначительно поднял брови. «Я еще что-то говорила. Тогда мне все казалось, что он не понимает меня и может истолковать мое состояние неверно». Склонив голову, он слушал очень серьезно. «Иди, иди, тебя ждут!» И я быстро пошла к городу. «Стой, стой!» — закричал Урбанский. В расстегнутом полушубке, в шапке, сбитой на затылок, он подбежал ко мне. «Послушай, предать настоящую дружбу невозможно. Но хочешь, — и он протянул руку, — хочешь, поклянемся, что тот, кто предаст...» «Смотри, — сказала я, — мы стоим на каком-то пригорке. Только внизу не Москва,
Аинта, и ты не Герцен, и я не Огарев. Нет, не надо клятв, это просто смешно. Ты прав, и для меня наша Аинта, школа, будут помниться всегда. Буду помнить и тебя, и Гальперина, и... Но меня помни, все-таки больше всех, — улыбнулся Урбанский. Не шути, а я и не шучу. На следующий день школа приветствовала своих выпускников. Выпускников уже 4 выпусков. Старую школу снесли год назад. В новой были построены светлые классы, кабинеты физики, биологии, химии, большой зал для общих сборов, сцена. От того, что школа стала большой, просторной, от большого числа учеников, которые заполнили актовый зал, и от их незнакомых теперь нам лиц, она вдруг стала чужой, казенной и неуютной. Нет, бревенчатая школка все-таки была лучше, подумала я. В президиуме сидело много незнакомых учителей, среди них Ефим Степанович, бессменный директор школы. По-прежнему он время от времени лихо встряхивал заметно посидевшим чубом. Урбанский вошел в зал, когда уже началась торжественная часть. Он шел по проходу зала большой, плотно сжав губы и опустив глаза, очевидно, очень смущаясь, что опоздал и что вот теперь столько глаз смотрит на него. Потом были танцы, встречи с одноклассниками, разговоры. Прикрепив к платьям и лацканам пиджаков номера, играли в почту. В разгар вечера почтальон принес мне письмо. Развернув маленький клочок бумаги, я прочла: «Не предадим? Никогда, Герцен». Я засмеялась и посмотрела в сторону Урбанского. Он наблюдал за мной и тоже смеялся. Но смеялся как-то странно, одними глазами. Я видела, как в них искрились и прыгали какие-то чертики. Через некоторое время я разыскала нашего почтальона и попросила его передать письмо адресату с номером. Письмо, в котором было всего одно слово. Нет. Он позвонил мне весной, может быть, в мае. В сквере у Большого театра цвели яблони. Женька просил, чтобы я пришла туда. Мне кажется, он любил это место. Я увидела его издали. Он сидел на лавочке у фонтана, раскинув руки на ее спинку. Я его не видела с зимних каникул. Урбанский вертел головой в разные стороны, по-видимому, боясь пропустить меня. Вот увидел, встал и, улыбаясь, пошел навстречу. «Молодчина, не обманула! Ну что ты? А кто тебя знает? Свои дела!» И он хитро улыбнулся. «Зачем ты звал меня?» — спросила я. «Ну не надо так сразу! Зачем звал?» Я поняла, что сказала не то, что нужно говорить в таких случаях, потому что Женька сделался обиженным. «Пойдем!» — и он потянул меня к лавочке. Мы сели. «Послушай, тебе никогда не хотелось что-то резко изменить в своей жизни?» «Нет», — ответила я неуверенно, — «а я вот хочу». «Уйду из института», — вдруг выпалил он. «Как уйдешь? Куда? Зачем? Ты что, с ума сошел?» «Сам не знаю. Может, в Горный, а может...» — он не договорил. «Почему в Горный?» «Вот надену форму, тогда узнаете, какой я красивый. Женька, брось поясничать!» Он стал серьезным, вздохнул, опустил вниз руки. «Нет, нет, не то что-то я делаю, не то!» «Да почему не то? Не то, Леночка!» Протянул он по складам. «А вот где это то, где?» Переспросил он со злостью и взглянул на меня, точно ждал единственно правильного ответа на это «где?». Я смотрела на Урбанского и ничего, кроме тоски, не видела в его слегка прищуренных глазах. Скорее почувствовала, чем поняла, что так вот просто ты с ума сошел, здесь неуместно. А как помочь ему, я не знала. Он, видно, и сам понимал. Вряд ли кто ему может помочь теперь,
потому что вдруг переменил тему разговора и стал расспрашивать меня о моей московской жизни. Я чувствовала, что не внесла никакого успокоения в его состояние, и потому все пыталась вернуть его к прежнему разговору. Но он не получался. Мы помолчали. Вот он повернулся ко мне и, глядя в упор, с ощуренными глазами, тихо и медленно произнес, точно какое-то откровение, разгадку того, что мучило его в последнее время. «Послушайте, ведь если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно? Значит, это необходимо, чтобы каждый вечер над крышами загоралась хоть одна звезда?» «Все у меня что-то не ладится», — сказал он без всякой связи с предыдущим. И Женька стал говорить о том, что он балбес, уже успел наделать всяких глупостей в жизни, сам не знает, что ему надо. Вот у Горького за плечами была жизнь, а он что, приехал в столицу, да сразу в институт. «Ты не имеешь права бросать институт», — говорила я. «Что скажет мать? Ты должен стать инженером». «Да, да», — отвечал Урбанский, — «все вот так и говорят мне. А если все это умрет во мне?» Он опять, зло прищурившись, смотрел на меня. «Что умрет в тебе? Чего ты хочешь? Сам-то ты знаешь?» «Сам? Знаю. Тогда скажи. Потом. Когда-нибудь потом». И он устало махнул рукой. Нет, его решительно не понимали. Это сердило его, делало, по-видимому, ненужным эту встречу. Урбанский встал и предложил пойти пешком по Мясницкой до метро. «Опять по Мясницкой?» — спросила я. «Но ведь сейчас не вечер, и стихов читать нельзя». «А я и не буду», — пробасил Женька. «Не хочется что-то». Мы пошли. Стояла весна. Весна 51-го года. Мы пошли по Кировской, говорили о чем-то незначительном. У почтамта в киоске купили мороженое. Стояли, ели, смеялись. И ни он, ни я не предполагали, что ждет нас в жизни. Мне все казалось, что вот сейчас он уйдет, неуспокоенный, а может, растревожен еще больше, и я буду виновата в этом. А он, конечно, позвонил в надежде, что я скажу что-то нужное ему сейчас. «Женька», — сказала я, — «обещай ничего не делать сумасшедшего». Он засмеялся. «Не бойся, все будет по форме». Мы вошли в метро, доехали до станции «Парк культуры». Мне надо было на Октябрьскую, ему в другое место. «До свидания, до свидания». Он склонил голову и тихо произнес. «Так ничего сумасшедшего?» «Ладно, идет». И потом, без перехода, надеясь, что я его пойму, что-то сказал. «Что?» — переспросила я. «Было плохо слышно, грохотал электропоезд». Помолчав секунду, он повторил. «Так не предадим?» «Нет», — ответила я. Это была не последняя наша встреча. Последний раз я видела его в метро на Октябрьской площади. Я ехала вниз на эскалаторе, думая о чем-то своем. И вдруг оттуда, снизу, навстречу поплыло страшно знакомое лицо. Я не сразу узнала Урбанского, хотя не узнать его было просто невозможно. Но тогда я действительно не узнала его, а он увидел меня издалека, потому что улыбался широко, во весь белозубый рот и махал рукой, показывая «наверх, наверх», что означало «давай туда». «Да это же Женька! Почему я сразу не узнала его? Форма! Конечно, форма Горного института! Почему он ее носит? Перешел в Горный? Эти вензеля и нашивки! Красивый-то какой стал!» Молниеносно пронеслось в голове. «Конечно, скорее вниз, а потом наверх». И вдруг Урбанский перестал улыбаться, опустил руку, прижал к груди, чуть склонил голову и как-то застенчиво помахал рукой. «Нет, нет, не надо наверх!» И показал на женщину, которая стояла впереди него. Потом снова отрицательно помахал рукой где-то на уровне груди. «Нет, нет, не надо наверх! Я не один». Я перевела взгляд на женщину. Это была та самая девушка, которую я видела в доме Урбанских
на 9-й шахте. Эскалаторы уносили меня вниз, Урбанскую вверх. Я смотрела ему вслед. Обернувшись, он махал мне рукой.

вот, — подумал я, — сейчас у нее не нашлось минуты. Потом мы просто не узнаем друг друга. На душе стало тоскливо. Перешел в горный. Я вспомнила. Вот надену форму, тогда узнаете, какой я красивый. Значит, это правда. Перешел в горный. Потому я и встретила его в метро на Октябрьской площади. Через 2 дня он позвонил. Сказал, что спешил, что масса дел. Горный — это не автодорожный. Да и с самодеятельностью связался. Что надо встретиться, вот будет полегче. Тогда он позвонит, но так и не позвонил. Вскоре я вышла замуж, перевелась в Ленинградский университет и уехала из Москвы. Прошло 5 лет, может, больше. Я окончила университет. У меня росла дочь. Однажды мы сидели с ней за большим круглым столом. Дочь рисовала. Домик, солнце, смешного человечка с растопыренными пальцами. Под белым листочком бумаги на столе была разложена литературная газета. Газета была старая, с оторванным краем. Я переводила взгляд с рисунка дочери на заглавие статей старой газеты. Внизу справа была помещена фотография. За столом сидел мужчина и при свете керосиновой лампы читал книгу. Клише фотографии было смазанным, нечетким. Я не стала рассматривать фотографию и взглянула на подпись к ней. Е. Урбанский в роли Губанова в фильме «Коммунист». Я прочла снова. Е. Урбанский в роли Губанова. Потом еще раз. Е. Урбанский. Нет, я не закричала, не вскочила с места, не захлопала в ладоши и не побежала по коммунальной квартире рассказывать соседям, что Женька Урбанский снимается в кино. Я молча сидела и смотрела на сочетание букв, которые все вместе составляли одно только слово — Урбанский. Я совсем не удивилась, что он снимается в кино. Я восприняла это как сам собой разумеющийся факт. Иначе и быть не могло. Я просто была уверена, что так будет. Автодорожный, горный — все это чепуха какая-то. Главное, вот эта фотография и подпись под ней. Е. Урбанский в роли. Я встала, взяла ножницы и стала медленно вырезать газетную фотографию. Да, ты прав, Женька. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно. Значит, это необходимо, чтобы каждый вечер над крышами загоралась хоть одна звезда. «Зачем ты вырезаешь эту картинку?» — спросила дочь. «Разве тебе она понравилась?» «Да», — ответил я. «Я уберу ее на память». «Почему?» «Потому что взрослые, когда уезжают далеко-далеко от дома, где прошло их детство, они не могут забыть этот дом никогда». «Покажи мне эту картинку», — попросила дочь. «Этот дядя не заблудится?» — спросила она, разглядывая фотографию. «Почему он должен заблудиться? Ведь он далеко уехал из дома». «Не знаю», — ответила я. «Я не хочу, чтобы он заблудился». Потом я достала белую пластмассовую коробочку, где хранила диплом, паспорт и другие важные документы, и убрала в нее газетную фотографию. Е. Урбанский в роли Губанова. Все правильно. Я знала, что так будет.

Юрий Куранов. Царевна. Во дворе выкопали колодец. Возле колодца поселилась лягушка. Она целыми днями сидела в тени колодезного сруба, а когда кто-нибудь приходил, прыгала в сторону под старое ведро. Однажды Колька направился к колодцу за водой и заметил, что кто-то прыгнул к ведру. Колька сначала испугался, но потом взял кирпич и стал подкрадываться к ведру. Он подкрался, опрокинул ведро ногой и увидел на земле лягушку.

0: остался на месте и тихо сказал: «Не бойся». Потом он постоял...
1: Ну, доброй ночи. Я пойду к себе.
2: Спокойной ночи.
3: Ну что, может, и мы пойдем вздремнем?
4: Да подожди ты. Я завтра, пожалуй, в Курск махну. Надо срочно Оськина повидать, посоветоваться, пока он не уехал.
3: Я выхватился. Да он уже уехал.
4: Когда?
3: Сегодня.

0: Здравствуйте, Тихон Романович. А я заждалась вас тут на скамейке.
1: Ну, здравствуй, Поленька. Как ты тут?
0: Да ничего. Мечтала, вот вы приедете, я расскажу вам все-все. А сейчас даже не знаю, что говорить, с чего начать.
1: Ну, как все было у Сапогова, я знаю. А мне местный товарищ уже рассказал. Ты сначала мадам Сапогову испугалась. Ой. Никак не могла понять, в чем она тебя подозревает.
0: Да-да.
1: Она просто оказалась ревнивой кошкой.
0: Она прикинулась, что не знает меня. Ну, думаю, что же тогда Сапогов скажет? А он, представьте, сразу меня узнал. Даже имя мое вспомнил. Что я приехала из-под Курска, у него вроде тоже подозрений не вызвало.
1: Ну да, мол, вполне естественно. К жениху прикатила.
0: Ну, во всяком случае, он так сказал.
1: Вот это самое главное. Поверил, значит. А мадам Сапогов не в счет. Не больно-то она умна, кажется, а?
0: Ну, с этим спорить не буду. Но вот то, что она не в счет, это еще как сказать.
1: Да?
0: Да. Ведь это она пригласила меня жить в их доме. И не просто так, а для того, чтобы держать под постоянным наблюдением и надзором.
1: А, к мужу, значит, продолжает ревновать.
0: Вот именно. И кажется, не без оснований. По-моему, он весьма не прочь за мной поухаживать.
1: А, ну так понятно. А объяснение с женихом, с Вячеславом, оказалось трудным?
0: Он удивился моему приезду больше всех. Но с ним все обошлось. Трудным оказалось совсем другое.
1: Что именно?
0: Сапогов, как выяснилось, не самый главный в Осваге. Он лишь начальник ростовского отделения. Но среди фаворитов Деникина считается очень влиятельным.
1: Угу.
0: И, кроме всего прочего, в его подчинении местная типография. На все, что там печатается, должна быть его виза. Вот. Вот в эту типографию он и устроил меня корректором.
1: Так это же прекрасно, Поленька.
0: Да с работой-то я быстро освоилась. И мне стали давать самые ответственные корректуры. Важнее, конечно, было то, что все знают. Сапогов — мой покровитель. Но каждый день я ходила на работу, как на казнь. Корректировали их листовки. Ой.
1: Да. Но твоя работа принесла нам много пользы, Поленька.
0: В типографии я вчера видела, набирается новый номер этой, их правды. И вот смотрите, что они собираются там напечатать.
1: Ну-ка,
0: я стащила оттиск.
1: Ну-ка, дай-ка. Так. Тут под статьей подпись некого Б. Ах, гадина, что пишет?
0: Да.
1: Что пишет, а? Ах, ты, ах, гадина. Как бы это выяснить, кто он такой?
0: Я выяснила. Это Зарайский.
1: Зарайский. Известная личность. Мы его давно держим на прицеле. Не Каретников ли привез Сапогов этот пасквиль?
0: Не знаю.
1: Ась, ведь что пишет этот подлец? О зряшных трудах Лейста и беспочвенных надеждах найти залежи железной руды в районе Курской Магнитки.
0: Да.
1: Они, конечно, хотят перевести газету через фронт и распространить в тех местах, где работает московская экспедиция.
0: Это мне ясно. Но для чего?
1: Надеются этим подорвать в наших людях веру в московскую экспедицию. А кто повезет в этот раз газету, не знаешь?
0: Вероятно, Якушев, как и в прошлый раз. Тихон Романович, мне кажется, что Сапогов хотел бы от него избавиться.
1: Угу.
0: И если он провалится, то жить не будет.
1: Так-так. Так, спасибо, Поленька, за сообщение. Мы меры примем. И вот что, это самое главное. Постарайся прощупать, не окажется ли в типографии сочувствующие нам рабочие. Это
0: угу.
1: Очень и очень пригодилось бы.

0: Хорошо.
1: Давай пройдемся по аллее.
0: Угу. Тихон Романович, а не думаете ли вы, что Сапогов продолжает меня испытывать? Часто при мне он ведет такие разговоры, что, ну, вряд ли даже не очень осторожный человек вел бы.
1: Да, ну, не думаю. Знаешь, они обнаглели, и для тебя это выгодно. Страшно обнаглели, уже не так боятся. Объявленный Деникиным поход на Москву вскружил им голову.
0: Не все. Сапогов, по-моему, далеко не уверен в успехе. И поэтому старается побыстрее наловить рыбки в мутной воде. Кажется, он что-то затевает. И не один.
1: Да? Что же именно?
0: Какая-то крупная игра идет вокруг Курской магнитки. К Сапогову приезжали иностранные генералы из Деникинской ставки. Один француз, другой англичанин. Об этом я сообщала товарищам, чтобы они вам передали.
1: Ну, это уже в Москву пошло, Поленька. А-а-а. Большое дело ты сделала. Тут, видишь ли, игра не только на железной руде. Вся Россия ставка для них, и поэтому так и обострилась гражданская война. Весь белый лагерь и стоящие за ним антанты хотят ухватить что только можно.
0: Вот об этом и говорит Сапогов.
1: Он и сам по уши в этой игре. Но игру-то мы им сорвем.
0: Да. Ой, видел я тут Мамая. Он и Каретников привезли 3 гобелена Сапогова в подарок. Ой, воруют еще ценности в старых усадьбах. Что вы смеетесь?
1: А Мамая и Каретникова, к твоему сведению, я сюда привез.
0: Да что вы! А как же так получилось?
1: Подробно рассказывать дело долгое, а суть вот в чем. Как-то в Курске на базаре я случайно познакомился с Каретниковым. Удалось войти к нему в доверие. Раньше-то все наворованное Мамаем Каретников переправлял в Москву, Зарайскому. Ну, видимо, я предложил намного больше, и потом весь товар, награбленный в усадьбах, шел прямехонько ко мне.
0: Ой, как вы ловко все сделали. А только... Только зачем же их надо было сюда тащить? Не лучше ли было арестовать их в Курске?
1: Нет, не лучше, не лучше. Они мне здесь понадобятся. Теперь слушай, какая твоя основная задача. Узнавать все о их планах насчет Курской магнитной аномалии.
0: Постараюсь. А экспедиция уже работает?
1: Вовсю работает. Ой. Акима направили ей в помощь.
0: Да?
1: Да. Ну, а теперь давай расставаться. Встречаться будем с тобой в рыбачьем поселке. Адрес наши товарищи сообщат.
0: А сейчас вы куда?
1: Еду в Новороссийск посмотреть, что там на причалах делается. Сколько и чего там выгружает с кораблей антанты.
0: Ой, чуть не забыла сказать.
1: Что такое?
0: У Сапогова в доме предполагается какой-то бал. Кажется, будут весьма высокопоставленные особы.
1: Что, и ты приглашена?
0: Пока нет. Но я думаю, что пригласят.
1: Ну что ж, если пригласят, иди.
0: Хорошо.

0: Мне в эти дни частенько приходилось трудно. Так не хватало Оськина. Дело в том, что по окрестным селам и деревням начали распространяться странные слухи об экспедиции.
1: Ну что, Аким, да. Ты че же при экспедиции находишься, а ничего не знаешь?
2: А о чем знать?
1: Ну, как об чем? А ты бы в ящики к ним заглянул, так знал бы об чем.
3: Оружие у них там, а не то, что там такое из науки. Бомбы, пулеметы, понял?
2: Да какое оружие, ты что? Ну откуда ты это взял? Ну чего вот зря болтаешь?
3: Ничего не зря, ничего не зря. И вешки в поле ставят известно для кого. Это они знаки особые ставят, чтобы германские цепелины могли налетать. Знающие люди уже все разгадали.
2: Ты, господи, ну чепуха несусветная. Какие цепелины? Ну, какие еще бомбы да пулеметы? Это же компасы, ну и эти, ну, магнитные приборы всякие. Приборы такие научные.
3: А для чего они?
2: Для чего? Магнитную силу Земли измерять. Чтобы железную руду найти. А вот железная руда, это под нами здесь везде. Вот ее и приехали искать. А вы напрасленно на людей возводите.
4: Руду искать. Это и сейчас-то. Об такую пор только наукой и заниматься, как же.
2: Государственные задания они выполняют, поняли?
4: Эх, милый, среди такого кровопролития на фронтах и повсеместной разрухи, по-твоему, что же? У государства других и забот, и делов нет, кроме как эту, ну, как ее, эту, магнитную силу Земли измерять.
2: Да поймите же вы, наше правительство о нашем будущем заботится. А слухи вот эти вот плохие люди распространяют, которые хотят вред новой советской власти принести. И все к старому повернуть.
5: Да чем же они плохие?
4: Ну вот что, мужики.
2: А тем, что вот слухи и распространяются.
4: Хватит.
5: Слухи, ты в ящике заглядываешь.
4: Хватит, мужики. Хватит ляс точить. Времени то, сенокос. Пора расходиться. Пошли.
2: Вот и правильно. Лучше за работу беритесь.
6: Товарищ Аким.
2: Да.
6: Что, опять людям разъясняли, зачем мы сюда приехали?
0: Да кто-то всякие слухи нелепые распускает.
6: Да. Да, боюсь, не дадут довести начатое дело. Его в месяц-два не сделаешь.
0: Ничего. Лиха беда начала.
6: Важно проверить предположения о данных Лейста. Найти свое объяснение и решение. Но даже и это может сорваться. Очень боюсь.
0: Боитесь чего?
6: Да боюсь, как бы Деникин не помешал нам. Вот чего. Интересно, что у них там за линией фронта делается?

0: Это вы, дорогой мой, Юлий Христофорович.
1: Позвольте ручку.
0: О, у нас еще полный разгром после вчерашнего бала. Юлий Христофорович, но кажется, все удалось хорошо.
1: Еще бы. Ведь в вашем доме вчера был весь генералитет.
0: Да,
1: Антон Иванович Деникин, генерал Еврангель, Маймаевский, Мамонтов.
0: Спасибо, но прежде всего спасибо, Юлий Христофорович, что помогли мне по хозяйству.
1: Я рад.
0: Антон Иванович Деникин, ой, такой душка. Я поинтересовалась, скоро ли мы будем в Курске. Он мне ответил, знаете что?
1: Да?
0: Он мне сказал, скоро обещаю вам.
2: Кто это у нас здесь?
0: Юрий Христофорович.
3: Это вы, Каретников. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
3: Зайдемте ко мне в кабинет.
1: С удовольствием.
3: Мне надо с вами поговорить.
1: С удовольствием. Виталий Алексеевич, Антон Иванович сказал вашей супруге, что скоро наши будут в Курске.
3: Вот как?
1: Да, да и не только в Курске, а собираются и Москву брать.
3: Даже Москву?
1: О, как дело-то разворачивается, а?
3: Да, ну доведет ли Деникин своей армии до Москвы, там видно будет. А вот курская магнитка – это курочка, несущая золотые яйца. И пока что лови момент, делай игру.
1: Да.
3: Вы вот что мне скажите. Сколько акций будет выпущено всего? Это интересует де Манжена.
1: На 100 миллионов золотом.
3: Так, не больше?
1: Можно и на 200.
3: Дорогой мой Каретников, вы гадаете, я вижу на кофейной гуще.
1: Что?
3: А я ведь просил вас потолкаться на бирже и хорошенько набраться ума-разума.
1: Так я толкался, Виталий Алексеевич, я все узнал.
3: Ну тогда ответьте мне ясно. Это должен быть трест, синдикат, картель. Сэр Хольман предлагает картель на паях. И кроме того, провести широкий аукцион с распродажей акций.
1: Я просто не знаю. Мне с такими делами как-то соприкасаться не приходилось. Я...
3: Тогда вот что, все это срочно же выяснить. Ну, самому мне на бирже появляться неудобно. Я считаюсь идеологом, а не дельцом.
1: Да.
3: Понимаете?
1: Конечно.
3: Ну, вот что. И, кроме того, господа Хольман и де Манжен против того, чтобы я связывался с здешними крупными промышленниками и банковскими акулами. Мы сами, говорят, акулы.
1: Что? Вот так о себе и говорят?
3: Эх вы, Каретников, наивность. Святая простота. Ну, кто же сам себя так назовет? Нет, маски у них самые благопристойные. Они антантовские генералы при Деникине. Но попав к нам в Россию, не прочь заработать.
1: Вот дельцы, ну ничего не скажешь.
3: Да, так вот что. Действуйте, дорогой мой мелкий лавочник, если тоже хотите заработать. Выясните, сколько акций может принадлежать учредителям, ну, скажем, мне, вам и так далее. И еще, без названия совет директоров можно обойтись?
1: Почему?
3: Понимаете, совет это не подойдет.
1: Почему?
3: Антона Ивановича от одного этого слова коробит.
1: Да.
3: Ну, лучше, скажем, правление, что ли.
1: Все. Сделаю.
3: Хорошо.
0: Алина, вы прелесть, повернитесь, я на вас посмотрю.
1: Там кто-то есть?
0: Боже,
1: не услышали бы.
0: Платье просто очаровательное.
3: Ничего.
0: Нет.
3: Это
0: прекрасная.
3: Алина Сергеевна, невеста Якушева с моей благоверной. Кстати, Каретников, этого ее Вячеслава надо поскорее сплавить. Она прелесть.
1: Да, девица красивая, ничего не скажешь.
3: Да, отправляйтесь-ка на биржу, Юлий Христофорович, а я к дамам пойду.
1: Хорошо. До свидания, Виталий Алексеевич, до свидания.
0: Ты освободился, Виталик?
3: Вашим услугам.
0: А мы с Вячеславом и мадемуазель Фариной обсуждаем вчерашний бал.
4: Да, я впервые увидела вблизи генерала Деникина. Он, кажется, был доволен приемом.
3: Да.
1: И не только он,
3: но и наши иностранные гости выражали мне свою признательность.
0: О, как хорошо.
3: Да, вот как делается история. Пока у меня тут пировали генералы, совершалась купля-продажа. Ну? Я бы сказал, мирового масштаба.
0: Боже.
3: Курская аномалия со всеми ее богатствами заранее продана на корню.
0: Как?
1: Уже?
3: Ну, то есть, предстоит аукцион и всякие хлопоты. Но главное, господа, сделано. Мы договорились. И барыши не за горами. Как только наши подойдут поближе к Москве, вся машина тут же будет пущена в ход.
0: Боже мой, ну как ты не сносишь?
3: Почему?
0: Ты выдаешь все тайны. А мне даже не хочется этого знать.
3: Душенька моя, ну, могу же я позволить себе говорить правду хотя бы в часы, ну, когда я не при исполнении служебных обязанностей, а в кругу своих.
0: Правильно. Но то, что ты сейчас говорил, Виталик, это заговор.
3: Ну нет, это не заговор, душенька. Это то, что все давно знают. Ради чего ведутся войны? В основе их всегда ведь лежат самые грубые материальные интересы.
1: Очень правильно.
0: Боже мой, но все это совсем не интересно, особенно Полине.
4: А я не вижу ничего особенного в высказываниях Виталия Алексеевича. И вообще, даже узнав самый большой секрет, надо уметь продать его с выгодой.
3: Вот,
4: но к этому надо иметь склонность и особые способности.
3: Правильно.
4: Это не всякому дано. Вот Виталий Алексеевич это умеет делать.
3: Благодарю, благодарю. Умница, благодарю. Нет, вы посмотрите, что происходит. Ну, старика Лейста оставим в покое. Мир и его прах. Конечно, в свое время был допущен промах. Но вот проходит десяток с лишним лет, а курской аномалии, казалось бы, все забыли. Но нет. Вдруг в Москву из Германии приезжает Хэр Иоганн Штейн и предлагает большевикам старые геомагнитные карты Лейста за 5 миллионов золотом. Да. А в чем дело? Зарайский, который в то время работал в СНХ, нам об этом сообщил. Ну, что такое Зарайский?
1: Так.
3: Мелкий картежный игрок. Попытка продать труды Лейста была для тех, кто стоял за спиной Штейна, лишь первым шагом. И заметьте, шаг был сделан когда?
4: Когда?
3: А тогда, когда уже чувствовалась неизбежность революции в Германии. Вот. И связанный с ней тот же неизбежный уход ее оккупационных войск с Украины, из Крыма. Угу. И отсюда, из Ростова, и из других мест.
0: Ой, ну, Виталий, на эти разговоры уже надоели.
4: Ну нет, почему же?
3: Ну, а что произошло дальше? Те, кто стоял за спиной Штейна, они надеялись. У большевиков голод, разруха. Так. Откуда им столько золота взять? Оставалось надеяться, что кремлевские правители за даром отдадут курскую магнитку хозяевам Штейна в концессию.
4: Да. И вдруг, всем на удивление, эти большевики, как вы говорили, Виталий Алексеевич, сами взялись за дело.
3: Вот.
4: Ну, разве можно было этого ожидать?
1: Подумать только. Ну, несмотря ни на что, эти варвары сумели заинтересовать ученых. Снарядили экспедицию. И глядите, она уже работает под Курском.
4: Ну, может быть, все это выдумки. Когда я там была, что-то ни о какой экспедиции слышать не приходилось.
3: А тогда там ее еще не было. А сейчас работает. Работает.
4: Да?
0: Да.
3: И надо признать, этим они всем нам дали фору. Два очка вперед за ними.
1: Наступаем мы. И скоро выгоним их из Курска.
0: И папочку увидим. Боже мой, ну когда же? И все. Все заберем обратно.
3: Да? Ты уверена, моя крошка?
0: А как же может быть иначе, Виталик? Ну, в последнем письме папа сообщает, что в этой самой их экспедиции всего десяток человек. Ну, боже мой, ну что они смогут сделать?
4: Как? Господин Бурыгин в Курске? Но разве ему не опасно жить там при большевиках?
3: Нет, не опасно. А чего бояться? Он теперь не Савелий Павлович Бурыгин, а преподобный отец Савелий. И живет в коренной пустыне. Да. Курские власти туда свой нос не решаются совать. Святое место. Монастырь знаменитый на всю Россию.
4: Но все же зачем так рисковать?
0: Да, наверное, надо. И потом. Он дал обет не покидать монастыря, пока не вернется старая власть.
3: Это с одной стороны. А с другой, у него есть там дела. Они там вместе с Зарайским дадут жару этой экспедиции.
5: Хорошо.
0: Виталик, а если им ничего не удастся сделать, ну неужели ж до прихода наших эти люди из экспедиции смогут выгрести всю руду из-под земли? Лесь не смог это сделать за много лет.
3: Душенька моя, остается пожалеть, что твой отец оказался, выражаясь мягко, несообразительным.
0: Да?
3: А сейчас спохватились, создали синдикат по Курской аномалии. Но тут уж и Антанта не желает упускать свое. России ей много должна, и одним словом, как поется, люди гибнут за металл. Каждый хочет заработать.
4: И все же, по-моему, напрасно господин Бурыгин остался в Курске. Не зря же господин Каретников приехал сюда.
3: И Мамая с собой прихватил.
4: Вот-вот.
3: Но у них там не было другого выхода.
5: Ну что ты?
3: Да очень уж они там наследили. Да. За ними все-таки кое-какие грешки водились.
0: Ничего. Папочке уже недолго ждать. Вот Антон Иванович придет туда, и все у них отберем. И все железо достанем.

0: Приглашаем вас послушать рассказ норвежского писателя, лауреата Нобелевской премии Кнута Гамсуна «Отец и сын». Читает народный артист России Николай Мартон. Запись из фондов радио.
1: Отец и сын. Прошлой осенью, во время моего путешествия в южные провинции, далеко на юг, я покинул прекрасное раннее утро речной пароход, на котором ехал, чтобы остановиться в местечке Д, странном селении, притаившемся и забытом, с дюжиной домов, церковью, почтой и флагштоком. Местечко было хорошо известно людям посвященным, искателям приключений и игрокам, знатному люду и бродягам. В продолжение нескольких летних месяцев в этом захолустье кипит жизнь. Когда я приехал, в селении была ярмарка, и все окрестные жители собрались сюда. На них было платье из шелка и кожи, пояса и перевязи с драгоценными украшениями, сообразно положению и состоянию каждого. Около церкви стояли ряды палаток, где покупали и продавали. Одна из палаток этих была синяя. Палатка Паво из Синвара. Недалеко от церкви, между флагштоком и почтой, находилась гостиница. Верхний этаж был выкрашен в синий цвет. Там-то и спускали игроки свои деньги. В гостинице говорили, что Паво наверняка приедет сегодня вечером. Я спросил, кто такой Паво, и из моего вопроса сразу заключили, что я не здешний. Здесь все знали Паво. Это был тот самый человек, который 3 раза сорвал банк. Его отцу принадлежало самое большое имение в окрестности, а все свое состояние Паво проиграл во время весеннего праздника. Каждый ребенок знал Паво. Все местные девушки болтали о нем, когда сходили с вечером у колодца, а набожные люди о нем молились, как только вспоминали его. Словом, игрок, блудный сын, остаток прежнего величия, бывший крес, Паво из Синвара. Вместе и гордость местечка, и его позор. Что касается палатки, так это его мать купила ее и наладила всю торговлю, чтобы вернуть его, если не поздно, на путь истинный. И все бы хорошо было, если бы Паво принялся за дело как следует. Но беспутный малый в ту же неделю перекрасил палатку в синий цвет, цвет игорного дома. Он вовсе не собирался менять своих привычек. Он продолжал играть. Все, что зарабатывал за прилавком, он высыпал на игорный стол и обыкновенно уходил из зала беднее, чем вошел. Его палатка хорошо работала. Он продавал много товаров. Ни крестьяне, ни местные жители не обходили его. Всем хотелось иметь дело с Паво из Синвара. Мать постоянно доставляла ему новые товары, и палатка была полным-полна. Сегодня вечером он приедет. Все местечко знало, что он приедет. Я прослушал протяжный звон башенных часов, сливавшийся с шумом ярмарки. Вдруг в мою дверь стучит гостиничный слуга. Малый был очень взволнован. «Вы подумайте, — сказал он, — сам хозяин Синвара тоже приедет». Я не спрашивал ничего подобного и сказал слуге, что приезд этого господина меня не касается. «Кто он такой? Зачем приедет?» Слуга пожал плечами и объяснил, что хозяин Синвара никто иной, как самый знатный господин в округе, самый богатый, друг князя Ярива и отец Паво. Он самый и приедет. Приедет уж, наверное, за тем, чтобы посмотреть, что подделывает Паво, и что это за проклятая рулетка, которая разоряет сына и приносит так много горя его матери. «До всего этого мне нет никакого дела», — отвечал я. «А вот чай я давно заказывал. До свидания». Слуга ушел. В 6 часов в гостинице поднялась суматоха. Приехал этот господин. Он шел в темном костюме рядом с Паво, одетым в светлое. Вид имел строгий и решительный. Звонили в церковный колокол. Едва появившись в селении, этот господин обещал пожертвовать церкви деньги, большую сумму, которая может пригодиться ей в трудные времена. Кроме того, он пожаловал новый флаг для флагштока у почты. По этому случаю все местечко было в повышенном настроении. Прислуг отпустили гулять, все высыпали на улицу, и бургомистр прохаживался в новом с иголочки мундире. Хозяин Синвара был почтенный человек, лет за 60, несколько полный, немного бледный и одутловатый вследствие малоподвижного образа жизни, но усы его были нафабрены, и глаза блестели молодо. Кроме того, у него был веселый, вздернутый кверху нос. Все знали, что он друг князя Ярива, имеет два больших ордена, которые надевает очень редко, так как и без него его появление внушает глубокое уважение. Когда он с кем-нибудь заговаривал, ему отвечали, сняв шляпу почтительно. Выпив стакан вина с водой, он оглядел зевак, которые шли за ним до гостиницы, и всякому что-нибудь дал. Он даже вызвал из толпы девочку и собственноручно подарил ей золотой. Впрочем, девочка была не такая уж маленькая, пожалуй, ей было лет 16-17. Вдруг он спросил: «Где игорный дом? Я хочу туда пойти». Пава ведет его туда вне себя от радости. Все следуют за ними. Появление его произвело сильное впечатление. Рулетка в полном ходу, игра ведется оживленно. Темноволосый господин, которого прислуга величает принцем, любезно подвигается, чтобы дать место своему ровне, хозяину Синвара. Как раз в это время крупье кричит: «13!» Он загребает почти все ставки. На столе лежали целые кучи серебра, много крупных золотых монет и пачки кредиток. Почти все это исчезает под столом в железном ящике банка. И все ставят новые ставки, так молчаливо и спокойно, будто ничего не случилось. На самом деле, однако, это 13 принесло большой улов. Но все молчат, игра идет своим чередом, шарик бежит по кругу, замедляет бег, останавливается. Опять 13! 13! — кричит крупье и снова загребает почти все деньги. Эти две удачи обогатили банк на много сотен золотых. Опять ставят, принц бросает, не считая, целую пригоршню бумажек, все молчат, в комнате очень тихо, слуга в волнении задевает пустой стакан, звон его сливается с глухим жужжанием бегущего по кругу шарика. «Но... объясни мне игру», — говорит хозяин Синвара. И Пава, который знает игру до тонкости, выкладывает все свои сведения. Внимание старика поглощено принцем. «Он разорится», — уверяет он и вертится на стуле, как будто дело идет о его собственных деньгах. «Принц никогда не разорится», — отвечает Пава. «Он пускает в ход только то, что выигрывает за день. Он умеет играть». Так и случилось. Принц выиграл много. Один из слуг все время стоял около него, подавал ему воду, поднимал упавший платок, всячески прислуживал в надежде на щедрую подачку после окончания игры. Высокий, бледный, черноволосый румын стоит рядом с ним. Этот ставит жизнь на карту. На последних 2-13 он проиграл громадную сумму, потому что постоянно упорно ставил на одно несчастливое число. Он стоит почти за спиной хозяина Синвара и протягивает руку через его плечо, чтобы сделать ставку. Рука дрожит.
2: «Пропал, молодец», — говорит хозяин Синвара.
1: Сын Пава подтверждает кивком: «Пропал».
2: «Останови его», — продолжает отец. «Скажи ему от меня. Да постой, я сам».
1: На это сын отвечает, что здесь не принято давать советы. Так же, — прибавляет он лукаво, — так же, как не положено здесь сидеть неиграющим.
2: Отец удивленно смотрит на него. Он не понимает, что Пава уже охвачен нетерпением начать игру. «Но ведь многие стоят и не играют», — возражает он.
1: «Нет, они тоже играют, только ждут своей очереди», — лжет Пава.
2: Тогда хозяин Синвара очень торжественно вытаскивает бумажник. «Но играй, — говорит он, — играй, посмотрим, только понемножку, без риска». Но сейчас же хватает сына за руку и требует объяснения про это странное число 13. Почему 13 выходит каждый раз? Уж не плутует ли крупье? Скажи ему. Он же собирается спрятать бумажник, как вдруг ему приходит мысль. Он вынимает несколько кредиток, протягивает их Паво и говорит: «Поставь на 13». Паво не согласен. 13 вышло 2 раза подряд. Отец кивает и требует: «Пусть, ставь на 13». Паво меняет бумажку, бросает золотой на 13 и снисходительно улыбается на такую нелепость. «Проиграно», — говорит отец. «Попробуй еще раз. Ставь вдвойне». Паво больше не возражает. Это слишком забавно. Все пересаживаются. Паво раз за разом удваивает ставку, и всем хочется видеть необыкновенного игрока, хозяина Синвара. Он уже очень захвачен игрой. Живые глаза следят за бегущим шариком. Он вертится на стуле. Руки сжимаются в кулаки. На одном пальце у него 2 драгоценных перстня. Когда крупье называет цифру 23 вместо 13, он восклицает: «Еще раз поставь на 13! Ставь сотню! Но ставь сотню!» Паво ставит. Колесо вертится, шарик пробегает 20-30 по всем цифрам. Он выбирает между всеми возможностями черные, красные, чет и нечет. Он исследует всю систему, обнюхивает каждую цифру и, наконец, останавливается. 13! — кричит крупье.
3: «Ну, Паво, кто был прав?» — говорит хозяин Синвара. Он очень горд и говорит так, чтобы все слышали: «Ставь еще раз! Ставь сотню на 13!»
2: «Ты шутишь, отец! Должно быть, больше во весь вечер не будет 13!»
3: «Ставь сотню на 13!»
2: «Зачем бросать даром деньги?»
3: Хозяин Синвара начинает терять терпение, делает движение, чтобы вырвать деньги у сына, но овладевает собой и говорит: «Сын мой, а если у меня явилось намерение, по известной тебе причине, сорвать банк и разорить эту мерзкую рулетку, поставь сотню на 13.
2: Паво поставил. Он обменялся улыбкой с крупье, а румын громко захохотал. На соседнем столе бросают играть баккара, и всеобщее внимание сосредоточено на рулетке.
3: 13! «Что я говорил?» — восклицает хозяин Синвара. «Возьми деньги и пересчитай. Сколько должно быть?»
2: Паво поражен. «Здесь 3500, — говорит он подавленно, — а всего ты выиграл почти 5000.
3: «Хорошо. Теперь играй ты. Посмотрим, как ты играешь. Поставь на красное».
2: Паво поставил на красное и проиграл. Отец покачал головой и улыбнулся окружающим.
3: «Так-то ты играешь. Видишь, куда ты идешь? Мне говорили, что ты 3 раза сорвал банк. Зачем же ты все спустил? Поставь на чет».
2: «Сколько?»
3: «Сколько хочешь. Ставь 600».
2: «Это слишком.
3: А я думаю, не поставить ли больше еще?» «Да, больше. Поставь 1200 на чет».
2: «Чет проиграл». Тогда хозяин Синвара погрозил сыну толстым пальцем и сказал нетерпеливо:
3: «Уйди, Паво! Из-за тебя мы проиграли 1200. Удались, я так хочу!»
2: И Паво ушел. Я последовал за ним. Он хохотал, хохотал, как безумный. «Видел ли кто-нибудь такую игру? Сидит и выигрывает 1000 только благодаря своей глупости. Помоги ему, Господи! Выдумал тоже, милый человек, играть в рулетку». Паво заговаривал со всеми встречными и со смехом рассказывал, какая фантазия пришла его отцу. Поздно вечером я слышал, что хозяин Синвара ушел из зала, проиграв 9000. Было 10 часов вечера. Я сидел на балконе с одним русским и курил папиросу. Вдруг слуга кричит нам снизу, что хозяин Синвара только что послал за своим сыном.
3: Я собирался было сделать слуге выговор за его навязчивость, но русский удержал меня. Им овладело любопытство. «Постойте», — сказал он, — «посмотрим, что произойдет. Так поздно, а он посылает за Паво». Мы некоторое время сидели и молча курили. Приходит Паво. Отец выходит ему навстречу.
2: «Послушай», — говорит он, — «я просадил 9000 на этой проклятой рулетке. Я был уже лег спать, да заснуть не смог. Мне очень жаль этих денег. Как раз столько я обещал пожертвовать на здешнюю церковь. Надо отыграться. Я не успокоюсь, пока не буду снова держать в руках эти деньги. Пойдем опять в зал».
3: Паво остолбенел. Даже Паво, завзятый игрок, повергнут в изумление. Он не находит слов.
2: «Чего же ты стоишь?» — восклицает отец. «Игра ведь идет далеко за полночь. У нас еще много часов впереди. Нечего терять время».
3: «Пойдемте», — сказал мне русский, — «пойдемте в зал. Тут-то будут дела». Тут-то и началось. Игра была в полном разгаре. Как всегда, с приближением полуночи начинали рисковать большими суммами, чем в начале вечера. Принц, мрачный и спокойный, сидит на своем месте, ставит и выигрывает. Перед ним на столе лежит 1020. Он играет сразу на 3 шанса, все обдумывает и с величайшим спокойствием ставит, порой не считая пригоршни золота. Ничто не мешает ему. Он не замечает даже бледного от ярости румына, который опять начал проигрывать после получасовой ровной и удачной игры. Он тоже складывает деньги в кучки, каждую свободную минуту пытается их пересчитать и разложить по 1000, чтобы дать себе отчет о положении дел. Но он слишком волнуется, руки дрожат, нужно все время следить за колесом, и он, наконец, бросает всякие расчеты. И как глупо он играет! Он ставит сразу на 4 номера крестом, и, как упрямый ребенок, не хочет отказаться от тех же самых чисел. Он скорее встанет без гроша из-за стола, чем откажется от этого шанса. И он все время увеличивает ставки.
1: Принц взглянул на дверь при появлении отца и сына и подвинулся, давая им место около себя. Потом он продолжал играть так же мрачно и совершенно хладнокровно. Он, казалось, пользовался среди игроков большим уважением.
2: «Паво, — говорит хозяин Синвара, — играй, как всегда, как ты сам хочешь. Вот деньги. Тебе всегда везет на красное, не так ли? Ставь же на красное».
1: Паво осведомляется у своего соседа, старого однорукого военного, сколько раз было красное, и тот сообщает, что красное выходило 7 раз подряд. Поэтому Паво ставит на черное.
2: 25 красное... «Нечет и пас», — объявляет крупье и загребает деньги. «Ты начал плохо, Паво, но продолжай по-своему», — говорит разочарованно хозяин Синвара. «Сколько раз тебе повторять, что у меня денег не полные закрома? Ставь теперь на красное». Но красное проиграло. Наконец, после 8 кругов вышло черное, и один из номеров в квадрате румына, что снова поставило его на ноги. В ярости от неудач, доведенной до крайности, он бросил на этот раз максимальную ставку на свои 4 цифры и в закоренелом упорстве был в этот момент безразличен к выигрышу или проигрышу. Когда шарик остановился на одном из его номеров, он машинально подозвал слугу, стоявшего за стулом принца, и молча сунул ему кредитный билет. И опять начал ставить дрожащими руками. «Паво», — снова говорит отец, — «ты опять проиграл. Тебе совсем не везет. Если я даю тебе проматывать мои деньги, то это для твоей же пользы. Я хочу исправить тебя за эту ночь. Паво, ты понимаешь, в чем дело?»
3: Паво отлично понимает, в чем дело. Он видит, что папаша уже охвачен опьянением игры, и игра для него уже радость, даже с тем, чтобы проиграть. Он переживает муки игры, как редко кто, и когда игра становится крупной, дыхание у него захватывает, и он слышит удары своего сердца. Все это Паво понимает, да еще как.
1: Вдруг он начинает задумываться, становится невнимательным, рассеянным. Крупье замечает ему, что он, опытный игрок, играет против самого себя, и дивится на Паво втихомолку.
2: Я сам замечаю, что Пава раз за разом тянется к только что поставленным деньгам, точно хочет спасти их, пока шарик еще не остановился. Не становится ли уж он благоразумным, или его пугает проигрыш? Мой русский знакомый уводит меня на диван в глубине зала и начинает говорить о Паве. Заметил ли я внезапную перемену в его игре? О, Пава в сущности хитер как черт, он очень многое прекрасно понимает. И, указывая на отца и сына, русский говорит: «Право, сын не так уж безумен, как отец. Пава уже заметил, что игорная страсть охватила отца и хочет его удержать. Это очень смешно, но право же, он пытается удержать старика. Великолепно, не правда ли? Конечно».

0: руках толстыми дрожащими руками, ищет и мнет грязные кредитки, стараясь их сосчитать и разложить в пачки. Его кольца сверкают в этой куче грязный банкнот. Он молчит, и Пава сидит рядом с ним, тоже не говоря ни слова. Лицо его очень мрачно.
1: 13, объявляет крупье.
0: Хозяин Синвара вздрагивает, и даже у Пава совершенно ошалелый вид. Какое везение при такой-то нелепой игре! Последняя удача наносит порядочный ущерб банку. Крупье спокойными движениями отсчитывает деньги. Этого человека уже ничто не может удивить. Он знает все капризы судьбы, видал виды. Принц на какое-то мгновение стоит в нерешительности, но почти сразу забирает свои деньги, делит золото и бумажки и все рассовывает по карманам. Он требует стакан вина, выпивает залпом, встает. Он кончил игру. Уходя, он сует кредитки всем попадающимся по дороге слугам направо и налево. Хозяин Синвара толкает сына под локоть и глядит на него лихорадочными глазами. «Видишь, а ты хотел учить меня играть. Вот я вас всех за пояс заткну». Он смеется громко и отрывисто, повернувшись к удивленным зрителям. Упоенный своим счастьем, он бросает еще раз деньги на 13.
1: «Оставь там, где я положил!» — кричит он. 13 — это непростое число!»
0: Но крупье загребает его деньги лопаточкой. Он медлит, ему хотелось бы, видно, чтобы 13 вышло еще раз, раззадорив богатого игрока, который все равно, рано или поздно, обречен ему в жертву. После 4 неудачных попыток с тем же числом хозяин Синвара теряет терпение. Он гневно обращается к сыну. «Послушай, Пава, я не буду больше ставить на 13. Довольно уж я проиграл на этом дурацком числе». Он раздражается больше и больше, выгоняет слугу, у которого скрипят сапоги, бросает ожесточенные взгляды на румына, который забывает забрать свой выигрыш и тем задерживает игру. Хозяин Синвара начинает тяготиться любопытными, которые его окружают. Неужели им решительно нечего делать? Он подзывает девушку из толпы и говорит: «Это ведь я тебе дал золотой». Девушка краснеет и глубоко приседает. «Почему же ты не уходишь, дитя мое?» Розовые губы шевелятся, но она ничего не говорит и опускает глаза. Хозяин Синвара вглядывается в нее внимательнее и дает еще золотой. «Вот, возьми, приходи ко мне после игры, после полуночи». Девушка краснеет до корней волос и опять почтительно приседает. Потом она пробирается через толпу, улыбаясь всем, и уходит. Хозяин Синвара возвращается к игре.
1: «Мухи бьются об окна», — говорит он. «Здесь постоянно что-нибудь мешает. Прогоните мух».
0: Его деньги быстро тают. Румыну везет. Хозяин Синвара смотрит на его удачу с величайшим неудовольствием.
1: «Смотри-ка, у меня осталось только несколько несчастных бумажек», — обращается он к Паву. «Но я не сдамся, лучше все проиграю. Теперь я ставлю 1000 на красное, может быть, это мой цвет».
0: Красное выиграло.
1: «Может быть, красный и в самом деле счастливый цвет. Поставлю на него еще раз. Попробуем».
0: Красное проиграло.
1: Тогда хозяин Синвара совсем вышел из себя. «Уйди!» — кричит он сыну, сидящему рядом. «Ты мне приносишь несчастье! Неужели ты не видишь, что разоряешь меня? Я должен отыграться, я хочу вернуть свои деньги».
0: Но в ту же минуту, вспомнив роль, которую хотел играть, прибавляет:
1: «Видишь, что я делаю это ради тебя. Я тебя проучу».
0: «Я уже проучен», — бормочет Пава.
1: «Молчи, ты еще не проучен как следует. Ты начнешь опять. Все это я делаю ради тебя, слышишь? Убирайся».
0: Пава встал и ушел. Уже было недалеко до полуночи. Один за другим игроки покидали рулетку, только румын и однорукий военный не унимались. Седобородый военный играл очень осторожно, ставил мелкие кредитки, довольствовался малым и выигрывал. Ему не переставало вести, но удача не делала его более дерзким.
1: Хозяин Синвара

0: поступал совершенно иначе. Малейший выигрыш делал его безудержно смелым. У него было круглым счетом около 1000, когда Пава ушел. В 2 приема он выиграл 600, который сейчас же поставил и проиграл. В сущности, он казался жалким и возбуждал сочувствие окружающих. Принц, вернувшийся в зал только зрителям, собственноручно принес стакан вина хозяину Синвара. — Вам не везет сегодня, — сказал принц. — Надо бросить игру. Принц подал этот совет во всеуслышание. Хозяин Синвара не отвечал, он только рассеянно взглянул, весь поглощенный игрой, и выпил молча вино. Вдруг счастье, казалось, начало склоняться в его сторону. Он выиграл 3 раза подряд. «Вот как надо играть», — сказал он весело и любезно старому военному. Но тот ничего не слышал, он был поглощен своей игрой на обычную мелкую ставку. Румын замечает нервное возбуждение, охватившее хозяина Синвара. Он обменивается взглядом с крупье и забирает свой последний выигрыш. Он тоже прекращает игру. Хозяин Синвара спустил все. У него осталось несколько сотен. Он ставит все на черные до последней монеты и проигрывает. Он растерянно оглядывается, он очень бледен. «К черту черный цвет!» — бесится он. Он собирается с мыслями. Крупье не спускает с него глаз, он машинально выплачивает старому воину его ставку, не разбирая, выиграл ли тот или проиграл. Хозяин Синвара все еще сидит неподвижно, кажется, он что-то обдумывает. Почему он не ушел? Он снимает поочередно оба свои кольца и протягивает их через колесо крупье. Тот бросает на них взгляд, спокойно кладет их в свой железный ящик к другим украшениям и передает хозяину Синвара 3000 золотом. Никто не произносит ни слова. Тот держит тяжелые свертки в руках и дрожит всем телом. Вдруг он приподнимается со стула и резким движением ставит свертки один за другим на черное. Золотые монеты глухо позвякивают в бумажной оболочке. Шарик несется по кругу, он бежит легко и беззвучно, медлит то одного, то другого числа, останавливается. Красное. Хозяин Синвара вскакивает. Он хватается обеими руками за голову и с воплем убегает из игорного дома. На следующее утро этот сплетник, гостиничный слуга, рассказал мне, что хозяин Синвара проиграл в рулетку 54 000. Пава же, напротив, вернулся в свою палатку. Он, слуга, встретил его у колодца. Пава расхаживал с непокрытой головой и что-то говорил, словно читал самому себе проповедь. Между прочим, ни один священник не мог бы проповедовать, как Пава, когда он в соответствующем настроении. «Беги от искушения!» — восклицал он вновь и вновь. «Поверни спиной к искусителю. Протянешь ему палец, он завладеет твоим сердцем. Неужели ты пал так низко, что я, столь заблудший, должен тебя остерегать?» Пава в самом деле говорил очень убедительно. Слуга полагал, что он готовил речь, которую утром произнесет отцу. Пронырливый слуга всюду совал свой нос и все знал. «Позвольте вам сказать, что хозяин Синвара отправил к себе домой человека, который должен привезти ему деньги, много денег. Пава думает, что он разорится на рулетке. Колец он не мог еще выкупить». «Хорошо, хорошо», — сказал я. «А та девушка, которую вы вчера видели, провела у него всю ночь. Она с гор, о такой чести она, наверное, никогда и не мечтала. Даже отец никак не мог поверить». Под вечер я опять сидел на балконе и смотрел на толпу около палаток. Русский лежал на скамейке недалеко от меня и читал книгу. Вдруг он взглянул на меня и спросил, слыхал ли я, что хозяин Синвара послал домой за деньгами. А утром он виделся с Паво. Тот прочел ему целую проповедь, и отец отчасти признал его правоту. Но слушаться он не желал и твердо стоял на том, что надо, по крайней мере, вернуть проигранное. Неужели кто-нибудь воображает, что он так и оставит этой разбойничьей шайке 63 тысячи ровным счетом? Но так они еще ошибаются. А, впрочем, он не только для того будет играть, чтобы вернуть свой проигрыш. Добрые люди, которые его так жалели, когда он проиграл свои кольца, должны были знать, что он первому встречному нищему может подарить по такому кольцу и на каждый палец, и не станет беднее от этого. И это правда, — прибавил русский, — он уже настолько заражен игрой, что проигрыш стоит у него не на первом месте. Его тянет теперь заманчивость, напряжение, мука, дикое волнение в крови. А Пава? Что сказал на это Пава? «Беги от соблазна», — сказал Пава. «Возьми себя в руки, бери пример с меня». Пава говорил долго, голос его сделался печальным, время от времени он подымал даже руку к небу. Это было зрелище замечательное. Лукавый грешник под личиной добродетели, которую сам давно потерял. У него хватило дерзости на то, чтобы увещевать отца самым серьезным образом. Отец же утверждал, что он играет только для блага сына, хочет спасти его от порока, и для этой цели ничего не пожалеет. Тогда Пава преисполнился гнева. Он всю жизнь берег свою честь, а отец проиграл даже кольца. В присутствии всех заложил фамильные драгоценности. Он, Пава, всегда сохранял достоинство, никогда никакого долга не было на его палатке. Она стоит неприкосновенно, и он постоянно заботливо ведет свои дела. В конце концов он пригрозил отцу князем Яривом. «Молчи», — сказал отец, — «я обещал себе, что покажу тебе последствия твоего распутства, и я это сделаю. До свидания, Паво». Паво должен был уйти, но от отца он прямо пошел в игорный зал. «А вы не думаете, что отец действительно намеревается вернуть сына на путь истинный таким необычным образом?» — спросил я русского. Он покачал головой. «Может быть, но это ему не удастся, не говоря уже о том, что старик увлечен не меньше сына». Теперь все разговоры сосредоточились на хозяине Синвара и на его игре. «Это ему было нипочем», — так он говорил, держал голову еще выше, и лицо его было весело. Время от времени он снисходил до шуток с окружающими. «Вы смотрите на мои руки», — говорил он. «Ах, да, я совсем обнищал, я проиграл даже кольца, ха-ха-ха-ха». Все это время, пока у него не было денег, он не ходил в игорный зал, но приказал слуге докладывать весь ход игры, кто выиграл, кто проиграл, какие ставки и кто азартнее всех играет. На следующий день русский рассказывал мне, что хозяин Синвара 3 часа молился Богу, прося себе счастья в игре, только бы отыграться, и тогда он совсем бросит игру. Он молился вслух и даже плакал. Русский узнал это от гостиничного слуги, который подсмотрел в замочную скважину. Только я успел вернуться в гостиницу, как примчался слуга и рассказал, что посланец хозяина Синвара прибыл с деньгами. Теперь тот сидит, готовый начать игру, как только откроется игорный зал. Пава же ничего об этом не знает. Пава и не должен знать. Ему, слуге, специально заплачено за то, чтобы он не побежал сразу к Паву и не рассказал ему всего. Пробило 5 часов. Как только открыли игорный зал, хозяин Синвара направился туда. Он был в возбужденном состоянии и делал пристранные движения руками. Не то уверял кого-то в чем-то, не то клялся. Принц и однорукие военные уже были на месте, а румына не было. Еще несколько посторонних начинали игру. Прежде всего, хозяин Синвара выкупил свои кольца. «Я буду сегодня ставить самые крупные суммы, какие только позволены», — сказал он крупье, не глядя на него. Лицо его с этой минуты стало холодно. «Да поможет вам в игре ваша счастливая звезда», — отвечал крупье и поклонился. Игра началась. Хозяин Синвара действовал решительно. Три раза подряд он ставил на красное и выигрывал. Тогда он спрятал свои деньги в карман и начал играть только на выигрыш. Несколько раз он пробует сыграть на 13, но проигрывает. Перемена счастья раздражает его, он снова несколько раз ставит на красное и выигрывает. Теперь перед ним на столе лежит порядочная сумма денег. Он играет без расчета, без размышлений, смело пытает счастье и, чтобы не терять времени, готовит новую ставку, пока шарик еще не остановился. Считать он бросил, играет в каком-то экстазе. Взгляд его падает на один из черных квадратов. Он сейчас же ставит крупную ставку на этот квадрат. Черное выигрывает. Теперь он выигрывает беспрестанно. Этот черный квадрат становится для него золотой россыпью, из которой он черпает выигрыши, и он пользуется этим основательно. Вдруг он задумывается, останавливается, тяжело дышит. Колесо вертится, но хозяин Синвара забыл поставить. Он еще тяжело дышит. Входит все та же девушка. Она подходит к нему, улыбается и краснеет. Он замечает ее и отмахивается. «Смотри, ты вошла, и я забыл поставить», — говорит он. Через мгновение он снова подзывает ее. Шарик остановился на красном. Хозяину Синвара повезло, что он на этот раз не поставил на черный квадрат. Он кладет девушке в руку одно из своих дорогих колец и шепчет ей что-то. Девушка густо краснеет и, обхватив руками голову, убегает из зала. Хозяин Синвара продолжает игру все так же упрямо, все так же неразумно. Он берет несколько горстей золота, несколько тяжелых свертков и ставит все на красное. Сейчас же им овладевает странная неуверенность. Он испуганно протягивает руку, будто хочет взять свою ставку обратно, но овладевает собой и оставляет деньги. Шарик останавливается. «Красное! Красное!» — повторяет хозяин Синвара. Он снова торжествующе улыбается окружающим и громко говорит: «Опять красное! Так я и чувствовал!» С этой минуты благоразумие вовсе покидает его. Часы бьют 10, приходят еще люди, настоящие игроки, которые начинают играть по-настоящему только в это время, среди них и румын. Я совсем забыл про свое путешествие, не трогался с места и следил за действиями хозяина Синвара с величайшим напряжением. Он же никого не замечал из вновь пришедших, окружавших его, он едва ли замечал, что за столом сидят еще другие игроки, кроме него. Удача помрачила его рассудок. Он швыряет большие суммы на несколько чисел сразу. Каприз, внезапное вдохновение заставляет его схватить горсть золота и поставить наивысшую ставку на 25. Трое игроков следуют его примеру, все кругом шепчутся и ждут. 13. Проиграно. Румын скрежещет зубами от злости. Хозяину Синвара пришла уже новая фантазия. Он привстает с места и ставит высшую ставку на 0. Но никто уже не подражает ему. Эта отчаянная игра всех отпугивает. 0! В поднявшемся шуме я слышу невероятные ругательства румына. Чуть позже в дверях появляется Пава в сопровождении слуги, который все же сообщил ему все. Пава прямо подошел к стулу отца и, не говоря ни слова, схватил его за плечо и сильно потряс. Тот взглянул, узнал сына и сразу сдался. Он понял, что никакое сопротивление не поможет. Да и сам он слишком измучен. «Какой ты сердитый, Паво», — сказал он только. Машинально забирает он последний выигрыш, собирает все деньги и начинает запихивать в карманы. Он рассовывает перемешанные бумажки и золото в невероятном беспорядке, берет последнюю пачку кредиток в руку, встает и идет за Паво. Крупье яростными глазами смотрит вслед уходящим. В игре наступила заминка. После рассказывали в гостинице, что хозяин Синвара не только отыграл все проигранное предыдущие вечера, но был даже в небольшом выигрыше. Говорили, что чистого выигрыша 7. Никто не играл так непосредственно, как он. И теперь он, конечно, никогда близко не подойдет к рулетке. На следующий вечер все было готово к моему отъезду. Вещи на пароходе, счет оплачен, все в порядке. Можете себе представить, хозяин Синвара уезжает с тем же пароходом, что и вы. Он обещал Паво вернуться домой. И этот всезнайка преследует меня своими рассказами до последней минуты. Паво снова произнес отцу речь, когда угроза рассказать все князю Яриву не помогла, он вытащил никуда не годный пистолетик и заявил, что к его прискорбию вынужден застрелиться, чтобы спасти свою честь. Тогда отец сдался. К тому же он не хотел и терять дружбы князя Ярива. И еще ведь он дал обет Богу бросить игру, когда вернет свой проигрыш. Словом, хозяин Синвара едет домой. «Прощайте», — сказал слуга, — «вы его встретите там, у парохода». Пробило 5 часов. В тот самый момент, когда открывался игорный дом, я отправился на пристань. На пароход грузили партию циновок. Действительно, вскоре прибыл хозяин Синвара со своим слугой, оба одетые по-дорожному. На пристани было много народу, но Паво я не видел. Я спросил о нем какого-то старика, почему он не провожает отца на пароход. «Паво горд», — ответила только что подошедшая девушка. «Он знать не хочет отца, который проигрывает свои кольца». Это очень похоже на Паво. Была тут и девушка хозяина Синвара. Она стояла в стороне и смотрела издали, опустив голову. Но тот, на кого она смотрела, не удостоил ее взгляда. Я прошелся несколько раз по набережной, заплатил за экипаж и проверил, перенесены ли мои вещи на пароход. Старый слуга и хозяин Синвара был тут, но его самого я не замечал. Я оглянулся на его девушку, она тоже исчезла. Последний тюк спустили в трюм, последний пассажир взошел на борт. Вдруг все начинают осведомляться о хозяине Синвара, который тоже должен ехать. Где он? Старый слуга всполошился. Где же в самом деле его господин? Пароход ждал. Нельзя же отправляться без такого важного господина. Мы все ищем на пароходе, на набережной, во всех закоулках. Мы расспрашиваем всех встречных, но никто ничего не знает. Уж не упал ли он в воду, бросился незаметно в реку и утопился? Вдруг у меня появляется некое подозрение, невероятная мысль. Я прошу капитана подождать 5 минут, может быть, я принесу весть о пропавшем». Я соскакиваю на берег, спешу в гостиницу, взлетаю по лестнице на синий этаж. Затаив дыхание, отворяю дверь и заглядываю. Первое, что я вижу, — девушка хозяина Синвара. У нее снова раскрасневшееся и счастливое лицо, а перед ней на стуле сидит сам хозяин Синвара. Он снова сидит у рулетки.
1: Рассказ Кнута Гамсуна «Отец и сын» читал народный артист России Николай Мартон. Запись из фондов радио.
2: Передача из цикла, посвященного 80-летию со дня рождения народного артиста СССР Игоря Горбачева. В исполнении артиста прозвучит рассказ Анри Барбюса «Нежность». Запись 1977 года. Этот рассказ очень нравился самому Игорю Олеговичу и находил глубокий отклик у слушателей. Надеемся, что он затронет и сегодняшнюю аудиторию.

25 сентября 1893 года. Мой дорогой, маленький Луи, все кончено. Мы с тобой больше не увидимся. Будь в этом так же уверен, как я. Ты этого не хотел. Ты готов был сделать все, чтобы мы были вместе. Но расстаться было необходимо. Тебе нужно устроить свою жизнь. Я не жалею о том, что не противилась этому решению, не противилась тебе, себе, нам. И когда ты вчера рыдал, зарывшись головой в подушку, и тогда, когда ты дважды поднимал ко мне свое горящее лицо, и, наконец, когда вечером в сумерки я уже не видела твоих слез и только чувствовала, как они падали на мои руки. Сейчас мы невероятно страдаем. Все это кажется мне кошмаром. В течение нескольких дней этому трудно будет поверить. Еще долгие месяцы будет больно. Потом наступит выздоровление. И вот я начинаю тебе писать. Ведь мы решили, что я буду время от времени поддерживать с тобой связь. Мы об этом твердо договорились. Правда, это будет односторонняя связь от меня к тебе, так как ты никогда не будешь знать моего адреса. Но эта связь единственная, что мешает нашей разлуке превратиться в полный разрыв. Я обнимаю тебя в последний раз так нежно, так ласково. И на таком огромном расстоянии.

25 сентября 1894 года. Я снова говорю с тобой. Я тебе это обещала. Вот уже целый год, как мы, больше не мы. Я хорошо знаю, что ты меня не забыл. Мы еще слишком вместе, чтобы я перестала ощущать твою боль, как свою, когда я думаю обо всем, что было. Но 12 месяцев, которые прошли, сделали свое дело. Они окутали прошлое дымкой печали. Да, уже дымка. Уже многие маленькие события меркнут в памяти. Многие детали умерли. Это замечаешь, не правда ли, когда что-либо случайно возникает в памяти. Я пыталась вспомнить выражение твоего лица таким, каким оно было, когда я увидела тебя в первый раз. И не смогла. Попробуй ты вспомнить мой первый взгляд, и ты убедишься в том, что все на свете проходит. Недавно я улыбнулась. Кому? Чему? Никому и ничему. Это был солнечный луч, мелькнувший на аллее. Он заставил меня улыбнуться. Я долго безуспешно пробовала улыбаться. Сперва мне казалось это невозможным. И тем не менее, я улыбнулась. Я хочу, чтобы все чаще и чаще, пусть без всякой причины, просто потому, что хорошая погода, или думая о лучшем будущем, ты поднимал голову и улыбался.

17 декабря 1899 года. Вновь я с тобой, мой маленький Луи. Не правда ли я похожа на сон, потому что появляюсь, когда мне это нравится, но всегда в подходящий момент, когда пусто и темно. Я иду и прохожу совсем близко, однако ко мне нельзя прикоснуться. Я не грустна, ко мне вернулось мужество. С каждым новым утром, с каждой сменой времени года солнце кажется мне все более приветливым. Один раз я танцевала, теперь я часто смеюсь. Сначала я могла сосчитать те дни, когда я смеялась. Потом сосчитать их уже нельзя было. Вчера я любовалась каким-то празднеством. В лучах вечернего солнца толпа была прекрасна, как сад. Я чувствовала себя счастливой тем, что я была там, среди этих радостных и довольных людей. Я пишу тебе, чтобы сказать, что у меня появилось новое, особенное чувство к тебе — нежность. Мы когда-то с тобой говорили о нем, еще не зная, что это такое. Поверим в это в глубине души.

6 июля 1904 года. Проходят годы, 11 лет. Я уезжала, потом вернулась и снова уезжаю. Наверное, у тебя уже есть дом, и я не сомневаюсь в этом, мой возмужавший Луи. Семья, для которой твоя жизнь очень важна. А ты сам, какой ты сейчас? Я представляю себе твое лицо. Оно пополнело, твои плечи стали шире. Возможно, у тебя появилась седина. Но бесспорно, ты сохранил свою особенность. Твое лицо, как прежде, озаряется внутренним светом перед тем, как ты улыбнешься. А я не буду тебе рассказывать, какой я стала. Если бы нам можно было сейчас стать рядом, меня могли бы принять за твою мать. И по внешнему виду, и по всему тому, что светится для тебя в моих глазах. Ты видишь, как мы были правы, когда расстались, потому что спокойствие вернулось, и потому что вот сейчас ты едва узнал мой почерк на конверте этого письма.

25 сентября 1893 года. Мой дорогой, прошло 20 лет, как мы расстались. Мой дорогой Луи, прошло 20 лет с тех пор, как я умерла. Если ты жив сейчас и читаешь это письмо, которое будет тебе отправлено теми же преданными и верными руками, пересылавшими тебе и предыдущие мои письма в течение всех этих лет, ты меня уже почти забыл и простишь мне, что я покончила с собой на другой день после того, как мы расстались. Я не могла и не знала, как жить без тебя. Это было вчера. Это вчера мы расстались. Посмотри получше на дату в начале этого письма, на которую ты не обратил внимания. 25 сентября 1893 года. Это вчера ты рыдал в нашей комнате, зарывшись головой в подушки, ослабевший от горя большой ребенок. Это вчера, в сумерки, возле полуоткрытого во двор окна, твои слезы падали на мои руки. Это вчера ты плакал, а я не говорила ни слова, крепясь, как только могла. И вот сегодня я пишу тебе, сидя за нашим столом, в окружении всех наших вещиц, в обстановке, так близкой нашим сердцам, пишу 4 письма. Те, которые ты получал через длительные промежутки. И кончаю это последнее. Вечером я отдам все необходимые распоряжения, чтобы эти письма приходили к тебе в обозначенные числа. А потом сделаю так, чтобы меня никогда не нашли. Я исчезну из жизни. Не хочу говорить тебе, как. Тягостные подробности могут огорчить тебя и причинить новые страдания даже через столько лет. Самое главное в том, что мне удалось избежать грубого, ранящего разрыва и расстаться с тобой ласково и осторожно. Я хотела в письмах пережить себя только для того, чтобы самой довести все до конца. Разрыва не было. Ты с твоей чувствительностью, возможно, не перенес бы его. И вот я возвращалась. Щадя твое сердце, возвращалась достаточно часто. И вместе с тем достаточно редко, чтобы постепенно угаснуть в твоей душе. А теперь, когда я говорю тебе всю правду, я выиграла нужное время для того, чтобы ты не так остро почувствовал, что означает для тебя моя смерть. О, мой маленький Луи! Есть какое-то страшное откровение в этом последнем нашем разговоре сегодня, когда так тихо и так издали мы говорим и слышим друг друга. Ты меня, которой уже давно нет, я тебя, который не знал, чем была я все эти годы.
И как невыразимо, различно звучит слово «сейчас», слетая с моих губ, которые его шепчут, когда пишутся эти строки, и с твоих, когда ты произносишь его, читая письмо «сейчас». И вот сейчас, спустя столько времени, сквозь вечность, хоть это может казаться невероятным, я тебя по-настоящему обнимаю. Я заканчиваю на этом, потому что я не смею из-за боязни быть грустной, а значит злой по отношению к тебе, рассказать тебе о всей своей огромной, безумной любви, о которой можно только мечтать, и о нежности, которая еще больше этой любви.

0: Рассказ Анри Барбюса «Нежность» прозвучал в исполнении народного артиста СССР Игоря Горбачева. Запись 1977 года из фондов радио.
1: 21-я ночь, понедельник. Очертания столицы во мгле. Сочинил же какой-то бездельник, что бывает любовь на земле. И от лености или со скуки все поверили, так и живут. Ждут свиданий, боятся разлуки, и любовные песни поют. Но иным открывается тайна, и почиет над них тишина. Я на это наткнулась случайно, и с тех пор все как будто больна.
2: Эта история началась в тот день и час, когда в далекой поморской деревне, в 300 километрах от железной дороги, 5-летний мальчик проснулся ночью и почувствовал, что не может вздохнуть. Что произошло между этим заболеванием и запиской моего профессора Николая Васильевича, которую я нашла на своем столе, не знаю. «Прошу зайти», было написано острым крупным почерком. Он сердито горбился над географической картой, и у него было недоумевающее лицо с надутыми губами, когда я вошла в кабинет. «Садитесь, у меня к вам дело. Вы слыхали когда-нибудь о таком селе Анзерский Посад?» Мне вспомнилось смутно, что Анзерский Посад где-то на севере, очень далеко. Я так и сказала. «Вот, мой друг». Это более 300 километров от железной дороги. На карте есть, взгляните. Так вот, нужно доставить в этот посад дифтерийную сыворотку. Почему ее не оказалось на месте? Почему нельзя доставить из Архангельска? Не знаю. И еще одно почему. Он сердито почесал поросшую детским пушком голову и с унылым видом, но внимательно посмотрел на меня. Почему я хочу, чтобы это сделали вы? Откровенно говоря, мне самой захотелось задать ему этот вопрос. Только что я начала практику в Свердловской больнице, а на кафедре снова стало получаться что-то непонятное, но интересное, как сам же Николай Васильевич сказал 3-го дня. «Ага, не хочется!» Не дожидаясь моего ответа, сердито возразил Николай Васильевич. «Стало быть, что же, вы всю жизнь намерены просидеть в этом стеклянном мире?» Стеклянный мир – это была лаборатория. «А с какой целью он существует? Это вы себе уяснить не желаете?» «Нет, сударыня, микробиолог, которому в наше время представляется случай своими глазами увидеть дифтерию и который отказывается от этой редчайшей возможности, не микробиолог». Страницы учебника мысленно прошли перед моими глазами с рисунком, на котором был изображен задыхающийся ребенок, с примечанием, в котором была указана смертность до и после открытия сыворотки. 40% это было до. Разумеется, согласен, Николай Васильевич. Когда нужно ехать? Лететь. Но все равно лететь. Сейчас? Завтра утром. И завтра же нужно быть в Анзерском Посаде. Прошло несколько часов полета и езды на машине, и измученное, но полное желание немедленно пустить в ход испытанное чудо науки, я подъезжала к берегу Анзерки. Старая часовня показалась вдали, потом какие-то домишки, должно быть, сараи, а там широкая лента реки. У избушки паромщика шофер остановил машину и помог мне выгрузить ящики. «Эй, дядя!» — крикнул он. «Выходи, кто живой!» Седая бабка в тулупе вышла на крыльцо и сказала, что переправы не будет раньше, чем 2 дня, так как паром снесло половодьем вместе с пристанью. «Ну что ж, переедем на лодке», — сказал шофер. «Лодка-то есть». «А не потоньте, Не потонем, бабушка. Нам некогда. Срочное дело. Ой, потонете. Она сказала это так просто и с такой глубокой уверенностью, что мы с шофером невольно посмотрели сперва на быструю, беспокойную, мутно-серую реку, потом друг на друга. Но два дня, два дня. «Где лодка?» — спросила я свирепо. Как будто я была не я, а кто-то другой, зорко наблюдавший за мной. С такой живописной отчетливостью рисуется передо мной эта картина. На берегу, от которого мы только что отвалили, стояла и, покачивая головой, долго смотрела нам вслед бабка в тулупе. На реке были мы, а по ту сторону, похожий на старую деревянную крепость, виднелся Анзерский посад. Сперва все шло превосходно. Я правила, а шофер, оказавшийся, к сожалению, узкоплечим и щуплым, как мальчик, сидел на веслах, которые были немного тяжелы для него. Мне стало весело, когда я увидела, как быстро мы приближаемся к Анзерскому посаду. Но через несколько минут я стала немного беспокоиться, потому что мне почудилось, что мы почти перестали двигаться вперед. Хотя шофер с таким же нахмуренным, сердитым, энергичным лицом заносил тяжелые весла. Возможно, что шофер давно заметил опасность, но молчал, не хотел тревожить меня. Нас сносило вниз по Анзерке. Теперь он понял, что я догадалась, потому что стал зарывать тяжелые весла. Ему стало страшно. Точно опасность увеличилась с той минуты, как я узнала о ней. «Не могу, устал», — пробормотал он. «Я сделал вид, что не слышу. Мы были на середине реки, но посад ушел так далеко налево, что лучше было не смотреть на него». «Может быть, теперь вы немного?» — снова пробормотал шофер. Я бросила руль и стала помогать ему, изо всех сил налегая на весла. Я тоже испугалась. Но тут же так рассердилась на собственный страх, что даже заскрипела зубами от злости. Это было бешенство, но не слепое, когда не помнишь себя, а светлое, от которого ощущение странной лихости разлилось по телу. Потом исчезло и чувство лихости, и осталось только тяжелое качание вперед и назад, и тяжелый однообразный плеск воды, и томящее желание бросить весла и лечь, которое нужно было преодолевать почти ежеминутно. «Далеко?» — не спросила я, а простонала сквозь зубы. Но было уже недалеко. Лодка медленно вошла в песок, качнулась, и я упала головой вперед. Это было последнее движение на дне лодки у ног шофера, который наклонился и о чем-то беззвучно, но настойчиво спросил у меня. Не знаю, сколько времени мы пролежали на мокром песке. Это была слабость, в которой было даже что-то мстительное, точно тело мстило за то, что я заставила его перейти границу, за которой начиналось то, на что прежде оно никогда не было способно. Шорох послышался за моей спиной, я обернулась. Это шофер поднялся на колени, постоял и снова улегся, свернувшись калачиком, как на постели. Нужно идти. Сонными, чуть живыми руками я развязала рюкзак, стала есть. И даже слезы выступили на глазах. Таким удивительно вкусным показался мне бутерброд с колбасой. Шофер сказал, что нужно выпить водки, и я выпила, и снова легла, но ненадолго, потому что все-таки нужно было идти. «Ты останешься, а я пойду», — шофер кивнул, не вставая. «Ящики береги, скоро пришлю за ними, слышишь?» Он опять кивнул. Первый дом, к которому я подошла, был, очевидно, нежилой, потому что как я ни стучалась, как ни окликала хозяев, никто не отзывался на мой охрипший голос. «Откройте! Я врач из Ленинграда! Откройте же!» Ни шороха, ни звука. со злостью, которая меня даже удивила, я вскочила и бросилась к широкому приземистому дому напротив, почему-то показавшемуся мне особенно ненавистным. «Откройте же, черт возьми!» — закричала я и стала бить в дверь ногами. Наконец-то голоса, шаги. «Кто там?» «Врач из Ленинграда!» Должно быть, я еще не верила, что откроют, потому что это «откройте же» я повторила 10 раз. Открыли. Какая-то девушка, тоненькая, с косами, впустила меня в сени. «Врач из Ленинграда?» — с удивлением повторила она. «Пожалуйста, войдите». Духота тесной перегороженной комнаты. Запах йода, икона в углу, беленая печь. Высокая худая старуха в белом платке, перекрестившаяся, когда я вошла. Мужчина в халате, склонившийся над кроватью. Закинутое, белое, как бумага, лицо ребенка, мелькнувшее, когда этот мужчина, не оборачиваясь ко мне, поднял руку, как делают, когда мешает шум и хотят, чтобы вокруг стало тихо. Этот жест и то, что мужчина в халате, без сомнения, врач, даже не обернулся, когда я вошла, в особенности возмутили меня. Измучилась, пока переправлялась через эту сумасшедшую реку. Никто не встретил. Брожу, стучусь во все дома. Ну что вы молчите? Я вам сыворотку привезла. Мужчина в халате обернулся. Он сделал шаг, другой, и стетоскоп, у него в руках был стетоскоп, упал и покатился со стуком. Он стоял против света, да я и не вглядывалась в его лицо, только смутно удивилась, что это усталое, широкое, но с тонкими чертами лицо, этот высокий лоб и над ним прямой белокурый ежик волос были мне когда-то знакомы. Черт знает что! Неужели не знали, что я должна приехать? «Да, Таня?» — голосом Андрея сказал мужчина в халате. «Должно быть, я ослышалась. Так что же, не могли встретить? Мы ждали тебя вчера. Тебя». Я замолчала, потом взяла его за руку и потащила к окну. «Андрей? Андрей! Да ты ли это?» Через час ящики с ампулами были доставлены в посад, и мы стали ходить из одного дома в другой. Мы это были Андрей, я и Машенька. Так звали тоненькую девушку с косами, оказавшуюся фельдшерицей. Я почти не могла представить, что все это происходило в тот самый день, когда мы с шофером садились в лодку, и в легком свете заката еще разовели отраженные водой облака. Потом наступила ночь, потом стало светать, а мы все еще ходили и впрыскивали. И что-то повелительное, вдохновенное было в этом ночном обходе, в этой невозможности отложить то, что нужно было сделать сейчас, в этих твердых, уверенных руках Андрея, освещенных слабым огнем лучин, ночников, лампад. В конце концов, мне стало казаться, что мы ходим из дома в дом не для того, чтобы бороться с дифтерией, а только для того, чтобы снова увидеть эти широкие твердые руки, разбивающие ампулу, подносящие к свету шприц.

понимала, почему меня все-таки тянет прилечь и приходится время от времени следить за ногами. Я шла и смотрела на Андрея. И мне ясно вдруг стало, что он мог стать только таким. С этими неторопливо задумчивыми движениями рук, свертывающих папиросу, с этими ясными прямыми глазами. «Таня, неужели это все-таки ты?» — спросил он. «Все некогда было посмотреть, чтобы убедиться, что это действительно ты. Смешно, правда?» Есть что-то неуверенное в отношениях людей, знавших и любивших друг друга в юности и встречающихся, когда миновали в разлуке не дни и месяцы, а годы. Была ли эта разлука полным забвением, или все же не переставало звенеть в душе воспоминание о том, что казалось забытым? Кто знает, нужно было что-то переломить в душе, чтоб между Андреем и мной возникли прежние отношения, не прежние, другие, но которые были невозможны без прежних. Новых больных давно не было, старые поправлялись. Теперь мы с Андреем довольно часто гуляли, и он, можно сказать, показывал мне Анзерский посад. О чем мы только не говорили с Андреем? Ни год и ни месяц, нет, каждый день, прошедший с тех пор, как Андрей отправился в будущее, был рассказан. Вот так-то обстояли дела, когда однажды вечером в баньку, где, надев на ночь халатик, я переписывала свою работу, быстро зашел Андрей, положил передо мной письмо, сказал каким-то глухим голосом «спокойной ночи» и вышел. Сперва я подумала, что это письмо из Ленинграда. Нет, на конверте было только написано «Тане». Я разорвала конверт. «Милая, хорошая, дорогая Таня, мне страшно не только солгать тебе, но даже подумать о том, что ты можешь мне не поверить. Вот почему я не хочу уверять, что всегда любил тебя еще в Лопахине, хотя мне кажется, что любил. Я спрашивал себя, а если бы мы не знали друг друга с детских лет и здесь, в Анзерском посаде, встретились впервые, что изменилось бы? Только одно. Я не терзался бы так долго, проверяя себя, боясь принять за любовь старую дружбу. Случалось, что я с испугом и изумлением останавливался перед этим чувством. Мне казалось, что ты никогда не полюбишь меня. Но были минуты неожиданного счастья, когда я был почти уверен, что не нужно никакого письма, что еще одно слово, и ты сама скажешь, что веришь в мою любовь и разделяешь ее. Но время шло, и, наконец, мне стало страшно, что ты уедешь, а мы так и не скажем друг другу этого последнего слова. Теперь жду его от тебя, всегда твой Андрей. Я прочитала это письмо, и как будто за последней страницей снова шла первая, не останавливаясь ни на секунду, прочитала снова. Сразу множество чувств. Изумление, растерянность, неловкость, перемешанная с сожалением, налетели и закружились в душе. Мы были друзьями, и это была не мимолетная, верная, старая дружба, когда, ничего не скрывая, можно рассказать о самых затаенных мечтах. Почему же мне так трудно пойти к нему и сказать, что я смотрю на него как на друга? Потому что Андрей добрый, милый, стремящийся все на свете объяснить себе и другим, Андрей, глазами которого я с детства привыкла смотреть на самое главное в жизни, сразу окажется где-то далеко. Я расстанусь с ним навсегда. Я вскочила и стала ходить из угла в угол, крепко сжимая письмо в руке. Так, может быть, ты любишь его? Нельзя сказать, что я не могу больше жить без Андрея.

0: Андрея. Хотя без сомнений буду смертельно скучать, когда мы расстанемся, да еще на неопределенное время. Здесь, в Анзерском посаде, мы расставались на 2-3 часа, и меня тянуло посмотреть, что он делает, и не нужно ли ему помочь. И в эту минуту он как раз приходил ко мне с этой же мыслью. Но ведь этого все-таки мало, чтобы сказать ему «да». Утро вставало над Анзерским посадом, а я еще возилась со своими глупыми мыслями, которые то вспыхивали, то гасли в темноте, как освещенные пламенем тени. Так ничего и не придумав, но твердо зная, что сейчас Андрей увидит меня и поймет, что я пришла, чтобы сказать ему «нет», я подошла к избе, в которой он ночевал, и негромко постучала в окошко. Никто не ответил. Только в сердце, в ответ на этот осторожный стук, отозвалось такое же осторожное «нет». «Спит?» — подумалось мне. Но Андрей всегда вставал очень рано. Я постучала еще раз, потом поднялась на крыльцо, заглянула в сени. Машенька, бледная, расстроенная, стояла в сенях. «Что случилось?» «Андрей Дмитриевич заболел». «Что с ним?» «Не знаю. Температура очень высокая. 40. Не раз мне приходилось слышать бред. Но такого странного бреда я не слышала еще никогда. То Андрею казалось, что он на вокзале. Поезд опаздывает, а нужно спешить. То он ждал экзамена. Сейчас вызовут, а он не готов, не успел прочесть последнюю страницу. Но все это было совсем не то, чего он действительно ждал, когда возвращалось сознание. Опять наболтал. Приходя в себя, устало спрашивал он, и у меня сердце разрывалось, когда я встречалась с этими большими глазами на похудевшем лице. «Ты уедешь, а мы так и не скажем друг другу последнего слова». Вот что я читала в его тревожном, неуверенном взгляде. В 9 часу Андрей задремал, и Машенька стала гнать меня, потому что прошлую ночь я не спала ни минуты. Помнится, вернувшись в баньку, я подумала, чего больше хочется, есть или спать, и решила, что спать. Должно быть, я очень устала за эти тревожные дни, потому что прежде никогда не засыпала так скоро, точно упала в мягкую темную пропасть. Так было и в этот вечер. Но кто-то стал кричать надо мной, едва я уснула. Вот что огорчило меня. Кто-то ворвался в баньку, бросился ко мне и сказал взволнованным голосом: «Проснитесь, он умирает». Я открыла глаза. Машенька стояла подле меня, босая в платке, накинутом на голые плечи. «Умирает. Ах, умирает. Что случилось?» «Умирает», — повторяла она. «Ах, плохо совсем. Идите, идите». Не знаю, что стало со мной в эту минуту. Почему-то я так сильно толкнула Машеньку, что она чуть не упала, потом побежала на улицу. Андрей лежал без подушки, откинув голову, вытянувшись с полузакрытыми глазами. В избе был беспорядок, одеяла лежали на полу, очевидно, хозяйка собралась застелить и не успела. «Андрей, что с тобой? Тебе дурно? Открой глаза. Да очнись же! Ты слышишь меня?» «Дорогой мой, радость моя! Мне было все равно, что говорить. Лишь бы это были самые ласковые слова на свете. Ну, вздохни глубже. Ты слышишь меня? Да разве я позволю, чтобы тебе стало хуже? Машенька, глупая, напугала меня. Нужно было немедленно впрыснуть камфору. И я закричала Машеньке, чтобы она приготовила шприц. Но у нее так дрожали руки, что я вырвала шприц и стала готовить сама. Очень медленно, потому что у меня тоже дрожали руки. Но все же, хотя и неловко, я впрыснула ему камфору. «Отходит», — перекрестившись, прошептала хозяйка. Не помня себя, я накинулась на нее и на Машеньку и выгнала их, а сама распахнула окно и встала на колени у постели Андрея. Ты слышишь меня? Мне было трудно ответить на твое письмо, потому что я еще никогда никого не любила. Я не спала до утра, когда прочитала его. Все думала о том, что ведь у меня нет никого, кроме тебя. Я люблю тебя. Ты слышишь? Я останусь с тобой. Андрей вздохнул. Веки дрогнули, поднялись. Он услышал меня. Мне показалось, что он улыбается. И я залилась слезами. Они закапали прямо на лицо Андрея. Я испугалась, вытерла. Но против моей воли они продолжали капать все время, пока я перекладывала его, ставила градусник, слушала сердце, которое с каждым ударом стучало все громче, точно вернувшись откуда-то издалека. Весь следующий день я провела, не отходя от Андрея. У него была такая слабость, что приходилось кормить его с ложечки. Он не мог поднять руку. Болтливость вдруг овладела им. Он говорил, говорил чуть слышным голосом и тут же засыпал на полуслове. Я дала ему воды, холодной, чистой, прямо из колодца. Он выпил несколько ложечек и сказал со счастливой улыбкой: «Как вкусно!» Решительно все приводило его в умиленное состояние. Ни эти дни, ни потом, когда Андрей стал садиться, у меня не было ясного представления о том, что же, собственно говоря, произошло между нами. Но что-то произошло. Иначе почему же теперь, едва я входила к нему, мы оба начинали чувствовать какую-то перемену, заставлявшую нас как бы немного стесняться друг друга. Пора было возвращаться в Ленинград. Я бы давно уехала, если бы не болезнь Андрея. В середине августа должен был состояться в Ленинграде всесоюзный съезд бактериологов и санитарных врачей, и мне хотелось побывать на нем, тем более что Николай Васильевич должен был выступить с докладом. Перед отъездом я обошла все своих пациентов. Андрей сидел на постели в белой рубашке с открытым воротом, из которого торчала трогательная, похудевшая шея. Ежик его, всегда аккуратно подстриженный, торчал во все стороны. «Жаль, что мне не удастся приехать на съезд», — сказал он. Правда, Молчанов, это была фамилия заведующего здравотделом, мог бы отпустить меня в августе, ведь я все-таки болел тяжело. А может быть, согласиться? «Едва ли, Таня», — помолчав, продолжал Андрей. «Мы с тобой еще не говорили, как все будет. Ты понимаешь, о чем я говорю?» Я ответила спокойно: «Да, понимаю. Но вот что я хотел сказать тебе. Меня мучает одна загадка, которую я, может быть, уже разгадал. Ведь ты...» — он волновался. «Ведь ты ответила на мое письмо, правда?» «Ну, конечно. Понимаешь, мне пришло в голову, что так ласково ты никогда не говорила со мной до той ночи. Скажи...» И он взглянул мне прямо в лицо. «Ты испугалась, что я умираю, и потому сказала мне...» «Нет». «Знаешь, о чем я думаю?» — сказал он, когда я, наконец, стала прощаться. «Что я все-таки плохо знаю тебя. Вот сейчас, например, мне все кажется, что ты расстроена, не уверена, говоришь и не слышишь себя. Я ошибаюсь?» «Конечно». В избе никого не было. Мы обнялись, и я крепко поцеловала Андрея. Никого мне не нужно было, кроме него. Такого милого, доброго, красивого. Я все время забывала, что он очень красивый. Конечно, я люблю его. Как же еще назвать ту теплоту в моем сердце, которая принадлежала только Андрею? и которую я начинала чувствовать, едва вспоминала о нем.
1: О, как бы я рыдал, когда бы мог! О, как бы к небу я хотел подняться! Нет сил, внизу я должен присмыкаться, где гадов шип, где вьется змей клубок. Хотел бы я лететь на огонек, вокруг любимой нежно увиваться, ее дыханием сладким упиваться. Увы, нет сил, я сердцем изнемог, и чувствую, как кровь моя сочится из сердца, подгибаются колени, и тьма кругом, и взор темнеет тоже. И я влекусь в какой-то тайной дрожи в обитель снов, где сумрачные тени в объятии со мной готовы слиться.

Дорогие друзья, сегодня я хочу выполнить просьбу многих радиослушателей. Дело в том, что в течение многого времени на Народном радио периодически звучат песни в моем исполнении, и многие радиослушатели просят меня рассказать об этих песнях, о том, когда они были записаны, о их происхождении. И вот сегодня я, дорогие друзья, выполняю вашу просьбу. Но прежде я хочу назвать тех людей, кто с этой просьбой обратился ко мне. Это Зинаида Ивановна Шавырина, Харитонов Владимир Викторович, Хрысков Иван Васильевич, Фролова Татьяна Константиновна, Галкина Людмила Сергеевна и многие другие. Спасибо вам за письма, за ваши отклики на программу «В мире прекрасного». Многие из вас хотели бы больше узнать обо мне, услышать песни в моем исполнении. Сегодня я попытаюсь выполнить вашу просьбу. С песней я подружился с детства, пел в школьной художественной самодеятельности, даже приходилось выступать по радио. А однажды мой школьный педагог по пению просил меня прийти в клуб «Меладжио комбината», это было в городе Барнауле, и поставил меня в группу взрослого хора. Поручив запевать русскую народную песню «Раскинулось море широко». Здесь же в хоре произошла встреча с будущим солистом Большого театра, народным артистом СССР Александром Павловичем Огневцевым. Тогда он и его отец пели в этом хоре. Но тогда я не мог даже предположить, что в будущем мне снова придется встретиться с Александром Павловичем Огневцевым в Москве, когда он уже был солистом Большого театра. Я уже работал на радио. Мне с моим коллегой пришлось быть у него дома. Мы записывали интервью певца. И вот в процессе нашего разговора мы вспомнили тот эпизод, когда я был солистом взрослого хора, а Александр Павлович пел в хоре. Александр Павлович был удивлен нашей встречей и с теплом вспоминал о том периоде. На прощание мы с ним сфотографировались, и этот снимок я храню до сих пор. Моя учеба в ГИТИСе дала мне возможность посвятить свою жизнь искусству. Какое-то время я работал в Московском гастрольном реалистическом театре, затем в Госконцерте. Приходилось выезжать на гастроли в качестве ведущего концертов с такими видными артистами, как Борис Андреевич Бабочкин, исполнявший в кино роль Чапаева, Петром Мартыновичем Олейниковым, Деборой Яковлевной Пантофель-Нечетской и многими другими. А перейдя в Москонцерт, мы с моим сокурсником по ГИТИСу создали свой вокальный дуэт и выезжали на гастроли с театрализованной постановкой под названием «Невзирая на погоду». Этот театрализованный музыкальный спектакль ставил народный артист СССР Валентин Николаевич Плучик. В дальнейшем моя работа продолжилась в Государственном комитете по радиовещанию и телевидению, где я стал работать режиссером. И вот здесь-то мне часто приходилось выступать в шефских концертах. И вот тогда-то мне удалось записать некоторые песни. В то время обязательно считался большим праздником День Конституции. Съезжались гости из всех республик, в колонном зале проходили праздничные концерты. В одном из таких концертов принял и я участие. Мне тогда было поручено спеть песню латышского композитора Оякяра «В прибрежном колхозе». Эта песня была в репертуаре Георга Отца, и эта песня была записана.

0: гора.
1: После концерта через какое-то непродолжительное время мне позвонили из политического управления погранвойск и предложили поехать на пограничные заставы с творческой группой для выступлений перед пограничниками. Я согласился. И таких поездок впоследствии было множество. Вот об этом мне хотелось бы рассказать подробнее. Первая поездка у нас состоялась на Камчатку. Из Петропавловска-Камчатского нас на вертолете перебросили в рыболовецкий совхоз Жупаново. Это на самой границе у Тихого океана. Первое выступление состоялось в местном красном уголке. Тогда я пел популярные песни.

Затем я исполнял песни тогда популярного композитора Александра Воронова. Помните его «Солдатский вальс»? Воронов был в нашей творческой группе. Я сейчас попробую напомнить эту песню, хотя бы несколько строк. «Ты ли мне не дорог, край мой голубой, на границе часто снится дом родной?» И вдруг из зала раздался женский голос. «Дорогие артисты, скажите, пожалуйста, почему в ваших песнях говорится только о пограничниках, о мужчинах? А разве их жены не служат с ними? Разве они не переживают о них? Разве мы никакого отношения к ним не имеем? О них вы можете что-нибудь сказать?» И наши авторы тут же откликнулись, и буквально через несколько дней в нашем репертуаре появилась песня «Жена», которую я незамедлительно разучил, и она стала звучать на всех погранзаставах.

Камчатка имела свое продолжение. Собрались мы вылетать в Магадан. Как начались проливные дожди, вода с неба лилась, как из ведра. Мы сидели в номере сутки, вторые, глядя с тоской в окна, ожидая конца дождя, но он не прекращался. К окну подошел поэт Вадим Алков, он тоже был в нашей бригаде, и с грустью произнес: «Дожди, дожди, камчатские дожди». Александр Воронов в ту же минуту взял аккордеон и наиграл мелодию на эту строчку. Вскоре появились и слова, и мелодия. Так родилась неожиданно песня «Камчатские дожди». Я ее срочно выучил. В это время стих дождь, и мы поехали попрощаться с моряками на один из пограничных кораблей. В кают-компании стояла пианино, и мы начали наше выступление с только что сочиненной песни «Камчатские дожди». И когда я закончил песню, матросы молчали. Я спросил: «Не понравилось?» И вдруг все хором закричали: «Понравилось! Еще раз спойте ее!» Пришлось петь «Еще раз!» Снова молчание. Я спрашиваю: «Еще?» И все снова закричали: «Еще!» И когда я запел третий раз, то припев мне уже подпевали все моряки. —

В итоге погода установилась, и мы вылетели в Магадан. Когда мы туда прибыли, я был поражен красотой города. Ровные улицы, красивые светлые дома, чистота, порядок. Нам предложили вылететь в город Анадырь, который отмечал в то время свой юбилей. И вот там вновь родилась песня. Она была посвящена этому городу. Премьера этой песни состоялась по местному телевидению.

После нескольких встреч с пограничниками мы вновь вернулись в Магадан. Здесь произошел один из любопытных моментов. Когда я вышел из гостиницы, ко мне навстречу быстро подошла женщина. Она была одета в белую спецодежду. Как я позже узнал, она работала в местном ресторане. Вот ее слова. «Здравствуйте. Простите меня, что я к вам обращаюсь на улице. Вчера по телевидению вы выступали в Анадыре. Трансляция шла и на Магадан. В конце передачи вы сказали, что прилетите снова в наш город. Вот и караулю я вас. Все время, выглядывая на улицу, узнала, что вы остановились в нашей гостинице. И, наконец, я увидела вас. Большое спасибо вам за песни, за вашу сердечность в них, за их теплоту. Мы с мужем здесь работаем по договору, но после ваших песен у меня так защемило сердце, меня какая-то неведомая сила потянула домой на нашу большую землю. Не откажите в моей просьбе, зайдите к нам в ресторан, я хочу вас угостить». Я немного растерялся от такого предложения, но я ответил, что постараюсь зайти, и пригласил ее на наше выступление, которое состоялось в тот же день. Думаю, чувство у нее родилось от песни, которую наши авторы там же ее написали. Называется она «Я запомнил улыбку твою».

Вот такая была одна из поездок по погранзаставам Камчатки и Чукотки. Позже были поездки на многие погранзаставы, и везде были интересные встречи с пограничниками. Помню, была у нас одна встреча с моряками в день военно-морского флота. Нас пригласили выступать на один из кораблей. А потом мы, как почетные гости, слушали выступления и самих моряков. Один из моряков спел песенку «Черноморочка». Она мне понравилась. А в Москве я нашел автора этой песни, композитора Александра Рязанова, который дал мне ноты этой песни, и я записал ее на радио. Она была принята в фонд. Сейчас вы ее услышите.

Здесь на радио у меня произошла встреча и с композитором, автором песни «Бирюсинка» Эдуардом Коломановским, который с удовольствием принял участие в записи этой песни, аккомпанируя на рояле.

Еще хочу вспомнить об интересной встрече. Композитор Павел Купришвили присутствовал на радио во время записи песни «Бирюсинка». Видимо, ему понравилось мое исполнение, и он обратился ко мне с просьбой записать его песню «Вальс космонавтов». Это было как раз в то время, когда Герман Титов был запущен в космический полет. Песня была записана, и, как сказал мне сам композитор, что эту песню в записи он подарил Герману Титову.

еще появление одной песни в моем репертуаре было неожиданным. Мой приятель Валерий Коротков служил в одном из армейских ансамблей. Как-то он мне позвонил и сказал, что они с майором Николаем Клименко написали песню о том, что солдат всегда ждет писем от своей любимой девушки. И вот такой сюжет песни. Мы записали эту песню, помогал мне в записи вокальный женский квартет.

И хотя я сейчас работаю режиссером в российской государственной радиовещательной компании «Голос России», иногда принимаю участие в шефских концертах. Достаточно большое количество концертов проведено в воинских частях в Подмосковье. Во многих наших концертах в свое время принимал участие и наш легендарный диктор Юрий Левитан. И обычно после концертов руководство воинских частей говорило, что солдаты после наших выступлений служат лучше, дисциплину соблюдают на отлично. И еще хочу сказать об одной песне, песне Островского «А у нас во дворе». Первым исполнителем этой песни на радио был я. Она часто звучала по радио, возможно, вы ее слышали. Вот и сейчас прошу вас послушать ее.

0: хорошо.
1: Ну вот, дорогие друзья, рассказал я вам о своих песнях и о себе. Прощаясь с вами, хочу предложить вашему вниманию еще одну мою любимую песню молдавского композитора Шико Аранова «Если сердцем ты со мной». Могу уверенно сказать, кроме меня, ее никто не поет. Я дарю вам ее.

и придется мне вести с вами длинный разговор. Ну, садитесь, пожалуйста, я очень удивлен. А кто вы? Дама в трауре поднялась со стула, на который только что опустилась, и, держась за его спинку, с грустной торжественностью сказала: «Я мать той женщины, которая любила вас 6 лет тому назад, которая нарушила ради вас супружеский долг и которая...» Ну, впрочем, об этом после. «Теперь вы знаете, кто я. Я мать вашей любовницы». Посетительница замолчала, считая, вероятно, сообщение достаточным для выяснения наших взаимоотношений. А я не считал этих данных достаточным. Я помедлил немного, ожидая, что она назовет, по крайней мере, имя или фамилию своей дочери, но она молчала, печальная и траурная. Потом повторила, вздыхая: «Теперь вы знаете, кто я, и теперь я сообщу вам дальнейшее. Моя дочь, а ваша любовница, недавно умерла на моих руках с вашим именем на холодеющих устах. Я рассудил, что вполне приличным случаем будет сплеснуть руками, вскочить с дивана и горестно схватиться за голову. Что говорите, умерла? Боже мой, какой ужас! Так вы еще не забыли мою славную дочурку?» — растроганно прошептала дама, незаметно вытирая уголком платка слезинку. «Подумать только, что вы расстались больше 5 лет назад из-за вашей измены, как призналась она мне в минуту откровенности». Я молчал, но мне было безумно тяжело, скверно и горько. Я чувствовал себя самым беспросветным негодяем. Если бы у меня было бы больше мужества, я бы должен был откровенно сказать этой доброй, наивной старушке: «Милая моя, для тебя роман замужней женщины с молодым человеком — огромное, незабвенное событие в жизни, которое, по-твоему, должно сохраниться до самой гробовой доски. А я решительно не помню, о какой замужней даме говоришь ты. Была ли это Ася Званцева, или Ирина Николаевна, или Вера Михайловна Березаева?» Я нерешительно поерзал на диване, потом бросил на посетительницу испытующий взгляд и, свесив голову, осторожно спросил: «Расскажите мне что-нибудь о вашей дочери». «Ой, Господи, да что мне рассказывать? Как вы знаете, они с мужем не сошлись характерами, он ее не понимал ее души, ее запросов. А тут явились вы, молодой, интересный, порывистый. Она всю жизнь помнила те слова, которые вы сказали при первом сердечном объяснении, помните?» «Помню», — нерешительно кивнул я головой. «Ну, как же не помнить? Впрочем, повторите их. Так ли она вам передала? В тот вечер мужа не было дома. Пришли вы, какой-то особенный, светлый, как она говорила. Вы заметили, что у нее заплаканные глаза, и долго добивались узнать причину этих слез. Она долго отказывалась. Тогда вы обвили рукой ее талию, привлекли к себе и тихо сказали: „Счастье мое, я вижу тебя, здесь никто не понимает. Никто не ценит твоей кристальной души и твоего жемчужного сердца. Ты совершенно одинока. Есть только один человек, который ценит тебя, сердце которого всецело в твоей власти“». «Да, да, да, это мой приемчик», — задумчиво улыбнулся я. «Теперь я уже его бросил». «Что?» — переспросила старушка. «Я говорю, да. Это именно были те слова, которые я ей сказал. Ну вот, вот, вот. Потом вы, кажется, стали целовать ее». «Наверное», — согласился я, — «не иначе». «Ну, что же она вам еще рассказывала? Вы продолжайте». «Ну, через несколько дней вы гуляли с ней в городском саду. Вы стали просить ее зайти на минуту к вам выпить чашку чая. Она отказывалась, ссылаясь на то, что не принято ходить замужней даме в гости к молодому человеку, что этот поступок был бы моральной изменой мужу. А вы тогда обиделись на нее и целую аллею прошли молча. Она спросила: „Вы сердитесь?“ „Да“, — сказали вы, — „меня оскорбляет такое отношение, и вообще я страдаю“. Тогда она сказала: „Ну, хорошо, хорошо, я пойду к вам, если вы дадите слово чести вести себя прилично“. Вы пожали плечами: „Вы меня обижаете“, — сказали вы. Через полчаса она была у вас, а через час она была уже вашей. И опять, приподнявшись со стула, старуха торжественно спросила: «Помните ли вы это?» «Помню», — подтвердил я. «А что она говорила, уходя от меня?» «Она говорила: „Вы теперь перестанете уважать меня“, и вы прижали ее к сердцу и возразили: „Нет, нет, никого

0: У жизни я не любил так, как тебя. А теперь она умерла, моя голубка. Старая дама заплакала. О, если бы только можно было вернуть ее вам, я пожертвовал бы для этого собственной жизнью. Да нет уж, никто и ничто не вернет оттуда, рассудительно заметила старая дама. Не говорила ли она вам еще чего-нибудь обо мне? Она рассказывала, что вы виделись с ней сначала каждый день, потом на вас свалилась неожиданно какая-то срочная работа, вы виделись с ней только раз в неделю, а однажды она, явившись к вам неожиданно, застала у вас другую женщину. Я опустил голову и стал сконфуженно разглаживать руками подушку. Вы помните это? Помню. А когда она расплакалась, вы сказали ей: «Сердцу не прикажешь», и предложили ей остаться хорошими друзьями. Неужели я это ей предложил? Недоверчиво спросил я. Вообще-то это на меня было не похоже. Я хорошо знал, что ни одна женщина в мире не пошла бы на такую комбинацию, и поэтому никогда не предлагал вместо любви дружбу. Просто я спрашивал. Кажется, мы охладели друг к другу. У всякой женщины есть свое профессиональное женское самолюбие. Она почти никогда не говорит: «Кто это мы?» Никогда я к тебе не охладевала. А опустив голову, промолчит 3 минуты и скажет: «Прощайте». Очевидно, старуха что-то напутала. А не передавала ли покойница чего-нибудь перед смертью? И в третий раз торжественно поднялась со стула старуха и в третий раз сказала торжественно: «Да, она поручила вам свою маленькую дочь». «Не?» — ахнул я. «Ну почему мне?» «Ну, как вы знаете, муж умер ее 4 года тому назад, и я стара, часто хвораю. Но почему именно мне?» Старуха печально улыбалась. «Я сейчас скажу вам одну вещь, которая неизвестна никому. Тайну, которую покойница свято хранила от всех и открыла мне только в предсмертный час. Настоящий отец ее ребенка — вы!» «Боже мой, неужели вы в этом уверены?» «Перед смертью не лгут», — строго сказала старуха. «Вы отец, и вы должны взять на себя заботу о вашей дочери». Я побледнел, сжал губы, опустил голову, долго сидел так, волнуемый разнородными чувствами. «А может быть, она ошиблась?» — робко переспросил я. «Может быть, это не мой ребенок, а мужа?» «Милостивый государь», — величаво сказала старуха, — «женщина никогда не ошибается в подобных случаях. Это инстинкт». Нахмурившись, я размышлял. Ну, с одной стороны, я считал себя порядочным человеком, уважал себя и поэтому полагал сделать то, что подсказывала моя совесть. Он должен быть мне дорог, этот ребенок от любимой женщины. Ну, конечно, я в то время любил ее. Ну, а с другой стороны, эта тяжелая обуза при моем образе жизни совершенно выбивала меня из колеи и налагала самые сложные и запутанные обязанности в будущем. Я отец, у меня есть дочь. «Скажите, а как ее зовут?» — спросил я разнеженный. «Верой, как и мать». «Хорошо», — решительно сказал я. «Я согласен. Я усыновлю ее, но пусть она носит фамилию Двухутробникова». «А почему Двухутробникова?» — спросила у меня недоумевающая старуха. «Ну как, почему? Это моя фамилия. Я ведь Двухутробников». «Вы Двухутробников? А кто же?» «Боже мой!» — в ужасе закричала странная гостья. «Значит, это не вы!» «Что значит «не я»?» «Значит, вы не Класевич!» «Дочь называла фамилию Класевич и дала мне этот адрес!» Неожиданно бурная волна радости залила мое сердце. «Господи! Класевич!» — захохотал я. «Поздравляю вас! Вы ошиблись дверью. Класевич в следующей комнате, номер 11. А моя комната номер 10. Пойдемте, я вас провожу». Оживленно, веселый я взял расстроенную старуху за руку и потащил за собой. «Ну как же», — тараторил я. «Моя фамилия Двухутробников, номер 10. А Класевич дальше, он номер 11. Он тут давно живет, в этих комнатах, вот тут, рядом со мной. Эй, как же Класевич, очень симпатичный человек. Вы сейчас с ним познакомитесь. А вы, значит, вместо 11-го номера в 10-й попали. Ай, ошибочка вышла. Ну как же так, Класевич? А вот и Класевич. Вот он. Эй, Класевич, вы дома? Тут одна дама вас по важному делу спрашивает. Идите, сударыня. А я-то слушаю, слушаю.
1: Актер Игорь Денисов. Режиссер Николай Гелин.
2: Забыть ли старую любовь и не грустить о ней? Забыть ли старую любовь и дружбу прежних дней? За дружбу старую до дна, за счастье прежних дней. С тобой мы выпьем, старина, за счастье прежних дней. Побольше кружки приготовь и доверху налей. Мы пьем за старую любовь, за дружбу прежних дней. За дружбу старую до дна, за счастье юных дней, по кружке старого вина, за счастье юных дней. С тобой топтали мы вдвоем траву родных полей, но не один крутой подъем мы взяли с юных дней. Переплывали мы не раз с тобой через ручей, но море разделило нас, товарищ юных дней. И вот с тобой сошлись мы вновь, твоя рука в моей. Я пью за старую любовь, за дружбу прежних дней, за дружбу старую до дна, за счастье прежних дней. С тобой мы выпьем, старина, за счастье прежних дней.
3: В горах мое сердце, да ныне я там, по следу оленя лечу по скалам, гоню я оленя, пугаю козу, в горах мое сердце, а сам я внизу. Прощай, моя родина, север, прощай. Отечество славы и доблести край. По белому свету судьбою гоним, навеки останусь я сыном твоим. Прощайте вершины под кровлей снегов, прощайте долины и скаты лугов, прощайте поникшие в бездну леса, прощайте потоков лесных голоса. В горах мое сердце, да ныне я там, по следу оленя лечу по скалам, гоню я оленя, пугаю козу, в горах мое сердце, а сам я внизу.

трех королей разгневал он, и было решено, что навсегда погибнет Джон ячменное зерно. Велели выкопать сахой могилу короли, чтоб славный Джон, боец лихой, не вышел из земли. Травой покрыл.

Фактические данные в моем рассказе почерпнуты из автобиографии Мэрилин Хорн, книги, созданной ею к своему 50-летию. Певица признается, что первоначально хотела назвать ее «Другая Мэрилин» или «Другая Хорн», так как в годы ее молодости в Соединенных Штатах Америки гораздо популярнее были другие обладательницы принадлежащих ей имени. Это, конечно, знаменитая голливудская кинозвезда Мэрилин Монро и фамилии, модная тогда эстрадная дива Лена Хорн. Но когда мемуары были завершены, она по праву смело поставила на титульном листе слова «My life» – «Моя жизнь». В области оперного исполнительства, виртуозного контральтового пения, скажем, такого, какого требует баллада «Маффео Орсини» из Лукреции Борджа Доницетти, записанная ею в 64 году, уже ни в Америке, ни в Европе не было равных ей. Мэрилин Хорн.

0: Бонниве был всего 5-6 годами старше меня, — начал Мофра. Но он сделал такую блестящую молниеносную карьеру, что я привык видеть в нем скорее покровителя, чем друга. Я был многим обязан ему. Когда его назначили министром общественных работ, он определил меня в свою канцелярию, а когда кабинет пал, мгновенно пристроил в префектуру. Вернувшись к власти, он взял себе портфель министра колоний. В ту пору я был неплохо устроен в Париже и просил Бауневе оставить меня на этом месте. Мы по-прежнему были дружны и часто встречались в семейном кругу, то у него, то у меня дома. Бауневе обожал свою жену Нелли, женщину лет 40, все еще миловидную и словно созданную для роли супруги министра. Я был женат уже 10 лет, и, как вы знаете, мы с Мадлен жили душа в душу. Как-то в начале июня супруги Бауневе пригласили нас пообедать в одном из ресторанов Булонского леса. Нас было 6 человек. Мы очень мило провели время, и к полуночи нам еще не хотелось расходиться. Бауневе, который был в ударе, предложил отправиться на ярмарку в Нии. Когда Бауневе сидит в министерском кресле, он любит разыгрывать Гаруна аль-Рашида и слышать, как толпа провожает его шепотом: «Глядите, Бауневе!» Три немолодые супружеские пары, которые тщетно пытаются обрести в ребяческих забавах очарование далекого детства, являют взору довольно печальное зрелище. Мы выиграли в различных лотереях макароны, стеклянные кораблики и пряничных зверей. Потом мужская часть нашей компании сбивала в тире вращающиеся трубки и яичную скорлупу, которую подбрасывали вверх вялые струйки воды. Наконец, мы добрались до ярмарочной железной дороги, рельсы которой, сделав 2-3 круга под открытым небом, исчезали в туннеле. Нелли Бауневе предложила прокатиться в поезде. Моей жене затея это пришлась не очень по душе, и сиденья показались недостаточно чистыми, но она не хотела нарушать компанию, и мы купили билеты. В толчье на платформе толпа нас разъединила, и мы с Нелли Бауневе оказались наедине в двухместном купе. Маленький поезд мчался с большой скоростью, а зигзаги дорожного полотна были умышленно расположены так, чтобы пассажиры то и дело падали друг на друга. На первом же повороте Нелли Бауневе едва не очутилась в моих объятиях. В эту минуту поезд нырнул во мрак туннеля, и то, что свершилось в следующие несколько секунд, я сам не могу объяснить. Наши поступки иногда не подвластны контролю сознания. А как бы там ни было, я вдруг почувствовал, что Нелли полулежит у меня на коленях, и стал ее ласкать, как 20-летний солдат ласкает девчонку, которую привел на деревенскую ярмарку. Не сознавая, что делаю, я искал ее губы, и в тот момент, когда, не встретив сопротивления, я прижался к ним, вспыхнул свет. Словно по уговору, мы отпрянули в разные стороны и растерянно, в полном изумлении уставились друг на друга. Помню, что я пытался разгадать выражение лица Нелли Бауневе. Она приводила в порядок прическу и молча, без улыбки, глядела на меня. Наше взаимное замешательство длилось недолго. Поезд уже тормозил, и через минуту мы оказались на платформе, где нас ждали Бауневе, Мадлен и двое других наших спутников. «Пожалуй, мы и впрямь уже стары для таких забав», — со скукой в голосе заметил Бауневе. «Не пора ли по домам?» Мадлен его поддержала. Мы добрались до Порт-Майо и тут расстались. Целуя руку Нелли, я пытался поймать ее взгляд. Она беспечно болтала с Мадлен и ушла, не подав мне никакого знака. Я не мог уснуть. Неожиданное приключение нарушило безупречную размеренность моей жизни. Я никогда не был бабником, а с той поры, как женился на Мадлен, и подавно не испытывал к этому ни малейшей склонности. Я от всего сердца любил жену, и между нами царило полное взаимное доверие. К Бонниве я питал самые дружеские чувства и искреннюю признательность. Но, несмотря на все это, словно какой-то бес подзуживал меня. Мне хотелось поскорее увидеть Нелли и понять, что было в ее взгляде после той минуты самозабвения. Удивление? Гнев? Вы ведь знаете, какая самонадеянность таится в глубине души даже самого скромного мужчины. Мое воображение уже рисовало мне давнюю затаенную страсть, которая открылась внезапно по прихоти случая. На другой день в служебной суете некогда было вспоминать об удивительном происшествии. А на третий день меня позвали к телефону. «Вас спрашивают из Министерства колоний», — сказал голос в трубке. «Ждите у телефона. С вами будет говорить министр. Минутку». У меня упало сердце. Бонниве никогда не звонил мне сам. Все приглашения и ответы на них обычно передавались через жен. Не было никаких сомнений, что на сей раз речь идет об этом дурацком приключении на железной дороге. «Алло!» — услышал я вдруг голос Бонниве. «Это вы, Мофра? Вы не можете сию же минуту приехать ко мне в министерство?» «Да, безотлагательно. Я объясню вам при личной встрече». «Хорошо, жду». Я повесил трубку. Итак, Нелли принадлежит к той гнусной породе женщин, которые сначала искушают мужчин. Я могу поклясться, что она сама в тот вечер упала в мои объятия, а потом жалуются мужьям. «Знаешь, ты напрасно так веришь Бернару. Он совсем не такой преданный друг, как ты полагаешь». О, мерзкие твари! Пока я искал такси, чтобы ехать к Бонниве, я неотступно думал, что меня ждет. Дуэль? Я ничего не имел против. По крайней мере, это самое простое решение вопроса, но со времени войны никто на дуэли не дерется. Скорее всего, Бонниве станет осыпать меня упреками и даст понять, что между нами все кончено. А это конец не только очень ценной для меня дружбы, но и, без сомнения, конец моей карьеры, потому что Бонниве человек весьма влиятельный. Все прочат ему в недалеком будущем пост премьера. А как я смогу объяснить этот непонятный разрыв моей жене? Такие мрачные мысли, и даже еще похуже, теснились в моем мозгу, пока я ехал в министерство. Дело дошло до того, что я начал понимать несчастных, которые, не имея мужества вынести свое отчаянное положение, ищут выхода в самоубийстве. Мне пришлось некоторое время подождать в приемной, заполненной посетителями и секретарями. Мое сердце учащенно билось. Я пытался сосредоточиться на фреске, изображающей аннамитов, занятых сбором урожая. Наконец, секретарь назвал мое имя. Я встал. Передо мной была дверь кабинета министра. Как быть? Дать ему высказаться или предвосхитить его упреки чистосердечной исповедью? Бонниве поднялся мне навстречу и крепко пожал руку. Я был ошарашен его сердечностью. Должно быть, у него хватило ума понять, насколько случайным и неумышленным было нелепое происшествие. «Прежде всего, — сказал Бонниве, — извините, что я так срочно вызвал вас, но сейчас вы сами поймете, что решение надо принимать немедленно. Дело в следующем. Мы с Нелли в будущем месяце должны совершить длительную поездку по Западной Африке. Я еду с целью инспекции, она ради туризма и новых впечатлений. Я решил взять с собой не только министерских служащих, но и нескольких журналистов. Собственно говоря, я не собирался приглашать вас в эту поездку, так как вы не чиновник нашего министерства, не журналист, и к тому же у вас свои служебные обязанности. Но вчера вечером Нелли сказала мне, что наше путешествие по времени почти совпадает с вашим отпуском. А ей гораздо приятнее и интереснее проводить досуг с вами и с вашей женой, чем с нашими официальными спутниками. Вот она и подумала, не соблазнит ли вас редкая возможность увидеть Западную Африку при таких благоприятных обстоятельствах. Словом, если вы согласны, мы включим вас в список участников поездки. Но ответ мне нужен немедленно, потому что моя канцелярия заканчивает составление маршрута и списков. Я поблагодарил его и попросил несколько часов отсрочки, чтобы посоветоваться с женой. Вначале я едва не согласился, но, оставшись наедине с собой, я вдруг представил себе всю неловкость и низость этой полулюбовной интрижки, которую придется вести на глазах проницательной Мадлен, да еще будучи гостем по униве. Нелли была весьма привлекательна, но я ее строго осуждал. За завтраком я рассказал Мадлен о предложении Бонневе, разумеется, не обмолвившись ни словом о его причинах, и мы вместе стали обдумывать, как бы нам повежливее от него отказаться. Мадлен без труда сочинила какие-то давние обязательства, и мы в Африку не поехали. Я знаю, что с тех самых пор Нелли Бонневе отзывается обо мне не только с иронией, но даже с некоторой неприязнью. Наш друг Ламбер Леклер как-то упомянул обо мне как о возможном кандидате на пост префекта департамента Сены. Она скорчила презрительную гримаску. «Мофра», — сказала она, — «паси Бог, он очень мил, но совершенно лишен инициативы. Он сам не знает, чего хочет».
1: «Нелли права»,
0: — отозвался Бонневе. «И я не получил префектуры».

0: «Рошель» этого слова, что за парадокс, нет ни в одном из общеупотребительных словарей русского языка. Ни у Даля, ни у Ожегова, ни у Ушакова, да и в академическом блистательно отсутствует. И между тем трудно предположить, чтобы кто-то из тех, кто слушает нас сегодня, не знал, что оно означает. Ибо определение «Рошель» в ходу уже полтора столетия, особо изысканный матовый тон пудры, поэтическая смуглость, легкий румянец сквозь мягкий загар.
1: Теперь только пудра, а когда-то была и ткань, креп «Рошель». Она упоминается в пьесах Островского. Например, купеческая дочь Олимпиада Самсоновна в комедии «Свои люди сочтемся» хвастается, у нее 4 крепрошелевых наряда. Смысл забытого названия объяснила современная исследовательница Кирсанова – «бежевый креп».
0: Почему именно «Рошель» для определения этой самой бежеватости? Задаваясь этим вопросом, мы неминуемо попадем в волшебный, полный глубокого значения и интриг – мир взаимодействия театра и моды. Ибо Рошель — это имя французской трагической актрисы.
2: В первой половине 19-го столетия не было театрала в Америке или в Европе, который не знал бы этого имени, не стремился бы попасть на спектакли с участием Рошели, наконец, не восторгался бы Рошелью. Эта маленькая хрупкая женщина была большеглазой и длинношеей. Сгоревшая в 37 лет от чахотки, она с юных лет отличалась худобой, вовсе ее не красившей. Но цвет кожи... О, цвет кожи Рошели восхищал не только ее многочисленных поклонников, среди которых кого только не было. И Дюма сын, и Мюссе, и даже великий сказочник... Ганс Христиан Андерсен. И даже и сегодня, в наши далеко не романтические времена, историки-театроведы, кстати, никогда не видевшие Рошели, все же не могут не упомянуть о цвете ее лица.
1: Она родилась в феврале 1821 года в семье бродячего торговца. С детства привыкшая к улице, Рошель пела по дворам, набирая за день кое-какую мелочь. А дальше — судьба сказочной Золушки. Комический актер в прошлом, а в бытность Элизы профессор декламации в пансионате при консерватории, Жозеф Исидор Сансон стал проводником актрисы на сцену прославленного парижского театра «Комеди Франсез», где юная девушка дебютировала в свои 17 лет.
2: Играть трагедии в то время, в конце 1830-х годов в Париже, было большим риском. Тогда трагедию решительно потеснила драма, а еще лучше так называемая хорошо сделанная пьеса, образцом которой до сих пор является творчество Эжена Скриба. «Ничего сверх меры», утверждал маститый драматург, автор впоследствии широко прославившего его «Стакана воды». А какая же трагедия потерпит умеренность и аккуратность? Трагедия — это страсть и смерть. Это умение жертвовать собой ради высокой идеи. Это, наконец, самоотречение и подвиг. С творчеством Рошели связан удивительный хронологический феномен в искусстве. В середине 19-го столетия актриса возродила на сцене давно, казалось, канувшие в лету трагедии Корнеля и Рассина, драматургов 18-го столетия, представителей классицизма, с его преклонением перед античными героями, с его приоритетом долга перед чувством. Для трагедии все люди серьезны и торжественны. На свете ни одного дурака. Никто никогда не был скупцом, трусом, сластеной. Тело не истинно, живот клевета. Возмущался Агюст Вакери, рьяный поклонник и литературный телохранитель Виктора Гюго, выражая тем самым мнение молодой Франции, армии длинноволосых юношей 1830-х годов, одетых в костюмы оранжевых и канареечных тонов, скроенных по моде эпохи Возрождения. тех, кто неистовствовал на премьерах драм Виктора Гюго и считал своим долгом возмущать классический порядок в театрах и художественных салонах. Да, они ненавидели литературу, отражавшую только высокие классы и нравы, выросшую на почве утонченной образованности. Но в то время, когда победа, казалось, оставалась на стороне юных романтиков, вдруг, подобно призраку древней трагедии, появилась Рошель.
0: Ее триумфом, подлинной кульминацией ее творчества стала Федра в одноименной трагедии Росина. Сюжет Федры заимствован из трагедии Еврипида «Ипполит». Герой трагедии греческого драматурга, сын Амазонки, навлек на себя гнев богини любви Афродиты. И та, мстя ему за женоненавистничество, пробудила безумную любовь к нему в душе его мачехи, Федры. Отвергнутая пасынком, Федра, страшась гнева своего мужа, легендарного афинского царя Тесея, сама обвиняет Ипполита в преступной страсти и становится виновницей его гибели. Гибель самой Федры, измученной хаосом своих страстей, венчает трагедию.
3: Впрочем, слово самой Рошели. Вот ее беседа с пылким поклонником и, между прочим, знаменитым поэтом Альфредом де Мюссе.
1: Итак, поздний вечер, Париж, театральный подъезд. У подъезда прекрасный юноша, а точнее рисовал портрет Мюссе Сент-Бёв. Сама весна поэзии расцветала в его глазах. У него был мужественный, гордый лоб, нежный, еще хранящий розовый румянец с детства щеки и страстно трепещущие ноздри. Он ходил стремительным, упругим, почти звенящим шагом, с поднятым челом, словно убежденный в своей победоносности и исполненный тщеславной радости жизни. Никто другой так сразу, с первого взгляда, не производил более сильного впечатления юного гения. Итак, Мюссе ждал Рошель у театрального подъезда.
3: Она вышла в окружении веселых молодых людей, товарищей по сцене. Серьезный разговор не получался, и Рошель пригласила Мюссе домой. После ужина, подмигание свечей и посапывание задремавшей мамаши, Мюссе вернулся к серьезному разговору. «Как вы сегодня прочли письмо в последнем акте? Вы были глубоко взволнованы».
1: «Да, мне показалось, что внутри меня что-то оборвалось. Нет, все равно не люблю я эти современные пьесы. Они фальшивы».
3: «Предпочитаете Корнеля и Росина?»
1: «Корнеля я очень люблю, но порой он тривиален, часто высокопарен и далек от истины. Например, в «Горации», когда Сабина утверждает, что можно менять любовника, но не мужа, это, говоря откровенно, грубо и плоско. Я такого не терплю».
3: «Но согласитесь, это правда?»
1: «Может быть, но разве это достойно Корнеля? В такие минуты я превозношу Росина и преклоняюсь перед ним. Все, что он говорит, так прекрасно, правдиво, благородно».
3: «Вы собираетесь играть Росина?»
1: «Да, я хочу играть Федру».

0: Говорили, что она слишком молода. Ей только 22. Сама вровень Ипполиту. Еще говорили, что она слишком худа. И тысячу прочих глупостей. Но женщина, которая таит в себе преступную любовь, которая охотнее умрет, чем отдастся ей, и извела себя страданием и слезами, такая женщина не может обладать бюстом оперной дивы. Это было бы против здравого смысла. Она десятки раз перечитывала роль. Она будет ее играть, даже если в зале останется 5 человек. Двукратно не войти в обитель мертвецов. Коль там ты сей, не жди пощады от богов. Ты думаешь, Аид нарушит свой обычай, и алчный Ахерон расстанется с добычей? Ну что я говорю? Тесей не умер. Он со мною рядом. Здесь. В тебе он воплощен. Его я вижу. С ним я говорю. Мне больно. Свое безумие я выдала невольно.
1: Поистине, любовь есть чудо из чудес. Тесея видишь ты тогда, как он исчез. Как любишь ты?
0: Ты прав. Я страстью пламенею. Томясь тоской, стремлюсь в объятия Тесея. Но Федру люби мне нынешний Тесей. Усталый ветреник, раб собственных страстей, спустившийся в Аид, чтоб осквернить там ложе подземного царя. Нет! Мой Тесей моложе. Немного нелюдим, он полон чистоты. Он горд, прекрасен, смел, как юный бог, как ты. Таким приплыл на Крит Тесей, герой Эллады. Румянец девственный, осанка, речи, взгляды. Всем на тебя похож. И дочери царя героя встретили, любовь ему даря. Но где был ты? Зачем не взял он Ипполита, когда на корабле плыл к побережью Крита? Ты слишком юным был тогда и оттого не мог войти в число соратников его. А ведь тогда бы ты покончил с Минотавром и был за подвиг свой венчан победным лавром. Моя сестра тебе дала бы свой клубок, чтоб в лабиринте ты запутаться не мог. Но нет, тогда бы я ее опередила. Любовь бы сразу же мне эту мысль внушила, и я сама, чтоб жизнь героя сохранить, вручила бы тебе спасительную нить. Нет. Что я? Головой твоею благородной, безмерно дорожа, я нити путеводной не стала б доверять, пошла бы я с тобой, чтобы твоя судьба моей была судьбой. Сказала б я тебе, за мной, любимый, следуй, чтоб умереть вдвоем или прийти с победой.
1: Помнись! У тебя душа помрачена, ведь я Тесею сын, а ты ему жена.
0: Опомнится. Ты мнишь, мне память изменила? Свое достоинство я разве уронила?
1: Тебя не понял я. Меня терзает стыд, но верю, что вину царица мне простит. Хоть я и заслужил суровые упреки, я ухожу.
0: О, нет, все понял ты, жестокий. Что ж, если хочешь ты, чтоб скорбь свою и боль я излила до дна перед тобой, изволь. Да, я тебя люблю, но ты считать не вправе, что я сама влеклась к пленительной отраве, что безрассудную оправдываю страсть. Нет, над собой, увы, утратила я власть. Я жертва жалкая небесного отмщения. Тебя гневлю, себе внушаю отвращение. То боги, послана богами мне любовь. Мой одурманен мозг, воспламенилась кровь. Но тщетно к небесам я простираю руки, взирают холодно они на эти муки. Чтоб не встречать тебя, был способ лишь один. И я тебя тогда изгнала из Афин. Ждала я, что в тебе укоренится злоба к твоей обидчице, и мы спасемся оба. Да, ненависть твоя росла, но вместе с ней росла моя любовь. К тебе еще сильней влекли меня твои безвинные мучения. Меня сушила страсть, томили сновидения. Взгляни, и ты поймешь, что мой правдив рассказ. Но нет, ты на меня поднять не хочешь глаз. Кто бы из живых существ мой жребий счел завидным? Не думай, что с моим признанием постыдным я шла сюда к тебе. О, нет, просить я шла за сына, чтоб ему не причинил ты зла. Я говорю с тобой лишь о тебе. О, горе, тобой я вся полна, и сердцем ум в раздоре. Что ж, покарай меня за мой преступный пыл. Немало твой отец чудовищ истребил, и ты с лица земли суровой жестоко. Сотри чудовище, исчадие порока, ты сейву вдову томимую устыд любовью к пасынку. О, пусть твой меч пронзит ей сердце грешное, что жаждет искупления и рвется из груди к мечу орудию мщенья. Рази! Или облегчить моих не хочешь мук, или кровью мерзкую не хочешь пачкать рук. Что ж, если твоего удара я не стою и не согласен ты покончить сам со мною, дай меч свой.

0: А теперь слово одному из русских поклонников Рошели, литературному критику Павлу Васильевичу Анненкову, который попытался описать эту сцену трагедии в исполнении Рошели. «Я не берусь передать вам подробности этой сцены. С того момента, где Ипполит, обманутый насчет направления страсти у Федры, утешает ее надеждой возвращения Тесея, с ответа Федры «Нет, никто не сходил дважды в обитель мертвых», Рошель начинает в полголоса историю преступной любви своей. Вскоре слова, стихи, как будто перегоняя мысль, начинают бежать с неимоверной, едва уловимой скоростью. Шепот, которым передается страсть в быстроте почти судорожной, становится нестерпим. Поверх его изредка проносятся те контральтовые вскрики, раздирающие душу, о которых я говорил, и которые еще более выказывают ее страшное значение. В середине монолога Федра, отдавшаяся вполне одной мысли, теряет самосознание и уже не принадлежит себе. Губы ее дрожат, глаза пылают огнем бешенства, жест становится выразителен, как у помешанного, только продолжается все ужасный шепот. И слова бегут, исполненные истины раздирающей. Пароксизм страсти еще увеличивается, когда после замешательства Ипполита, старающегося не понимать своей мачехи, она восклицает: «О, ты понял меня?» Надо слышать этот стих в устах Рошели, чтобы понять, сколько может он заключать иронии. И, словно почерпнув в нем новые силы, разражается она громовым признанием перед небом и всем светом в преступной страсти до тех пор, пока, преисполненные ужаса и отвращения к самой себе, она выхватывает меч у Ипполита и увлекается со сцены наперсницей своей без памяти. Портер только тогда переводит дух и встает, как один человек, крича: «Рошель!» Вот эта сцена!
1: После того, как Федра, отвергнутая Ипполитом, оскорбленная, она во что бы то ни стало жаждет отомстить ему. Пока в молитве к Афродите она призывает богиню всего лишь поразить пасынка тем же недугом. Как я унижена! Каким стыдом покрыта! Что ж, празднуй надо мной победу, Афродита. Попали стрелы в цель. Они в моей груди. Так жалься надо мной. Довольно. Пощади. Или новых жаждешь ты триумфов, Афродита? Тогда всю мощь свою обрушь на Ипполита. Вот кто твой лютый враг. Вот кто неуязвим досель для стрел любви. Пред алтарем твоим, кощунственных колен не преклонив до ныне, не хочет он и знать о сладостной богине. Отмсти ему за нас с тобой.
0: Двух-трех таких порывов, обращенных к богам и мстящей Венере, достаточно было, чтобы перенести мысль зрителя на Федру античную, писал все тот же русский поклонник творчества актрисы Анненков. Гордо, укоризненно выражает Рошель свое отношение к богам и говорит с ними, как равное с равными. По жесту, по движению головы, по бесстрашной мысли на лице вы видите, что она принадлежит к семейству их, что она внучка солнца, что она потомок адского судьи и что вся вселенная исполнена предков ее. Да, действительно так. Эта хрупкая крошка, далеко не красавица, обладала какой-то таинственной энергией и силой, о которой писали все, пораженные ее талантом.
2: Она рождена античной статуей. Ее бедная плоть будто сотворена из греческого мрамора, восклицал романтик, поэт и критик Теофиль Готье, один из авторов «Жизель».
0: О, Рошель, самый неожиданный и непосредственный талант, цветок, коему нет равных. Лилия, доселе не взраставшая ни на одном стебле и однажды раскрывшаяся невиданным фейерверком. А эти слова написал Барбье д'Орвильи. Были и другие оттенки восхищения.
2: Вот, например, наш Тургенев. В ее голосе был трепет бешенства и презрения, которому позавидовала бы гиена. Ни один оттенок великодушия или взволнованности не может исходить из этих судорожных ядовитых уст. Но все же какая кружевная психологическая работа, какое значение мельчайших оттенков страсти, какая счастливая точность в их передаче.
0: Да-да. В ней постоянно проглядывало что-то нечеловеческое. Существо ее, казалось, было совершенно отлично от существа прочих людей. Гнев, торжество, ярость, сладострастие и беспощадное злодейство она умела олицетворять силой, против которой нельзя было бороться.
1: Почитатели таланта Рошели называли ее прекрасным демоном. Одна из американских поклонниц актрисы во время ее гастролей в Соединенные Штаты Америки в 1855 году выразилась еще хлеще, когда заметила, что Рошель напоминает змею. Да-да, ее удлиненный тонкий силуэт, грациозные, льющиеся движения, сведенное судорогой узкое лицо, высокий лоб, преследующий пристальный взгляд, неестественно горящий глаз, мрачная, жестокая полуулыбка, красные, словно в крови губы, все говорило о женщине-оборотне, вампире, змее.
0: Однажды Рошель давала ужин, на котором присутствовали многие из поклонников ее таланта, в том числе и Мюссе. Гости стали восхищаться драгоценным перстнем на тонком, почти прозрачном пальце артистки.
3: Знаете что, господа, так как кольцо вам всем нравится, то я его вам продам с публичных торгов. Тот, кто больше даст, и получит его в собственность.
0: Гости охотно включились в эту игру и начали усердно торговаться.
3: А вы, мой поэт... Что вы предложите?
2: Свое сердце,
0: ответил Мюссе с таким искренним выражением восторга на лице, что Рошель радостно воскликнула.
3: Продано, продано! Кольцо ваше, Альфред.
0: И Рошель сама надела кольцо на палец Мюссе. Мюссе продолжал считать эту шутку игрою и, прощаясь, хотел вернуть ей перстень, но она просила его оставить кольцо у себя. Так как Мюссе продолжал отказываться, Рошель с неподражаемой грацией стала перед ним на колени.
3: Смотрите на кольцо, как на талисман, который нам обоим должен принести счастье.
0: Но счастье талисман так и не принес. Любовный дуэт не состоялся. Рошель прославилась и стала знаменитой на весь мир своим невероятным по существующим человеческим меркам поступком. Эта любимица титулованных особ, осыпаемая в салонах Парижа золотом и бриллиантами, вышла на сцену Комеди Франсез «Весенние дни 1848 года» с исполнением «Марсельезы». Париж, казалось, окаменел.
3: Она явилась перед публикой в образе древней статуи, с белой туникой, но с трехцветным знаменем в руке, олицетворяя таким образом Францию. Певучим речитативом и вполголоса, при мертвой тишине партера, произносила она стихи знаменитой песни – сообщая каждой строфе особенную интонацию, переходя от глубокого чувства грусти по родине к сосредоточенному негодованию на врагов и, наконец, к отчаянной решимости сопротивления. За всеми этими оттенками песни следило и выражение необычайно подвижного лица актрисы. А когда в минуту призыва к оружию она падала на колени, страстно прижимая к груди трехцветное знамя, глаза ее горели лихорадкой энтузиазма. Благодаря этой декламации, продолжавшейся немногим более одной четверти часа, зала французского театра наполнялась народом сверху донизу и оглашалась неистовыми рукоплесканиями. Легко было понять, что люди различных партий и направлений видели во Франции, олицетворяемой актрисой, каждый свою собственную Францию, по своему вкусу и понятию. А в знамени, к которому она приникала, различали множество таких девизов, каких на нем вовсе не было нашито. Рошель не пела, а нараспев читала революционный гимн. В ее голосе, звучавшем низкими нотами гобоя, как писала Жорж Санд, появились странные интонации. Рошель была музой и фурией. Гневом, вселяющим ужас, она превосходила Иринию. Ее исполнение было величественно и страшно. Все дрожали от ужаса и восторга, и лихорадочное, героическое волнение овладевало сердцами. Как она была прекрасна и воинственна в это мгновение несгибаемого долга, и как опасна! Как и песня, сама Рошель прятала под плащом мир и войну. Казалось, знамя в ее руках взмывало под облака. Чудилось, что перед вами живая и грозная статуя героической музы, когда та поет собравшемуся народу песнь, полную чудес и обманчивых заверений.

0: Аристократическое Сен-Жерменское предместье, естественно, с крайним раздражением приняло революционное отступничество. Но и здесь не могли противиться чарам искусства Рошели. Так однажды герцог де Нуайль, который, разгневавшись на Рошель, перестал ее посещать при встрече в каком-то салоне, не смог сдержаться, и между ними произошел следующий диалог. «Как? Это вы? Вы поете со сцены песнь бунта? Разве это достойно вас?»
1: «Вы не были в комедии, господин герцог?»
0: «Постерегусь».
1: «Пусть так, но тогда приходите ко мне. Я прочитаю вам эту песнь бунта и уверена, что вы перестанете дуться».
0: Герцог явился на назначенное свидание. Рошель исполнила перед ним одним Марсельезу, и он принялся аплодировать Рошели и вышел от нее, все еще повторяя про себя песню, под звуки которой в 1793 году были казнены его предки. Что же заставило покориться искусству Рошели и старого герцога, и парижского рабочего? Может быть, то, что в исполнении революционного гимна актриса оставалась верна и миру ощущению высокой классической трагедии и собственному пророческому призванию. Хотя вокруг Рошели счастливые граждане призывали к миру и спокойствию, увещевали наслаждаться плодами достигнутой победы, Рошель каким-то внутренним чутьем ощущала лишь начало трагедии. Среди всеобщего ликования и радости победы вновь прозвучал грозный голос Кассандры, видевшей впереди реки крови, гибель невинных и трагедию попранной человеческой свободы. Именно этому гениальному прозрению Рошели и удивился Герцен. Он написал в посвящении второй главы своей книги «С того берега».
2: «Помните Марсельезу Рошели? Ее песнь испугала. Толпа вышла задавленная. Помните? Это был погребальный звон средь ликований брака. Это был упрек, грозное предвещание, стон отчаяния средь надежды. Марсельеза Рошели звала на пир крови, мести. Там, где сыпали цветы, она бросала можжевельник. Вспомните, как эта женщина, худая, задумчивая, выходила без украшений, в белой блузе, опирая голову на руку. Медленно шла она, смотрела мрачно и начинала петь в полголоса. Мучительная скорбь этих звуков доходила до отчаяния. Это просьба, это угрызение совести. И вдруг из этой слабой груди вырывается вопль, крик, полный ярости, опьянения.
0: Натура страстная, пристрастная, на редкость противоречивая, Рошель ни в чем не знала половины. Будучи истинным фанатиком и в жизни, и в искусстве, вот строки одного из многочисленных писем Рошели.
3: «Я в Лионе с 5 июля. Я так утомлена репетициями и спектаклями в Марселе, что здесь сыграла всего лишь один раз. Сегодня второй спектакль «Андромаха». Вот уже 10 дней. У меня сильно колет в спине. Думаю, что это пройдет, я не говорила об этом. Но теперь слишком ясно вижу, что дело становится серьезным. Сначала мне было больно много писать. Теперь я чувствую постоянную боль, проходящую лишь тогда, когда я лежу на спине. Болит слева, между лопатками. Ничего не могу носить в левой руке. От сырости состояние ухудшается, а здесь холодно, идет дождь с самого моего приезда. Дух мой тоже страдает. Лишь перед благожелательной публикой, с которой мы снова встретились, в городе, где все напоминает мне о детстве,

0: Годах Рошель много жертвовала больным. Да, ее девизом было «все или ничего». Между прочим, это касалось ее внешности, ибо прежде всего она оставалась женщиной.
1: Совсем не красавица, по утверждению современников, по свидетельству злорадных карикатуристов, чуть ли не уродка. Рошель сумела выработать у себя безукоризненный вкус и стиль, став законодательницей мод в Париже. Она не уставала ходить по музеям. Она изучала античные статуи, перенимала их прически, училась драпировать свои одеяния с искусством древних греков, училась ходить, двигаться, смотреть так, как античные боги. Работая изо дня в день, Рошель постигала школу красоты, о чем она сама вспоминала впоследствии.
0: Я каждый день изучала себя и старалась более не быть уродиной, поскольку я еще только развивалась, когда мне пришла в голову мысль, что неплохо бы переделать этот папин и мамин эскиз. И с Божьей помощью все устроилось. Шишки со лба исчезли, их закрыли волосы а-ля антик на античный манер, глаза прорезались, нос выпрямился, тонкие губы округлились, я приказала неровным зубам выстроиться в ряд.
1: Я приказала себе быть красивой. Могла бы закончить актриса.
2: Искусство сцены – быстротечное искусство и живет лишь в памяти очевидцев, да на страницах книг. Но когда сцена соприкасается с модой, когда актер или актриса являет образец совершенствования своего тела, того, что дала природа, с точки зрения красоты, тогда произведения театра могут стать воистину бессмертными. Сегодня актрису Рошель помнят лишь профессионалы, по крайней мере, в нашей стране. Но цвет Рошель, цвет томной изысканности, цвет стильности, цвет зрелого совершенства знают повсеместно.
3: Прозвучала передача «Браво, Рошель» из цикла «Театральный архив». Автор Татьяна Забазлаева. В передаче были заняты народный артист России Вадим Лобанов, заслуженные артистки России Мария Крутикова и Елена Комиссаренко и артист Олег Попков.
4: Родина. Под небом мертвенно-свинцовым угрюмо меркнет зимний день, и нет конца лесам сосновым, и далеко до деревень. Один туман молочно-синий, как чья-то кроткая печаль, над этой снежною пустыней смягчает сумрачную даль.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Конечно, вы все узнали мелодию знаменитого романса Михаила Ивановича Глинки «Жаворонок» и поняли, что речь сегодня пойдет о творчестве этого композитора. Надо сказать, что поскольку я записал все произведения для фортепиано Михаила Ивановича Глинки, и это достаточно большой обширный материал, мне бы хотелось, чтобы побольше прозвучало музыки, и поэтому мы не ограничимся одной или двумя передачами, а может быть это будет три или даже четыре передачи о творчестве Глинки.

Перефразировав известную фразу Белинского театра, я мог бы спросить: «Любите ли вы Глинку?» Вернее, надо спросить: «Знаете ли вы Глинку?» Потому что знать его – это уже и означает, как правило, любить. Я, конечно, рискую навлечь на себя этой фразы гнев многих слушателей, мол, как же так, мы да не знаем Глинку. Но у меня создалось такое впечатление, что его творчество как какая-то запыленная картина, которая висит себе в привычном углу, и все как бы знают ее, все к ней привыкли, она присутствует, ну и ладно. Однако, если эту картину очистить, перевесить из угла в центр, внимательно еще раз посмотреть ее, все детали целиком, я думаю, очень многие откроют для себя много нового и интересного. Это так же, как стихи Пушкина, которые всякий раз, когда читаешь, не устаешь удивляться и поражаться мастерству и гениальности Александра Сергеевича. Известный наш академик, музыковед и композитор Борис Владимирович Асафьев был страстным почитателем Глинки. Он писал: «Нет дня, когда я бы не думал о Глинке». И также он еще полвека назад писал: «Музыкознание мало интересуется Глинкой. Академического издания нет, рукописи не изучены и лишь наивно описаны. Традиция исполнения вовсе теряется». А ведь близится 200-летие со дня рождения Глинки. В 2004 году будет ровно 200 лет со дня его рождения. И я что-то не вижу никакой подготовки к празднованию этого большого события. Это событие сравнимо только, как я считаю, с днем рождения Пушкина. Ведь недаром мы говорим: Глинка – это Пушкин в музыке. Это действительно так. И вообще параллель с Пушкиным, а также и с Моцартом, не случайна. Все они, Моцарт, Пушкин и Глинка, дети солнца. И общего у них очень много, не только в творчестве, но даже и по жизни. В общем-то, они также скитались всю жизнь с квартиры на квартиру. Окружающие часто воспринимали их такими праздными гуляками и несерьезными людьми. И многим это казалось даже странным и обидным, что именно вот эти люди, которые любили выпить, любили пошутить, любили жизнь, вдруг с какой-то легкостью садятся где-то в уголочек среди шумного пира и пишут шедевр. И это происходит как бы между прочим. И вспомним, как Чайковский не мог понять, как же так такой дилетант, как Глинка, и вдруг создает «Слався». И он писал, что одним этим «Слався» Глинка встает в один ряд с Моцартом и с Бетховеном. Но надо сказать, что у Глинки был слух, который был равен слуху Моцарта. И с таким слухом он уже никак не мог быть дилетантом. Потому что то, что слышал Глинка, и то, как он отбирал все, что звучало вокруг него, это уже исключает какой бы ни было дилетантизм в подходе к творчеству, к искусству. И у Глинки, так же, как и у Моцарта, было слабое здоровье. Глинку друзья даже называли мимозой. И в то же время в их творчестве нет никакого намека на болезненность, а наоборот, какая солнечная энергия и сила в их произведениях. Но, между прочим, как ни странно, Глинка, несмотря на слабое здоровье, имел железные мускулы. И, кстати, очень этим гордился. Он мог гнуть пятаки и любил, так сказать, согнуть руку и дать пощупать его железные мускулы окружающим. Такой вот интересный момент. В общем, аналогий много. И, может быть, не случайно, что одно из первых произведений Глинки написано для фортепиано, и были вариации на тему Моцарта. Эти вариации Глинка написал для фортепиано или для арфы под влиянием романтического чувства к одной молодой барышне, с которой он познакомился в 22-м году, и которая хорошо пела и играла на арфе. И Глинка в своих записках писал: «Все это расшевелило мое сердце и воодушевило мое воображение. И я написал для нее вариации для арфы или для фортепиано на тему Моцарта из «Волшебной флейты».»

Глинка родился 20 мая по старому стилю 1804 года в имении его родителей Новоспасском, что в 20 верстах от города Ельни Смоленской губернии. Рядом с Новоспасским находилось имение его дядюшек по материнской линии Шмакова. Владел имением брат матери Евгения Андреевны Глинки Афанасий Андреевич Глинка, а после его смерти имением владел брат его Иван Андреевич Глинка. Оба брата были большими любителями музыки и держали свой оркестр крепостных музыкантов. Здесь часто звучала музыка французских композиторов Мигюля, Керубини, Буальде, а также Гайдна, Моцарта и Генделя. Надо сказать, что сейчас музыка Мигюля и Керубини звучит достаточно редко. А ведь не надо забывать, что Бетховен очень почитал творчество Керубини. Да и не только Бетховен. Так вот, в усадьбе Шмакова, а иногда и в Новоспасском, когда братья брали свой оркестр и приезжали в Новоспасское, оркестранты играли очень часто увертюры к операм Керубини. И Глинка с юных лет очень хорошо изучил эту музыку. И мне хотелось бы привести цитату Бориса Владимировича Асафьева о влиянии музыки французских композиторов, таких как Керубини, Буальде и Мигюль, на творчество Глинки. Слушая и изучая эту музыку, Глинка познал прелесть ясности, четкости и сжатости форм французской музыки и их ритмическую упругость. Недаром он и сам стал исключительным мастером увертюры. Вот отголосок увлечения музыкой Керубини мы сейчас можем услышать в прелестных вариациях Глинки, вариациях, которые Глинка написал на тему из оперы Керубини «Фаниска». Эту тему он взял из интродукции первого акта оперы. Давайте послушаем эти вариации.

Я не оговорился, когда сказал, что фамилия дяди Афанасия Андреевича Ишмакова была тоже Глинка. Родители Михаила Ивановича были в родстве, их деды были родными братьями. И значит, отец Глинки, Иван Николаевич, Новоспасский Глинка. И мать Евгения Андреевна, Шмаковская Глинка, были троюродными братом и сестрой. Они были молоды и, естественно, полюбили друг друга. И Иван Николаевич сделал предложение Евгении Андреевне. Но тут возникло препятствие, поскольку старший брат невесты, Афанасий Андреевич, был еще и опекуном Евгении Андреевны, и он воспротивился браку. А дело было в том, что в начале XIX века как раз в консисториях Смоленщины прошумели судебные дела о незаконных браках, где главным пунктом признания брака незаконным было родство жениха и невесты. Многие семьи были разлучены, разлучались. В общем, достаточно трагические события происходили. И одинаковая фамилия жениха и невесты уже могла быть поводом для кляузы в суд. Боясь этого, Афанасий Андреевич яростно сопротивлялся браку своей сестры с Новоспасским Глинкой. Тогда жених Иван Николаевич, отец будущего композитора, специально поехал и выхлопотал у епархиального архиерея разрешение на брак, так как они были не двоюродными, а все-таки троюродными братом и сестрой. Между троюродными разрешались браки. Но Афанасий Андреевич был достаточно осторожен и, несмотря даже на официальное разрешение, все равно не уступал. И тут вмешалась мать жениха, бабушка будущего композитора Фёкла Александровна Глинка, урожденная Соколовская. Надо сказать, она была женщиной энергичной и решительной. По существу, она и была главой семьи. И понятно, что для такой женщины тупиков не было, и не было ничего невозможного. И вот Фёкла Александровна сказала: раз Афанасий Андреевич не согласен на брак, а у нас есть официальное разрешение, давайте организуем похищение невесты. И она организовывает, как в самых настоящих авантюрных приключенческих романах, похищение невесты. 30 мая 1802 года в 5 часов утра Евгения, молодая невеста, как всегда утром на заре, пошла как бы прогуляться. Она одела свое самое лучшее белое платье, а ежедневно и все остальное взяла с собой в узелочек. Фёкла Александровна с сыном Иваном, женихом, уже поджидали ее в условленном месте, сидя в экипаже. Евгения разложила весь свой будничный костюм на берегу озера и уехала с женихом и его матерью в Новоспасское. За кареты ехало 12 верховых на случай погони, и по проезде кареты верховые разбирали все мостки по дорогам. Пока невесту хватились, пока поняли, что она не утонула, прошло время, и молодые уже успели обвенчаться. Жениху было 25 лет, а невесте 18 лет. И, конечно, Афанасий Андреевич их простил. И опять в Новоспасское приехал оркестр. Гости гуляли, танцевали. А что обычно танцевали в то время? Танцевали кадрили, контрдансы, котельоны. Ну, давайте мы сейчас послушаем котельон, который Глинка написал, конечно, позднее, потому что тогда он еще и не родился. Но, тем не менее, давайте послушаем музыку, которая могла звучать на празднике

Первенец молодых супругов, мальчик Алексей, умер в младенчестве. И когда родился второй сын, Михаил, бабушка Фёкла Александровна, не доверяя молодым родителям, просто-напросто отняла у них внука. И вплоть до 1810 года, до года ее смерти, Миша жил в изоляции. Ему даже было запрещено входить на половину родителей. И он не знал своих сестер, родившихся позднее. Бабушка держала его в тепличных условиях. И Миша мог выходить на улицу только в церковь, на богослужение и никуда более. Любимыми занятиями Миши в то время было рисовать мелом на полу деревья и церкви, а также любил он подражать на двух тазах колокольным звонам и слушать народные песни, что пела ему нянька Авдотья Ивановна. И кто знает, когда Глинка импровизировал и сочинил свои вариации на русскую народную песню «Среди долины ровная», может быть, он вспоминал свою няньку и свое детство. Эти вариации Глинка сочинил и записал в 1926 году.

С 1810 года, после смерти бабушки, начинается вольная жизнь Миши. Он теперь может ходить где угодно и смотреть что угодно. А посмотреть было на что. С 1806 года хозяином Новоспасского стал отец Миши, Иван Николаевич. И вместо старого дома он выстроил новый двухэтажный барский дом, который обставил с изысканной роскошью. Сестра Михаила Ивановича, Людмила Ивановна Шестакова, вспоминала, что анфилада покоев могла вместить более сотни гостей, и даже можно было их всех разместить на ночлег. Убранство от бархатных обоев и наборных полов до расписных потолков, люстр, зеркал и мебели все отличалось вкусом и утонченным изяществом. И Людмила Ивановна говорила, что если бы их дом перенести в Петербург, то он не уступил бы лучшим домам Санкт-Петербурга. Иван Николаевич, отец Михаила Ивановича Глинки, был большим любителем парковой культуры и разбил великолепный сад. Например, розы он выписывал даже из-за границы. И его любимое место был так называемый Амуров лужок. Это был луг, засаженный розами с дорожками между кустов, которые сходились к центру, а в центре была статуя Амура. Вот и называлось это Амуров лужок. Здесь был также фруктовый сад, был огород и были оранжереи, в которых росли персики и сливы, виноград и ананасы. Но главным впечатлением Миши, конечно, были не персики и ананасы, и не розы, а, конечно, была музыка. А именно новая музыка, которую он услышал, оркестр дяди Шмакова. Однажды музыканты играли квартет Крузеля с кларнетом. И эта музыка произвела на Глинку непостижимое, новое и восхитительное впечатление. Как он сам писал в своих записках, «Я оставался весь день в каком-то лихорадочном, томительно-сладостном состоянии». Но уроки рисования учитель, заметив его рассеянность, сказал Мише, «Почему ты ничего не делаешь, а думаешь только о музыке?» «Что же делать?» — ответил 10-летний мальчик. «Музыка — душа моя». Композитор родился

С этих пор все симпатии Глинки в основном обращены к оркестру и к инструментальной музыке. Вскоре он принимает уже деятельное участие в исполнении оркестром разных произведений. Он разучивает с каждым крепостным его партию. И эти знания и понимание каждого инструмента, его место в звуковой ткани оркестра, очень ему пригодятся в будущем. Недаром он считается, наряду с Берлиозом, одним из самых лучших знатоков оркестровки. И, между прочим, Стравинский в своих воспоминаниях говорит: «Конечно, Чайковский наш самый великий симфонист, но и он уступает Глинке в мастерстве оркестровки». Здесь мне хочется сказать, что был очень интересный факт. В 1815 году появилась в печати статья родственника Глинки, участника Отечественной войны и автора нашумевших писем русского офицера Федора Николаевича Глинки. Эта статья называлась «О природной способности русских к приятным искусствам». В этой статье есть такие слова, которые, как знать, как бы стали напутствием молодому Михаилу Ивановичу и как бы предвосхитили программу его будущей деятельности. Вот что говорилось в этой статье. «В странах, ласкаемых солнцем, дети неги сочиняют великолепные голоса свои по воображению. А здесь русский питомец севера составил простой напев свой из звуков, почерпнутых прямо из сердца. И укажите мне сердце, которое бы не очаровалось им. Но может ли иноземец петь хвалу русским с таким непритворным восторгом, с таким усердным жаром, как соотечественник их? И как знать ему то, что мило сердцу русскому? И отголоски сии, рассеянные в коренных наших песнях, представляет собрать только истинно русскому музыканту». Вот поразительно эти слова, говорит один из рода Глинок, Федор Николаевич, а воплотил в жизнь эти слова другой представитель этой фамилии, Михаил Иванович Глинка. В начале зимы 1818 года родители отправили Мишеньку в только что открытый благородный пансион при главном педагогическом институте в Петербурге. Благо, дядя Иван Андреевич имел свой дом в Петербурге и мог помочь во всем Мишеньке. Напомню, что дядя Иван Андреевич был как раз братом Афанасия Андреевича. И оба брата были прекрасными музыкантами. Среди воспитателей пансиона одни из самых блестящих и образованных людей Петербурга. Воспитателем Глинки становятся Кюхельбекер, среди педагогов Куницын, Линквист. Линквист был соучеником Шиллера. А среди сотоварищей братья Тютчевы, Маркевич, Глебов, будущий декабрист, Левушка Пушкин и Мельгунов. Я думаю, интересно будет слушателям узнать, какие же предметы изучали в начале XIX века в благородном пансионе. Закон Божий, логика и нравственная философия, право, политическая экономия, математика, военные науки, физика и химия, естественная история, география и статистика, история. Словесности. Греческая, латинская, российская, немецкая, французская, английская. Значит, 6 языков. И искусство. Архитектура, рисование, черчение, пение, фехтование, танцевание. И по желанию музыка, вернее, изучение какого-либо инструмента по желанию. У Глинки было несколько любимых предметов. Среди языков это был латинский, французский, немецкий, английский. А потом, кстати, и персидский еще. А из наук он очень полюбил географию и зоологию, а также арифметику и алгебру, и даже был репетитором по алгебре для других учеников. Но, конечно, главная страсть – это музыка. Соученик Глинки Мельгунов пишет в своих воспоминаниях: «После сухих репетиций Мишель предавался полету свободной импровизации. В этих звуках, дрожащих восторгом, высказывал он и свои детские мечты, и свою томную грусть, и свои живые радости. Если бы кто видел его, сидящего в летнюю лунную ночь у окна с географией Арсеньева или с любимым царством животных Кювье в руках, если бы видел, как он сводит глаза с книги на месяц, с месяца на книгу, тот верно бы сказал: это прилежный, рачительный ученик, но науки не его назначение. Он рожден быть художником».

Вы слушали «Ноктюрн» Михаила Ивановича Глинки, который он написал в 1628 году. Среди главных учителей по музыке у Глинки было два. Это Джон Филд и Карл Мейер. И хоть у Филда Глинка взял только три урока, но для такого гениального ученика этих трех уроков было вполне достаточно, чтобы усвоить главное в принципах Филда. Глинка пишет в своих записках: «Я до сих пор помню сильную, мягкую и отчетливую игру Филда. Казалось, что не он ударял по клавишам, а сами пальцы падали на них, подобно крупным каплям дождя, и рассыпались жемчугом по бархату. Игра Филда была часто смела, капризна и разнообразна, но он не обезображивал искусство шарлатанством и не рубил пальцами котлет, подобно большей части новейших модных пианистов». Здесь вот проскальзывает слово «отчетливо». И это, надо сказать, что это было любимое выражение Глинки, когда он хотел кого-то похвалить. Он говорил: «отчетливо спето, отчетливо сыграно». И услышать из уст Глинки слово «отчетливо» было большой похвалой. Вторым учителем Михаила Ивановича Глинки был Карл или Шарль Майер. Он был учеником Филда, был пианистом и композитором. И, по мнению самого Глинки, более других способствовал развитию его музыкального дарования как пианиста и композитора. И впоследствии он из учителя стал другом Глинки. Однажды Мейер сказал: «Мишель, вы слишком талантливы, чтобы брать у меня уроки. Приходите ко мне запросто, каждый день, и будем вместе музицировать». В 1622 году в Петербурге был проездом Гумель, ученик Моцарта. И дядя Иван Андреевич повез Мишеля к нему, и Глинка играл перед Гумелем его концерт «Ля минор» и получил одобрение маэстро, ученика Моцарта. После Мишеля Гумель сам сел и играл для Миши. Ну, в общем, как сейчас говорят, дал ему мастер-класс. В этом же 22-м году Глинка окончил пансион вторым учеником с правом на чин 10 класса. И так как отец хотел, чтобы Мишель служил в иностранной коллегии, Глинка начал заниматься у бывшего инспектора пансиона Линдквиста, который был соучеником Шиллера. Глинка начал изучать с ним французский дипломатический язык. Надо сказать, что бабушкин плен не прошел даром для Глинки. Как уже говорилось, Глинка был болезненным, он страдал неврастенией, а также подозревали, что у него была золотуха. Здоровье Глинки ухудшилось, и врачи порекомендовали ему поехать на Кавказ полечиться минеральными водами. И вот в 23-м году он едет в Пятигорск и Кисловодск, слышит новую музыку, которая потом прорастет позже в его Руслане. Вот, и отсюда-то и пойдет русский Восток, который от Руслана, от Глинки, через Балакирева и Бородина, дошел к Римскому-Корсакову и вплоть до Рахманинова. Надо сказать, что болезнь Глинки была очень странной, и врачи никак не могли определить, чем же болеет Глинка. Разные врачи, и хорошие, и плохие, и шарлатаны, не зная точно характера болезни, перепробовали самые верные, как они говорили, средства. И так на протяжении почти всей жизни. Он в будущем будет стараться лечиться и в Германии, и во Франции, и в Испании. Но результат всегда будет один и тот же. Вернувшись с Кавказа, Глинка проводит осень и зиму 23-24 годов в Новоспасском. Он заводит у себя птиц. Птиц у него было около 16. Были малиновки, черноголовки, щеглы, воракушки, соловьи. И надо сказать, что в будущем, где бы Глинка ни жил, он всегда заводил птиц. Устраивал специальный вольер, иногда даже отводил им всю комнату. И по воспоминаниям сестры Людмилы Ивановны, Мишель часто лежал на кушетке и слушал птиц, а потом возвращался в свою комнату и играл долго и долго, импровизируя на фортепиано.

прозвучал мелодический вальс Михаила Ивановича Глинки. В 24 году Глинка возвращается в Петербург и поступает на службу в канцелярию Совета путей сообщения помощником секретаря. Пребывание на службе занимало 5-6 часов в день, а все остальное время было свободно, и Глинка посвящал его музыке и музыкальным знакомствам. И бывая на разнообразных вечерах, Глинка вскоре убедился в необходимости уметь хорошо танцевать. Он стал брать уроки танцев и дошел до сложных двойных антраша. И как-то он сочинил французскую кадриль и играл ее на вечере. Первый раз он явился перед публикой как композитор. И хотя не все гости знали, что он играет свое собственное сочинение, но сам композитор и его друзья знали об этом и были очень горды. Давайте послушаем эту французскую кадриль.

Хотя первый его романс был «Моя арфа» и был написан осенью 1924 года, но Глинка считал своим первым удачным романсом «Не искушай меня без нужды». А романс «Моя арфа» называл допотопным, так как этот романс был написан до потопа, наводнения в Петербурге осенью 1924 года. В это же время он начинает брать уроки пения у итальянца Беллоли. В то время голос его был несколько неопределенный, или тенор, или баритон, был несколько сиплый и в нос. Но, тем не менее, все эти недостатки не помешали заслужить Глинке славу прекрасного певца. Владимир Сологуб вспоминает о Глинке этого времени. Михаил Иванович отличался весьма малым ростом и своеобразной физиономией, то далеко не красивую, то увлекательную. Черноволосый, с коротким круглым и прямым носом, с выдвинутым подбородком, он закидывал постоянно голову назад, носом вверх, по инстинктивному желанию казаться выше. И затем привычным жестом засовывал палец за скважину жилета под мышкой, что еще более его выпрямляло. Но всего поразительнее были в нем глаза, то неподвижные и задумчивые, то сверкающие искрами вдохновения сверхъестественного. Глинка обыкновенно молчал или шутил на семинарский лад. Часто садился он за фортепиано и погружался весь в свою игру, не видя и не зная, что около него творилось. Голос его был глухой, слабый, даже неприятный тогда. Сперва он шептал говорком с оттенками выражения, которое я начал понимать только после. Потом, мало-помалу оживляясь, переходил чуть ли не в выступление и выкрикивал высокие ноты с натугою, с неистовством и даже с болью. Потом он вставал с места, заливался смехом, заложив палец за жилет, и, закинув голову, начинал ходить петушком по комнате, спрашивая, а каков был грудной си бемоль? И кто слышал Глинку, тот понял, что можно быть певцом потрясающим, не имея к тому никаких физических средств. Эти воспоминания Сологуба очень интересны. И Глинка действительно потрясал слушателей, приводил в неистовый восторг, даже тогда, когда его голос не сформировался. Позже в Италии голос его развился в хороший, сильный тенор, и впечатление, производимое им на публику, еще более усилилось, так как уже теперь не было некрасивого тембра и сипа. Вскоре имя Глинки становится известным. Он входит в музыкально-литературную элиту Петербурга. Среди его приятелей и друзей – Жуковские, братья Пушкины, Вяземские, братья Толстые, братья Вельгорские, Адоевские, Грибоедов, братья Голицыны, Сологуб, Сомов, Соболевский, Римский-Корсак, Керн, Дельвик, Шимановская и так далее, и так далее. Одним словом, весь цвет Петербурга. А первая вещь, которая была напечатана в 1826 году, это были вариации на модный итальянский романс «Бенедетта сиэла мадре», что означало «Благословенно будь мать».

Глинка сам вспоминает о себе того времени. «Дома по вечерам и в сумерки любил я мечтать за фортепиано. Сентиментальная поэзия Жуковского мне чрезвычайно нравилась и трогала меня до слез. Вообще говоря, в молодости я был парень романтического устройства и любил поплакать сладкими слезами умиления». Как правило, талантливый человек талантлив во всем. И Глинка не только пишет музыку, но он еще и хорошо рисует и пробует свои силы в поэзии. Вот послушайте фрагменты из его поэмы «Альсант». «Альсант безвременно узнал неверность милых наслаждений, обман прелестных упоений, и боли их он не искал. Альсанда светлые мечтания под едким холодом годов, как смех под тяжестью оков, как гроба вечное молчание в груди остыли молодой. Тянулись дни его тоскливые, и время с грустью немой передвигало их лениво. Раз он задумчиво бродил по влажной зелени дубравы, что ж видит он? Близ клёна муза молодая. Она поет, и песня та, как жар любви, или как мечта врачует недуг ран глубоких в груди Альсанда, ран жестоких. У ног прекрасной, средь цветов, он зрит свирель, в росе сверкает. Альсанд заслушался, забыл печаль души, и грусть, и муки, и с каждым утром приходил внимать пленительные звуки. Свирель он вымолил потом, и часто после за холмом незримый ею голос страстный сливался ее напевом он. Их песнь над озером звучала. В заливе дымном рыбаки видали

0: соловей запел при его рождении у окна. Вот и вышел скоморох. Сестра Глинки Людмила Ивановна, когда приводила эти слова...
1: Чтоб жена моя продолжала слушать ваши родительские увещания о любви вашего незаконорожденного сына, так как он подлец и шалопай. Имею честь быть...
2: Он дурно кончит. Говорю тебе, граф, он дурно кончит. Теперь я это вижу.
3: Он бретер, ваше величество.
2: А верно ли, что Геккерен нашептывал Пушкиной?
1: Верно, ваше величество. Вчера на балу у Воронцовой.
2: Вчера на бал Пушкин изволил явиться во фраке и черных портках. Может быть, он полагает, что окажет мне слишком великую честь, если наденет мундир, присвоенный ему. Так ты и скажи ему, граф, что я силой на службе никого не держу. Прости, что такую обузу тебе навязал.
3: Таков мой долг, ваше величество.
2: Ах, Пушкин, Пушкин, позорной жизни человек. Ничем и никогда не смоет он перед потомками себя сих пятен. Но время отомстит ему за его стихи, за то, что талант обратил не на прославление, а на поругание национальной чести. И умрет он не по-христиански. С дуэлянтами поступить по закону. Спокойной ночи.
3: Леонтий Васильевич, я провожу государя.
4: Каретный аппарат Сурища.
1: Буря мглою небо кроет, вихри снежные крутя, то как зверь она завоет, то заплачет, как дитя.
3: Хорошее сердце у императора.
1: Золотое сердце.
3: Так как же быть с дуэлью?
1: Это как прикажете, ваше сиятельство.
3: Извольте послать на место дуэли с тем, чтобы взяли их с пистолетами и под суд. Да, примите во внимание, место могут изменить.
1: Понимаю, ваше сиятельство.
3: Дантес, каков стрелок?
1: Туз 10 шагов.
3: Да вот примите меры, Леонтий Васильевич, чтобы люди не ошиблись, а то поедут не туда.
1: Слушаю, ваше сиятельство.
3: Спокойной ночи.
1: Не туда. Тебе легко говорить не туда. Ну что ж, не туда, так не туда. Ротмистра Ракеева ко мне!
5: Ротмистра Ракеева!
1: Не туда. Буря мглою небо кроет, вихри снежные крутя. То как зверя завоет, то заплачет, как дитя. Он больше ничего не напишет.

Ночь. Глухая почтовая станция. Смотрительша припала к окошку, что-то пытаясь рассмотреть.

0: свой, кто это?
1: Бегу, бегу, бегу, бегу.
0: Зажгу свечу.
2: Ты смотритель? Видишь?
0: Так точно.
2: Есть кто на станции?
0: Никого, аж скроди, никого.
2: А это кто?
0: Жена моя, супруга аж скроди.
3: Что это, чай? Налейте мне, Бога ради,
0: стаканчик. Пожалуйте.
2: И мне стакан, только поскорее. Смотритель, через час дашь лошадей. Под возок тройку и под розвальни с гробом пару.
0: Тройка-то ведь ваш...
2: Через час дашь тройку.
0: Слушаю. Слушаюсь.
2: Мы на час приляжем. Ровно через час будим. Василий Тургенев, угодно час поспим?
3: Да-да, конечно. Я не чувствую ни рук, ни ног.
2: Прошу. Слушай, Битков, ежели будет какой-нибудь проезжий, буди раньше, дай знать.
0: Слушай.
2: А тебе, матушка, нечего в окно глядеть? Ничего там любопытного нет?
0: Пожалуйста, на чистую половину, ваше здоровье. Пожалуйста.
1: Кого это они?
2: Чух!
0: Ежели на улицу выглянешь, я тебя вожжой. Вот оказия навязалась. И нужно ж было им по этому тракту.
4: Ваше высокоблагородие, я посвящу. Пожалуйста. Пожалуйста.
5: О, Господи.
1: Озябли.
5: Чего ты спрашиваешь? Слышишь, какая метель? Ты смотрительша.
1: Ага.
5: Как звать?
1: Анна Петровна.
5: Давай, Анна Петровна, штоф.
1: Сейчас, сейчас.
5: Что же это такое, а? Пресвятая Богородица, 55 верст. Вот связала.
1: Кого это связали?
5: Судьба.
1: Язык отсохни, никому не скажу. Кого везете?
5: Не твое дело государственное.
1: И что же это вы нигде не отдыхаете? Да ведь замерзнете.
5: Об нас горевать не будут. А ему теперь не холодно.
1: А куда везете-то, куда?
5: Но-но-но-но. Это, тетка, не твое дело, это наше занятие. Святые горы. Как его закопают, ну, тут и мою душу, наконец, на покаяние. Ах, сколько я стихов переучил. Будь они неладны.
1: Что это вы меня мучаете? Все непонятное говорите.
5: Да стихи сочинял. И из-за тех стихов никому покоя. Ни ему, ни начальству, ни мне, рабу Божьему, Биткову Степану Ильичу. Я ведь за ним всюду. Но не было ему фортуны. Как ни напишет, мимо попал. Ни туда, ни те, ни такие.
1: Да неужто казнили его за это?
5: Ну. Ну что с бабой разговаривать? Ох, дура.
1: Да что вы ругаетесь?
5: Да как же тебя не ругать? А впрочем, может быть, ты не дура. Только я на него зла не имею. Вот крест, человек как человек, одна беда эти стихи. А я за ним всюду. Даже и на извозчика гонял. Он на извозчика, а я на другого прыг. Он и не подозревает потех.
1: Да ведь теперь-то он помер. Теперь-то вы чего же за ним?
5: Во избежание. Помер? Помереть-то он помер. А вон, видишь, ночью буря, столпотворение. А мы по 50 верст, по 50 верст. Вот ты и помер. Я и то опасаюсь. Зароем мы его, а будет ли толк? Опять, может, спокойствие не настанет.
1: А может, он оборотень?
5: Может, и оборотень. Что это меня мажит? Налей-ка еще мне. Что это меня сосет? Да, трудно помирал. Ох, мучился. Пулю-то ему в живот засадили.
1: Ай-яй-яй-яй.
5: Да руки закусывал, чтобы не крикнуть. Жена, чтобы не услыхала. А потом стих. Только я истинный бог. Я тут ни при чем. Я человек подневольный. Ведь никогда его одного не пускали. Куда он, туда и я. Ни на шаг, ни-ни-ни. А в тот день меня в другое место послали. В среду-то. Я сразу учуял. Один, чтобы... Умный я. Знает, что сам придет куда надо. Потому что пришло его время. Ну, и он прямо на Черную речку. А там уж его дожидаются. Меня не было.
1: А этот молодой господин-то с вами?
5: Александр Иванович, господин Тургенев. Никого не пустили, ему одному велено. Господин Тургенев. Ох, буря. Самые лучшие стихи написал. Буря мглою, небо крою, вихри снежные крутя, то как зверь она завоет, то заплачет, как дитя. Слышишь? Верно, как дитя. Сколько тебе за что?
1: Не обидите.
5: То по кровле обветшалой вдруг соломой зашумит, то как путник запоздалый к нам в окошко.
2: Ехать надо. Поехали. Витков, одевайся быстро. Поехали. Давай, садись. Поехали.

0: мы, Эдисоны невиданных взлетов, энергии и светов, но главное в нас, и это ничем не заслонится, главное в нас, это наша страна советов, советская воля, советское знамя, советское солнце. Внедряйтесь и взлетайте и вширь, и ввысь. Взвивай, изобретатель, рабочую мысль. Пошла борьба и в знании, класс на класс. Дострой коммунные здания смекалкой масс. Сон электростанций зажгись пустырям сонным. Спрессуем в массовый мозг мозголюдские клетки. Станем гигантскими, станем невиданными Эдисонами и 5, и 10, и 50-летки.
1: Еще один рассказ Чехова. Его знаменитая шуточка, как бы овеянная на этот раз двойным обаянием автора и артистки, великолепно угадывающий его лирический замысел.
2: Ясный зимний полдень, мороз крепко трещит, и у Наденьки, которая держит меня под руку, покрывает серебристым инеем кудри на висках и пушок над верхней губой. Мы стоим на высокой горе, от наших ног до самой земли тянется покатая плоскость, в которую солнце глядится, как в зеркало. Возле нас маленькие санки, обитые ярко-красным сукном. «Съедните вниз, Надежда Петровна, умоляю я. Но один только раз, но, уверяю вас, мы останемся целы и невредимы». Но Наденька боится. Все пространство от ее маленьких калош до конца ледяной горы кажется ей страшной, неизмеримо глубокой пропастью. Она умрет, сойдет с ума. Умоляю вас, ну не надо же бояться, поймите, это малодушие, трусость. Наденька, наконец, уступает, и я по лицу вижу, что уступает она с опасностью для жизни. Я сажаю ее бледную, дрожащую в санки, обхватываю рукой, и вместе с ней низвергаюсь в бездну. Санки летят, как пуля, растекаемый воздух бьет в лицо, ревет, свистит в ушах, рвет, больно щиплет от злости, хочет сорвать с плеч голову, от напора ветра нет сил дышать. Кажется, там дьявол обхватил нас лапами и с ревом тащит в ад. Окружающие предметы сливаются в одну длинную, стремительно бегущую полосу. Вот-вот еще мгновение, кажется, мы погибнем. «Я люблю вас, Надя», — говорю я в полголоса. Санки начинают бежать все тише и тише, рев ветра и жужжание полозьев не так уже страшны, дыхание перестает замирать, и мы, наконец, внизу. Наденька ни жива, ни мертва, она бледна, едва дышит. Я помогаю ей подняться. «Ни за что в другой раз не поеду», — говорит она, глядя на меня широкими, полными ужаса глазами. «Ни за что на свете, я едва не умерла». Ну, немного погодя, она приходит в себя, берет меня под руку, и мы долго гуляем около горы. Загадка, видимо, не дает ей покоя. Были сказаны те слова или нет? Да или нет? Да или нет? Это вопрос самолюбия, чести, жизни, счастья. Вопрос очень важный. Самый важный на этом свете. О, какая игра на этом милом лице. Какая игра. Я вижу, она борется с собой. Ей нужно что-то сказать, о чем-то спросить. Но она не находит слов. Ей неловко, страшно. Мешает радость. «Знаете что?» — говорит она, не глядя на меня. «Что?» «Давайте еще раз прокатим». Мы взбираемся по лестнице на гору. Опять я сажаю бледную и дрожащую Наденьку в санки. Опять мы с ней летим в страшную пропасть. Опять ревет ветер и шумят полозья. Опять при самом сильном и шумном разлете санок я говорю в полголоса я люблю вас, Наденька. Когда санки останавливаются, Наденька оглядывает гору, по которой мы только что катили. Док усматривается мое лицо, вслушивается мой голос, равнодушный, бесстрастный. И вся-вся, даже муфта и башлык ее, вся ее фигурка выражает крайнее недоумение. И на лице у нее написано: «В чем же дело? Кто сказал те слова? Он? Или мне только послышалось?» И бедная девочка готова заплакать, не отвечает на вопросы. «А не пойти ли нам домой?» — говорю я. «А мне нравится это катание», — говорит она краснее. «Давайте еще раз прокатим». Мы спускаемся в третий раз. Я вижу, как она смотрит мне в лицо, следит за моими губами. Но я прикладываю к губам платок, кашляю. И когда достигаем середины горы, успеваю вымолвить: «Я люблю вас, Надя». Загадка остается загадкой. Наденька молчит, о чем-то думает. Я провожаю ее домой, и она замедляет шаги, старается идти тише и все ждет. Не скажу ли я ей тех слов? Я вижу, как страдает ее душа. Как она делает усилия на собой, чтоб не сказать: «Не может же быть, чтоб это говорил ветер!» Я не хочу, чтоб ей это говорил ветер. На другой день утром получаю записочку: «Если пойдете сегодня на каток, заходите за мной». И с этого дня я с Наденькой начинаю каждый день ходить на каток. И, слетая вниз на санках, я каждый раз произношу одни и те же слова: «Я люблю вас, Надя». Скоро Наденька привыкает к этой фразе, как к вину или морщи, она жить без нее не может. Правда, лететь с горы по-прежнему страшно, теперь уже страх и опасность придают особое очарование словам и любви. Словам, которые по-прежнему составляют загадку и томят душу. Подозревают все те же двое: я и ветер. Кто из нас признает ей в любви? Она и сама не знает. Ей, по-видимому, все равно. Из какого сосуда не пить, все равно, лишь бы быть пьяным. Вот наступает весенний месяц, март. Наша ледяная гора темнеет, теряет свой блеск и тает. Мы перестаем кататься. Бедной Наденьке уже негде слышать тех слов, да и некому их произносить, так как ветра не слышно. А я собираюсь в Петербург надолго, да должно быть навсегда. И как-то перед отъездом, дня за два, в сумерки, сижу я в садике. А от двора, где живет Наденька, садик этот отделен высоким забором с гвоздями. Еще достаточно холодно, под навозом еще снег, деревья мертвы, но уже пахнет весной. И, укладываясь на ночлег, шумно кричат грачи. Я подхожу к забору и долго смотрю в щель. Я вижу, как Наденька выходит на крылечко и устремляет печальный, тоскующий взор на небо. Весенний ветер дует ей прямо в бледное, унылое лицо. Он напоминает ей о том ветре, который ревел нам тогда на горе, когда она слышала те четыре слова. И лицо у нее делается грустным-грустным, по щеке ползет слеза. И бедная девочка протягивает обе руки, как бы прося этот ветер принести ей еще раз те слова. И я, дождавшись ветра, говорю в полголоса: «Я люблю вас, Наденька». Боже, что делает с Наденькой? Она вскрикивает, улыбается во все лицо, протягивает навстречу ветру руки, радостная, счастливая, такая красивая. А я иду укладываться. Это было давно. Теперь Наденька уже замужем. Ее выдали, или она сама вышла, это все равно. За секретаря дворянской опеки, и теперь у нее уже трое детей. То, как мы вместе когда-то ходили на каток, и как ветер доносил до нее слова «Я люблю вас, Надя», не забыто. Для нее теперь это самое счастливое, самое трогательное и прекрасное воспоминание в жизни. А мне теперь, когда я стал старше, ну, уже непонятно, зачем я говорил те слова, для чего шутил.
3: Квинтет. Века подергивается изо рта, вырывается тишина. Европейские города настигают друг друга на станциях, запах мыла выдает обитателю джунглей приближающегося врага, там, где ступала твоя нога. Возникают белые пятна на карте мира. В горле першит, путешественник просит пить. Дети, которых надо бить, оглашают воздух пронзительным криком. Века подергивается, что-то колон. Из-за них всегда появляется кто-нибудь, даже прикрыв глаза, даже во сне вы видите человека. И накапливается, как плевок в груди. Дай мне чернила бумаги, а сам уйди прочь, и века подергивается. Невнятные причитания за стеной, будто молятся, увеличивают тоску. Чудовищность творящегося в мозгу придает незнакомой комнате знакомые очертания. Иногда в пустыне ты слушаешь голос, ты вытаскиваешь фотоаппарат запечатлеть черты, но темнеет, присядь, перекинься шуткой, с говорящей по-южному нараспев обезьянкой, что спрыгнула с пальмы и, не успев стать человеком, сделалась проституткой. Лучше плыть пароходом, качающимся на волне, участвуя в географии, в голубизне, а не только в истории, этой корости суши. Лучше Гренландию пересекать, скрипя, лыжами оставляя после себя айсберги и тюлени и туши. Алфавит не даст позабыть тебе цель твоего путешествия, точку «Б». Там вороне не сделаться вороном, как никаркой, слышен лай дворняк, рожь заглушил сорняк. Там, как над шкуркой зверька, скорняк, офицеры генштаба орудуют над порыжевшей картой. 37 лет я смотрю в огонь, века подергивается, ладонь покрывается потом, полицейский, взяв документы, выходит в другую комнату, воздвигнутый в попыхах, обелиск кончается нехотя в облаках, как удар по Евклиду, как след кометы. Ночь, дожив до седин, ужинаешь один, сам себе быдло, сам себе господин, в обру лежит поперек крупно набранного сообщения об извержении вулкана, чер знает где, иными словами, в чужой среде, упираясь хвостом в последние запрещения. Я понимаю только жужжание мух на восточных базарах, на тротуаре в двух шагах от гостиницы, рыбой попавшей в сети. Я понимаю только жужжание мух на восточных базарах, на тротуаре в двух шагах от гостиницы, рыбой попавшей в сети, путешественник ловит воздух раскрытым ртом, сильная боль, на этом убив, на том продолжается свете. Где это, спрашивает, приглаживая вихор, племянник, и пальцем блуждая по складкам гор. Здесь, говорит племянница, поскрипывают качели в старом саду, на столе букет фиалок, солнце слепит паркет, из гостиной доносится пассажа виолончели. Ночью над плоскогорьем висит луна, от воруна отделяется тень слона, в серебре ручья нет никакой корысти. В одинокой комнате простыню комкает белая, смуглая простыню живопись неизвестной кисти. Весной в грязи копошится труженик муравей, появляется грач тварь иных кровей, листва прикрывает ствол вместе его изгиба. Осенью ястреб дает круги, населением считает цыплят, и на плечах слуги болтается белый пиджак с огиба. Было ли сказано слово, и если да, на каком языке был ли мальчик, и сколько льда нужно бросить в стакан, чтобы остановить титаник мысли, помнит ли целая роль частиц, Что способен подумать при виде птиц в аквариуме ботаник? Теперь представим себе абсолютную пустоту, место без времени, собственно, воздух, в ту и в другую и в третью сторону, просто мелко воздуха, кислород, водород, и в нем мелко подергивается день за днем одинокое веко. Это записки натуралиста, записки натуралиста, капающая слеза падает в вакууме без всякого ускорения. Вечно зеленое неврастение, слыша жжу, цеце будущего, я дрожу, вцепившись ногтями в свои коренья.
4: Предлагаем вам послушать радиокомпозицию по историческому роману Ивана Ложечникова «Ледяной дом», автор инсценировки Лев Мархасев, исполнители народный артист РСФСР Станислав Ландграф, Зинаида Шарко, Андрей Толубеев, народный артист России Валерий Ивченко и заслуженная артистка РСФСР Наталья Данилова. Запись 1992 года.

0: Умолкли языки в колоколах, возвестившие конец обедни. Богомольцы идут домой молча, разговаривать на улицах не смеют. Сейчас налетит послушник, настрочит донос, и того гляди, собеседники отправятся в полицию, оттуда в Сибирь или к запречных дел мастеру. Но в одном углу Петербурга шум и многоголосие. Тут дом знатного хозяина, кабинет министра Артемия Петровича Волынского. На дворе Волынского вскипает и переливается пестрая толпа. Все народы России прислали по паре своих представителей. Каждую пару осматривают. Вот бедная чета, волшебным жезлом государевой прихоти, перенесенная из глуши России в Петербург, в зале вельможи перед судом его. Вельможа Артемий Петрович Волынский. Рядом маленький человек, переводчик и секретарь, и наперсник вельможи. Это Зуда. Он и ведет смотр.
1: Сия пара из старшка. Статная русская девица и с ней удалой молодец. Первый кулачный боец на Торжковском побоище. Дородная мордва. Он и калмык со своей суженой. И с него колчан со стрелами. И башки его. Волжские татары.
2: Эх. Проходи, поторопись.
0: А это молодой недоросль Ферапонт Подачкин. Несмотря на свой пошлый глупый вид, произведенный Волынским в приставы. Он-то и доставил в Петербург из Твери 100 пар, собранных из разных мест России.
2: Ну, проходите, ну что толчете-то?
3: А как думаешь, Зуда? Славный и смешной праздник дадим на государыне.
1: Каких еще не бывало, Артемий Петрович. О нем только и говорят в Петербурге. Думаю, он долго будет занимать стаустую молву.
3: А наш господин Тредиаковский сохранит сей праздник в своих виршах.
1: С некоторых пор ваше происходительство стали ревностным его поклонником.
3: Да, с тех пор, как он учит русскому языку милую молдаванскую книжину, я бы осыпал его золотом за это.
1: Однако же госпожа Подачкина опять насторожилась, как слово майорицы. Осторожно, Артемий Петрович.
3: Да, праздник, который затеяла государыня, будет хорош. Да только не потянемся ли мы, Зуда, к потомству после этого праздника и вереницы других шутов и скоморохов? Не будут ли хохотать потомки, читая в высокопарном стиле, что кабинет-министр занимался шутовским праздником с таким же вниманием и страхом, как если бы дело шло об устройстве государства? Несчастного нашего отечества доведенного до...
1: Тише, тише, ваше превосходительство. Подачкин опять вся исходит любопытством.
4: Подачкин?
2: Здесь я.
3: Продолжим с вами.
0: И смотр возобновился. Распорядитель его Волынский с особым вниманием рассматривал пригожих женщин. Заметим здесь, что в душе его страсти добрые и худые, буйные и благородные, владычествовали попеременно. Все было в нем непостоянно. Все, кроме чести и любви к отечеству. Женатый на милой женщине, он искал, где только мог, любовных приключений. С некоторых пор жена его гостила у родных в Москве, где и занемогла. Подачкина же меж тем вела журнал всем его проказам, дабы поднести его госпоже, когда она вернется. Теперь ее особенно занимало новое лицо. Его новая страсть, молдавская княжна Мариорица.
1: А это молдавские цыгане.
3: Чудесная игра природы. Замечаешь ли ты сходство этой красавицы, хоть и не первой молодости, с той?
5: Но стой, я поражен необычайным сходством.
3: Как тебя зовут?
6: Мариулой.
3: Даже имя. Вот диковинка. Останься. Я с тобой еще поговорю. Кто далее?
1: Малороссы.
3: Я вижу лишь девчину. А где же пара ее? Эй, Подачкин, я тебя спрашиваю.
7: Это пьяница, ваше превосходительство. Призлой, приупрямый, под Санкт-Питером стал огрызаться, а пометуя долг присяги и ваши инструкции, я набил на него колодки.
3: Лжешь! Инструкция была, как можно лучше обходиться с людьми.
7: Ну, так колодки были легкие, а когда их сбили и повели его сюда, он не весть как пропал, ну, как будто сгинул.
3: Пропал? Или был похищен? Может, ты продаешь меня к рулянскому фавориту? Ну, что скажешь, Савишна? Хорош твой, сынок. Им бы тоже набить колодки да потяжелее, а я ему офицерский чин обещал.
8: Батюшка, отец родной, не погуби, сынок-то еще глупый.
7: Отец родной, не погуби, помилуй, за службу отдам.
3: Долой с глаз моих. Человек из Малороссии будем искать. А теперь выйдите все, кроме тебя, Зуда, и тебя, цыганка. С молоду ты была верно красавицей.
6: Да, барин, много таких знатных господчиков, как ты, за мной вивались. Но прошлого не воротишь, не соберешь уже цвета облетевшего.
3: Нет ли у тебя дочки?
6: Ну, кабы и не было, сама привела бы ее тебе на колено.
3: Жаль, а то бы я слечил. Чудесное сходство. Чем больше всматриваюсь, тем более удивляюсь.
6: Покажи, мой желанный, мне когда-нибудь мою двойняшку.
3: Пожалуй. Я доставлю тебе этот случай. Во дворце, как и везде, любят ворожить обсуженных.
6: Так эта княжна живет во дворце?
3: Под бочком у самой государыни, и государыня ее очень жалует.
6: И тебя она обворожила? Она тебя тоже очень любит.
3: Ты ворожи, я отгадай сама.
6: Давай руку. Давно пели вам с пригожей девицей подблюдные песни. Были на ваших головах венцы. Много лобызаний дал ты ей. Да недавно и спели «Упокой Господи». Дал ты ей заочно последнее земное целование. Так?
3: Ну, если так.
6: Скоро, очень скоро. Опять золотой венец. Твоя суженая девица, рост высокий, черный глаз из ума выводит, бровь дугой, бела, как кипень. Смотри, береги это сокровище. Не расточи его своей ветренностью. Береги себя. В твоей суженой не рыбья кровь здешних женщин.
3: Да.
6: Первое дитя будет у тебя мужеского пола. Далее черты путаются. Дай теперь мне правую руку.
3: Да.
6: Так. Правая ручка достает деньги, честь, славу. О-о-о. Для этого забывайте вы и про любовь. А наша сестра горю и сохни.
3: Продолжай.
6: Слушай же, ты в силе у матушки-царицы. Но борешься или собираешься бороться с человеком, который еще сильнее тебя? Брось свои затеи или укроти свой ретивый нрав. Силою ничего не возьмешь. Разве возьмешь лукавством? Ждай всего от времени. Уступай шаг первому. Довольно, если будешь вторым.
3: Хоть десятым. Но только после человека, который бы этого стоил. Который бы любил Россию и делал ее счастливую. А ты умна. Видишь и вперед, и назад. А во дворец я тебя доставлю. Только смотри, ни-ни.
6: Не бойся, барин. Даже будут пытать меня. Скорее откушу себе язык, проглочу его, чем проговорюсь.
3: Зуда, напиши от имени моего записку, чтобы ее цыгана, который с нею полиция нигде не тревожила, и что я за них отвечаю. А пока прощайте.

0: Да закутайся ты потеплее, Мариула. Вот мороз, так мороз. Давай, гляди, что оставишь нас лучше в этом чухонском городке. Да у тебя щека побелела.
1: Ах, Василий, да если бы мороз так изрыл мне все лицо, чтобы признать меня нельзя было. Боюсь, погублю ее сходством. Нет, я не допущу до этого. Скорее изуродую себя или накину на себя петлю. На беду она похожа на меня, как две капли воды. Вот уж и Волынский признал. Признают и другие. Я берегла ее от этого позора. Она не знает, что я мать ее. Пусть не узнает никогда. Хочу видеть Марию Алису счастливую, богатую, знатную. Мне бы только повидать ее. Побежим к дворцу. Может, увидим ее. Пусть пока издали.
0: Не с ума ли ты сошла, моя госпожа? Да нас схватят и посадят в каменный мешок. Да мы и так уже почти у дворца. Ближе не надо.
1: Вон, смотри. А? У окна кто-то двигается. Она...
0: Ну?
1: Может, сердце ее почуяло, родную мать. А, Васенька, вон, к лесу подают две кареты золотые. Как жарко я. А вдруг сама царица сейчас выйдет? А с ней мое дитя. Пойдем к лесу.
0: Ай, воля твоя. Наживем себе петлю, а пуще всего, как ты говоришь, погубишь ведь свою дочь. Да куда же? Ай, безумно!
2: Государыня идет! Государыня идет!
3: Государыня идет! Государыня идет!
0: Вот она, государыня!
1: Какая большая, белая, больная, что?
0: Что ты говоришь? Замолчи.
1: Вон и моя. Дитятка мое. Видишь? В соборе шапочки с алмазной пряжкой. Моя красавица.
4: Государыня Анна Иоанновна села в первую карету, в другую прыгнула Мариарица, окруженная подругами. Наверное, она что-то почувствовала. И оглянулась. Чей-то пристальный взгляд был устремлен на нее. Взгляд цыганки, стоявшей в толпе. Видно было что-то в этом взгляде такое, что Мариарица вздрогнула и невольно стиснула руку своей подруги. Карета двинулась, и толпа осталась позади.

императрица со свитой отправлялась в манеж, где ждала ее встреча с герцогом Бероном. А на заднем дворике манежа на берегу Фонтанки и Невы творилось что-то странное. К дереву привязан был мужчина высокий, сутуловатый, желтоликий. Была на нем одна рубашка, босые ноги его были сцеплены. Хохол на бритой голове изобличал в нем того самого малороса, которого недосчитался волынский изуда. Жестокий мороз мешал людям дышать. Птицы замедляли свой полет, само солнце, как раскаленное ядро, с трудом выдиралось из морозной мглы. А вокруг привязанного к дереву бегал адъютант герцога Берона Гроснот.

0: отплачет.
1: Еще уша. Еще.
2: Что замолчал? Отродье.

0: Теперь нельзя было признать человека под ледяной, безобразной статуей.
1: В самый раз. Вон и государыня приехала.
0: Анна Иоанновна любила вельховую езду, была в ней очень искусна. Нынешний же раз, чувствуя себя слабой, любовалась мастерской ездой Берона. Выезжая из манежа, они заметили, как тряслись на морозе у входа Гроснут и некто в розовом атласном кафтане. Этот некто был шут Кульковской. Трещотка, ветошка, плевательный ящик Берона.
2: Что такое? Что это за ледяная глыба?
3: Гроснут.
1: Да, ваша светлость.
3: Отвечай ее величеству.
1: Конюхи вашей светлости, герцога Берона, вылепили для забавы ледяную статую.
3: Забавно.
2: Они построили к празднику, который готовит Волынский ледяной дворец с разными фигурами, да с разными затеями. Да, кстати, я давно думаю, как проучить вашего Кульковского.
3: За что, ваше величество?
2: Ведь он изменил нашей православной вере, когда было время, принял католичество.
3: Так ведь шут, ваше величество.
2: А ведь он не женат, так? А сколько ему лет?
3: С прошлого месяца начал другие полвека.
2: Ну вот, мы его в ледяном дворце и поженим. Найдем невесту и поженим. Свадьба в ледяном дворце.
3: Императрица больна. А меж тем Берон очищает себе место правителя. Жду случая свергнуть его, жду перемены к нему, государыне. А когда этот случай настанет, когда действовать, но как? А тут еще моя Мариарица.
4: Полностью ваша. Много ли вы о ней знаете?
3: Теперь все, любезный Зуда. Знаешь, она с малолетства лишилась отца и матери. Дом ее разграбили и сожгли янычары. Мариарица досталась хатинскому паше. Он готовил ее для собственного гарема. Но пока пленница росла вместе со своими прелестями, старость предупредила замыслы паши. Она любила его как благодетеля. Он дал ей учителей, каких только она вздумала иметь. Ее учительница танцы и музыки была француженка, и в скором времени Мариарица выучилась говорить и писать на этом языке с большей легкостью, чем на другом. Да, у нее сохранились смутные воспоминания о какой-то женщине, которая вынесла ее из пожарища, когда горел отцовский дом. Эта женщина надела на нее золотой крест и продала хатинскому паше. Тут загорелась война между Турцией и Россией. Хатин был сдан русским. Паша представил Мариарицу Миниху как молдавскую княжну, а Миних поручил ее милостям государыне. Та пришла в восхищение от Мариарицы. Одарил ее всем, и в учителя ей русского языка выбрала Тредьяковского. Но вот судьба. Еще когда русские вели переговоры с турками, старый паша сказал: «Уступлю ее русскому послу Волынскому». А когда ее привезли в Петербург, первым, кто ее встретил и поздравил от имени государни с благополучным прибытием, был я.
5: «Да», — сказала я себе.

0: Это он, суженный мне роком, который вел меня с пепелища отцовского дома в дом Паши, в Хатине, оттуда в холодную страну, о которой я и не помышляла.
1: Я вышел тогда от Мариарица в каком-то чаду сердечном. Видел только по дороге два глаза, блестящие, как две черные вишни. Видел эти розовые губы. Отвечал всем на все, не в попад, грезил, мечтал, забывал политику, двор, перрона, друзей, жену. Остались только я и она.
0: Каждое свидание с ним, каждый танец с ним волнует душу. О, какой огонь, как кипит кровь, сколько радости и муки. Первые слова, как им научил мне... Нет, меня, Василий Кириллович Третьяковский, милый друг, люблю тебя. Я еще не умела говорить «милый», говорила «милый».
1: Я запретил Третьяковскому говорить девушке, что я женат. Жена еще не скоро приедет из Москвы. Может, найти и средства задержать ее. Ах, кабана! Нет, это грех. Великий грех.
0: Скоро Третьяковский сделался и нашим почтальоном. В книгу «Телемахида», которую у него всегда с собой, я вложила записочку. «Мариарица, твоя Мариарица. Скучно, Мариарица».
1: Я написал ответ. «Не выдержу доли я. Нет, не достанет сил человеческих, чтобы видеть тебя, милая, прекрасная, божественная Мариарица. Видеть тебя, любить и молчать. Куда бежать мне с моим сердцем, растерзанным мукою любви? Видишь, я у твоих ног, обнимаю их, целую их след, как невольник, который чтит в тебе и свою владычицу, и божество, которому ты свет, жизнь, воздух, все, что дорого для него и на земле, и на небе. О, милая, бесценная Мариарица! Положи ответ в ту же книжку, которую к тебе посылаю, и возврати мне ее на имя Третьяковского завтра поутру как можно скорее. Реши мою участь.
0: Записка от него. Прочесть. И снова перечесть. Упиваться страстными его выражениями. Бедный Артемий Петрович, бедный мой. Как он страдает от любви. Спрятать. Надо ее спрятать получше.
2: Могла ли она знать, что в перегородке, отделявшей ее спальню от комнаты ее горничной Груни, была умышленно просверлена щель? И Груни было наказано неусыпно наблюдать, не будет ли посылок или записок, и именно из дома Волынского.
3: Развращать во дворце любимицу государни? Этого довольно, чтобы сгубить тебя, Волынский. Но пресекать эту связь сейчас, в самом начале, зачем же? Напротив, запутать молодца, и вот уже тогда разврат не должен быть терпим. Его не любит государыня. А письмецо мы спишем в записную книжку. И месяц, и число, и год.
2: Вечером того же дня Волынский получил пакет от Берона.
4: И что в пакете?
1: Берон сожалеет о нездоровье Артемия Петровича. Откуда он взял, что я нездоров? Присыл купляет, что он без Артемия Петровича как без рук. Ее величество изволило назначить Артемию Петровичу награду 25 тысяч рублей по случаю мира, заключенного с турками.
4: Это хорошее известие.
1: Временщик думает купить меня, но ошибается. А, вот и новое. Государыне угодно прибавить к известному празднику построение ледяного дворца с устройством там свадьбы шута Кульковского. Невесту уже ищут. Изволь, и этим должен заняться Артемий Петрович.
4: А что-то выпало из пакета.
1: Да. Бумага, которая ни слова в пакете Берона. Постой. Рука незнакомая. Вам угодно было знать, куда девался малороссиянин, не явившийся ныне на смотры? Не старайтесь узнать, кто я. Вы, может быть, погубите меня тем, а себя лишите важного помощника в борьбе с сильным временщиком. Его шпионы окружают вас всюду, вы имеете их у себя дома. Ваши друзья уже на замечании. Известно, что вы составляете заговор против его светлости. Я не мог еще добраться, кто именно из ваших домашних шпион. Мне больно видеть, что делает Берон с Россией. Откройте все сердце, государыне. Только вы с вашей благородной смелостью и можете совершить этот подвиг. Теперь о малороссиянине. Это дворянин из Черниговской провинции по прозванию Горденко. Он противился повелению герцога ставить за недоимки крестьян, разутых в снег, и обливать их холодную водою. Услышав дважды об оскорбительных словах, сказанных герцогом одному русскому вельможе, он имел неосторожность произнести: «Побачив бы я, як бы мне то выбрехал бесов батька Берон». За что был нещадно обруган и избит батагами. Тогда он составил прошение на имя императрицы, в котором описал все жестокости временщика. Собрал по Малороссии подписи важных лиц, пробился до Твери, где подменил собой того человека, которого везли на ваш праздник. Но шпионы Берона уследили его, и он был схвачен. Расправа с ним была короткая. Во дворике за манежем его раздели до рубахи и пытали, где бумага императрицы. Горденко успел, видно, сбросить ее или передать, и его окатили десятком ушатов воды и заморозили средь бела дня. Совершил этот подвиг Роснот. О правой руке Берона обершпиону Липману шепнули, чтобы он спрятал концы в воду. В буквальном смысле сегодня в полночь ледяная статуя Горденко будет сброшена в прорубь Невы. Будьте осторожны. Что скажешь, Зуда?
5: Берегитесь силы и коварства Берона. Сейчас надо уступить временщику.
1: Как смотреть неравнодушно на раны моего отечества? Рассказывает ли тебе, как будто ты не знаешь неистовства, творимые каждый день около нас, не говоря уже о дальних местах? Система доносов и шпионства, утонченная до того, что взгляд и движение имеют своих ученых-толмачей, сделавшие из каждого дома тайную канцелярию, из каждого человека движущийся гроб. Расторгнутые узы приязни, родства, брат видит братья-подслушника, отец боится встретить в сыне оговорителя. Поруганный народ. А русские дворяне, забыв и род свои заслуги предков, ползают пред конюхом, подходят уже к его ручке. Князья спешат записаться в скоморохи, в шуты. Не посоветуете ли мне пойти в присядку для потехи его конюшенной светлости? Нет, сударь, не дождетесь.
5: Позвольте мне тогда сказать вам кое-что. Прекрасно, благородно, возвышено ваше рвение к пользе Отечества. Кто с этим не согласится? Но, собираясь в свой крестовый поход, вы, как твердый рыцарь, должны отложиться от всех пагубных страстей. То ли вы делаете? Ваша благородная дама забыта, и волшебница под именем Мариорицы опутывает вас своими цветочными цепями. Надо выбрать что-нибудь одно. Или подвиг во имя Родины, или...
1: Ну, полно, сюда. Полно. Скажи лучше, как найти тело малороссиянина. А найти его надо, чтобы не скрыто было преступное деяние Берона.

0: В глухую полночь к Неве спускались дровни. А?
1: Полночные часы. Поедем с мертвецом.
2: Не в первинку-то возить. Кажись, по нас в ходу и пословица в куль да в воду. Нет, братец, ныне времена-то жуткие. Курица поет петухом, а оборотень бегает свиньей по городу. Вчера у дворца хотел ее часовой штыком-то. Штык-то у него пополам.
1: Усекли кусы по церквям. Мытье такое. Хоть беги из Питера.
2: О-о-о, неволя. Хоть раз запрёг бы самого говорить это.
1: И взмыл бы его, как дальше хохло.
2: А? Что, братенька, был на обливанце-то нашем крест?
1: А? Да.
2: Ну?
1: И еще ладонка.
2: Ну, слава тебе, Господи, слава Богу. Он под ноги дьяволу-то не попадет.
1: Анил, эки погост. Сколько же добрые люди порубить наделали. Не надо копать могилок.
2: Ну-ка, некогда, некогда болтать-то, бери куль.
3: Саня, какие-то летят.
4: Да уж, не сам. Герон погоню-то послал.
5: Нечистые силы.
6: Бежит, бежит.
0: Другие сани как будто свалились на конюхов Берона. Оттуда вдруг выскочил кто-то маленький и внезапно вырос на несколько аршин. Весь в белом двинулся он к омертвевшим от страха мужикам. Они бросились в рассыпную.
7: Ну вот, Артемий Петрович будет доволен. Страдальца мы отбили.
0: Это был Зуда, нарядившийся привидением. Ходули помогли ему исполински вырасти и испугать конюхов.
7: Похороним в сугробе. Что ж, герцог, это улика в наших руках.

0: покупайте, покупайте, заходите. Парень, задавайте.
1: Ну что, ну что? Ну что такое? Ну что, просим, ну? Двери открыты.
0: Заходи, смотри, платки, бархат, парча. Все, что твоей душе угодно. Ну!
2: Что душе угодно, Мариула? Коли деньги были бы...
3: Будут деньги, если...
4: Что такое?
0: Разбегайся, братцы! Языка ведут! Языка ведут!
5: В несколько мгновений вымерла и большая перспектива, и гостиный двор. Одни цыгане застыли на месте, и прямо на них надвигалось сопровождаемое конвоем какое-то чудовищное существо. Человек, покрытый с головы до пят мешком из грубого холста, в котором оставлены только прорези для глаз и рта. Языком называли уголовного преступника, которого возили по городу, чтобы он указался участников преступления. На кого он указывался словами «слово и дело», того и хватали.
6: Она! Да. Слово и дело, вот. Она!
7: О чем ты? Это я она. Не знаю!
8: Подождите! Возьмите меня! Она в чем оступилась, так я с нею поводильщик!
6: Она! Я узнал! Она!
8: Бейте меня! Но я от нее не отстану!
9: Не узнали ли мою тайну? Может быть, сходство выдало? Ой, никакие пытки не заставят меня проговориться. Страшно и подумать, что в цыганке увидит мать твою. Страшнее, чем смерть, на которую может статься выбор меня сейчас.
5: Она не заметила, как втолкнули ее в низкую мазанку, где за столом сидел рыжий старик с безжизненным свинцовым взглядом. Это был клеврет Берона, обергофкомиссар Липман. Рядом с ним помещался его племянник Эйхлер, которого Липман употреблял как секретаря.
10: Смотри, цыганка, уговор лучше денег. Говори правду, или косточки твои заговорят там, в пыточной комнате. Если сознаешься, в чем тебя обвиняют, долго тебя держать не станем. Язык говори же.
8: Она была в связях с доносчиком.
9: Слава Богу, дело не в моей девочке. Остальное все пустяки и вздор. Он правда, что малороссиянин, Бог его знает, как его звали, был со мной хорош.
10: И передал тебе. Ну, говори.
9: Да, бумага у меня со мной. Вот она.
10: Она?
11: Вроде она.
10: Начинаю верить, что ты не причастна к злодеяниям разбойника. Зато жди милости от самого герцога. А не видела ли ты у Горденко другой бумаги?
9: Другой не видела. А это что, не подходит?
10: Не рассказывал ли он тебе о своих замыслах?
9: Сказывал только, что ищет выместить на ком-то свою обиду, а на ком и как не пояснял.
10: Теперь последний вопрос. О чем говорила ты наедине с Волынским вчера у него в доме?
9: Ничего. Право слово. Ничего.
10: Ничего? Что ж ты бледнеешь и дрожишь? Ничего? Хочешь под пытку?
9: Коли дело дошло до этого, пытайте меня. Ничего не скажу.
11: Не ожесточайте ее, дядя. Тут, наверное, всего лишь волокитство. Просил Волынской помощи. Вам ведь уже сказывали, любовное дело. Ну, Мариула, не так ли? Что ж ты молчишь?
9: Больше не ждите от меня ни словечка.
10: Ладно. Только запомни, малороссиянина мы другого нашли. Так что ты...
9: Знать не знаю и ведать не ведаю. Что мне за неволя болтать на свою голову?
10: Экое сокровище. Ну, не останешься без награды от самого герцога. Иди. Да, вот тебе рублик серебряный.
12: Ну, слава Богу, жива-здорова. Я тут страху натерпелся.
9: Если они узнают, что я мать ее. Бедная моя, я свела твое благополучие высоко-высоко, не снесу его в грязь, не дам стоптать людям злым. Лучше сама уничтожу проклятое сходство.
5: Безумная мысль овладела цыганкой, искалечить себя так, чтобы невозможно было ее узнать, лишь бы не повредить родной дочери. В ту же ночь она нашла старуху-знахарку, лукавством выведала у нее, где стоит страшный яд, и ночью, когда все спали, плеснула этот яд себе в лицо. Когда раны на лице Мариулы зажили, ей подали кусок зеркала. Половина ее лица от бровей до подбородка была изуродована красными пятнами и швами. Только по голосу можно было узнать в ней прежнюю пригожую Мариулу. А она, разглядывая себя в зеркале, улыбалась. Теперь счастье Мариарицы казалось ей завоеванным.
12: Ваша светлость, прошу вас.
2: Что это?
12: Донос Горденко.
2: А, наконец-то. Управься с доносчиками, как хочешь. Вот тебе бланки на их судьбу. Выбери нужное для себя. Сожги бумагу. Ты, Липман, сделал мне ныне подарок. И я у тебя в долгу. А твой племянник Эйхлер будет пожалован мною в кабинет секретари. На первое обзаведение в этом звании дарю ему пару коней с моей конюшни и приличный экипаж.
12: Благодари же, племянник, его светлость за новые милости.
11: Благодарю, конечно, ваша светлость. Благодеяния вечно незабвенные.
2: Довольно небойкий оратор. В Демосфены не попадет, да нам их и не надо. Зато строчит бумаги не хуже наших кабинет-министров. А теперь ступай. Теперь с малороссиянином кончено. Я спокоен с этой стороны. Но ты знаешь, что у нас есть дело поважнее.
12: Борьба с буйным непокорным Волынским.
2: Да. Пока голова на плечах его, я не тверд, у меня связаны руки. Впрочем, мы нашли его, пету Ахиллеса.
12: Письма мы уже перехватываем.
2: Надо участить переписку. Доставить свиданница наедине и поймаем птичку на зерне.
12: И цыганка, о которой я рассказывал вам, невольно поможет нам. Вы достаньте ей вход во дворец глупенькой княжне.
2: Да, государыня обожает гадания с тех пор, как астролог Бухнер напророчил ей престол.
12: Надо бы на время задержать жену его в Москве. Но об этом хлопочет уже и сам верный супруг.
2: А еще лучше пустить слух, будто она умерла.
12: Теперь позвольте о двух милостях.
2: Заранее даю слово выполнить твои желания.
12: Лукавый Зуда работает против нас. А госпожа Подачкина у него на замечание, он ее уже заметил. Она с часу на час ждет своей гибели. Надо спасти ее.
2: Но она ведь крепостная Волынского.
12: Я придумал. Ведь шута Кульковского готовят для свадьбы в ледяном доме и ищут ему невесту.
2: И подачки, ну, ему в невесту. Но она ведь старуха. А мысль замечательная. Сама государыня будет просить отдать Подачкину за 50-летнего шута и пажа. Волынский не посмеет отказать.
12: Только надо скорее, ваша светлость.
2: Первое мое дело во дворце будет об этом.
12: Сын ее, хоть и глупец, но усердно служит нам в доме Волынского. На медне сыграл роль языка, а ему обещано было офицерство.
2: Можешь именем моим поздравить его офицером. Кстати, кликни-ка Кульковского, я хочу с ним позабавиться и распорядиться насчет его свадьбы.
13: Позвать Кульковского.
2: Ну что, мой любезный, мы расстаемся.
14: Я лишаюсь лицезрения вашей светлости,
13: которым несколько лет питался, как манную небесную.
2: Государь не хочет женить тебя. Ты слышал об этом?
13: Из собственных уст ее величества.
2: Я сыскал тебе невесту. Ну, нельзя сказать, чтоб молодая, знатная, да красивая, да зато мой выбор.
13: Эх, только жить хоть на козе женюсь. Ваша воля священна.
2: Вышло бы призабавно. Но я избрал тебе в сожительницы госпожу Подачкину. Да с завидным приданным. Так что не ломайся, дурачина, а то и без придачи возьмешь.
13: Милости ваши великие. Когда прикажете жениться?
2: А вот ледяной дворец воздвигнут, тогда и свадьбу сыграем. Иди. Я или он должен погибнуть. Я или Волынский.

0: наш любезный Артемий Петрович. Каково здоровье?
1: Еще худо, Ваше Величество.
0: И наша милушка, княжна Мария Рица, встрепенулась.
1: Но я поспешил сделать вам угодное, государыня. Принялся нынче же за устройство ледяного дворца.
0: Да, я любовался из окна, как у вас дело спеет. Мне очень приятно.
1: Удовольствие ваше, государыня, дорого нам.
0: Что с вами, герцог? За вами пришлось посылать трижды.
2: Великодушно простите, ваше величество. Задержали важные дела, связанные с Польшей.
0: Довольно весьма. Как строится ледяной дом. Молодец, Волынский.
2: Да, усердие его достойно всяческой хвалы.
0: Вот похвальное беспристрастие. Между первыми сановниками государства, коих я так люблю, должен быть мир.
2: Достойнейшему уступлю все, лишь бы угодить вашему величеству.
0: А вы, Артемий Петрович?
1: Всегда с уважением открою дорогу тому, кто служит России и обещает поддерживать ее выгоды и величие. И делает от сердца, а не корысти ради.
0: Ну, прошу вас, герцог, в кабинет. Давно ждут бумаги о налогах.
1: Милая...
3: Так вы были нездоровы?
1: Я был болен и хотел умереть.
3: Должны быть важные причины на это.
1: Вы презрели моими страданиями. Для чего же мне после этого жить? Но я хотел еще раз вас увидеть, а потом пусть судит Бог. Зачем он перенес вас в Петербург? Зачем испытывать было меня вашей красотой?
3: Милый Артемий Петрович, если бы вы знали только, но тихо они возвращаются.
0: Как разгорелась ты, прекрасное дитя мое. Да и вы, господин Волынский, нет власти ее у меня. Вы смотрите на мою Лилимику, как лисица на добычу. Я с вами поссорюсь за это.
1: Я ли один виноват в таком проступке, ваше величество? Вы женщина, но и вы не скрываете своего восторга при виде на княжну.
0: Кстати, надо подумать о невесте шута Кульковского. А где он? Ну-ка, позовите его.
4: Кульковского к ее величеству.
5: А вот я.
0: А, вот и ты дурак. Ну, нашел ли ты себе невесту? Или моя империя для этого мала?
5: Денно и ношно страдаю по госпоже Подачкиной. И умру, если она не станет моей супругой.
0: Подачкина? А кто же это такая? Кому выпал столь счастливый случай? Герцог, вы ее знаете?
2: Первый раз слышу.
1: Подачкина? Моя крепостная. Так она ж стара, как мир. И потом, как же это... Наш Парис, не сходя со стула в приемной его светлости герцога, смог заприметить свою Елену Прекрасную.
0: Надеюсь, господин Волынский, что вы не станете с нами воевать, если мы похитим для нашего дурня вашу Елену Прекрасную.
1: Берите мою красавицу.
0: Ну, благодари же. Благодари, дурак Артемия Петровича. Если вступать, что-то я устала.
6: Ваша светлость, ваша светлость, я выждал, пока все разошлись.
2: Что еще?
6: Тело Горденки похищено вчера в полночь. А конюхи ваши сбежали, найти не могут.
2: А где же ледяное тело?
6: Неведомо.
7: Горденка зарыт на берегу Невы, и встанет из своего снежного гроба.